0: самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Татарстан под бомбежкой. В Нижнекамске атакован крупнейший нефтехимический завод России. Есть погибшие и раненые. Утром 10 августа город подвергся массированному налету беспилотников. Под удар попали промышленные и гражданские объекты, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Сообщается, что погибли 13 человек, еще 39 пострадали. По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в город направили 5 бригад скорой помощи из соседних населенных пунктов. В республике объявлен траур. Как следует из видео местных жителей, целью беспилотников мог стать один из крупнейших в России комплексов «Нижнекамск-Нефтехим», лидер по производству синтетических каучуков. В промзоне, где расположено это предприятие, также находятся НПЗ «Татнефти» и нефтеперерабатывающий комплекс «ТАИФ-НК». Судя по масштабу пожара, горит одна из установок переработки нефти, считает эксперт по энергетике Светлана Коптева.
2: Что именно там загорелось, ну, как можно понять. Это явно технологическая зона, это, скорее всего, установка первичной, а может и вторичной переработки нефти. И это очень важно, потому что если попало по Танеку, то это тяжелейший удар для этой компании. Там каждая установка особая. Вся эта компания относится, пожалуй, к классу ультрасовременных. Там одна из глубочайших, если не самая глубокая в России, переработка нефти с производством самого высококачественного бензина.
1: В июне беспилотники уже атаковали этот НПЗ, а в начале июля – ТАИФ-НК. Предприятие также подвергалось атаке в марте. Тогда погиб один человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. И жертв с каждым днем будет все больше, ведь системы ПВО не справляются, считает военный эксперт Александр Ткачев.
3: Мне кажется, что мы сейчас с вами сталкиваемся уже с системным развалом российской ПВО. То есть сейчас вся надежда именно на мобильные огневые группы в основном. Вот в таких случаях, как, например, НПЗ, потому что стандартных средств зенитно-ракетного типа просто не хватает. Да и самих ракет, точнее противоракет, не хватает. И вот почему мы видим так много стрекота. Каждый раз с мест, где происходит налет, огромное количество стрекота. Потому что ставят кучу мобильных огневых групп за неимением высокотехнологичных средств. И вот эти многочисленные мобильные огневые группы призваны перекрывать ошибки друг друга. Поэтому постепенно вот таких историй, как сегодня в Нижнекамске, будет все больше. И все больше будет жертв.
1: Кроме того, атака на Нижнекамск – это еще и колоссальный удар по экономике страны, которая никак не может оправиться от топливного кризиса, говорит эксперт по энергетике Светлана Коптева.
2: Особенно в условиях бензинового дефицита. То есть тогда каждая выбитая установка первичной или вторичной переработки – это огромные проблемы. Это, опять же, задержка с восстановлением. А как тут восстановиться, если буквально день через день бьют по НПЗ – по пятому, шестому, седьмому, восьмому кругу. И вот, например, собственно говоря, Нижнекамское вот это вот нефтеперерабатывающее предприятие, если говорить про комплекс в целом, уже много раз было под атакой.
1: Однако эксперты говорят, ранее, после атак, настолько серьезных разрушений не было. Сейчас же пожар на предприятии разгорелся с такой силой, что его не могут потушить до сих пор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Радиолента. Прямая речь.
4: Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве Владимир Васин напомнил, какие отметки в паспорте являются обязательными.
5: В паспорте, конечно, нельзя делать никакие отметки самостоятельно, это самое главное. Нельзя расписываться на память, рисовать смайлики или оставлять какие-то очень интересные надписи. Паспорт – это основной документ гражданина Российской Федерации. Конечно, там существуют обязательные отметки, их всего две. Первая отметка о вашем месте регистрации постоянного проживания, так называемый штамп о том, где вы прописаны. И вторая.

0: отметка – это воинская обязанность, ставится тем, у кого она должна быть. Соответственно, это прежде всего мужчины, но и те женщины, которые проходят на сегодняшний момент службу, она тоже ставится. Есть необязательные отметки, которые ставятся по желанию гражданина. Я сразу скажу и рекомендую поставить штамп о ранее выданных паспортах. Их сотрудники ставят во всех случаях, если вы специально не отказались. Потому что как только вы обращаетесь в какой-то орган и вас спрашивают, а какой у вас был паспорт до этого, у вас всегда есть с собой штамп, вы можете его показать. Поэтому я рекомендую от этого не отказываться. Это вам только поможет при обращении с основным документом.
1: Главные новости дня.
2: Вечное СВО. В МИД России исключили заморозку военных действий на Украине. Причина известна. После нескольких месяцев паузы американские переговорщики возвращаются к российско-украинскому треку. Спецпосланник президента Штатов Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер на этой неделе могут посетить Киев и Москву. Об этом сообщило госагентство ТАСС. Последний раунд переговоров с участием России, Украины и Штатов прошел в середине февраля в Женеве. После этого процесс застопорился. В июне Уиткоф и Кушнер встретились в Давосе с Кириллом Дмитриевым, но вернуть стороны за стол полноценных переговоров тогда не получилось. Позже госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым констатировал, что дух Анкориджа испарился из-за действий российской стороны. И вот очередное доказательство кризиса мирных переговоров. Заместитель главы российского МИДа Михаил Галузин заявил, что заморозка СВО не устраивает Москву.
3: Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения первопричин этого кризиса никакая заморозка невозможна. Американцы ведут себя непоследовательно. Сами за себя говорят продолжающиеся поставки американских вооружений киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и иное содействие, что не стыкуется со стремлением к миру.
2: Таким образом, хотя американские переговорщики возвращаются к дипломатии, однако старые противоречия за время паузы никуда не исчезли. Тем временем все больше разговоров о мире звучат среди российских политических элит. Например, мэр Москвы Сергей Собянин неожиданно крайне отрицательно высказался об экономике военного времени.
4: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая. И убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают.
2: Согласны с Собяниным и профессиональные экономисты. Экономика военного времени губит гражданские сектора, и люди с каждым днем беднеют все больше, говорит профессор экономики Игорь Липсиц.
5: И то, что сейчас происходит, это, сжатие здоровой ткани экономики. То есть больная ткань военная еще держится и пока растет даже, а вот гражданская, мирная ткань, которая дает возможность жить, она сжимается. И вот этот выпад мэра Собянина, это как раз про то. Он чует, что начинается умирание гражданской экономики. То есть мэр города Москвы выступил против попыток еще более активно развернуть экономику в сторону войны, понимая, что это угробит всех. И администрации местные, и население, то есть все начнут садиться, что называется, на голодный паек, и это будет катастрофа. То есть это даже уже вот в этой властной вертикали начинается понимание, что экономика входит в такую беду, из которой еще неизвестно, есть ли выход вообще.
2: Почему Собянин сделал такое заявление именно сейчас? Эксперты считают, в воздухе висит вопрос о том, куда повернет Россия в сентябре после выборов в Госдуму. Возможно, Владимир Путин решится на массовую мобилизацию, и его пытаются от этого предостеречь. Как пишут некоторые Z-каналы, призвать могут больше миллиона человек, и это изменит жизнь всей страны. Платить мобилизованным по 200-300 тысяч рублей в месяц возможности, скорее всего, уже не будет, и тут могут реализоваться самые мрачные сценарии, про которые в последние месяцы говорят экономисты. Закрытие границ, принудительный труд на военных предприятиях, изъятие вкладов населения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков о том, что переход на использование цифрового рубля будет добровольным.
8: Предлагаться будет выбор, что вы, если захотите, сможете оплатить товар не только обычным рублем наличным, либо банковским рублем, но еще и у вас есть возможность оплатить товар, услугу цифровым рублем. А дальше постепенно для нас все больше и больше, понимая, кстати, я же не зря сказал, что вот там 30, а может быть даже 40 банков сейчас не, для них не обязательно является цифровой рубль, а устремились сюда. Очевидно, они начнут предлагать разные продукты с использованием цифрового рубля, ну и таким образом привлекать клиентуру. Думаю, что это тоже будет завлекать людей, ну, поскольку новый вариант. Молодежь. Просто чтобы потрогать, пощупать, а что такое цифровой рубль, уверен, будет сама открывать эти счета и активно ими пользоваться. Вот, а так, если говорить, что вот что какая-то революция произойдет, ничего такого особенно заметного не произойдет.
6: На радио «Лента». Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
6: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Продавцы одежды, которые потеряли товары после обстрелов Wildberries, заявили, что компания без их ведома продает остатки на китайском маркетплейсе.
10: Ну что, ребят, каждый день горят склады Wildberries. Но что я увидела сегодня? Ту-ту-ту.
11: Вы давно заходили на AliExpress? А надо, ребят, пошлите, покажу.
10: Заходим на AliExpress. В поиске пишем свой бренд, мой бренд Lavita. Добавляем платье. И что мы видим? Все наши топы, правда, не все, они сгорели практически все. Завышенная цена, рейтинг занижен, количество подтянуто. Больше всего скажу, что если вы заходите, даже размеры все подтянуты. То есть все количество и все проставлено полностью. Это что происходит?
12: Ребят, что за херня? Мои сгоревшие костюмы на электростале продаются на AliExpress. С моими фотографиями, с моими отзывами. Это что получается? Они ни хрена не сгорели? Получается, их вывезли. Сейчас их кто-то там продает.
9: Элементарная экономика о том, что в страну начали массово завозить женщин из Северной Кореи, в то время как для россиянок работы якобы не хватает.
13: В российские регионы начали организованно привозить северокорейских женщин. Их нанимают на швейные фабрики, агрофермы, пищевые производства и конвейерные производства. Минимальная оплата 480 рублей в час. И на минуточку это 80 тысяч рублей в месяц при стандартной занятости. И речь о минималке. Кадровая компания готова направлять на заводы сразу по 40 женщин. И заметьте, еще недавно кореянок не устраивала зарплата 55 тысяч рублей. Делаем выводы. Их услышали и зарплату подняли. Напомним, глава Оренбурга Альберт Юмадилов признал, что попытка пригласить работников из Северной Кореи провалилась. На зарплату 55 тысяч рублей они работать не согласились. И тут возникает неудобный вопрос. А что в этой истории случилось с россиянками? У нас не осталось женщин, готовых работать за 80 тысяч в месяц? Страна годами говорит о необходимости повышать рождаемость, удерживать людей в регионах и защищать отечественный рынок труда. А дефицит работников тем временем закрывают импортом рабочей силы. Получается довольно странная демографическая политика. Своих призывают рожать, а на что тогда жить, если рабочие места отдают иностранкам?
6: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
14: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь, да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше? В секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан. В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахских. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом раскладом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он заберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр, Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать. Вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
15: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
16: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Это еще не мобилизация, но это и не лучше. В Пензе группам по отлову мужчин на СВО выдали спецтранспорт. Скрытая мобилизация в Пензе набирает обороты. Теперь мужчин не просто похищают на улице посреди бела дня, а приходят за ними домой. Причем сотрудники таких групп не гнушаются физического насилия и обмана. Так сотрудник местного частного охранного предприятия Сергей Тепляков рассказал, как его чуть было не похитили прямо из двора собственного дома. Подъехали неизвестные в штатском. Один из них представился участковым и попросил предоставить документы.
17: Подъехала машина, вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. Вытащил телефон из кармана, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что? И вот тут вовремя сын подъехал.
2: Отбить Сергея помог подоспевший сын, который и снял происходящее на видео. Неизвестные нападавшие моментально сели в машину и скрылись.
18: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь, шеп?
2: Другому жителю Пензенской области Алексею Денисенко на помощь пришла жена. Его схватили, когда он косил траву в парке в качестве обязательных работ по решению суда. Двое неизвестных потребовали ехать с ними, пригрозив, что иначе будет хуже. Вместе с отловщиками была сотрудница местной администрации. Алексею пообещали, что его везут в администрацию для уточнения данных. Жена мужчины смогла догнать машину, заставила остановиться и вытащила мужа из автомобиля.
19: Слышь, мы проститутки, ебать! Кулать! А его как подсадили? Ну мы здесь при чем?
20: А кто сажал?
2: В обоих случаях близкие спасенных мужчин говорят, что для облав использовали автомобили местной администрации. Это подтверждается данными о номерных знаках из открытых баз данных. Ситуация с похищением мужчин стала настолько массовой, что местные жители начали организованно с ней бороться. Например, в поселке Башмаково люди самоорганизовались в дружину и патрулируют населенный пункт, чтобы отбивать земляков. Некоторых участников дружины уже вызвали в полицию и угрожали отправить на СВО. Точечные облавы на мужчин начались в Пензенской области еще в июне. В сети сотни жалоб родственников о том, что их родных схватили просто посреди улицы, увезли в военкомат и силой заставили подписать контракт. Причем об этом близкие узнают через несколько дней, когда похищенный уже оказывается в учебке. Жители Пензы жалуются, что рекрутеры получают деньги за привлечение людей на контракт. Именно поэтому они действуют так агрессивно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. А военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
22: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Говорить. Все знали, на что идем.
21: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
0: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных, в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
21: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
1: Ну вот еще кому-то не повезло.
21: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
20: Когда одна-две мобильных группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
21: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
23: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
21: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Говорят военкоры.
25: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
26: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
25: Американская разведка ведет удары. Военкор Романов о помощи Вашингтона Киеву.
27: Американская сторона бесплатно предоставляет Украине разведывательные данные, в том числе для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России. Об этом говорится в статье журнала The Atlantic. По словам американских и украинских источников, США по-прежнему предоставляют бесплатно только разведывательную информацию, в том числе пакеты данных для наведения ударов по позициям российских военных на Украине и по энергетической инфраструктуре в России, говорится в материале. Как в нем отмечается, в поддержку этого в действующей администрации выступает, в частности, директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Еще один привет – пенсионным анкорежским токсикоманам. То, что осенью противник начнет наносить удары по объектам энергетики – очевидный факт. Является ли это очевидным для начальника генерального штаба Герасимова – вопрос открытый. И открыт он в контексте заблаговременного выстраивания воздушной обороны ключевых объектов энергетики южной части Российской Федерации.
25: Польша хочет долгой войны. Военкор Живов оппозиции Навроцкого.
26: Сначала цитата польского президента. «Там, где бьют москаля, Польша будет помогать». Он, президент, заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Польше в конфликте с Россией. «Наш интерес в том, чтобы они воевали как можно дольше и как можно эффективнее. Мы с ними, но здесь Польша. Здесь наши интересы», — сказал он. Ранее Навроцкий заявлял, что Россия остается угрозой для стран Центральной и Восточной Европы, вне зависимости от ее политического устройства. Также глава МИД Польши Сикорский предложил сбивать российские баллистические ракеты польскими комплексами «Патриот» над Украиной, не дожидаясь их приближения к польской границе. И думаю, скоро они начнут это делать.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400, в Ростовской области «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
4: Прикиньте, что сейчас так взорвалось вверху, что мы вообще от жизни, да?
5: Да.
21: Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
20: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна-купол-гарант» военные глушат спутниковую связь Starlink. Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна-купол-гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
21: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
7: Абсолютно пустые пляжи. Закрыли вход на пляж. Никого нет. И вон там сегодня что-то взорвали, что-то упало. В общем, все дымит, горит.
21: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь С-1» в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлет К-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС К-102Е2 также в Ростовской области. Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас? Информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците. Ведь производить такие системы крайне сложно. Особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу 2 крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК». Общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
25: Ракеты пойдут через Турцию. Военкор подобные возможные передачи атакам с Украины.
5: По данным ряда западных медиа, Украина намерена закупить у Турции крупную партию американского вооружения, в том числе дальнобойные ракеты «Атакамс». В пакет поставок, как утверждается, должны войти 70 баллистических ракет, 12 пусковых установок, а также кассетные боеприпасы. Общая стоимость контракта оценивается в $283 миллиона. Сделка возможна только при условии официального разрешения Вашингтона. Поскольку вооружение произведено в США, для его реэкспорта требуется согласие американских властей. По информации изданий, Госдепартамент США уже направил соответствующее уведомление в Конгресс. Предполагается, что передача техники может пройти через турецкие, болгарские и американские частные компании. Эксперты отмечают, если сделка все-таки состоится, то для Турции такая схема может быть выгодна с точки зрения оптимизации собственных арсеналов. Для Киева же получение «Атакамс» и пусковых установок означает расширение возможностей по поражению целей на большой дальности.
25: Глубокого тыла больше нет. Военкор, канал «Два майора» об ударах по Татарстану.
5: Противник нанес удары как по производственным, так и по гражданским объектам. Есть погибшие. В республике объявлен траур. Местные жители и мониторинговые каналы фиксируют взрывы, полеты дронов, а также дым и пожары в районе промышленной зоны. По предварительным данным, целью стал нефтехимический кластер. Введен режим угрозы атаки беспилотников в ряде городов Закамья, ограничена работа аэропортов. Это уже как минимум третья атака на промзону Нижнекамска в 2026 году, после 12 июня и 8 июля. На республику в целом регулярные налеты и десятки режимов беспилотной опасности с начала лета, особенно плотно в августе. Расстояние от линии фронта или ближайшего участка российско-украинской границы порядка 1200-1300 километров. Глубокий тыл, которого больше просто нет. Регулярные прорывы на такие дистанции к ключевым объектам топливно-энергетического комплекса и нефтехимии показывают. Противник продолжает насыщать небо дальними ударными беспилотниками, и отдельные машины все равно достигают цели.
25: Нож в спину. Военкор Романов о Турции, проливах и оружии для Украины.
27: Турция начала вводить ограничения на торговое судоходство в Черном море. Управление береговой охраны отказало в проходе через проливы некоторым судам, следующим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Снова нож в спину от турецких партнеров? Дальше еще новость. Украина закупила у Турции 70 ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня и десятки тысяч кассетных боеприпасов. Как указано в сопроводительном листе уведомления, первоначальная стоимость приобретения составляет приблизительно $28 миллионов. Сразу вспоминаются пенсионные фанаты стамбульских переговоров. А еще в такие моменты вспоминаю, как Игорь Стрелков-Диркин когда-то предупреждал, что пока мы воюем с Украиной, на нас нападет Турция. Как-то такие прогнозы реалистичнее зазвучали.
6: Радио «Лента». 15:57 AM. На радио «Лента». Шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Житель Москвы рассказал, что из-за задолженности перед бюджетом судебный пристав принуждает его подписать контракт с Министерством обороны.
10: Привет. Новая задачка тут опять образовалась. Вы, наверное, в курсе, что в городе Пенза неизвестные люди ездят, забирают должников, а должников по алиментам, по налогам, по другим каким-то вещам. И заставляют их подписывать контракт на СВО. Ну и вот, казалось бы, это где-то далеко, но это дошло даже до меня, когда у меня тоже есть долги перед бюджетом в виде субсидиарной ответственности. И мой пристав начал продавать мне контракт на СВО с целью приостановить мое исполнительное производство. Она, точнее, видите ли, устала заниматься выжиманием из меня долгов, Ну вот давайте все вместе подумаем, а что делать, правда, ну, людям-то? Что нам делать, как нам обезопасить себя, если ты не хочешь подписывать никакие контракты?
11: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Срочная служба в России все чаще оказывается не годом в армии, а дорогой к бессрочному контракту и отправке на войну. Солдатам обещают службу с беспилотниками и хорошую зарплату, но после подписи человек может оказаться совсем не там, куда его вербовали. Отказаться бывает сложно. Родственники рассказывают об угрозах, обмане, отобранных телефонах и документах, оформленных без свободного согласия. Сегодня разберемся, как срочников превращают в добровольцев, зачем армии понадобились десятки тысяч новых контрактников и почему обещание вернуться домой через год больше ничего не гарантирует.
13: Да, тема максимально тяжелая, но разобраться в ней нужно. Потому что одно дело читать сухие новости, а совсем другое понимать, как вся эта машина работает в реальности. На земле, так сказать.
12: Ну да, потому что на бумаге это все звучит гладко. Пришел, прочитал условия, ну, согласился и подписал.
14: Вот именно, на бумаге просто идеальная бюрократия. А в жизни это оборачивается колоссальным психологическим давлением, и сценарии-то очень похожие. Вот, например, известная история Александра Сафонова.
12: Ага.
14: Его призвали из Курской области в июле 26-го. Парню 19 лет, ну, почти 20, и спустя буквально 2 недели службы начинается просто дикий прессинг.
12: Слушай, прессинг — это вообще понятие растяжимое, мы же про армию говорим. Что конкретно там происходит?
14: Ну, смотри, его непрерывно обрабатывали в закрытом кабинете около 7 часов.
12: Ого, 7 часов.
14: Да, 7 часов убеждают подписать контракт с войсками беспилотных систем, и там в ход идут прямые угрозы, вплоть до угроз смертью. Открытым текстом срочников называют мясом и внушают, что отказ никого не спасет.
12: Подожди, это же какой-то полноценный допрос получается?
14: Хуже. На допросе у тебя есть статус, адвокат, может быть, а здесь ты никто. Итог понятен после такой изматывающей обработки, на бумаге появляется подпись. И это абсолютно системная история для 25 и 26 годов.
12: То есть это не разовые перегибы?
14: Вообще нет. Массово отбирают телефоны, сажают в карцер, лишают еды. Бывали случаи, когда заставляли подписывать документы прямо на полу эшелона, который уже везет людей куда-то в Приморье.
12: Слушай, я тут все-таки побуду скептиком. Но вот парню 19 или 20 лет. Юридически это совершеннолетний взрослый человек.
14: Ну да.
12: На гражданке он может ипотеку взять, бизнес открыть. Если на тебя давят в офисе, ты можешь просто встать, сказать «нет», развернуться и выйти. Разве в армии он не может отказаться от этих разговоров?
14: А вот это главная иллюзия. Иллюзия взрослости, которой системе очень удобно прикрываться. Возраст нужен только для одного, чтобы подпись была легальной.
12: В смысле?
14: Ну, чтобы бумага имела силу. Но физически он уйти никуда не может. Обычный человек может выйти от начальника, а срочник не может выйти за ворота части. Тотальная изоляция.
12: А, то есть он все равно ночует в той же казарме?
14: Конечно. Офицер, который требует подпись, контролирует вообще все. Когда парень спит, что он ест, дадут ли ему позвонить матери, пойдет ли он в наряд.
12: Игра в одни ворота получается.
14: Абсолютно. Командиру даже не обязательно напрямую приказывать «подпиши». Достаточно создать невыносимые условия, легально, по уставу. Бесконечные наряды, лишение сна. И потом чиновники говорят: «Ну, он же сам ручку держал».
12: Ну, ручку-то он сам держал, да.
14: Держал-то сам, но альтернатива этой подписи – не возвращение домой, а продолжение службы в аду, в которой ему специально устроили.
12: Хорошо, допустим, уйти он не может. Но чем пугают? Что заставляет сломаться? Понятно же, что нарядами вне очереди человека на бессрочный контракт не загонишь.
14: Пугают приграничьем. Это главный козырь. Угроза отправки туда, где идут реальные боевые действия.
12: Стоп. Официально же постоянно говорят, что срочники в боях не участвуют.
14: Официально да. Их не отправляют штурмовать позиции. Но реальность такова, что война сама пришла в российское приграничье. В той же Курской области в 24-м году под ударами оказались как минимум 344 срочника.
12: Ничего себе.
14: И не менее 77 погибли. Причем это только те, кого удалось подтвердить.
12: То есть юридически они вроде как в тылу служат, а фактически сидят под бомбами.
14: Вот именно. Государство чертит линию на карте. Тут война, а тут просто охрана границы. Но для ракеты или дрона этой разницы нет. И на этом циничном моменте строится все давление.
12: Им так и говорят. Все равно поедешь под пули.
14: Да, прямым текстом говорят, ты в любом случае окажешься там, где стреляют. Только без контракта ты будешь сидеть там бесплатно, без скатуса, без выплат за ранения.
12: А с контрактом с деньгами?
14: Да.
12: Слушай, у меня тут резонный вопрос возникает. Если армия по закону и так может отправить срочника в эту опасную зону, ну, в Курскую область, зачем им вообще выбивать подпись? Зачем этот спектакль на 7 часов взяли, посадили в грузовик и увезли?
14: А потому что подпись вешает кучу бюрократических проблем. Это же магия просто. Во-первых, призывник мгновенно становится добровольцем.
12: Статистика, значит.
14: Конечно. Командир выполняет план, получает премию. Во-вторых, контрактника можно уже вообще без всяких оговорок отправить прямо на линию фронта, хоть в танк посадить.
12: Срочника так нельзя.
14: Срочник и дисия, да. Ну и в-третьих, это дает огромный политический бонус государству. Конвейер работает. Люди идут, и при этом не нужно произносить токсичное слово «мобилизация».
12: То есть, короче говоря, подпись – это чисто бюрократическое удобство, чтобы красивая цифра в отчете была.
14: 100%. И этот бюрократический голод очень хорошо объясняет, почему именно к лету 26-го года начали так прессовать.
12: А что случилось летом 26-го? Откуда такая срочность?
14: Стали создавать новые войска беспилотных систем, это подавали как прорыв. И под это дело спустили просто гигантский план набора.
12: Большой план.
14: До конца 26-го года нужно было набрать почти 79 тысяч человек.
12: 79 тысяч. Операторов дронов? Это же целая армия?
14: Да. И почти 11 тысяч из них хотели сделать именно из срочников. Быстро перевести на контракт.
12: И как успехи? Набрали?
14: 50-я часть плана.
12: Жесть.
14: И что делает система, когда не может привлечь людей с улицы? Она начинает давить на тех, кто уже у нее в руках. На срочников. Их же ловить не надо, они уже в форме и пострижены. Нужна только подпись.
12: Но слушай, управлять дроном – это же звучит как мечта, если уж ты попал в армию. В рекламе это показывают как технологичную работу, теплый бункер, монитор, джойстик. Это же не по грязи ползать с автоматом. Разве не логично, что многие сами соглашаются?
14: Логично. И реклама давит именно на это. Слоган негласный, но понятный. Джойстик вместо окопа. Но в жизни все вообще иначе. Во-первых, радиосигнал от пульта моментально пеленгуют.
12: То есть их вычисляют.
14: Да, и оператор становится приоритетной мишенью для артиллерии. Никакого безопасного бункера с кондиционером там нет. Это передовая. А во-вторых, и это главное, после подписи статус военного важнее статуса оператора.
12: Подожди, в смысле, у них могут забрать пульт и дать лопату?
14: Легко. Известна трагическая история Валерия Аверина. Студент 23 года. В январе 26-го поверил рекламе, подписал контракт, даже отучился на оператора. А вскоре погиб в Луганской области.
12: И погиб он не за монитором?
14: Нет. Как выяснилось, командир на месте просто порвал все эти устные договоренности. Не хватает штурмовиков, берем оператора и отправляем в пехоту.
12: То есть человек думает, что идет на умную работу, а подписывает бумагу, которая делает его просто, ну, собственностью командира.
14: Именно так. Приказы не обсуждаются.
12: Жестко. Давай тогда про деньги поговорим. Это же еще один важный фактор. Вот солдат сломался под угрозами или просто подумал, ну, рискну. Подпишу на год, получу огромную региональную выплату. Куплю квартиру, закрою долги и ровно через год вернусь.
14: А вот это главный структурный обман во всей этой схеме.
12: В смысле обман?
14: Контракт на один год – это фикция. Указ о частичной мобилизации от сентября 22 года ведь никто не отменял.
12: Ага.
14: И этот указ автоматически делает все новые контракты бессрочными.
12: Подожди, то есть дата «один год» в контракте юридически ничего не значит?
14: Вообще ничего. Пустой звук. Уволиться сейчас можно только по трем причинам. Предельный возраст, инвалидность с категории «Д» или тюремный срок. Все. Тебе показывают красивую бумагу, где написано «на год», а по факту ты покупаешь билет в один конец.
12: Да уж. А еще ведь этот единый цифровой реестр?
13: Бумажные повестки – это уже прошлый век. Реестр собирает данные из налоговой, больниц, банков. Система видит призывника везде.
12: И электронная повестка считается врученной автоматом.
13: Да. Призыв стал таким непрерывным конвейером. Человек не может легально работать, водить машину, спрятаться на граждан, что-то сложнее, и это тоже психологически давит.
12: Но я все равно хочу поспорить про деньги. Если посмотреть на выплаты, это же миллионы рублей сейчас. Если парень из бедного региона берет эти деньги, чтобы спасти семью от нищеты, это же его осознанный выбор, рыночный механизм. Разве можно называть это принуждением?
13: Ну, экономическая свобода тут совершенно иллюзорна. Давай посмотрим на хронологию. Сначала государство само призывает парня и отправляет его в приграничье под бомбы. Создает смертельную угрозу, причем бесплатно.
12: Так.
13: А потом приходит представитель того же государства и говорит: «Слушай, ты все равно рискуешь жизнью. Давай мы тебе за это миллион заплатим».
12: А, ну да. Звучит как рэкет из 90-х. Сначала разбили витрину, а потом пришли крышу предлагать. Только ставка – жизнь.
13: Идеальная аналогия. Искусственно создают угрозу, а потом предлагают от нее откупиться. Ну, или застраховаться контрактом. И умалчивают, что страховка бессрочная. Выбор между умереть бесплатно и умереть за деньги – это не свободный выбор. Это принуждение в финансовой обертке.
12: Картина мрачная вырисовывается, но ведь это же огромная бюрократическая система. Как она себя защищает? Вот родители узнают, что сына заставили подписать, они же начинают жаловаться, писать заявление. Что происходит в юридическом поле?
13: Включается круговая порука. В январе 26 года был случай. 9 семей написали коллективное заявление в военную прокуратуру.
12: Сразу 9?
13: Да, заявили, что принудили подписать контракты больше 100 срочников. Это масштабная история. И как думаешь, что официально ответили?
12: Ну, наверное, нарушений не выявлено, все по закону.
13: Слово в слово. Официальная позиция Министерства обороны – все строго добровольно. Прокурор приходит, командир достает из папки бумажку и говорит: «Вот подпись, он совершеннолетний, подписал сам».
12: А доказать угрозы нельзя.
13: Как ты их докажешь? Телефоны отобрали, аудио не записать, копии контрактов на руки не дают, говорят, ну, защита персональных данных.
12: Удобно устроились. Получается, родители остаются один на один со стеной.
13: Да, родители превращаются в частных следователей. Ищут свидетелей по чатам, по крупицам собирают информацию.
12: Но в медиа же проскакивают новости, что правозащитники поднимают шум и кого-то удается вернуть домой. Контракт аннулируют. Значит, можно бороться?
13: Бороться можно, но это ненормально. Правосудие не должно зависеть от того, стал ли пост матери вирусным в соцсетях. Если одного отбивают через скандал на всю страну, это значит, что в 99 других случаях система просто переварила человека тихо.
12: То есть всем чиновникам выгодно просто закрыть глаза?
13: Конечно. Министерству нужны цифры, округу выполнения плана, офицеру отсутствие жалоб от начальства. Настоящая добровольность – это когда рядом гражданский адвокат, есть временно подумать и право отозвать подпись через пару дней, а не автограф, выбитый угрозами за закрытыми дверями. Ничего прозрачного в этой системе сейчас нет.
12: В общем, картина получается предельно ясная. Срочная служба стала удобным резервуаром, из которого армия набирает людей для продолжения войны. Молодому солдату обещают деньги, спокойную работу с дронами и короткий контракт. Но за подписью могут скрываться отправка в зону боевых действий и служба без понятной даты окончания. Когда согласие получают угрозами, обманом или административным давлением, называть такого человека добровольцем можно только на бумаге. Пока войне требуются новые люди, давление на срочников будет расти. А их родителям все чаще придется доказывать, что контракт вообще подписывался не по собственной воле. Проблема никуда не исчезла. Поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали, и берегите себя.
0: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
1: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области.

0: вероятнее всего, намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось почти на 200 человек, до 17 341 жителя округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным З-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
1: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников.
0: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, СВО превратилось в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Подтверждают это и сами участники СВО, которым посчастливилось выжить на фронте.
2: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
3: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику, а теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
0: Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Словом, те, кого отправлять на верную гибель, не так жалко. Впрочем, вопросы морали в части вербовки на верную погибель никого и никогда не волновали. Государственная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы, причем сотрудники могут приезжать к ним домой или на работу. Например, в Брянской области районы, показавшие лучшие результаты вербовки на СВО, получают премии из областного бюджета. А что? Деньги не пахнут. При этом власти якобы проявляют заботу о семьях погибших.
1: В Калининградской области планируют упростить оформление выплаты к учебному году для семей погибших участников СВО. Сейчас за выплатой можно обратиться только в Центр социальной поддержки населения. После внесения изменений заявление начнут принимать и в МФЦ, где его зарегистрируют в день обращения. Если воспользоваться госуслугами, в течение 5 рабочих дней необходимые документы все равно придется представить в соцзащиту. Сократить хотят и срок беззаявительного назначения помощи, если все необходимые сведения уже есть в системе. Решения будут принимать за 5 рабочих дней вместо 7. Размер выплаты и круг получателей останутся прежними – 5000 рублей на ребенка от 6 до 18 лет из семьи погибшего участника спецоперации.
0: Жители региона массово гибнут не только в зоне боевых действий, но и в мирной жизни. Смертность на дорогах бьет рекорды. Только в аварии на выезде из Калининграда в воскресенье 9 августа погибли 3 человека. 25-летний водитель Митсубиси и 2 пассажира в возрасте 23 и 25 лет, которые находились в салоне сзади. При обгоне водитель Митсубиси не справился с управлением. Автомобиль врезался в дерево и превратился в груду металлолома. Людей из покорюженного салона пришлось доставать спасателям.
1: В Калининградской области в ДТП гибнет и получает травмы больше людей, чем в среднем по России. Область заняла 21 место в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах за первое полугодие 2026 года. Годом ранее регион находился на 27 месте, следует из данных РИА Рейтинг. За полгода в Калининградской области зафиксировали 72 ДТП с пострадавшими на каждые 100 тысяч автомобилей. При этом число погибших и раненых остается выше среднероссийского уровня. В Калининградской области на 100 тысяч жителей пришлось 52 погибших и пострадавших в авариях, тогда как в среднем по России – 49. Самая низкая аварийность зафиксирована в Чечне – 10,7 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Хуже всего ситуация в Тыве и Калмыкии – там 200 и 197 ДТП соответственно.
0: Аналитики сравнивали регионы по данным МВД и Росстата, учитывая все виды транспорта – от легковых авто до автобусов. Рост в рейтинге ДТП означает, что дороги Калининградской области становятся все

0: опаснее на фоне других субъектов Российской Федерации. И по большей части потому, что более трети дорог в регионе не соответствуют уровню качества. Ямы, провалы, отсутствие дорожных знаков и светофоров на аварийных участках. Все это, как и лихачество водителей, сказывается на количестве погибших и пострадавших в автоавариях. А вот калининградскому бизнесу и опасных дорог не нужно. Он сам медленно, но уверенно умирает. Прессинг налогообложения на фоне продолжения СВО оказался убийственным для малого и среднего бизнеса. Вот как ситуацию описал гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых.
1: Упало количество туристов, снизились продажи, все в растерянности. У бизнеса, который вложился в туристическую инфраструктуру поселка Железнодорожный, плохое настроение. Я продолжаю работать, но вижу, что люди напряглись, и те проекты, которые ранее планировались, сейчас в стадии обдумывания дальнейших шагов. Дешевых денег сейчас нет, нет и конъюнктуры, чтобы можно было бы вложиться именно сейчас. Желание есть, проектная документация, пожалуйста, а дальше не идет. У меня новых заказов пока нет. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Я пока все заканчиваю, а потом, может быть, поменяю вообще направление. Буду писать мемуары.
0: Одной из причин снижения потока туристов стали проблемы с доступностью региона из-за перебоев с топливом. По словам предпринимателя, часть туристов из Калининграда не смогла добраться до Железнодорожного. Дополнительным фактором стало и снижение интереса жителей других регионов к поездкам в Калининградскую область на фоне сложностей с логистикой, в частности, закрытия аэропорта Храброво, который в последнее время из-за атак БПЛА в других регионах все чаще отменяет и задерживает авиарейсы. В общем, грустная картина получается. И Калининградстат это также подтверждает. За последний год количество предприятий и организаций в Калининградской области сократилось на 618. При этом заместитель министра экономики Калининградской области Егор Карнаухов ранее заявлял, что несмотря на рост налоговой нагрузки, число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Видимо, у чиновников своя статистика, далека от реальности. По крайней мере, так легче выдавать желаемое за действительное. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Привет всем, с вами «Балтийский лоцман». Похоже, расслабляться рановато. Регионы снова начали без лишней огласки и шума вводить лимиты на продажу бензина. Воронежская и Липецкая области. С прошлых выходных отпускают строго по 30 литров в сутки на один автомобиль. В Красноярске и Кемерово пока немного щедрее, там дают по 40. Но самое показательное – это массовый запрет на налив топлива в канистры. Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Новосибирск – да фактически уже половина страны. Официально, разумеется, заявляют – это исключительная забота о безопасности, ведь риск пожаров якобы вырос. Серьезно? То есть до того, как на топливном рынке начался шторм, можно было наливать бензин хоть в пластиковый стаканчик, и никто о пожарной безопасности не переживал. А тут резко все вокруг стало воспламеняться – давайте будем реалистами. Запрет на канистры – это просто попытка сбить ажиотаж и скрыть очевидное. Цель тут простая и прагматичная – сделать так, чтобы в новостях и соцсетях не появлялись кадры с километровыми ночными очередями и людьми с полными канистрами. Нет канистры – человек не может сделать запас впрок, а значит, заправит положенные 30 литров и быстрее освободит место у колонки. Решение чисто косметическое, чтобы не раздражать глаз. Но это лишь борьба со следствием, а не с причиной. Реальная проблема гораздо глубже. Помните, как в конце июля, когда бензин снова появился на заправках, многие выдохнули? Подумали, что пик пройден, логистику наконец-то наладили, а перебои были лишь временными трудностями. Но давайте разберем подробно, что произошло на самом деле и почему это затишье было лишь короткой иллюзией. В июле, когда масштаб дефицита и резкий рост цен начали вызывать серьезное напряжение в обществе, власти включили ручной режим тушения пожара и просто залили возникшую дыру ресурсами, которые вообще не рассчитаны на долгую дистанцию. Во-первых, директивно отменили и отложили плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Заводам фактически дали жесткую команду: работайте на пределе возможностей, латайте все прямо на ходу, но выдайте объем на рынок прямо сейчас. Во-вторых, временно перекрыли экспорт и выгребли абсолютно все остатки из резервных хранилищ. В-третьих, оперативно обратились к соседям, в Беларусь и Казахстан, выкупив там все доступные излишки по максимальным ценам. На пару недель рынок действительно удалось насытить. На АЗЦ вернулись ключевые марки топлива, очереди спали, и отчеты снова стали выглядеть красиво. Но проблема в том, что завод не может игнорировать плановый ремонт бесконечно. Иначе оборудование просто выйдет из строя с концами, заклинит или произойдет масштабная авария. Поэтому временной оказалась вовсе не проблема. Временным оказалось ее декоративное решение. Искусственная заморозка не способна работать долго по определению. Отложенные летом ремонты на НПЗ все равно придется проводить. Переносить их дальше в осень просто смертельно опасно для производства. Резервы, которые выбросили на рынок в июле, выгребли до самого дна. Из Беларуси и Казахстана забрали абсолютно все, что те могли отдать без ущерба для собственного населения. Теперь у самих соседей баланс поставок крайне напряженный. И там уже открыто заявляют о рисках дефицита на собственных автозаправках. Если добавить к этому тот факт, что регулярные инциденты на инфраструктурных объектах и ключевых установках первичной переработки нефти продолжаются, получается тупиковый расклад. Старые бреши заделать не успели, новые резервы взять банально негде, а на календаре – бархатный сезон, пик внутренних автопутешествий и аграрная страда, когда солярка и бензин уходят тысячами тонн. Оказалось, что июльские экстренные меры не ликвидировали системный кризис, а лишь отсрочили его проявление на пару недель. Теперь ситуация заходит на второй круг, но уже без прежнего запаса прочности. Когда крупные сетевые автозаправки начинают резать нормы выдачи топлива до 30 литров, мелкие независимые станции вообще закрываются или вывешивают таблички «топлива нет». Водителям грузовиков, коммерческой доставки и региональным перевозчикам приходится простаивать в километровых заторах, теряя рабочие смены и срывая графики поставок. В ближайшие недели проявятся реальные экономические последствия этой комбинации из отложенных ремонтов и опустевших складов. И отразятся они не в успокаивающих ведомственных отчетах, а на табло автозаправочных станций и в стоимости доставки абсолютно всех товаров. Когда дорожает или исчезает топливо, по цепочке мгновенно закладывается рост цен на все подряд. В ценник буханки хлеба, пакета молока, строительных материалов и бытовой техники включена стоимость километра пробега бензовоза и фуры. Дорожает литр на колонке, переписываются ценники на полках магазинов. В Калининградской области эти процессы ощущаются особенно остро. Любые колебания, сбои, логистические задержки и дефицит на общероссийском рынке доходят до территории области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных независимых заправок исчисляется буквально считанными днями. И любая заминка моментально провоцирует ажиотажный спрос. Выход из этого замкнутого круга требует времени и колоссальных ресурсов, которых прямо сейчас в свободном доступе нет. Введение лимитов и запрет на канистры лишь временно маскирует симптомы, но не лечит саму болезнь. Так что это теперь вопрос времени, когда на заправке вернутся и неадекватные ценники, и очереди из машин, и драки, и вранье по телевизору. Как бы ни хотелось списать все на вражескую пропаганду и происки врагов, бензина не будет ровно столько, сколько будет длиться специальная военная операция. Потому что его главная... нет, единственная причина – это беспилотники, которые летят со всех сторон и от которых горят заводы. Это факт. Для кого-то горький, но факт.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Жительницы Луганска рассказали, в каком плачевном состоянии сегодня находится некогда популярное место отдыха – парк 1 мая.
6: Луганск. Парк 1 мая. Здесь можно покататься на аттракционах, полюбоваться природой, вкусно покушать.
7: Можно было когда-то, но не сейчас.
6: Почти все аттракционы закрыты. Работает всего пару-тройку штучек, что в целом неудивительно, потому что их состояние оставляет желать лучшего.
7: Трава здесь не то что не покошена, ее здесь столько, что можно создать отдельный парк джунглей.
6: От ручейка здесь тоже ничего не осталось. Только лужа. Но больше всего пугает состояние зоопарка. Сейчас он закрыт для посещения, но животные все еще находятся внутри.
7: Везде стоит невыносимый запах, а сквозь щели можно увидеть, в каком состоянии находятся животные.
6: Очень жаль, что такое замечательное место находится в таком состоянии.
2: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Турция поможет ВСУ. Анкара передаст Украине ракеты и другое оружие. В запланированные поставки входят 70 баллистических ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня, около 2500 неуправляемых реактивных ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47 000 кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Передача оружия начнется сразу после прохождения обязательной процедуры согласования с Вашингтоном, ведь именно в США Турция закупала это вооружение. Однако препятствовать Турции американцы явно не собираются. Госдеп уже направил в Конгресс 2 официальных уведомления о намерении одобрить реэкспорт американского вооружения из турецких запасов. Чем могут быть опасны ракеты «Атакамс» для России, рассказывает военный эксперт Юрий Федоров.
9: Что такое 70 ракет «Атакамс»? Это довольно большое количество по сравнению с теми количествами, которые Украина получала от Соединенных Штатов до сих пор. Дальность действия у нее не очень большая, 165 километров максимум, но она снабжена так называемыми кассетными боеголовками, то есть боеголовками, которые разбрасывают большое количество поражающих элементов. Ну, в общем, одна такая боеголовка «Атакамс» может уничтожить все живое на достаточно большой площади.
8: Таким образом, уже в ближайшее время Украина получит около 70 смертоносных баллистических ракет, которые практически невозможно сбить системами ПВО. Но и это еще не все. Крайне опасны и неуправляемые реактивные ракеты М-26, а их Украине дадут огромное количество, более 2500 штук, говорит военный эксперт Федоров.
9: Вот тут очень важно подчеркнуть. Получат 2500 неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймерсов» или М-270. Почему это важно? Потому что летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймерс», научились сбивать с траектории при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой и в районе Доброполья. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно увеличиться.
8: Это уже не первое решение Турции, которое откровенно бьет по России. Недавно страна ограничила движение коммерческих судов в Черном море через свои проливы. Уже несколько российских судов не получили транзитные разрешения для пересечения пролива Дарданелла. При этом, оказывается, заблокирован порт Новороссийск, ключевой российский центр экспорта нефти и зерна в этом регионе, говорит экономист Сергей Попов.
10: То есть Турция своим решением закрыла для международной торговли воды России и Украины во избежание потери имущества, жертв среди моряков и вполне возможного экологического бедствия. Я, кстати, думаю, что экологические соображения тут сыграли ключевую роль. Ну, сами посудите, Новороссийск – это крупнейший нефтеэкспортный порт России. Туда и оттуда постоянно идут многочисленные танкеры, на которые Украина, по сути дела, объявила охоту. И если там в Черном море разольется целый танкер нефти, то последствия будут абсолютно чудовищные.
8: Эксперт говорит, перекрытие проливов может создать новые сложности для экспортной торговли России. И это в то время, когда экспорт зерна в стране схлопнулся на треть, и аграрии несут существенные убытки, а нефтяники теряют все возможности воспользоваться взлетевшими ценами на нефть на внешних рынках из-за войны в Иране. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Глава Купинского района Новосибирской области Владимир Шубников потребовал от фермеров за 2-3 дня избавиться от всего поголовья свиней якобы из-за африканской чумы.
11: Такими шагами он скоро будет куплен к концу недели, либо в начале следующего месяца. Поголовье свиней у вас, у всех, если взять, оно прилично. Что мы будем с ним делать? У нас есть 2, максимум 3 дня, чтобы его убрать. Если, не дай бог, эта зараза приблизится к нам, работы будет очень много. Вместе с вами, нам вместе с вами, которые даже не заражены, они по закону проводятся за счет собственников животных. То есть все эти мероприятия будут проводиться за ваш счет. Но прокуратура потом через суды все средства, которые будут затрачены, 40 метров, будут изыскивать собственников этих животных. Поэтому я вас прошу честно откровенно, давайте вместе думать, и в ближайшие 20 дня на свиней нужно убрать. Это не смешно.
2: Криминальные новости.
12: Военный напал на пенсионерку и женщину с инвалидностью. Об этом 29-летняя жительница Юрги рассказала в кузбасском паблике. 24 июля ее 77-летняя бабушка вышла гулять со своей таксой на поводке. Возле подъезда на питомца напала собака бойцовской породы без поводка и намордника. Животное выгуливали двое мужчин, один из которых был в военной форме. В городе дислоцируется 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Ей проживает много военнослужащих. Бабушка просила хозяев убрать собаку, но вместо этого ее толкнули, она упала на асфальт, а собака переключилась на нее и разорвала ей кисть, рассказала внучка пенсионерки. Она выбежала на помощь и попыталась оттащить чужую собаку, но его хозяева начали толкать и ее, а мужчина в форме сильно ударил женщину кулаком в челюсть, разбил ей губу. Пострадавшая уточнила, что имеет инвалидность после травмы колена. Таксу удалось вырвать из зубов большой собаки и передать родственнице, которая забежала с ней в подъезд. Ночью такса скончалась на руках у хозяйки. Автор обращения рассказала, что для бабушки это стало тяжелой утратой. После нападения женщины вызвали скорую и полицию. У них зафиксировали побои и приняли заявление. Во время конфликта военный обронил жетон, по которому установили его личность, утверждает пострадавший. пострадавшая. Но спустя 2 недели полиция так и не приняла никаких мер. В МВД Кузбасса после появления публикации заявили, что сотрудники выезжали на место происшествия. Опросили участников, очевидцев. Также выяснили, что агрессивная собака 30-летнего мужчины нападала на 77-летнюю жительницу Юрги и ее питомца. Но об участии в инциденте военнослужащего МВД не упоминает. Следственный комитет прекратил дело против полицейских, сломавших руку учительницы из Рязани, когда ее приняли за закладчицу. Как рассказала сама пострадавшая Валентина Волкова на странице ВКонтакте, ее адвокат первым получил соответствующее письмо следователя. В нем говорится о прекращении дела из-за отсутствия события преступления. Позже ей пришел ответ регионального управления СК, где указано другое основание – отсутствие в действиях сотрудников полиции состава преступления. Волкова также утверждает, что 2 и 7 июля она вместе с адвокатом участвовала в следственных действиях, однако о закрытии дела следователь им не сообщал, хотя первое письмо адвокату было датировано 3 июля. Инцидент с полицейскими произошел в мае прошлого года. Волкова рассказывала, что к ней подошел мужчина в гражданском, когда она фотографировала цветы на лужайке. Он скрутил ее и силой увел к служебной машине. Позднее у учительницы выявили перелом плеча, разрыв сухожилия и множественные гематомы. В июле 2025 года СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Российскую туристку жестоко избил в Абхазии местный житель, который должен был находиться под домашним арестом. По данным базы, нападение на 37-летнюю туристку из Черкесска произошло в Сухуми, возле кафе. Мужчина нанес женщине множественные удары. Ее госпитализировали с различными травмами, включая рваные раны лица. Нападавшим оказался 36-летний местный житель. Он также проходит фигурантом дела о похищении людей и должен был находиться под домашним арестом. После нападения силовикам не удалось его задержать. Мужчину уже несколько дней разыскивают. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
5: Телеведущий Владимир Соловьев в эфире авторской программы объяснил слушателям, что слухи о всеобщей мобилизации – это происки врагов, попутно обозвав россиян дебилами.
13: Слухи о том, что вот мобилизация. Это вранье врага, которое активно подхвачено в наших социальных сетях, которое распространяется, при этом никто не включает голову даже на секунду. Скажите мне, пожалуйста, а что обозначает мобилизация? Как вы себе это представляете? Значит, вот сейчас выходят и говорят, что война, потому что ясно, что если проводить всеобщую мобилизацию, то должна быть война. Вот, значит, мы объявляем войну, и все идут на фронт. Какой? Вот все собрались и пошли на фронт. Значит, учитывая условия современной войны, это не Великая Отечественная по тому, как она ведется и какие должны быть знания, умения, навыки у бойца, вооружения. Это не тот народ, который проходил через Асавиахим и ДСАФ. Это не те люди, которые учились в школе на НВП. То есть в своей основе это уже выросло поколение, которое не очень хорошо вообще понимает, что от него хотят, и считает, что их задача ковыряться пальцем то в зубах, то в заднице, регулярно при этом не меняя пальцы. То есть это совсем другие люди. И вот вы хотите, что вот в это общество, в котором такое количество дебилов и отношение к ним, пришли и сказали: граждане Отечества в опасности? Да сознательные ребята и так уже там.
2: Главные новости дня.
14: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
15: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, нефти. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
14: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
16: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
14: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
17: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Заслужил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
14: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2 и хуже, двигатель машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
18: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
14: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
19: На Радио Лента. Потеря дня.
20: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
19: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересно.
1: интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
21: Военнослужащий 6-й мотострелковой дивизии Максим Черных заявил, что обученных операторов беспилотников отправляют на штурмы, над военнослужащими издеваются и пристегивают их наручниками к гирям.
22: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Андрей Ремович, мы военнослужащие 3-го армейского корпуса 6-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. В отношении нас происходит нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение указов министра обороны Российской Федерации. Мы операторы ВПЛА и НРТК, обученные операторы. После того, как мы столкнулись с беспределом, мы подали соответственное заявление. Заявление мы подаем с июля месяца 2025 года. По настоящее время нас до сих пор никто не опросил, никто не взял во внимание наши доводы, видео, скриншоты, голосовые сообщения. Нам только говорят, что нарушений нет, ничего не выявлено. Либо открыто пишут, что вызвали, опросили должностных лиц, в отношении которых поданы заявления, они все отрицают. По факту никто никого никуда не опрашивал, не вызывал. С нас никто не брал ни доказательную базу, ни видео со всем происходящим беспределом. За место этого нас после наших обращений в очередной раз на сайт президента, на министра обороны, на генеральную прокуратуру города Москвы. Все эти заявления спускаются снова в Новочеркасск, а там оттуда приходит ответ. Нарушений нет, ничего не выявлено. А потом поступают звонки в Новочеркасск и говорят: ребята, так вы же задним числом марта месяцем поданы в самовольное оставление части. Вы же ничего не добьетесь, мы же договоримся. Ну, то есть вот такая ситуация происходит. Вместо помощи и как-то нас уберечь от действия наших командований, от преступных действий нашего командования, да, разобраться в нашей ситуации, разобраться в том, почему ребята сидят пристегнутые гирями к наручниками, почему отдаются приказы по нам, как по операторам ВПЛА, почему операторы ВПЛА идут штурмовать, обученные операторы ВПЛА и НРТК, и почему на это закрывают на все глаза и на другой беспредел, указанный в заявлениях. Пишем заявление, ответы приходят от нашей же части, от наших же командиров. Ничего не выявлено, нарушений нет. А вы задним числом марта месяцем поданы в самовольное оставление части. А потом нам поступают звонки после наших заявлений и говорят: ну, ребят, нам же вас надо как-то опросить, но вы же с марта месяца поданы в самовольное оставление части, хотя это является незаконным. То есть мы просим помощи, нас задним числом подают самовольное оставление части, хотя у нас есть документы о том, что заднее число нарушает действующее законодательство Российской Федерации. Обратите, пожалуйста, внимание.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
23: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
24: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
23: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
25: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
23: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
24: Ну вот еще кому-то не повезло. нашему засадили, интересно. Прям в лоб.
23: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
0: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях мадьяр показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
23: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
3: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
23: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
6: Ятаган в спину. Военкор канал Архангел спецназа о турецких ракетах для Киева.
7: Турецкая позиция в отношении России и Украины – предмет регулярных насмешек и споров. Турки постоянно говорят о том, что стремятся к миру, но на самом деле продолжают снабжать противника. И теперь Турция продаст Украине 70 баллистических ракет «Атакамс» и 12 установок М-270. Об этом говорится в сообщениях Госдепартамента США. Сделка проходит процедуру согласования реэкспорта американского оружия через Конгресс США. Помимо 70 ракет и пусковых, Украина должна получить 2524 реактивных снаряда с кассетной боевой частью и 47 203-мм кассетных снарядов для самоходной артиллерийской установки 2С-7 «Пион». Причем «Атакамсы», по нашим данным, уже частично поставили на Украину. Сделать это из Турции посредством кучи балкеров и сухогрузов без особого труда и незаметно можно. Достаточно взглянуть на то, как активно ходят грузовые суда из Турции на Украину или в румынскую Констанцу. А передача ракет на фоне подготовки вооруженных сил Украины к активизации в осенний период становится все более заметной. Беспилотники украинская сторона накапливает. Ракеты «Фламинго» — то же самое. И про баллистику нельзя забывать. Будет горячо и непросто. Готовьтесь.
6: Опять подготовка к войне. Юрий Баранчик о новых заявлениях Родиона Мирошника.
9: На 5-й год войны наш дипломат призвал готовиться к долгой войне. То есть получается, что еще недолго воюем. Оптимистичная оценка. Конечно, бывало и хуже. 30-летняя или 100-летняя война. Но многим может показаться, что и 5 лет уже достаточно долго. По крайней мере, уже больше, чем Великая Отечественная. Говоря словами затертого до дыр Сунь Цзы, еще не бывало, чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству. Однако, если брать первоисточник, то вопросов еще больше. Дословно, ключевой фрагмент интервью Мирошника выглядит так. Европа продолжит финансировать Украину, и с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией. Во-первых, получается, что мы пассивная сторона конфликта, так как окончание войны зависит не от наших усилий, а от того, что будет делать противник. А как же цели, провозглашенные в начале специальной военной операции? Демилитаризация, денацификация и так далее. Во-вторых, это фактически означает, горизонт окончания войны увязывается уже не с нашими усилиями, не столько с положением непосредственно на фронте, сколько с устойчивостью западной коалиции. А значит, мы, мягко говоря, воюем не ту войну. Нам надо переждать или сломать ресурсную и политическую устойчивость не Украины, а Европы. Но тогда надо бить по Европе или как? Если противник рассматривается как система «Украина плюс европейское финансирование плюс европейский военно-промышленный комплекс», то достижение даже крупных территориальных результатов автоматически войну не заканчивает, о чем много говорилось. А эта задача уже не на годы, а на десятилетия. Хватит ли у нас ресурсов? Вопрос скорее риторический.
19: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
8: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
5: Абсолютно.
8: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами. Речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
5: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
8: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
5: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26-го года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
8: Стоп! Прямо на территории страны?
5: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и запас до 120 ракет.
8: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
5: Валяй, это всегда полезно.
8: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
5: Ну да, процент осечек там колоссальный.
8: Вот именно. Плюс отклонения по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
5: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
8: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
5: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
8: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
5: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
8: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время...
5: Буквально покупается время, и Пхеньянь выставляет за это время просто астрономический счет.
8: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
5: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
8: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
5: Именно. И в 25-м году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
8: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
5: Какой?
8: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
5: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
8: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
5: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
8: Бартер? И что идет в ход? Нефть?
5: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
8: Миллион баррелей? Слушай, но это же в два раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
5: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
8: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
5: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
8: Поясни мысль.
5: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
8: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
5: Используется так называемый теневой флот. Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми. А потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
8: И просто перекачивают нефть по покровам ночи с борта на борт.
5: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
8: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхует от голодных бунтов.
5: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
8: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
5: Да-да. Когда российская власть наложила вето в Совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
8: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
5: Почему ты так думаешь?
8: Ну как же, в декабре 2017 года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
5: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
8: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
5: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
8: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
5: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
8: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
5: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
8: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
5: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
8: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 2022 году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 2024 уже больше 13 тысяч.
5: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
8: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
5: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали 100 женщин из КНДР.
8: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартаф». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
5: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
8: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
5: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
8: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
5: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
8: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
5: Это, конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
8: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
5: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
8: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
5: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
8: Ну, слушай, если копнуть еще глубже, снаряды рано или поздно закончатся. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
5: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
8: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
5: Ну смотри, передача технологий сегодня — это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
8: Полигонам? В смысле, к реальным боевым действиям?
5: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
8: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров?
5: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря, а теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
8: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы, то, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
5: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
8: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
5: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
8: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
5: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
8: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
5: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
8: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. Ресурсная база просто несопоставима.
5: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
8: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
5: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
8: То есть российская страна оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
5: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
8: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
5: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет. А по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в обмен на расходники.
8: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
5: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
8: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
5: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
8: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
5: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
8: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
5: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
2: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью.

0: мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
1: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
2: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Уже у детей, и вот стою. Ночь. Да. Не думаю, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
1: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2 и хуже, двигатели машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
3: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть, не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
1: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин пообещал восьмикласснику Вячеславу Казекину, который неделю назад приглашал главу государства посетить Бурятию, с поступлением в Суворовское училище.
6: Вот тут неделю назад он вас приглашал.
7: Я помню.
6: Да, я теперь Владимир Владимирович приехал.
8: Спасибо, что откликнулись на мое приглашение. Я даже не ожидал, что вы так быстро приедете.
7: Спасибо, что пригласил.
8: Можно обратиться к вам как к верховному главнокомандующему?
7: Слушаю вас.
8: Помимо самбо я занимаюсь шахматами и авиамоделированием, но моя мечта – это стать пилотом и летать на сверхзвуковом истребителе. Я хочу поступить в Иркутское Суворовское военное училище. Попытка уже была у меня в 6 классе. Писали письмо с родителями Министерства обороны. Но я не знал о правиле, что туда можно поступать, туда принимают либо в 5-й, либо в 10-й класс. Можно попросить вас о помощи в зачислении?
7: Да в каком классе сейчас?
8: 8-й переходной.
6: Следующего года.
7: Пиши.
4: Главные новости дня.
1: Турция поможет ВСУ. Анкара передаст Украине ракеты и другое оружие. В запланированные поставки входят 70 баллистических ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня,

0: Около 2500 неуправляемых реактивных ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Передача оружия начнется сразу после прохождения обязательной процедуры согласования с Вашингтоном, ведь именно в США Турция закупала это вооружение. Однако препятствовать Турции американцы явно не собираются. Госдеп уже направил в Конгресс два официальных уведомления о намерении одобрить реэкспорт американского вооружения из турецких запасов. Чем могут быть опасны ракеты «Атакамс» для России, рассказывает военный эксперт Юрий Федоров.
1: Что такое 70 ракет «Атакамс»? Это довольно большое количество по сравнению с теми количествами, которые Украина получала от Соединенных Штатов до сих пор. Дальность действия у нее не очень большая, 165 километров максимум, но она снабжена так называемыми кассетными боеголовками, то есть боеголовками, которые разбрасывают большое количество поражающих элементов. Ну, в общем, одна такая боеголовка «Атакамс» может уничтожить все живое на достаточно большой площади.
0: Таким образом, уже в ближайшее время Украина получит около 70 смертоносных баллистических ракет, которые практически невозможно сбить системами ПВО. Но и это еще не все. Крайне опасны и неуправляемые реактивные ракеты М-26, а их Украине дадут огромное количество, более 2500 штук, говорит военный эксперт Федоров.
1: Вот тут очень важно подчеркнуть. Получат 2500 неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймерсов» или М-270. Почему это важно? Потому что летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймерс», научились сбивать с траектории при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой и в районе Доброполья. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно увеличиться.
0: Это уже не первое решение Турции, которое откровенно бьет по России. Недавно страна ограничила движение коммерческих судов в Черном море через свои проливы. Уже несколько российских судов не получили транзитные разрешения для пересечения пролива Дарданелла. При этом, оказывается, заблокирован порт Новороссийск, ключевой российский центр экспорта нефти и зерна в этом регионе, говорит экономист Сергей Попов.
2: То есть Турция своим решением закрыла для международной торговли воды России и Украины во избежание потери имущества, жертв среди моряков и вполне возможного экологического бедствия. Я, кстати, думаю, что экологические соображения тут сыграли ключевую роль. Ну, сами посудите, Новороссийск – это крупнейший нефтеэкспортный порт России. Туда и оттуда постоянно идут многочисленные танкеры, на которые Украина, по сути дела, объявила охоту. И если там в Черном море разольется целый танкер нефти, то последствия будут абсолютно чудовищные.
0: Эксперт говорит, перекрытие проливов может создать новые сложности для экспортной торговли России. И это в то время, когда экспорт зерна в стране схлопнулся на треть, и аграрии несут существенные убытки, а нефтяники теряют все возможности воспользоваться взлетевшими ценами на нефть на внешних рынках из-за войны в Иране. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Сенатор Александр Шендерюк-Житков рассказал о новом законе о криптовалюте.
5: Закон ничего не меняет в этом порядке. Криптовалюта по-прежнему не может быть платежным средством территории Российской Федерации. Соответственно, после принятия вот этого вступления в силу закона никто не сможет оплачивать с помощью криптовалюты товары. По крайней мере, в легальном поле Российской Федерации. Другое дело, что теперь обычные граждане, мы с вами, сможем криптовалюту инвестировать, сможем криптовалюту хранить, сможем криптовалюту обменивать на так называемые фиатные деньги, то есть в нашем случае с вами рубли. И мне кажется, было найдено очень грамотное решение, которое, с одной стороны, выводит рынок криптовалюты в белую, а с другой стороны, четко прописывает те границы, за которые криптовалюта не может заходить. Для граждан поменялось самое главное. Появляется, по сути дела, обменник, криптовалютный обменник, то есть лицензированная организация, которая будет заниматься обменом криптовалюты. Вот мне еще хотелось обратить ваше внимание на очень важную вещь. Разрешение криптовалюты с точки зрения инвестирования в Российской Федерации – это, с одной стороны, важная юридическая норма, которая позволяет эффективнее работать бизнесу, тем людям, которые задумывались инвестировать в криптовалюту. Но это еще и важный момент, чтобы быть очень ответственным к своим инвестициям. Нужно понимать, что криптовалюта – это очень высоковолатильный инструмент. Буквально за год стоимость криптовалюты, такой валюты, как биткоин, наверное, самой популярной валюты, могла достигать и 110, там, 120 тысяч долларов за один биткоин и падала до 60. И это происходило буквально там за считанные месяцы. Это говорит о том, что если завтра вы придете в банк или в обменный пункт, может произойти следующее, что вы очень много потеряете.
3: На радио «Лента» шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
7: Ятаган в спину. Военкор, канал «Архангел спецназа» о турецких ракетах для Киева.
8: Турецкая позиция в отношении России и Украины – предмет регулярных насмешек и споров. Турки постоянно говорят о том, что стремятся к миру, но на самом деле продолжают снабжать противника. И теперь Турция продаст Украине 70 баллистических ракет «Атакамс» и 12 установок М-270. Об этом говорится в сообщениях Госдепартамента США. Сделка проходит процедуру согласования реэкспорта американского оружия через Конгресс США. Помимо 70 ракет и пусковых, Украина должна получить 2524 реактивных снаряда с кассетной боевой частью и 47203-мм кассетных снарядов для самоходной артиллерийской установки 2С-7 «Пион». Причем «Атакамсы», по нашим данным, уже частично поставили на Украину. Сделать это из Турции посредством кучи балкеров и сухогрузов без особого труда и незаметно можно. Достаточно взглянуть на то, как активно ходят грузовые суда из Турции на Украину или в румынскую Констанцу. А передача ракет на фоне подготовки вооруженных сил Украины к активизации в осенний период становится все более заметной. Беспилотники украинская сторона накапливает. Ракеты «Фламинго» — то же самое. И про баллистику нельзя забывать. Будет горячо и непросто. Готовьтесь.
7: Опять подготовка к войне. Юрий Баранчик о новых заявлениях Родиона Мирошника.
9: На 5-й год войны наш дипломат призвал готовиться к долгой войне. То есть получается, что еще недолго воюем. Оптимистичная оценка. Конечно, бывало и хуже. 30-летняя или 100-летняя война. Но многим может показаться, что и 5 лет уже достаточно долго. По крайней мере, уже больше, чем Великая Отечественная. Говоря словами затертого до дыр Сунь Цзы, еще не бывало, чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству. Однако, если брать первоисточник, то вопросов еще больше. Дословно, ключевой фрагмент интервью Мирошника выглядит так. Европа продолжит финансировать Украину, и с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией. Во-первых, получается, что мы пассивная сторона конфликта, так как окончание войны зависит не от наших усилий, а от того, что будет делать противник. А как же цели, провозглашенные в начале специальной военной операции? Демилитаризация, денацификация и так далее. Во-вторых, это фактически означает, горизонт окончания войны увязывается уже не с нашими усилиями, не столько с положением непосредственно на фронте, сколько с устойчивостью западной коалиции. А значит, мы, мягко говоря, воюем не ту войну. Нам надо переждать или сломать ресурсную и политическую устойчивость не Украины, а Европы. Но тогда надо бить по Европе или как? Если противник рассматривается как система Украина плюс европейское финансирование плюс европейский военно-промышленный комплекс, то достижение даже крупных территориальных результатов автоматически войну не заканчивает, о чем много говорилось. А эта задача уже не на годы, а на десятилетия. Хватит ли у нас ресурсов? Вопрос скорее риторический.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Ему только исполнилось 18. Срочника из Курской области угрозами заставили подписать контракт войска БПЛА. Его мать штурмует министерство. Александра Сафонова призвали на срочную службу в начале июля. Его распределили в Воронежскую область, а уже через несколько дней начали уговаривать подписывать контракт на СВО, рассказывает его мать. По ее словам, уговоры очень быстро перешли в угрозы.
10: 22 июля после 7 часов психологического давления он подписал контракт на службу в беспилотные войска. Сержант Чебышев давил на сына, говорил ему, что иначе сын станет грузом 200. Говорил, что призывники все равно сдохнут, потому что они фарш и мясо.
7: Мать написала обращение в военную прокуратуру Воронежского гарнизона и уже несколько раз была там на приеме. Конкретики пока мало, говорит женщина.
10: Я не знаю, почему так происходит. Теперь в понедельник пойду в прокуратуру. Хожу каждый день. Мне нужно аннулировать контракт. Поймите, это дети. Мой ребенок последние 4 года вообще просидел на дистанционном обучении дома. Мы же жили в приграничье, у меня еще 2 маленькие дочки.
7: Похожую историю рассказала мать срочника Андрея Шевцова. Парня принудили подписать контракт уже в конце службы.
11: У меня ребенок служит срочную службу. Осталось до конца службы 3 месяца. И в итоге получилось то, что его тоже принудительно заставили подписать контракт. Я сейчас бью во все колокола, чтобы что-то сделать, пишу везде, но пока везде тишина и другие ответы.
7: Илья Логинов прослужил на срочной службе всего месяц. Он попал в 141-й артиллерийский полк в приграничную Белгородскую область. Уже неделю парень не выходит на связь, рассказал его дядя Максим.
12: Сидели они в блиндажах. Прежде чем случился удар, сержант оставил его за старшего и смылся. Это была последняя информация из разговора Ильи с его матерью. С тех пор мы ничего не слышали. Также объявились родители, у которых аналогичная ситуация, где сыновья служили вместе с Ильей. Только одному Богу известно, как им попала информация о гибели их детей. Блиндажи были разбиты, и в данное время, там, сейчас, идет раскопки блиндажей. Там были срочники.
7: В пропаже племянника мужчина винит руководство Минобороны, которое отправило парня без боевого опыта в опасную зону. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
13: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте заявление совещание. Не потому, что плохие мысли, а потому, что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета. И оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
7: Ракеты пойдут через Турцию. Военкор подобный о возможной передаче атакам с Украине.
8: По данным ряда западных медиа, Украина намерена закупить у Турции крупную партию американского вооружения, в том числе дальнобойные ракеты «Атакамс». В пакет поставок, как утверждается, должны войти 70 баллистических ракет, 12 пусковых установок, а также кассетные боеприпасы. Общая стоимость контракта оценивается в $283 миллиона. Сделка возможна только при условии официального разрешения Вашингтона. Поскольку вооружение произведено в США, для его реэкспорта требуется согласие американских властей. По информации изданий, Госдепартамент США уже направил соответствующее уведомление в Конгресс. Предполагается, что передача техники может пройти через турецкие, болгарские и американские частные компании. Эксперты отмечают, если сделка все-таки состоится, то для Турции такая схема может быть выгодна с точки зрения оптимизации собственных арсеналов. Для Киева же получение «Атакамс» и пусковых установок означает расширение возможностей по поражению целей на большой дальности.
7: Глубокого тыла больше нет. Военкор, канал «Два майора» об ударах по Татарстану.
8: Противник нанес удары как по производственным, так и по гражданским объектам. Есть погибшие. В республике объявлен траур. Местные жители и мониторинговые каналы фиксируют взрывы, полеты дронов, а также дым и пожары в районе промышленной зоны. По предварительным данным, целью стал нефтехимический кластер. Введен режим угрозы атаки беспилотников в ряде городов Закамья, ограничена работа аэропортов. Это уже как минимум третья атака на промзону Нижнекамска в 2026 году, после 12 июня и 8 июля. На республику в целом регулярные налеты и десятки режимов беспилотной опасности с начала лета, особенно плотно в августе. Расстояние от линии фронта или ближайшего участка российско-украинской границы порядка 1200-1300 километров. Глубокий тыл, которого больше просто нет. Регулярные прорывы на такие дистанции к ключевым объектам топливно-энергетического комплекса и нефтехимии показывают. Противник продолжает насыщать небо дальними ударными беспилотниками, и отдельные машины все равно достигают цели.
7: Нож в спину. Военкор Романов о Турции, проливах и оружии для Украины.
14: Турция начала вводить ограничения на торговое судоходство в Черном море. Управление береговой охраны отказало в проходе через проливы некоторым судам, следующим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Снова нож в спину от турецких партнеров? Дальше еще новость. Украина закупила у Турции 70 ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня и десятки тысяч кассетных боеприпасов. Как указано в сопроводительном листе уведомления, первоначальная стоимость приобретения составляет приблизительно 28 миллионов долларов. Сразу вспоминаются пенсионные фанаты стамбульских переговоров. А еще в такие моменты вспоминаю, как Игорь Стрелков-Диркин когда-то предупреждал, что пока мы воюем с Украиной, на нас нападет Турция. Как-то такие прогнозы реалистичнее зазвучали.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
15: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
16: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Он прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
15: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
17: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
15: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
16: Ну вот еще кому-то не повезло. Почему засадили, интересно. Прям в лоб.
15: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
18: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
15: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
19: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
15: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Член Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ Инна Литвиненко о том, что формат единого государственного экзамена могут изменить из-за большой конкуренции между 100-бальниками и олимпиадниками.
20: В этом году максимально возможное было число именно 100-бальников, 100-бальников по ЕГЭ. И получается, они активно соперничали за бюджет. Места с олимпиадниками. Но, как мы с вами знаем, у абитуриентов, получивших первые места и призовые места по олимпиадам, именно всероссийским олимпиадам, у них приоритетное поступление. И только после этого могут рассчитывать на бюджетные места уже ребята, получившие максимальные баллы по ЕГЭ. Вот именно в этом году, да и в прошлом году, ребята с 100-бальники, действительно, их число растет и растет. Вот если мы посмотрим с вами на данные статистики, в 2025 году 100-бальников было 6820, а в 2026 году уже больше 8700. Безусловно, рост значительный. Очевидно, что в 2027 году таких еще будет больше. А если мы с вами посмотрим на статистику по олимпиадникам, то какая ситуация? В прошлом году их было 304, а в 2026 году уже 414. Рост не таков. Да, при этом призеров около 1500 олимпиадников. Это в прошлом году, в 2025, а в 2026 году там 1625. То есть, конечно, цифры в разы, да, 100-бальники превосходят по числу. Поэтому, конечно, их необходимо разделять. И вот это предложение, которое выдвинуто по поводу квотирования олимпиадников, оно актуально. И квотировать, видимо, придется не просто по всем вузам, а разделять, например, все-таки региональные вузы и столичные вузы, потому что олимпиадники, безусловно, они претендуют именно на ведущие вузы. В первую очередь это, конечно же, МГУ, Высшая школа экономики, финансовый университет, МГИМО. И разграничить необходимо.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
21: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда вещь, которую вы точно оставили на столе, внезапно обнаруживается в запертом шкафу или падает прямо с потолка, или просто находится в том месте, где вы не ожидали ее увидеть? Этот удивительный и пугающий феномен в парапсихологии называется апортами, мгновенным появлением материальных предметов внутри изолированных закрытых пространств. во времена бурного расцвета спиритизма в 19 веке на сеансах известных медиумов прямо из воздуха сыпались старинные монеты, живые цветы, покрытые утренней росой, и даже тяжелые фамильные драгоценности. Свидетели этих явлений, среди которых были и видные ученые того времени, божились, что любой подлог был абсолютно невозможен, ведь все помещения тщательно обыскивались до начала каждого эксперимента. Сторонники мистических концепций уверяют, что апорты — это результат работы специальных полтергейстов или мгновенная материализация мыслей медиума, способного на время разрывать ткань привычного пространства и времени. Известный исследователь психических феноменов Чарльз Рише предполагал, что человеческий мозг в состоянии особого глубокого транса может временно переводить материальные объекты в четвертое измерение, а затем возвращать их обратно в наш видимый трехмерный мир. Современные физики-квантовики, говоря о телепортации, сразу же уточняют, что на уровне квантовых состояний отдельных фотонов и атомов этот процесс действительно возможен и неоднократно доказан в лабораторных условиях. Однако перенос крупных макроскопических предметов, состоящих из триллионов атомов, требует такого колоссального объема энергии, который мгновенно испарил бы целую планету при попытке воплощения подобного сценария. Профессиональные иллюзионисты и бескомпромиссные разоблачители мифов, такие как Гарри Гудини, наглядно демонстрировали, что почти все салонные апорты были результатом гениальной ловкости рук, использования двойного дна в мебели и хитрых потайных тайников в одежде самих медиумов. Большая часть современных случаев внезапного появления вещей в запертых комнатах — это обычные бытовые фокусы или особенности нашей человеческой психики, которая легко забывает, куда мы сами положили тот или иной предмет в состоянии привычной рассеянности. И тем не менее, загадка остается открытой, ведь каждый раз, когда мы сталкиваемся с необъяснимым, в нас просыпается древний страх перед миром, правила которого нам до конца не ясны. Мы продолжаем изучать свидетельства очевидцев, пытаясь отделить зерна от плевел и искусной лжи, чтобы понять, что же на самом деле движет предметами в тишине закрытых помещений. Быть может, физика будущего найдет способ объяснить то, что сегодня мы привыкли считать лишь ловким обманом. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 11 августа. Давайте узнаем, что же нам напророчат руны в этот день, какой совет дадут. Итак, у нас выпала руна Иса. Ну, здесь обдаст как холодной водой. Руна Иса символизирует замедление и даже полное замораживание процессов. Представьте, что вот кто-то нажал на паузу, и все зависло, как в старом компьютере, да, и ничего не работает, как ни старайся. Это руна льда, и она дает понять, что сейчас никуда не нужно торопиться, даже остановиться. Вот стоп во всех процессах в этот день, друзья. Конечно, овны и тельцы могут занервничать, Это любители контролировать все, а здесь придется остановиться. А вот ракам и рыбкам, любящим медленный ритм, это даже на руку. В работе не рассчитывайте на бурную активность и карьерные взлеты. Наоборот, любые начинания будут тормозиться. А может быть, коллеги могут показаться медлительными, не особо заинтересованными в работе. Попытки ускорить процесс только вызовут раздражение. Вот не пытайтесь, не рвите душу, все равно ничего сверхъестественного не произойдет. Важно также еще не лезть в конфликты, потому что усугубите ситуацию. Конечно, если все вокруг раздражает, все замедлилось, все медленные, и люди, которые с очень взрывным характером, могут быть раздраженными. И здесь ни в коем случае не вступаем в конфликты. Лучше разберите, пойдите завалы в ящиках, почистите почту в телефоне, удалите кучу хлама. Там всегда такое есть. И подумайте над тем, что давно откладывали. В отношениях руна Иса тоже говорит о холоде. Будет чувство отчуждения. Может, партнер в прямом смысле быть отмороженным. И в этот день, в принципе, люди могут казаться отчужденными, даже близкие. И здесь, знаете, не лезьте к ним с выяснениями отношений. Ничего хорошего из этого не выйдет. Вот тише воды, ниже травы. Самое мудрое решение. Если чувствуете холод со стороны партнера, ну, дайте ему время. Вместо этого можно заняться чем-то вместе. Чем-то, что не напрягает ни одного, ни второго. При гадании на здоровье Иса говорит о нечувствительности некоторых органов. Это могут быть нарушения, например, чувствительности пальцев, или запахов, или звуков. Так что не удивляйтесь, если пропадет нюх или просядет слух. Также будьте осторожны с переохлаждением. Руна льда у нас, да, и потом могут быть сильнейшие проблемы. То есть кондиционер включаем на минимум. Болезни впоследствии переохлаждения никому не нужны. Еще, кстати, анемия возможна. Так что едим побольше гречечки или пьем витаминки, особенно железо. Принимайте, благодарите, друзья, и, конечно же, берегите себя.
3: На радио Лента. Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Школьник, который набрал 310 баллов на едином государственном экзамене о том, что ему не нашлось места ни в одном высшем учебном заведении, куда он подавал документы.
0: Тот самый человек, который набрал 310 баллов за ЕГЭ, и я не прохожу на бюджет ни в один вуз, куда я подавал документы. Я не знаю, что мне делать, ведь все, что было в моих силах, я сделал по максимуму. Я написал все ЕГЭ на 100, получил 10 баллов индивидуальных достижений. Я готовился 3 года последних, без остановки. Мне было очень тяжело смотреть на эти списки в госуслугах, когда олимпиадник, у которого 160 баллов, выше тебя, вытесняет тебя с бюджета буквально. Ну, я не знаю, что сказать. Я все равно сейчас не понимаю, а что от меня требуется. Я сделал все по максимуму, и я все равно пролетаю. Как это вообще так возможно? У меня уже нет времени что-то менять. Я хочу обратиться к десятиклассникам, девятиклассникам и так далее. Ребят, пишите олимпиады. Лучше вытеснять, чем быть вытесненным, как в моем случае.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
2: Потери растут. За последнюю неделю на СВО погибло больше калининградцев, чем недели раньше. Эпидемия аварий. В Калининградской области жертв и травмированных в ДТП больше, чем в среднем по России. Предприниматели Калининграда загибаются. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Итак, как минимум 1652 жителя Калининградской области погибли на СВО. Это на 5 человек больше, чем сообщалось ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградец, вероятнее всего, намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось почти на 200 человек, до 17 341 жителя округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным Z-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
5: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников.
2: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, СВО превратилось в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Подтверждают это и сами участники СВО, которым посчастливилось выжить на фронте.
9: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
22: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику, а теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
2: Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Словом, те, кого отправлять на верную гибель, не так жалко. Впрочем, вопросы морали в части вербовки на верную погибель никого и никогда не волновали. Государственная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы, причем сотрудники могут приезжать к ним домой или на работу. Например, в Брянской области районы, показавшие лучшие результаты вербовки на СВО, получают премии из областного бюджета. А что, деньги не пахнут. При этом власти якобы проявляют заботу о семьях погибших.
5: В Калининградской области планируют упростить оформление выплаты к учебному году для семей погибших участников СВО. Сейчас за выплатой можно обратиться только в Центр социальной поддержки населения. После внесения изменений заявление начнут принимать и в МФЦ, где его зарегистрируют в день обращения. Если воспользоваться госуслугами, в течение 5 рабочих дней необходимые документы все равно придется представить в соцзащиту. Сократить хотят и срок беззаявительного назначения помощи, если все необходимые сведения уже есть в системе. Решения будут принимать за 5 рабочих дней вместо 7. Размер выплаты и круг получателей останутся прежними – 5000 рублей на ребенка от 6 до 18 лет из семьи погибшего участника спецоперации.
2: Жители региона массово гибнут не только в зоне боевых действий, но и в мирной жизни. Смертность на дорогах бьет рекорды. Только в аварии на выезде из Калининграда в воскресенье 9 августа погибли 3 человека. 25-летний водитель Митсубиси и 2 пассажира в возрасте 23 и 25 лет, которые находились в салоне сзади. При обгоне водитель Митсубиси не справился с управлением. Автомобиль врезался в дерево и превратился в груду металлолома. Людей из покорюженного салона пришлось доставать спасателям.
5: В Калининградской области в ДТП гибнет и получает травмы больше людей, чем в среднем по России. Область заняла 21 место в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах за первое полугодие 2026 года. Годом ранее регион находился на 27 месте, следует из данных РИА Рейтинг. За полгода в Калининградской области зафиксировали 72 ДТП с пострадавшими на каждые 100 тысяч автомобилей. При этом число погибших и раненых остается выше среднероссийского уровня. В Калининградской области на 100 тысяч жителей пришлось 52 погибших и пострадавших в авариях, тогда как в среднем по России – 49. Самая низкая аварийность зафиксирована в Чечне – 10,7 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Хуже всего ситуация в Тыве и Калмыкии – там 200 и 197 ДТП соответственно.
2: Аналитики сравнивали регионы по данным МВД и Росстата, учитывая все виды транспорта – от легковых авто до автобусов. Рост в рейтинге ДТП означает, что дороги Калининградской области становятся все опаснее на фоне других субъектов Российской Федерации. И по большей части потому, что более трети дорог в регионе не соответствуют уровню качества. Ямы, провалы, отсутствие дорожных знаков и светофоров на аварийных участках – все это, как и лихачество водителей, сказывается на количестве погибших и пострадавших в автоавариях. А вот калининградскому бизнесу и опасных дорог не нужно. Он сам медленно, но уверенно умирает. Прессинг налогообложения на фоне продолжения СВО оказался убийственным для малого и среднего бизнеса. Вот как ситуацию описал гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых.
10: Упало количество туристов, снизились продажи. Все в растерянности. У бизнеса, который вложился в туристическую инфраструктуру поселка Железнодорожный, плохое настроение. Я продолжаю работать, но вижу, что люди напряглись, и те проекты, которые ранее планировались, сейчас в стадии обдумывания дальнейших шагов. Дешевых денег сейчас нет. Нет и конъюнктуры, чтобы можно было бы вложиться именно сейчас. Желание есть, проектная документация, пожалуйста, а дальше не идет. У меня новых заказов пока нет. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Я пока все заканчиваю, а потом, может быть, поменяю вообще направление. Буду писать мемуары.
2: Одной из причин снижения потока туристов стали проблемы с доступностью региона из-за перебоев с топливом. По словам предпринимателя, часть туристов из Калининграда не смогла добраться до железнодорожного. Дополнительным фактором стало и снижение интереса жителей других регионов к поездкам в Калининградскую область на фоне сложностей с логистикой, в частности, закрытия аэропорта Храброво, который в последнее время из-за атак БПЛА в других регионах все чаще отменяет и задерживает авиарейсы. В общем, грустная картина получается. И Калининградстат это также подтверждает. За последний год количество предприятий и организаций в Калининградской области сократилось на 618. При этом заместитель министра экономики Калининградской области Егор Карнаухов ранее заявлял, что несмотря на рост налоговой нагрузки, число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Видимо, у чиновников своя статистика, далека от реальности. По крайней мере, так легче выдавать желаемое за действительное. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: Привет всем, с вами «Балтийский лоцман». Похоже, расслабляться рановато. Регионы снова начали без лишней огласки и шума вводить лимиты на продажу бензина. Воронежская и Липецкая области. С прошлых выходных отпускают строго по 30 литров в сутки на один автомобиль. В Красноярске и Кемерово пока немного щедрее, там дают по 40. Но самое показательное – это массовый запрет на налив топлива в канистры. Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Новосибирск – да фактически уже половина страны. Официально, разумеется, заявляют – это исключительная забота о безопасности, ведь риск пожаров якобы вырос. Серьезно? То есть до того, как на топливном рынке начался шторм, можно было наливать бензин хоть в пластиковый стаканчик, и никто о пожарной безопасности не переживал. А тут резко все вокруг стало воспламеняться? Давайте будем реалистами. Запрет на канистры – это просто попытка сбить ажиотаж и скрыть очевидное. Цель тут простая и прагматичная – сделать так, чтобы в новостях и соцсетях не появлялись кадры с километровыми ночными очередями и людьми с полными канистрами. Нет канистры – человек не может сделать запас впрок, а значит, заправит положенные 30 литров и быстрее освободит место у колонки. Решение чисто косметическое, чтобы не раздражать глаз. Но это лишь борьба со следствием, а не с причиной. Реальная проблема гораздо глубже. Помните, как в конце июля, когда бензин снова появился на заправках, многие выдохнули? Подумали, что пик пройден, логистику наконец-то наладили, а перебои были лишь временными трудностями. Но давайте разберем подробно, что произошло на самом деле и почему это затишье было лишь короткой иллюзией. В июле, когда масштаб дефицита и резкий рост цен начали вызывать серьезное напряжение в обществе, власти включили ручной режим тушения пожара и просто залили возникшую дыру ресурсами, которые вообще не рассчитаны на долгую дистанцию. Во-первых, директивно отменили и отложили плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Заводам фактически дали жесткую команду: работайте на пределе возможностей, латайте все прямо на ходу, но выдайте объем на рынок прямо сейчас. Во-вторых, временно перекрыли экспорт и выгребли абсолютно все остатки из резервных хранилищ. В-третьих, оперативно обратились к соседям, в Беларусь и Казахстан, выкупив там все доступные излишки по максимальным ценам. На пару недель рынок действительно удалось насытить. На АЗЦ вернулись ключевые марки топлива, очереди спали, и отчеты снова стали выглядеть красиво. Но проблема в том, что завод не может игнорировать плановый ремонт бесконечно. Иначе оборудование просто выйдет из строя с концами, заклинит или произойдет масштабная авария. Поэтому временной оказалась вовсе не проблема. Временным оказалось ее декоративное решение. Искусственная заморозка не способна работать долго по определению. Отложенные летом ремонты на НПЗ все равно придется проводить. Переносить их дальше в осень просто смертельно опасно для производства. Резервы, которые выбросили на рынок в июле, выгребли до самого дна. Из Белоруссии и Казахстана забрали абсолютно все, что те могли отдать без ущерба для собственного населения. Теперь у самих соседей баланс поставок крайне напряженный. И там уже открыто заявляют о рисках дефицита на собственных автозаправках. Если добавить к этому тот факт, что регулярные инциденты на инфраструктурных объектах и ключевых установках первичной переработки нефти продолжаются, получается тупиковый расклад. Старые бреши заделать не успели, новые резервы взять банально негде, а на календаре – бархатный сезон, пик внутренних автопутешествий и аграрная страда, когда солярка и бензин уходят тысячами тонн. Оказалось, что июльские экстренные меры не ликвидировали системный кризис, а лишь отсрочили его проявление на пару недель. Теперь ситуация заходит на второй круг, но уже без прежнего запаса прочности. Когда крупные сетевые автозаправки начинают резать нормы выдачи топлива до 30 литров, мелкие независимые станции вообще закрываются или вывешивают таблички «топлива нет». Водителям грузовиков, коммерческой доставки и региональным перевозчикам приходится простаивать в километровых заторах, теряя рабочие смены и срывая графики поставок. В ближайшие недели проявятся реальные экономические последствия этой комбинации из отложенных ремонтов и опустевших складов. И отразятся они не в успокаивающих ведомственных отчетах, а на табло автозаправочных станций и в стоимости доставки абсолютно всех товаров. Когда дорожает или исчезает топливо, по цепочке мгновенно закладывается рост цен на все подряд. В ценник буханки хлеба, пакета молока, строительных материалов и бытовой техники включена стоимость километра пробега бензовоза и фуры. Дорожает литр на колонке, переписываются ценники на полках магазинов. В Калининградской области эти процессы ощущаются особенно остро. Любые колебания, сбои, логистические задержки и дефицит на общероссийском рынке доходят до территории области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных независимых заправок исчисляется буквально считанными днями. И любая заминка моментально провоцирует ажиотажный спрос. Выход из этого замкнутого круга требует времени и колоссальных ресурсов, которых прямо сейчас в свободном доступе нет. Введение лимитов и запрет на канистры лишь временно маскирует симптомы, но не лечит саму болезнь. Так что это теперь вопрос времени, когда на заправке вернутся и неадекватные ценники, и очереди из машин, и драки, и вранье по телевизору. Как бы ни хотелось списать все на вражескую пропаганду и происки врагов, бензина не будет ровно столько, сколько будет длиться специальная военная операция. Потому что его главное нет. Единственная причина – это беспилотники, которые летят со всех сторон и от которых горят заводы. Это факт. Для кого-то горький, но факт.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Татарстан под бомбежкой. В Нижнекамске атакован крупнейший нефтехимический завод России. Есть погибшие и раненые. Утром 10 августа город подвергся массированному налету беспилотников. Под удар попали промышленные и гражданские объекты, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Сообщается, что погибли 13 человек, еще 39 пострадали. По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в город направили 5 бригад скорой помощи из соседних населенных пунктов. В республике объявлен траур. Как следует из видео местных жителей, целью беспилотников мог стать один из крупнейших в России комплексов «Нижнекамск-Нефтехим», лидер по производству синтетических каучуков. В промзоне, где расположено это предприятие,

0: Предприятие также подвергалось атаке в марте. Тогда погиб один человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. И жертв с каждым днем будет все больше, ведь системы ПВО не справляются, считает военный эксперт Александр Ткачев.
1: Мне кажется, что мы сейчас с вами сталкиваемся уже с системным развалом российской ПВО. То есть сейчас вся надежда именно на мобильные огневые группы в основном. Вот в таких случаях, как, например, НПЗ, потому что стандартных средств зенитно-ракетного типа просто не хватает. Да и самих ракет, точнее противоракет, не хватает. И вот почему мы видим так много стрекота. Каждый раз мест, где происходит налет, огромное количество стрекота. Потому что ставят кучу мобильных огневых групп за неимением высокотехнологичных средств. И вот эти многочисленные мобильные огневые группы призваны перекрывать ошибки друг друга. Поэтому постепенно вот таких историй, как сегодня в Нижнекамске, будет все больше. И все больше будет жертв.
0: Кроме того, атака на Нижнекамск – это еще и колоссальный удар по экономике страны, которая никак не может оправиться от топливного кризиса, говорит эксперт по энергетике Светлана Коптева.
2: Особенно в условиях бензинового дефицита. То есть тогда каждая выбитая установка первичной или вторичной переработки – это огромная проблема. Это, опять же, задержка с восстановлением. А как тут восстановиться, если буквально день через день бьют по НПЗ по 5-му, 6-му, 7-му, 8-му кругу? И вот, например, собственно говоря, Нижнекамское вот это вот нефтеперерабатывающее предприятие, если говорить про комплекс в целом, уже много раз было под атакой.
0: Однако эксперты говорят, ранее, после атак, настолько серьезных разрушений не было. Сейчас же пожар на предприятии разгорелся с такой силой, что его не могут потушить до сих пор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве Владимир Васин напомнил, какие отметки в паспорте являются обязательными.
5: В паспорте, конечно, нельзя делать никакие отметки самостоятельно, это самое главное. Нельзя расписываться на память, рисовать смайлики или оставлять какие-то очень интересные надписи. Паспорт – это основной документ гражданина Российской Федерации. Конечно, там существуют обязательные отметки, их всего две. Первая отметка о вашем месте регистрации постоянного проживания, так называемый штамп о том, где вы прописаны. И вторая отметка – это воинская обязанность, ставится тем, у кого она должна быть. Соответственно, это прежде всего мужчины, но и те женщины, которые проходят на сегодняшний момент службу, она тоже ставится. Есть необязательные отметки, которые ставятся по желанию гражданина. Я сразу скажу и рекомендую поставить штамп о ранее выданных паспортах. Их сотрудники ставят во всех случаях, если вы специально не отказались. Потому что как только вы обращаетесь в какой-то орган и вас спрашивают, а какой у вас был паспорт до этого, у вас всегда есть с собой штамп, вы можете его показать. Поэтому я рекомендую от этого не отказываться. Это вам только поможет при обращении с основным документом.
3: Главные новости дня.
0: Вечное СВО в МИД России исключили заморозку военных действий на Украине. Причина известна. После нескольких месяцев паузы американские переговорщики возвращаются к российско-украинскому треку. Спецпосланник президента Штатов Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер на этой неделе могут посетить Киев и Москву. Об этом сообщило госагентство ТАСС. Последний раунд переговоров с участием России, Украины и Штатов прошел в середине февраля в Женеве. После этого процесс застопорился. В июне Уиткоф и Кушнер встретились в Давосе с Кириллом Дмитриевым, но вернуть стороны за стол полноценных переговоров тогда не получилось. Позже госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым констатировал, что дух Анкориджа испарился из-за действий российской стороны. И вот очередное доказательство кризиса мирных переговоров. Заместитель главы российского МИДа Михаил Галузин заявил, что заморозка СВО не устраивает Москву.
6: Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения первопричин этого кризиса никакая заморозка невозможна. Американцы ведут себя непоследовательно. Сами за себя говорят продолжающиеся поставки американских вооружений киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и иное содействие, что не стыкуется со стремлением к миру.

0: образом, хотя американские переговорщики возвращаются к дипломатии, однако старые противоречия за время паузы никуда не исчезли. Тем временем все больше разговоров о мире звучат среди российских политических элит. Например, мэр Москвы Сергей Собянин неожиданно крайне отрицательно высказался об экономике военного времени.
1: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая. И убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают.
0: Согласны с Собяниным и профессиональные экономисты. Экономика военного времени губит гражданские сектора, и люди с каждым днем беднеют все больше, говорит профессор экономики Игорь Липсиц.
2: И то, что сейчас происходит, это, сжатие здоровой ткани экономики. То есть больная ткань военная еще держится и пока растет даже, а вот гражданская, мирная ткань, которая дает возможность жить, она сжимается. И вот этот выпад мэра Собянина, это как раз про то. Он чует, что начинается умирание гражданской экономики. То есть мэр города Москвы выступил против попыток еще более активно развернуть экономику в сторону войны, понимая, что это угробит всех. И администрации местные, и население, то есть все начнут садиться, что называется, на голодный паек, и это будет катастрофа. То есть это даже уже вот в этой властной вертикали начинается понимание, что экономика входит в такую беду, из которой еще неизвестно, есть ли выход вообще.
0: Почему Собянин сделал такое заявление именно сейчас? Эксперты считают, в воздухе висит вопрос о том, куда повернет Россия в сентябре после выборов в Госдуму. Возможно, Владимир Путин решится на массовую мобилизацию, и его пытаются от этого предостеречь. Как пишут некоторые Z-каналы, призвать могут больше миллиона человек, и это изменит жизнь всей страны. Платить мобилизованным по 200-300 тысяч рублей в месяц возможности, скорее всего, уже не будет. И тут могут реализоваться самые мрачные сценарии, про которые в последние месяцы говорят экономисты. Закрытие границ, принудительный труд на военных предприятиях, изъятие вкладов населения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков о том, что переход на использование цифрового рубля будет добровольным.
5: Предлагаться будет выбор, что вы, если захотите, сможете оплатить товар не только обычным рублем наличным, либо банковским рублем, но еще и у вас есть возможность оплатить товар, услугу цифровым рублем. А дальше постепенно для нас все больше и больше понимая, кстати. Я же не зря сказал, что вот там 30, а может быть даже 40 банков сейчас для них не обязательно является цифровой рубль, а устремились сюда. Очевидно, они начнут предлагать разные продукты с использованием цифрового рубля, ну и таким образом привлекать клиентуру. Думаю, что это тоже будет завлекать людей, ну, поскольку новый вариант. Молодежь. Просто чтобы потрогать, пощупать, а что такое цифровой рубль, уверен, будет сама открывать эти счета и активно ими пользоваться. Вот, а так, если говорить, что, вот, что какая-то революция произойдет, ничего такого особенно заметного не произойдет.
3: На радио «Лента» потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» Самые важные высказывания дня.
6: Продавцы одежды, которые потеряли товары после обстрелов Wildberries, заявили, что компания без их ведома продает остатки на китайском маркетплейсе.
7: Ну что, ребят, каждый день горят склады Wildberries, но что я увидела сегодня? Ту-ту-ту. Вы давно заходили на AliExpress? А надо, ребят, пошлите, покажу. Заходим на AliExpress, в поиске пишем свой бренд, мой бренд Lavita, добавляем платье, и что мы видим? Все наши топы, правда, не все, они сгорели практически все. Завышенная цена, рейтинг занижен, количество подтянуто. Больше всего скажу, что если вы заходите, даже размеры все подтянуты. То есть все количество и все проставлено полностью. Это что происходит?
8: Ребят, что за херня? Мои сгоревшие костюмы на электростале продаются на AliExpress. С моими фотографиями, с моими отзывами. Это что получается? Они ни хрена не сгорели? Получается, их вывезли. Сейчас их кто-то там продает.
6: Элементарная экономика о том, что в страну начали массово завозить женщин из Северной Кореи, в то время как для россиянок работы якобы не хватает.
9: В российские регионы начали организованно привозить северокорейских женщин. Их нанимают на швейные фабрики, агрофермы, пищевые производства и конвейерные производства. Минимальная оплата 480 рублей в час. И на минуточку, это 80 тысяч рублей в месяц при стандартной занятости. И речь о минималке. Кадровая компания готова направлять на заводы сразу по 40 женщин. И заметьте, еще недавно кореянок не устраивала зарплата 55 тысяч рублей. Делаем выводы. Их услышали и зарплату подняли. Напомним, глава Оренбурга Альберт Юмадилов признал, что попытка пригласить работников из Северной Кореи провалилась. На зарплату 55 тысяч рублей они работать не согласились. И тут возникает неудобный вопрос. А что в этой истории случилось с россиянками? У нас не осталось женщин, готовых работать за 80 тысяч в месяц? Страна годами говорит о необходимости повышать рождаемость, удерживать людей в регионах и защищать отечественный рынок труда. А дефицит работников тем временем закрывают импортом рабочей силы. Получается довольно странная демографическая политика. Своих призывают рожать, а на что тогда жить, если рабочие места отдают иностранкам?
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
10: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде он их на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь, да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле, но просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что он нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Может, не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу в Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-Казахское ЭСП по удою России.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Это еще не мобилизация, но это и не лучше. В Пензе группам по отлову мужчин на СВО выдали спецтранспорт. Скрытая мобилизация в Пензе набирает обороты. Теперь мужчин не просто похищают на улице посреди бела дня, а приходят за ними домой. Причем сотрудники таких групп не гнушаются физического насилия и обмана. Так сотрудник местного частного охранного предприятия Сергей Тепляков рассказал, как его чуть было не похитили прямо из двора собственного дома. Подъехали неизвестные в штатском. Один из них представился участковым и попросил предоставить документы.
11: Подъехала машина, вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. Вытащил телефон из кармана, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что? И вот тут вовремя сын подъехал.
0: Отбить Сергея помог подоспевший сын, который и снял происходящее на видео. Неизвестные нападавшие моментально сели в машину и скрылись.
12: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верло, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
0: Другому жителю Пензенской области Алексею Денисенко на помощь пришла жена. Его схватили, когда он косил траву в парке в качестве обязательных работ по решению суда. Двое неизвестных потребовали ехать с ними, пригрозив, что иначе будет хуже. Вместе с отловщиками была сотрудница местной администрации. Алексею пообещали, что его везут в администрацию для уточнения данных. Жена мужчины смогла догнать машину, заставила остановиться и вытащила мужа из автомобиля.
13: Слышь, мы проститутки, Кулак, а его как посадили? Ну мы здесь при чем?
14: А кто сажал?
0: В обоих случаях близкие спасенных мужчин говорят, что для облав использовали автомобили местной администрации. Это подтверждается данными о номерных знаках из открытых баз данных. Ситуация с похищением мужчин стала настолько массовой, что местные жители начали организованно с ней бороться. Например, в поселке Башмаково люди самоорганизовались в дружину и патрулируют населенный пункт, чтобы отбивать земляков. Некоторых участников дружины уже вызвали в полицию и угрожали отправить на СВО. Точечные облавы на мужчин начались в Пензенской области еще в июне. В сети сотни жалоб родственников о том, что их родных схватили просто посреди улицы, увезли в военкомат и силой заставили подписать контракт. Причем об этом близкие узнают через несколько дней, когда похищенный уже оказывается в учебке. Жители Пензы жалуются, что рекрутеры получают деньги за привлечение людей на контракт. Именно поэтому они действуют так агрессивно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
16: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Он прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
15: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
17: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
15: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
16: Ну вот еще кому-то не повезло. Почему засадили, интересно. Прям в лоб.
15: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
18: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях мадяр показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
15: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
14: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
15: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
9: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
19: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени. А более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
9: Американская разведка ведет удары. Военкор Романов о помощи Вашингтона Киеву.
20: Американская сторона бесплатно предоставляет Украине разведывательные данные, в том числе для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России. Об этом говорится в статье журнала The Atlantic. По словам американских и украинских источников, США по-прежнему предоставляют бесплатно только разведывательную информацию, в том числе пакеты данных для наведения ударов по позициям российских военных на Украине и по энергетической инфраструктуре в России, говорится в материале. Как в нем отмечается, в поддержку этого в действующей администрации выступает, в частности, директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Еще один привет пенсионным анкорежским токсикоманам. То, что осенью противник начнет наносить удары по объектам энергетики – очевидный факт. Является ли это очевидным для начальника генерального штаба Герасимова – вопрос открытый. И открыт он в контексте заблаговременного выстраивания воздушной обороны ключевых объектов энергетики южной части Российской Федерации.
9: Польша хочет долгой войны. Военкор Живов о позиции Навроцкого.
19: Сначала цитата польского президента. «Там, где бьют москаля, Польша будет помогать». Он, президент, заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Польше в конфликте с Россией. «Наш интерес в том, чтобы они воевали как можно дольше и как можно эффективнее. Мы с ними, но здесь Польша. Здесь наши интересы», — сказал он. Ранее Навроцкий заявлял, что Россия остается угрозой для стран Центральной и Восточной Европы, вне зависимости от ее политического устройства. Также глава МИД Польши Сикорский предложил сбивать российские баллистические ракеты польскими комплексами «Патриот» над Украиной, не дожидаясь их приближения к польской границе. И думаю, скоро они начнут это делать.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
15: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400, а в Ростовской области – «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
21: Прикиньте, что сейчас так взорвалось сверху, что мы вообще от жизни, да?
22: Да.
15: Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
18: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна», «Купол», «Гарант» военные глушат спутниковую связь Starlink. Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна», «Купол», «Гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
15: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
1: Абсолютно пустые пляжи. Закрыли вход на пляж. Никого нет. Там сегодня что-то разорвали, что-то упало. В общем, все дымит, горит.
15: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь-С-1» в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлетка-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС «Каста-2Е2» также в Ростовской области. Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас? Информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците. Ведь производить такие системы крайне сложно. Особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу 2 крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК». Общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
22: Ракеты пойдут через Турцию. Военкор подобный о возможной передаче атакам с Украины.
23: По данным ряда западных медиа, Украина намерена закупить у Турции крупную партию американского вооружения, в том числе дальнобойные ракеты «Атакамс». В пакет поставок, как утверждается, должны войти 70 баллистических ракет, 12 пусковых установок, а также кассетные боеприпасы. Общая стоимость контракта оценивается в $283 миллиона. Сделка возможна только при условии официального разрешения Вашингтона. Поскольку вооружение произведено в США, для его реэкспорта требуется согласие американских властей. По информации изданий, Госдепартамент США уже направил соответствующее уведомление в Конгресс. Предполагается, что передача техники может пройти через турецкие, болгарские и американские частные компании. Эксперты отмечают, если сделка все-таки состоится, то для Турции такая схема может быть выгодна с точки зрения оптимизации собственных арсеналов. Для Киева же получение «Атакамс» и пусковых установок означает расширение возможностей по поражению целей на большой дальности.
22: Глубокого тыла больше нет. Военкор, канал «Два майора» об ударах по Татарстану.
23: Противник нанес удары как по производственным, так и по гражданским объектам. Есть погибшие. В республике объявлен траур. Местные жители и мониторинговые каналы фиксируют взрывы, полеты дронов, а также дым и пожары в районе промышленной зоны. По предварительным данным, целью стал нефтехимический кластер. Введен режим угрозы атаки беспилотников, в ряде городов Закамья ограничена работа аэропортов. Это уже как минимум третья атака на промзону Нижнекамска в 2026 году, после 12 июня и 8 июля. На республику в целом регулярные налеты и десятки режимов беспилотной опасности с начала лета, особенно плотно в августе. Расстояние от линии фронта или ближайшего участка российско-украинской границы порядка 1200-1300 километров. Глубокий тыл, которого больше просто нет. Регулярные прорывы на такие дистанции к ключевым объектам топливно-энергетического комплекса и нефтехимии показывают. Противник продолжает насыщать небо дальними ударными беспилотниками, и отдельные машины все равно достигают цели.
22: Нож в спину. Военкор Романов о Турции, проливах и оружии для Украины.
20: Турция начала вводить ограничения на торговое судоходство в Черном море. Управление береговой охраны отказало в проходе через проливы некоторым судам, следующим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Снова нож в спину от турецких партнеров? Дальше еще новость. Украина закупила у Турции 70 ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня и десятки тысяч кассетных боеприпасов. Как указано в сопроводительном листе уведомления, первоначальная стоимость приобретения составляет приблизительно 28 миллионов долларов. Сразу вспоминаются пенсионные фанаты стамбульских переговоров. А еще в такие моменты вспоминаю, как Игорь Стрелков-Диркин когда-то предупреждал, что пока мы воюем с Украиной, на нас нападет Турция. Как-то такие прогнозы реалистичнее зазвучали.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Житель Москвы рассказал, что из-за задолженности перед бюджетом судебный пристав принуждает его подписать контракт с Министерством обороны.
4: Привет. Новая задачка тут опять образовалась. Вы, наверное, в курсе, что в городе Пенза неизвестные люди ездят, забирают должников, а должников по алиментам, по налогам, по другим каким-то вещам. И заставляют их подписывать контракт на СВО. Ну и вот, казалось бы, это где-то далеко, но это дошло даже до меня, когда у меня тоже есть долги перед бюджетом в виде субсидиарной ответственности. И мой пристав начал продавать мне контракт на СВО с целью приостановить мое исполнительное производство. Она, точнее, видите ли, устала заниматься выжиманием из меня долгов. Ну вот давайте все вместе подумаем, а что делать, правда, ну, людям-то? Что нам делать, как нам обезопасить себя, если ты не хочешь подписывать никакие контракты?
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Срочная служба в России все чаще оказывается не годом в армии, а дорогой к бессрочному контракту и отправке на войну. Солдатам обещают службу с беспилотниками и хорошую зарплату, но после подписи человек может оказаться совсем не там, куда его вербовали. Отказаться бывает сложно. Родственники рассказывают об угрозах, обмане, отобранных телефонах и документах, оформленных без свободного согласия. Сегодня разберемся, как срочников превращают в добровольцев, зачем армии понадобились десятки тысяч новых контрактников и почему обещание вернуться домой через год больше ничего не гарантирует.
7: Да, тема максимально тяжелая, но разобраться в ней нужно. Потому что одно дело читать сухие новости, а совсем другое понимать, как вся эта машина работает в реальности. На земле, так сказать.
5: Ну да, потому что на бумаге это все звучит гладко. Пришел, прочитал условия, ну, согласился и подписал.
8: Вот именно, на бумаге просто идеальная бюрократия. А в жизни это оборачивается колоссальным психологическим давлением, и сценарии-то очень похожие. Вот, например, известная история Александра Сафонова.
5: Ага.
8: Его призвали из Курской области в июле 26-го. Парню 19 лет, ну, почти 20, и спустя буквально 2 недели службы начинается просто дикий прессинг.
5: Слушай, прессинг — это вообще понятие растяжимое. Мы же про армию говорим. Что конкретно там происходит?
8: Ну, смотри, его непрерывно обрабатывали в закрытом кабинете около 7 часов.
5: Ого, 7 часов.
8: Да, 7 часов убеждают подписать контракт с войсками беспилотных систем, и там в ход идут прямые угрозы, вплоть до угроз смертью. Открытым текстом срочников называют мясом и внушают, что отказ никого не спасет.
5: Подожди, это же какой-то полноценный допрос получается?
8: Хуже. На допросе у тебя есть статус, адвокат, может быть, а здесь ты никто. Итог понятен после такой изматывающей обработки, на бумаге появляется подпись. И это абсолютно системная история для 25 и 26 годов.
5: То есть это не разовые перегибы?
8: Вообще нет. Массово отбирают телефоны, сажают в карцер, лишают еды. Бывали случаи, когда заставляли подписывать документы прямо на полу эшелона, который уже везет людей куда-то в Приморье.
5: Слушай, я тут все-таки побуду скептиком. Но вот парню 19 или 20 лет. Юридически это совершеннолетний, взрослый человек.
8: Ну да.
5: На гражданке он может ипотеку взять, бизнес открыть. Если на тебя давят в офисе, ты можешь просто встать, сказать «нет», развернуться и выйти. Разве в армии он не может отказаться от этих разговоров?
8: А вот это главная иллюзия. Иллюзия взрослости, которой системе очень удобно прикрываться. Возраст нужен только для одного, чтобы подпись была легальной.
5: В смысле?
8: Ну, чтобы бумага имела силу. Но физически он уйти никуда не может. Обычный человек может выйти от начальника, а срочник не может выйти за ворота части. Тотальная изоляция.
5: А, то есть он все равно ночует в той же казарме?
8: Конечно. Офицер, который требует подпись, контролирует вообще все. Когда парень спит, что он ест, дадут ли ему позвонить матери, пойдет ли он в наряд.
5: Игра в одни ворота получается.
8: Абсолютно. Командиру даже не обязательно напрямую приказывать «подпиши». Достаточно создать невыносимые условия, легально, по уставу. Бесконечные наряды, лишение сна. И потом чиновники говорят, ну, он же сам ручку держал.
5: Ну, ручку-то он сам держал, да.
8: Держал-то сам, но альтернатива этой подписи не возвращение домой, а продолжение службы в аду, в которой ему специально устроили.
5: Хорошо, допустим, уйти он не может. Но чем пугают? Что заставляет сломаться? Понятно же, что нарядами вне очереди человека на бессрочный контракт не загонишь.
8: Пугают приграничьем. Это главный козырь. Угроза отправки туда, где идут реальные боевые действия.
5: Стоп. Официально же постоянно говорят, что срочники в боях не участвуют.
8: Официально да. Их не отправляют штурмовать позиции. Но реальность такова, что война сама пришла в российское приграничье. В той же Курской области в 24-м году под ударами оказались как минимум 344 срочника.
5: Ничего себе.
8: И не менее 77 погибли. Причем это только те, кого удалось подтвердить.
5: То есть юридически они вроде как в тылу служат, а фактически сидят под бомбами.
8: Вот именно. Государство чертит линию на карте. Тут война, а тут просто охрана границы. Но для ракеты или дрона этой разницы нет. И на этом циничном моменте строится все давление.
5: Им так и говорят. Все равно поедешь под пули.
8: Да, прямым текстом говорят, ты в любом случае окажешься там, где стреляют. Только без контракта ты будешь сидеть там бесплатно, без статуса, без выплат за ранение.
5: А с контрактом с деньгами?
8: Да.
5: Слушай, у меня тут резонный вопрос возникает. Если армия по закону и так может отправить срочника в эту опасную зону, ну, в Курскую область, зачем им вообще выбивать подпись? Зачем этот спектакль на 7 часов взяли, посадили в грузовик и увезли?
8: А потому что подпись вешает кучу бюрократических проблем. Это же магия просто. Во-первых, призывник мгновенно становится добровольцем.
5: Статистика, значит.
8: Конечно. Командир выполняет план, получает премию. Во-вторых, контрактника можно уже вообще без всяких оговорок отправить прямо на линию фронта, хоть в танк посадить.
5: Срочника так нельзя.
8: Срочника дивизия, да. Ну и в-третьих, это дает огромный политический бонус государству. Конвейер работает, люди идут, и при этом не нужно произносить токсичное слово «мобилизация».
5: То есть, короче говоря, подпись – это чисто бюрократическое удобство, чтобы красивая цифра в отчете была.
8: 100%. И этот бюрократический голод очень хорошо объясняет, почему именно к лету 26-го года начали так прессовать.
5: А что случилось летом 26-го? Откуда такая срочность?
8: Стали создавать новые войска беспилотных систем. Это подавали как прорыв. И под это дело спустили просто гигантский план набора.
5: Большой план.
8: До конца 26-го года нужно было набрать почти 79 тысяч человек.
5: 79 тысяч. Операторов дронов? Это же целая армия?
8: Да. И почти 11 тысяч из них хотели сделать именно из срочников. Быстро перевести на контракт.
5: И как успехи? Набрали?
8: 50-я часть плана.
10: Жесть.
8: И что делает система, когда не может привлечь людей с улицы? Она начинает давить на тех, кто уже у нее в руках. На срочников. Их же ловить не надо, они уже в форме и пострижены. Нужна только подпись.
10: Но слушай, управлять дроном – это же звучит как мечта, если уж ты попал в армию. В рекламе это показывают как технологичную работу, теплый бункер, монитор, джойстик. Это же не по грязи ползать с автоматом. Разве не логично, что многие сами соглашаются?
8: Логично. И реклама давит именно на это. Слоган негласный, но понятный. Джойстик вместо окопа. Но в жизни все вообще иначе. Во-первых, радиосигнал от пульта моментально пеленгуют.
10: То есть их вычисляют?
8: Да, и оператор становится приоритетной мишенью для артиллерии. Никакого безопасного бункера с кондиционером там нет. Это передовая. А во-вторых, и это главное, после подписи статус военного важнее статуса оператора.
10: Подожди, в смысле, у них могут забрать пульт и дать лопату?
8: Легко. Известна трагическая история Валерия Аверина. Студент, 23 года. В январе 26-го поверил рекламе, подписал контракт, даже отучился на оператора. А вскоре погиб в Луганской области.
10: И погиб он не за монитором?
8: Нет. Как выяснилось, командир на месте просто порвал все эти устные договоренности. Не хватает штурмовиков, берем оператора и отправляем в пехоту.
10: То есть человек думает, что идет на умную работу, а подписывает бумагу, которая делает его просто, ну, собственностью командира.
8: Именно так. Приказы не обсуждаются.
10: Жестко. Давай тогда про деньги поговорим. Это же еще один важный фактор. Вот солдат сломался под угрозами или просто подумал, ну, рискну. Подпишу на год, получу огромную региональную выплату. Куплю квартиру, закрою долги и ровно через год вернусь.
8: А вот это главный структурный обман во всей этой схеме.
10: В смысле обман?
8: Контракт на один год – это фикция. Указ о частичной мобилизации от сентября 22 года ведь никто не отменял.
10: Ага.
8: И этот указ автоматически делает все новые контракты бессрочными.
10: Подожди, то есть дата один год в контракте юридически ничего не значит?
8: Вообще ничего. Пустой звук. Уволиться сейчас можно только по трем причинам. Предельный возраст, инвалидность с категории Д или тюремный срок. Все. Тебе показывают красивую бумагу, где написано на год, а по факту ты покупаешь билет в один конец.
10: Да уж. А еще ведь этот единый цифровой реестр?
8: Бумажные повестки – это уже прошлый век. Реестр собирает данные из налоговой, больниц, банков. Система видит призывника везде.
10: И электронная повестка считается врученной автоматом.
8: Да. Призыв стал таким непрерывным конвейером. Человек не может легально работать, водить машину, спрятаться на гражданке, что-то сложнее, и это тоже психологически давит.
10: Но я все равно хочу поспорить про деньги. Если посмотреть на выплаты, это же миллионы рублей сейчас. Если парень из бедного региона берет эти деньги, чтобы спасти семью от нищеты, это же его осознанный выбор, рыночный механизм. Разве можно называть это принуждением?
8: Ну, экономическая свобода тут совершенно иллюзорна. Давай посмотрим на хронологию. Сначала государство само призывает парня и отправляет его в приграничье под бомбы. Создает смертельную угрозу, причем бесплатно.
10: Так.
8: А потом приходит представитель того же государства и говорит: «Слушай, ты все равно рискуешь жизнью. Давай мы тебе за это миллион заплатим».
10: А, ну да. Звучит как рэкет из 90-х. Сначала разбили витрину, а потом пришли крышу предлагать. Только ставка – жизнь.
8: Идеальная аналогия. Искусственно создают угрозу, а потом предлагают от нее откупиться. Ну, или застраховаться контрактом. И умалчивают, что страховка бессрочная. Выбор между умереть бесплатно и умереть за деньги – это не свободный выбор. Это принуждение в финансовой обертке.
10: Картина мрачная вырисовывается, но ведь это же огромная бюрократическая система. Как она себя защищает? Вот родители узнают, что сына заставили подписать, они же начинают жаловаться, писать заявление. Что происходит в юридическом поле?
8: Включается круговая порука. В январе 26 года был случай. 9 семей написали коллективное заявление в военную прокуратуру.
10: Сразу 9?
8: Да, заявили, что принудили подписать контракты больше 100 срочников. Это масштабная история. И как думаешь, что официально ответили?
10: Ну, наверное, нарушений не выявлено, все по закону.
8: Слово в слово. Официальная позиция Министерства обороны – все строго добровольно. Прокурор приходит, командир достает из папки бумажку и говорит, вот подпись он совершеннолетний подписал сам.
10: А доказать угрозы нельзя.
8: Как ты их докажешь? Телефоны отобрали, аудио не записать, копии контрактов на руки не дают, говорят, ну, защита персональных данных.
10: Удобно устроились. Получается, родители остаются один на один со стеной.
8: Да, родители превращаются в частных следователей. Ищут свидетелей по чатам, по крупицам собирают информацию.
10: Но в медиа же проскакивают новости, что правозащитники поднимают шум и кого-то удается вернуть домой. Контракт аннулируют. Значит, можно бороться?
8: Бороться можно, но это ненормально. Правосудие не должно зависеть от того, стал ли пост матери вирусным в соцсетях. Если одного отбивают через скандал на всю страну, это значит, что в 99 других случаях система просто переварила человека тихо.
10: То есть всем чиновникам выгодно просто закрыть глаза?
8: Конечно. Министерству нужны цифры, округу выполнения плана, офицеру отсутствие жалоб от начальства. Настоящая добровольность – это когда рядом гражданский...
21: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Потери растут. За последнюю неделю на СВО погибло больше калининградцев, чем недели раньше. Эпидемия аварий. В Калининградской области жертв и травмированных в ДТП больше, чем в среднем по России. Предприниматели Калининграда загибаются. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Итак, как минимум 1652 жителя Калининградской области погибли на СВО. Это на 5 человек больше, чем сообщалось ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградец, вероятнее всего, намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось почти на 200 человек, до 17341 жителя округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным З-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
11: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников.
0: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, СВО превратилась в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Подтверждают это и сами участники СВО, которым посчастливилось выжить на фронте.
12: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
13: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику. А теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
0: Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Словом, те, кого отправлять на верную гибель, не так жалко. Впрочем, вопросы морали в части вербовки на верную погибель никого и никогда не волновали. Государственная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы, причем сотрудники могут приезжать к ним домой или на работу. Например, в Брянской области районы, показавшие лучшие результаты вербовки на СВО, получают премии из областного бюджета. А что, деньги не пахнут. При этом власти якобы проявляют заботу о семьях погибших.
9: В Калининградской области планируют упростить оформление выплаты к учебному году для семей погибших участников СВО. Сейчас за выплатой можно обратиться только в Центр социальной поддержки населения. После внесения изменений заявление начнут принимать и в МФЦ, где его зарегистрируют в день обращения. Если воспользоваться госуслугами, в течение 5 рабочих дней необходимые документы все равно придется представить в соцзащиту. Сократить хотят и срок беззаявительного назначения помощи, если все необходимые сведения уже есть в системе. Решения будут принимать за 5 рабочих дней вместо 7. Размер выплаты и круг получателей останутся прежними – 5000 рублей на ребенка от 6 до 18 лет из семьи погибшего участника спецоперации.
0: Жители региона массово гибнут не только в зоне боевых действий, но и в мирной жизни. Смертность на дорогах бьет рекорды. Только в аварии на

0: пострадавших в авариях, тогда как в среднем по России – 49. Самая низкая аварийность зафиксирована в Чечне – 10,7 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Хуже всего ситуация в Тыве и Калмыкии. Там 200 и 197 ДТП соответственно.
1: Аналитики сравнивали регионы по данным МВД и Росстата, учитывая все виды транспорта – от легковых авто до автобусов. Рост в рейтинге ДТП означает, что дороги Калининградской области становятся все опаснее на фоне других субъектов Российской Федерации. И по большей части потому, что более трети дорог в регионе не соответствуют уровню качества. Ямы, провалы, отсутствие дорожных знаков и светофоров на аварийных участках – все это, как и лихачество водителей, сказывается на количестве погибших и пострадавших в автоавариях. А вот калининградскому бизнесу и опасных дорог не нужно. Он сам медленно, но уверенно умирает. Прессинг налогообложения на фоне продолжения СВО оказался убийственным для малого и среднего бизнеса. Вот как ситуацию описал гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых.
2: Упало количество туристов, снизились продажи, все в растерянности. У бизнеса, который вложился в туристическую инфраструктуру поселка Железнодорожный, плохое настроение. Я продолжаю работать, но вижу, что люди напряглись, и те проекты, которые ранее планировались, сейчас в стадии обдумывания дальнейших шагов. Дешевых денег сейчас нет, нет и конъюнктуры, чтобы можно было бы вложиться именно сейчас. Желание есть, проектная документация – пожалуйста, а дальше не идет. У меня новых заказов пока нет. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Я пока все заканчиваю, а потом, может быть, поменяю вообще направление. Буду писать мемуары.
1: Одной из причин снижения потока туристов стали проблемы с доступностью региона из-за перебоев с топливом. По словам предпринимателя, часть туристов из Калининграда не смогла добраться до Железнодорожного. Дополнительным фактором стало и снижение интереса жителей других регионов к поездкам в Калининградскую область на фоне сложностей с логистикой, в частности, закрытия аэропорта Храброво, который в последнее время из-за атак БПЛА в других регионах все чаще отменяет и задерживает авиарейсы. В общем, грустная картина получается. И Калининградстат это также подтверждает. За последний год количество предприятий и организаций в Калининградской области сократилось на 618. При этом заместитель министра экономики Калининградской области Егор Карнаухов ранее заявлял, что несмотря на рост налоговой нагрузки, число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Видимо, у чиновников своя статистика, далека от реальности. По крайней мере, так легче выдавать желаемое за действительное. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Привет всем, с вами «Балтийский лоцман». Похоже, расслабляться рановато. Регионы снова начали без лишней огласки и шума вводить лимиты на продажу бензина. Воронежская и Липецкая области. С прошлых выходных отпускают строго по 30 литров в сутки на один автомобиль. В Красноярске и Кемерово пока немного щедрее. Там дают по 40. Но самое показательное – это массовый запрет на налив топлива в канистры. Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Новосибирск – да фактически уже половина страны. Официально, разумеется, заявляют – это исключительная забота о безопасности, ведь риск пожаров якобы вырос. Серьезно? То есть до того, как на топливном рынке начался шторм, можно было наливать бензин хоть в пластиковый стаканчик, и никто о пожарной безопасности не переживал. А тут резко все вокруг стало воспламеняться? Давайте будем реалистами. Запрет на канистры – это просто попытка сбить ажиотаж и скрыть очевидное. Цель тут простая и прагматичная – сделать так, чтобы в новостях и соцсетях не появлялись кадры с километровыми ночными очередями и людьми с полными канистрами. Нет канистры – человек не может сделать запас впрок, а значит, заправит положенные 30 литров и быстрее освободит место у колонки. Решение чисто косметическое, чтобы не раздражать глаз. Но это лишь борьба со следствием, а не с причиной. Реальная проблема гораздо глубже. Помните, как в конце июля, когда бензин снова появился на заправках, многие выдохнули? Подумали, что пик пройден, логистику наконец-то наладили, а перебои были лишь временными трудностями.

0: трудностями. Но давайте разберем подробно, что произошло на самом деле и почему это затишье было лишь короткой иллюзией. В июле, когда масштаб дефицита и резкий рост цен начали вызывать серьезное напряжение в обществе, власти включили ручной режим тушения пожара и просто залили возникшую дыру ресурсами, которые вообще не рассчитаны на долгую дистанцию. Во-первых, директивно отменили и отложили плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Заводам фактически дали жесткую команду: работайте на пределе возможностей, латайте все прямо на ходу, но выдайте объем на рынок прямо сейчас. Во-вторых, временно перекрыли экспорт и выгребли абсолютно все остатки из резервных хранилищ. В-третьих, оперативно обратились к соседям, в Беларусь и Казахстан, выкупив там все доступные излишки по максимальным ценам. На пару недель рынок действительно удалось насытить. На АЗЦ вернулись ключевые марки топлива, очереди спали, и отчеты снова стали выглядеть красиво. Но проблема в том, что завод не может игнорировать плановый ремонт бесконечно. Иначе оборудование просто выйдет из строя с концами, заклинит или произойдет масштабная авария. Поэтому временной оказалась вовсе не проблема. Временным оказалось ее декоративное решение. Искусственная заморозка не способна работать долго по определению. Отложенные летом ремонты на НПЗ все равно придется проводить. Переносить их дальше в осень просто смертельно опасно для производства. Резервы, которые выбросили на рынок в июле, выгребли до самого дна. Из Беларуси и Казахстана забрали абсолютно все, что те могли отдать без ущерба для собственного населения. Теперь у самих соседей баланс поставок крайне напряженный. И там уже открыто заявляют о рисках дефицита на собственных автозаправках. Если добавить к этому тот факт, что регулярные инциденты на инфраструктурных объектах и ключевых установках первичной переработки нефти продолжаются, получается тупиковый расклад. Старые бреши заделать не успели, новые резервы взять банально негде, а на календаре – бархатный сезон, пик внутренних автопутешествий и аграрная страда, когда солярка и бензин уходят тысячами тонн. Оказалось, что июльские экстренные меры не ликвидировали системный кризис, а лишь отсрочили его проявление на пару недель. Теперь ситуация заходит на второй круг, но уже без прежнего запаса прочности. Когда крупные сетевые автозаправки начинают резать нормы выдачи топлива до 30 литров, мелкие независимые станции вообще закрываются или вывешивают таблички «топлива нет». Водителям грузовиков, коммерческой доставки и региональным перевозчикам приходится простаивать в километровых заторах, теряя рабочие смены и срывая графики поставок. В ближайшие недели проявятся реальные экономические последствия этой комбинации из отложенных ремонтов и опустевших складов. И отразятся они не в успокаивающих ведомственных отчетах, а на табло автозаправочных станций и в стоимости доставки абсолютно всех товаров. Когда дорожает или исчезает топливо, по цепочке мгновенно закладывается рост цен на все подряд. В ценник буханки хлеба, пакета молока, строительных материалов и бытовой техники включена стоимость километра пробега бензовоза и фуры. Дорожает литр на колонке, переписываются ценники на полках магазинов. В Калининградской области эти процессы ощущаются особенно остро. Любые колебания, сбои, логистические задержки и дефицит на общероссийском рынке доходят до территории области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных независимых заправок исчисляется буквально считанными днями. И любая заминка моментально провоцирует ажиотажный спрос. Выход из этого замкнутого круга требует времени и колоссальных ресурсов, которых прямо сейчас в свободном доступе нет. Введение лимитов и запрет на канистры лишь временно маскирует симптомы, но не лечит саму болезнь. Так что это теперь вопрос времени, когда на заправке вернутся и неадекватные ценники, и очереди из машин, и драки, и вранье по телевизору. Как бы ни хотелось списать все на вражескую пропаганду и происки врагов, бензина не будет ровно столько, сколько будет длиться специальная военная операция. Потому что его главное... Нет. Единственная причина – это беспилотники, которые летят со всех сторон и от которых горят заводы. Это факт. Для кого-то горький, но факт.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительницы Луганска рассказали, в каком плачевном состоянии сегодня находится некогда популярное место отдыха – парк 1 мая.
4: Луганск. Парк 1 мая. Здесь можно покататься на аттракционах, полюбоваться природой, вкусно покушать.
5: Можно было когда-то, но не сейчас.
4: Почти все аттракционы закрыты. Работает всего пару-тройку штучек, что в целом неудивительно, потому что их состояние оставляет желать лучшего.
5: Трава здесь не то что не покошена, ее здесь столько, что можно создать отдельный парк джунглей.
4: От ручейка здесь тоже ничего не осталось. Только лужа. Но больше всего пугает состояние зоопарка. Сейчас он закрыт для посещения, но животные все еще находятся внутри.
5: Везде стоит невыносимый запах, а сквозь щели можно увидеть, в каком состоянии находятся животные.
4: Очень жаль, что такое замечательное место находится в таком состоянии.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Турция поможет ВСУ. Анкара передаст Украине ракеты и другое оружие. В запланированные поставки входят 70 баллистических ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня, около 2500 неуправляемых реактивных ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47000 кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Передача оружия начнется сразу после прохождения обязательной процедуры согласования с Вашингтоном, ведь именно в США Турция закупала это вооружение. Однако препятствовать Турции американцы явно не собираются. Госдеп уже направил в Конгресс 2 официальных уведомления о намерении одобрить реэкспорт американского вооружения из турецких запасов. Чем могут быть опасны ракеты «Атакамс» для России, рассказывает военный эксперт Юрий Федоров.
7: Что такое 70 ракет «Атакамс»? Это довольно большое количество по сравнению с теми количествами, которые Украина получала от Соединенных Штатов до сих пор. Дальность действия у нее не очень большая, 165 километров максимум, но она снабжена так называемыми кассетными боеголовками, то есть боеголовками, которые разбрасывают большое количество поражающих элементов. Ну, в общем, одна такая боеголовка «Атакамс» может уничтожить все живое на достаточно большой площади.
6: Таким образом, уже в ближайшее время Украина получит около 70 смертоносных баллистических ракет, которые практически невозможно сбить с системами ПВО. Но и это еще не все. Крайне опасны и неуправляемые реактивные ракеты М-26, а их Украине дадут огромное количество, более 2500 штук, говорит военный эксперт Федоров.
7: Вот тут очень важно подчеркнуть. Получат 2500 неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймерсов» или М-270. Почему это важно? Потому что летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймарс», научились сбивать с траектории при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой и в районе Доброполья. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно увеличиться.
6: Это уже не первое решение Турции, которое откровенно бьет по России. Недавно страна ограничила движение коммерческих судов в Черном море через свои проливы. Уже несколько российских судов не получили транзитные разрешения для пересечения пролива Дарданелла. При этом, оказывается, заблокирован порт Новороссийск, ключевой российский центр экспорта нефти и зерна в этом регионе, говорит экономист Сергей Попов.
8: То есть Турция своим решением закрыла для международной торговли воды России и Украины во избежание потери имущества, жертв среди моряков и вполне возможного экологического бедствия. Я, кстати, думаю, что экологические соображения тут сыграли ключевую роль. Ну, сами посудите, Новороссийск – это крупнейший нефтеэкспортный порт России. Туда и оттуда постоянно идут многочисленные танкеры, на которые Украина, по сути дела, объявила охоту. И если там в Черном море разольется целый танкер нефти, то последствия будут абсолютно чудовищные.
6: Эксперт говорит, перекрытие проливов может создать новые сложности для экспортной торговли России. И это в то время, когда экспорт зерна в стране схлопнулся на треть, и аграрии несут существенные убытки, а нефтяники теряют все возможности воспользоваться взлетевшими ценами на нефть на внешних рынках из-за войны в Иране. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава Купинского района Новосибирской области Владимир Шубников потребовал от фермеров за 2-3 дня избавиться от всего поголовья свиней якобы из-за африканской чумы.
9: Такими шагами он скоро будет куплен к концу недели, либо в начале следующего месяца. Поголовье свиней у вас, у всех, если взять, оно прилично. Что мы будем с ним делать? У нас есть 2, максимум 3 дня, чтобы его убрать. Если, не дай бог, эта зараза приблизится к нам, работы будет очень много. Вместе с вами, нам вместе с вами, которые даже не заражены, они по закону проводятся за счет собственников животных. То есть все эти мероприятия будут проводиться за ваш счет. Но прокуратура потом через суды все средства, которые будут затрачены, 40 метров, будут изыскивать собственников этих животных. Поэтому я вас вот прошу честно откровенно, давайте вместе думать, и в ближайшие 20 дня нам свиней нужно убрать. Это не смешно.
1: Криминальные новости.
10: Военный напал на пенсионерку и женщину с инвалидностью. Об этом 29-летняя жительница Юрги рассказала в кузбасском паблике. 24 июля ее 77-летняя бабушка вышла гулять со своей таксой на поводке. Возле подъезда на питомца напала собака бойцовской породы без поводка и намордника. Животное выгуливали двое мужчин, один из которых был в военной форме. В городе дислоцируется 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Ей проживает много военнослужащих. Бабушка просила хозяев убрать собаку, но вместо этого ее толкнули, она упала на асфальт, а собака переключилась на нее и разорвала ей кисть, рассказала внучка пенсионерки. Она выбежала на помощь и попыталась оттащить чужую собаку, но его хозяева начали толкать и ее, а мужчина в форме сильно ударил женщину кулаком в челюсть, разбил ей губу. Пострадавшая уточнила, что имеет имеет инвалидность после травмы колена. Таксу удалось вырвать из зубов большой собаки и передать родственнице, которая забежала с ней в подъезд. Ночью такса скончалась на руках у хозяйки. Автор обращения рассказала, что для бабушки это стало тяжелой утратой. После нападения женщины вызвали скорую и полицию. У них зафиксировали побои и приняли заявление. Во время конфликта военный обронил жетон, по которому установили его личность, утверждает пострадавшая. Но спустя 2 недели полиция так и не приняла никаких мер. В МВД Кузбасса после появления публикации заявили, что сотрудники выезжали на место происшествия. Опросили участников, очевидцев, также выяснили, что агрессивная собака 30-летнего мужчины нападала на 77-летнюю жительницу Юрги и ее питомца. Но об участии в инциденте военнослужащего МВД не упоминает. Следственный комитет прекратил дело против полицейских, сломавших руку учительницы из Рязани, когда ее приняли за закладчицу. Как рассказала сама пострадавшая Валентина Волкова на странице ВКонтакте, ее адвокат первым получил соответствующее письмо следователя. В нем говорится о прекращении дела из-за отсутствия события преступления. Позже ей пришел ответ регионального управления СК, где указано другое основание – отсутствие в действиях сотрудников полиции состава преступления. Волкова также утверждает, что 2 и 7 июля она вместе с адвокатом участвовала в следственных действиях. Однако о закрытии дела следователь им не сообщал. Хотя первое письмо адвокату было датировано 3 июля. Инцидент с полицейскими произошел в мае прошлого года. Волкова рассказывала, что к ней подошел мужчина в гражданском, когда она фотографировала цветы на лужайке. Он скрутил ее и силой увел к служебной машине. Позднее у учительницы выявили перелом плеча, разрыв сухожилия и множественные гематомы. В июле 2025 года СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Российскую туристку жестоко избил в Абхазии местный житель, который должен был находиться под домашним арестом. По данным базы, нападение на 37-летнюю туристку из Черкесска произошло в Сухуми, возле кафе. Мужчина нанес женщине множественные удары. Ее госпитализировали с различными травмами, включая рваные раны лица. Нападавшим оказался 36-летний местный житель. Он также проходит фигурантом дела о похищении людей и должен был находиться под домашним арестом. После нападения силовикам не удалось его задержать. Мужчину уже несколько дней разыскивают. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Телеведущий Владимир Соловьев в эфире авторской программы объяснил слушателям, что слухи о всеобщей мобилизации – это происки врагов, попутно обозвав россиян дебилами.
11: Слухи о том, что вот мобилизация. Это вранье врага, которое активно подхвачено в наших социальных сетях, которое распространяется, при этом никто не включает голову даже на секунду. Скажите мне, пожалуйста, а что обозначает мобилизация? Как вы себе это представляете? Значит, вот сейчас выходят и говорят, война, потому что ясно, что если проводить всеобщую мобилизацию, то должна быть война. Вот, значит, мы объявляем войну, и все идут на фронт. Какой? Вот все собрались и пошли на фронт. Значит, учитывая условия современной войны, это не Великая Отечественная по тому, как она ведется и какие должны быть знания, умения, навыки у бойца, вооружения. Это не тот народ, который проходил через Асавиахим и ДСАФ. Это не те люди, которые учились в школе на НВП. То есть в своей основе это уже выросло поколение, которое не очень хорошо вообще понимает, что от него хотят, и считает, что их задача ковыряться пальцем то в зубах, то в заднице, регулярно при этом не меняя пальцы. То есть это совсем другие люди. И вот вы хотите, что вот в это общество, в котором такое количество дебилов и отношение к ним пришли и сказали: граждане Отечества в опасности? Да сознательные ребята и так уже там.
1: Главные новости дня.
12: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
13: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, не везде лимиты 40, 50, 200 литров.
12: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
14: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
12: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
15: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Служил детей и вот стою. Ночью. Да. Не думаю, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
12: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2 и хуже, двигатели машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
16: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть, не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
12: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Военнослужащий 6-й мотострелковой дивизии Максим Черных заявил, что обученных операторов беспилотников отправляют на штурмы, над военнослужащими издеваются и пристегивают их наручниками к гирям.
17: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Андрей Ромович, мы военнослужащие 3-го армейского корпуса 6-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. В отношении нас происходит нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение указов министра обороны Российской Федерации. Мы операторы ВПЛА и НРТК, обученные операторы. После того, как мы столкнулись с беспределом, мы подали соответственное заявление. Заявление мы подаем с июля месяца 2025 года. По настоящее время нас до сих пор никто не опросил, никто не взял во внимание наши доводы, видео, скриншоты, голосовые сообщения. Нам только говорят, что нарушений нет, ничего не выявлено. Либо открыто пишут, что вызвали, опросили должностных лиц, которые, в отношении которых поданы заявления, они все отрицают. По факту никто никого никуда не опрашивал, не вызывал. С нас никто не брал ни доказательную базу, ни видео со всем происходящим беспределом. За место этого нас после наших обращений в очередной раз на сайт президента, на министра обороны, на генеральную прокуратуру города Москвы. Все эти заявления спускаются снова в Новочеркасск, а там оттуда приходит ответ. Нарушений нет, ничего не выявлено. А потом поступают звонки в Новочеркасск и говорят: ребята, так вы же задним числом, марта месяцем поданы в самовольное оставление части. Вы же ничего не добьетесь, мы же договоримся. Ну, то есть вот такая ситуация происходит. Вместо помощи и как-то нас уберечь от действия наших командований, от преступных действий нашего командования, да, разобраться в нашей ситуации, разобраться в том, почему ребята сидят пристегнутые гирями к наручниками, почему отдаются приказы по нам, как по операторам ВПЛА, почему операторы ВПЛА идут штурмовать, обученные операторы ВПЛА и НРТК, и почему на это закрывают на все глаза и на другой беспредел, указанный в заявлениях. Мы пишем заявление, а ответы приходят от нашей же части, от наших же командиров. Ничего не выявлено, нарушений нет. А вы задним числом, марта месяцем поданы в самовольное оставление части. А потом нам поступают звонки после наших заявлений и говорят: ну, ребят, нам же вас надо как-то опросить, но вы же с марта месяца поданы в самовольное оставление части, хотя это является незаконным. То есть мы просим помощи, нас задним числом подают самовольное оставление части, хотя у нас есть документы о том, что заднее число нарушает действующее законодательство Российской Федерации. Обратите, пожалуйста, внимание.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
18: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
19: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
18: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
20: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
18: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
19: Ну вот еще кому-то не повезло. Почему засадили, интересно. Прям в лоб.
18: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
0: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
18: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
21: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
18: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
22: Ятаган в спину. Военкор. Канал Архангел спецназа о турецких ракетах для Киева.
23: Турецкая позиция в отношении России и Украины – предмет регулярных насмешек и споров. Турки постоянно говорят о том, что стремятся к миру, но на самом деле продолжают снабжать противника. И теперь Турция продаст Украине 70 баллистических ракет «Атакамс» и 12 установок М-270. Об этом говорится в сообщениях Госдепартамента США. Сделка проходит процедуру согласования реэкспорта американского оружия через Конгресс США. Помимо 70 ракет и пусковых, Украина должна получить 2524 реактивных снаряда с кассетной боевой частью и 47203-мм кассетных снарядов для самоходной артиллерийской установки 2С-7 «Пион». Причем «Атакамсы», по нашим данным, уже частично поставили на Украину. Сделать это из Турции посредством кучи балкеров и сухогрузов без особого труда и незаметно можно. Достаточно взглянуть на то, как активно ходят грузовые суда из Турции на Украину или в румынскую Констанцу. А передача ракет на фоне подготовки вооруженных сил Украины к активизации в осенний период становится все более заметной. Беспилотники украинская сторона накапливает. Ракеты «Фламинго» — то же самое. И про баллистику нельзя забывать. Будет горячо и непросто. Готовьтесь.
22: Опять подготовка к войне. Юрий Баранчик о новых заявлениях Родиона Мирошника.
24: На 5-й год войны наш дипломат призвал готовиться к долгой войне. То есть получается, что еще недолго воюем. Оптимистичная оценка. Конечно, бывало и хуже. 30-летняя или 100-летняя война. Но многим может показаться, что и 5 лет уже достаточно долго. По крайней мере, уже больше, чем Великая Отечественная. Говоря словами затертого до дыр Сунь Цзы, еще не бывало, чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству. Однако, если брать первоисточник, то вопросов еще больше. Дословно, ключевой фрагмент интервью Мирошника выглядит так. Европа продолжит финансировать Украину, и с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией. Во-первых, получается, что мы пассивная сторона конфликта, так как окончание войны зависит не от наших усилий, а от того, что будет делать противник. А как же цели, провозглашенные в начале специальной военной операции? Демилитаризация, денацификация и так далее. Во-вторых, это фактически означает, горизонт окончания войны увязывается уже не с нашими усилиями, не столько с положением непосредственно на фронте, сколько с устойчивостью западной коалиции. А значит, мы, мягко говоря, воюем не ту войну. Нам надо переждать или сломать ресурсную и политическую устойчивость не Украины, а Европы. Но тогда надо бить по Европе или как? Если противник рассматривается как система Украина плюс европейское финансирование плюс европейский военно-промышленный комплекс, то достижение даже крупных территориальных результатов автоматически войну не заканчивает, о чем много говорилось. А эта задача уже не на годы, а на десятилетия. Хватит ли у нас ресурсов? Вопрос скорее риторический.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
5: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
4: Абсолютно.
5: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами. Речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
4: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
5: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
4: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26-го года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
5: Стоп! Прямо на территории страны?
4: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и запас до 120 ракет.
5: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
4: Валяй, это всегда полезно.
5: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
4: Ну да, процент осечек там колоссальный.
5: Вот именно. Плюс отклонение по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
4: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
5: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
4: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
5: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
4: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
5: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время?
4: Буквально покупается время. И Пхеньян выставляет за это время просто астрономический счет.
5: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
4: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
5: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
4: Именно. И в 25-м году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
5: Ну, подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
6: Какой?
5: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
6: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
5: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
6: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
5: Бартер. И что идет в ход? Нефть?
6: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
5: Миллион баррелей? Слушай, но это же в два раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
6: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
5: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
6: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
5: Поясни мысль.
6: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
5: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
6: Используется так называемый теневой флот. Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми. А потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
5: И просто перекачивают нефть под покровом ночи с борта на борт.
6: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
5: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхует от голодных бунтов.
6: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
5: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
6: Да-да. Когда российская власть наложила вето в Совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
5: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
6: Почему ты так думаешь?
5: Ну как же, в декабре 2017 года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
6: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
5: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
6: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
5: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
6: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
5: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
6: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
5: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
6: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
5: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 2022 году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 2024 уже больше 13 тысяч.
6: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
5: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
6: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали 100 женщин из КНДР.
5: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартап». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
6: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
5: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
6: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
5: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
6: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
5: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
4: Конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
5: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
4: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
5: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
4: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
5: Ну слушай, если копнуть еще глубже, снаряд рано или поздно закончится. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
4: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
5: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
4: Ну смотри, передача технологий сегодня — это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
5: Полигонам? В смысле, к реальным боевым действиям?
4: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
5: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров.
4: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря. А теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
5: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы, то, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
4: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
5: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
4: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
5: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
4: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
5: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
4: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
5: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. Ресурсная база просто несопоставима.
4: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
5: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
4: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
5: То есть российская страна оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
4: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
5: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
4: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет, а по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в обмен на расходники.
5: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
4: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
5: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
4: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
5: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
4: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
5: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
4: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
13: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, не везде лимиты 40, 50, 200 литров.
3: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
14: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это, ну, неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
3: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
7: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освободил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думаю, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
18: последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2, и хуже, двигатель машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
16: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть, не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
18: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента.

0: Можно попросить вас о помощи в зачислении?
1: Ты в каком классе сейчас?
0: В 8-й переходной.
2: С следующего года.
1: Пиши.
3: Главные новости дня.
4: Турция поможет ВСУ. Анкара передаст Украине ракеты и другое оружие. В запланированные поставки входят 70 баллистических ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня, около 2500 неуправляемых реактивных ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47000 кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Передача оружия начнется сразу после прохождения обязательной процедуры согласования с Вашингтоном, ведь именно в США Турция закупала это вооружение. Однако препятствовать Турции американцы явно не собираются. Госдеп уже направил в Конгресс 2 официальных уведомления о намерении одобрить реэкспорт американского вооружения из турецких запасов. Чем могут быть опасны ракеты «Атакамс» для России, рассказывает военный эксперт Юрий Федоров.
5: Что такое 70 ракет «Атакамс»? Это довольно большое количество по сравнению с теми количествами, которые Украина получала от Соединенных Штатов до сих пор. Дальность действия у нее не очень большая, 165 километров максимум, но она снабжена так называемыми кассетными боеголовками, то есть боеголовками, которые разбрасывают большое количество поражающих элементов. Ну, в общем, одна такая боеголовка «Атакамс» может уничтожить все живое на достаточно большой площади.
4: Таким образом, уже в ближайшее время Украина получит около 70 смертоносных баллистических ракет, которые практически невозможно сбить с системами ПВО. Но и это еще не все. Крайне опасны и неуправляемые реактивные ракеты М-26, а их Украине дадут огромное количество, более 2500 штук, говорит военный эксперт Федоров.
5: Вот тут очень важно подчеркнуть. Получат 2500 неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймерсов» или М-270. Почему это важно? Потому что летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймерс», научились сбивать с траектории при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой и в районе Доброполья. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно увеличиться.
4: Это уже не первое решение Турции, которое откровенно бьет по России. Недавно страна ограничила движение коммерческих судов в Черном море через свои проливы. Уже несколько российских судов не получили транзитные разрешения для пересечения пролива Дарданелла. При этом, оказывается, заблокирован порт Новороссийск, ключевой российский центр экспорта нефти и зерна в этом регионе, говорит экономист Сергей Попов.
6: То есть Турция своим решением закрыла для международной торговли воды России и Украины во избежание потери имущества, жертв среди моряков и вполне возможного экологического бедствия. Я, кстати, думаю, что экологические соображения тут сыграли ключевую роль. Ну, сами посудите, Новороссийск – это крупнейший нефтеэкспортный порт России. Туда и оттуда постоянно идут многочисленные танкеры, на которые Украина, по сути дела, объявила охоту. И если там в Черном море разольется целый танкер нефти, то последствия будут абсолютно чудовищные.
4: Эксперт говорит, перекрытие проливов может создать новые сложности для экспортной торговли России. И это в то время, когда экспорт зерна в стране схлопнулся на треть, и аграрии несут существенные убытки, а нефтяники теряют все возможности воспользоваться взлетевшими ценами на нефть на внешних рынках из-за войны в Иране. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Сенатор Александр Шендерюк-Житков рассказал о новом законе о криптовалюте.
2: Закон ничего не меняет в этом порядке. Криптовалюта по-прежнему не может быть платежным средством территории Российской Федерации. Соответственно, после принятия вот этого вступления в силу закона никто не сможет оплачивать с помощью криптовалюты товары. По крайней мере, в легальном поле Российской Федерации. Другое дело, что теперь обычные граждане, мы с вами, сможем криптовалюту инвестировать, сможем криптовалюту хранить, сможем криптовалюту обменивать на так называемые фиатные деньги, то есть в нашем случае с вами рубли. И мне кажется, было найдено очень грамотное решение, которое, с одной стороны, выводит рынок криптовалюты в белую, а с другой стороны, четко прописывает те границы, за которые криптовалюта не может заходить. Для граждан поменялось самое главное. Появляется, по сути дела, обменник, криптовалютный обменник, то есть лицензированная организация, которая будет заниматься обменом криптовалюты. Вот мне еще хотелось обратить ваше внимание на очень важную вещь. Разрешение криптовалюты с точки зрения инвестирования в Российской Федерации – это, с одной стороны, важная юридическая норма, которая позволяет эффективнее работать бизнесу, тем людям, которые задумывались инвестировать в криптовалюту. Но это еще и важный момент, чтобы быть очень ответственным к своим инвестициям. Нужно понимать, что криптовалюта – это очень высоковолатильный инструмент. Буквально за год стоимость криптовалюты, такой валюты, как биткоин, наверное, самой популярной валюты, могла достигать и 110, там 120 тысяч долларов за один биткоин и падала до 60. И это происходило буквально там за считанные месяцы. Это говорит о том, что если завтра вы придете в банк или в обменный пункт, может произойти следующее, что вы очень много потеряете.
0: На радио Лента. Шок дня.
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Ятаган в спину. Военкор. Канал «Архангел» спецназа о турецких ракетах для Киева.
5: Турецкая позиция в отношении России и Украины – предмет регулярных насмешек и споров. Турки постоянно говорят о том, что стремятся к миру, но на самом деле продолжают снабжать противника. И теперь Турция продаст Украине 70 баллистических ракет «Атакамс» и 12 установок М-270. Об этом говорится в сообщениях Госдепартамента США. Сделка проходит процедуру согласования реэкспорта американского оружия через Конгресс США. Помимо 70 ракет и пусковых, Украина должна получить 2524 реактивных снаряда с кассетной боевой частью и 47203-мм кассетных снарядов для самоходной артиллерийской установки 2С-7 «Пион». Причем «Атакамсы», по нашим данным, уже частично поставили на Украину. Сделать это из Турции посредством кучи балкеров и сухогрузов без особого труда и незаметно можно. Достаточно взглянуть на то, как активно ходят грузовые суда из Турции на Украину или в румынскую Констанцу. А передача ракет на фоне подготовки вооруженных сил Украины к активизации в осенний период становится все более заметной. Беспилотники украинская сторона накапливает. Ракеты «Фламинго» — то же самое. И про баллистику нельзя забывать. Будет горячо и непросто. Готовьтесь.
4: Опять подготовка к войне. Юрий Баранчик о новых заявлениях Родиона Мирошника.
6: На 5-й год войны наш дипломат призвал готовиться к долгой войне. То есть получается, что еще недолго воюем. Оптимистичная оценка. Конечно, бывало и хуже. 30-летняя или 100-летняя война. Многим может показаться, что и 5 лет уже достаточно долго. По крайней мере, уже больше, чем Великая Отечественная. Говоря словами затертого до дыр Сунь Цзы, еще не бывало, чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству. Однако, если брать первоисточник, то вопросов еще больше. Дословно, ключевой фрагмент интервью Мирошника выглядит так. Европа продолжит финансировать Украину, и с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией. Во-первых, получается, что мы пассивная сторона конфликта, так как окончание войны зависит не от наших усилий, а от того, что будет делать противник. А как же цели, провозглашенные в начале специальной военной операции? Демилитаризация, денацификация и так далее. Во-вторых, это фактически означает, горизонт окончания войны увязывается уже не с нашими усилиями, не столько с положением непосредственно на фронте, сколько с устойчивостью западной коалиции. А значит, мы, мягко говоря, воюем не ту войну. Нам надо переждать или сломать ресурсную и политическую устойчивость не Украины, а Европы. Но тогда надо бить по Европе или как? Если противник рассматривается как система Украина плюс европейское финансирование плюс европейский военно-промышленный комплекс, то достижение даже крупных территориальных результатов автоматически войну не заканчивает, о чем много говорилось. А эта задача уже не на годы, а на десятилетия. Хватит ли у нас ресурсов? Вопрос скорее риторический.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Ему только исполнилось 18. Срочника из Курской области угрозами заставили подписать контракт войска БПЛА. Его мать штурмует министерство. Александра Сафонова призвали на срочную службу в начале июля. Его распределили в Воронежскую область, а уже через несколько дней начали уговаривать подписывать контракт на СВО, рассказывает его мать. По ее словам, уговоры очень быстро перешли в угрозы.
7: 22 июля после 7 часов психологического давления он подписал контракт на службу в беспилотные войска. Сержант Чебышев давил на сына, говорил ему, что иначе сын станет грузом 200. Говорил, что призывники все равно сдохнут, потому что они фарш и мясо.
4: Мать написала обращение в военную прокуратуру Воронежского гарнизона и уже несколько раз была там на приеме. Конкретики пока мало, говорит женщина.
7: «Я не знаю, почему так происходит. Теперь в понедельник пойду в прокуратуру. Хожу каждый день. Мне нужно аннулировать контракт. Поймите, это дети. Мой ребенок последние 4 года вообще просидел на дистанционном обучении дома. Мы же жили в приграничье, у меня еще 2 маленькие дочки».
4: Похожую историю рассказала мать срочника Андрея Шевцова. Парня принудили подписать контракт уже в конце службы.
8: «У меня ребенок служит срочную службу. Осталось до конца службы 3 месяца. И в итоге получилось то, что его тоже принудительно заставили подписать контракт. И я сейчас бью во все колокола, чтобы что-то сделать. Пишу везде, но пока везде тишина и такие ответы».
4: Илья Логинов прослужил на срочной службе всего месяц. Он попал в 141-й артиллерийский полк в приграничную Белгородскую область. Уже неделю парень не выходит на связь, рассказал его дядя Максим.
9: Сидели они в блиндажах, прежде чем случился удар. Сержант оставил его за старшего и смылся. Это была последняя информация из разговора Ильи с его матерью. С тех пор мы ничего не слышали. Также объявились родители, у которых аналогичная ситуация, где сыновья служили вместе с Ильей. Только одному Богу известно, как им попала информация о гибели их детей. Блиндажи были разбиты, и в данное время, там, сейчас, идет раскопки блиндажей. Там были срочники.
4: В пропаже племянника мужчина винит руководство Минобороны, которое отправило парня без боевого опыта в опасную зону. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
10: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому, что плохие мысли, а потому, что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
0: Говорят военкоры.
4: Ракеты пойдут через Турцию. Военкор подобный о возможной передаче атакам с Украины.
5: По данным ряда западных медиа, Украина намерена закупить у Турции крупную партию американского вооружения. В том числе дальнобойные ракеты «Атакамс». В пакет поставок, как утверждается, должны войти 70 баллистических ракет, 12 пусковых установок, а также кассетные боеприпасы. Общая стоимость контракта оценивается в $283 миллиона. Сделка возможна только при условии официального разрешения Вашингтона. Поскольку вооружение произведено в США, для его реэкспорта требуется согласие американских властей. По информации изданий, Госдепартамент США уже направил соответствующее уведомление в Конгресс. Предполагается, что передача техники может пройти через турецкие, болгарские и американские частные компании. Эксперты отмечают, если сделка все-таки состоится, то для Турции такая схема может быть выгодна с точки зрения оптимизации собственных арсеналов. Для Киева же получение «Атакамс» и пусковых установок означает расширение возможностей по поражению целей на большой дальности.
4: Глубокого тыла больше нет. Военкор, канал «Два майора» об ударах по Татарстану.
5: Противник нанес удары как по производственным, так и по гражданским объектам. Есть погибшие. В республике объявлен траур. Местные жители и мониторинговые каналы фиксируют взрывы, полеты дронов, а также дым и пожары в районе промышленной зоны. По предварительным данным, целью стал нефтехимический кластер. Введен режим угрозы атаки беспилотников в ряде городов Закамья, ограничена работа аэропортов. Это уже как минимум третья атака на промзону Нижнекамска в 2026 году, после 12 июня и 8 июля. На республику в целом регулярные налеты и десятки режимов беспилотной опасности с начала лета, особенно плотно в августе. Расстояние от линии фронта или ближайшего участка российско-украинской границы порядка 1200-1300 километров. Глубокий тыл, которого больше просто нет. Регулярные прорывы на такие дистанции к ключевым объектам топливно-энергетического комплекса и нефтехимии показывают. Противник продолжает насыщать небо дальними ударными беспилотниками, и отдельные машины все равно достигают цели.
4: Нож в спину. Военкор Романов о Турции, проливах и оружии для Украины.
11: Турция начала вводить ограничения на торговое судоходство в Черном море. Управление береговой охраны отказало в проходе через проливы некоторым судам, следующим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Снова нож в спину от турецких партнеров? Дальше еще новость. Украина закупила у Турции 70 ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня и десятки тысяч кассетных боеприпасов. Как указано в сопроводительном листе уведомления, первоначальная стоимость приобретения составляет приблизительно $28 миллионов. Сразу вспоминаются пенсионные фанаты стамбульских переговоров. А еще в такие моменты вспоминаю, как Игорь Стрелков-Диркин когда-то предупреждал, что пока мы воюем с Украиной, на нас нападет Турция. Как-то такие прогнозы реалистичнее зазвучали.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
12: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
13: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Он прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
12: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
14: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
12: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
13: Ну вот еще кому-то не повезло. Нашему засадили, интересно. Прям в лоб.
12: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
15: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях мадьяр показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
12: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
16: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
12: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
1: Член Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ Инна Литвиненко о том, что формат единого государственного экзамена могут изменить из-за большой конкуренции между 100-бальниками и олимпиадниками.
17: В этом году максимально возможное было число именно 100-бальников, 100-бальников по ЕГЭ. И получается, они активно соперничали за бюджет. Места с олимпиадниками. Но, как мы с вами знаем, у абитуриентов, получивших первые места и призовые места по олимпиадам, именно всероссийским олимпиадам, у них приоритетное поступление. Только после этого могут рассчитывать на бюджетные места уже ребята, получившие максимальные баллы по ЕГЭ. Вот именно в этом году, да и в прошлом году, ребята с 100-бальники, действительно, их число растет и растет. Вот если мы посмотрим с вами на данные статистики, в 2025 году 100-бальников было 6820, а в 2026 году уже больше 8700. Безусловно, рост значительный. Очевидно, что в 2027 году таких еще будет больше. А если мы с вами посмотрим на статистику по олимпиадникам, то какая ситуация? В прошлом году их было 304, а в 2026 году уже 414. Рост не таков. Да, при этом призеров около 1500 олимпиадников. Это в прошлом году, в 2025, а в 2026 году там 1625. То есть, конечно, цифры в разы, да, 100-бальники превосходят по числу. Поэтому, конечно, их необходимо разделять. И вот это предложение, которое выдвинуто по поводу квотирования олимпиадников, оно актуально. И квотировать, видимо, придется не просто по всем вузам, а разделять, наверное, все-таки региональные вузы и столичные вузы, потому что олимпиадники, безусловно, они претендуют именно на ведущие вузы. В первую очередь это, конечно же, МГУ, Высшая школа экономики, финансовый университет, МГИМО. И разграничить необходимо.
0: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
18: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда вещь, которую вы точно оставили на столе, внезапно обнаруживается в запертом шкафу или падает прямо с потолка, или просто находится в том месте, где вы не ожидали ее увидеть? Этот удивительный и пугающий феномен в парапсихологии называется апортами, мгновенным появлением материальных предметов внутри изолированных закрытых пространств. Во времена бурного расцвета спиритизма в XIX веке на сеансах известных медиумов прямо из воздуха сыпались старинные монеты, живые цветы, покрытые утренней росой, и даже тяжелые фамильные драгоценности. Свидетели этих явлений, среди которых были и видные ученые того времени, божились, что любой подлог был абсолютно невозможен, ведь все помещения тщательно обыскивались до начала каждого эксперимента. Сторонники мистических концепций уверяют, что апорты — это результат работы специальных полтергейстов или мгновенная материализация мыслей медиума, способного на время разрывать ткань привычного пространства и времени. Известный исследователь психических феноменов Чарльз Рише предполагал, что человеческий мозг в состоянии особого глубокого транса может временно переводить материальные объекты в четвертое измерение, а затем возвращать их обратно в наш видимый трехмерный мир. Современные физики-квантовики, говоря о телепортации, сразу же уточняют, что на уровне квантовых состояний отдельных фотонов и атомов этот процесс действительно возможен и неоднократно доказан в лабораторных условиях. Однако перенос крупных макроскопических предметов, состоящих из триллионов атомов, требует такого колоссального объема энергии, который мгновенно испарил бы целую планету при попытке воплощения подобного сценария. Профессиональные иллюзионисты и бескомпромиссные разоблачители мифов, такие как Гарри Гудини, наглядно демонстрировали, что почти все салонные апорты были результатом гениальной ловкости рук, использования двойного дна в мебели и хитрых потайных тайников в одежде самих медиумов. Большая часть современных случаев внезапного появления вещей в запертых комнатах — это обычные бытовые фокусы или особенности нашей человеческой психики, которая легко забывает, куда мы сами положили тот или иной предмет в состоянии привычной рассеянности. И тем не менее, загадка остается открытой, ведь каждый раз, когда мы сталкиваемся с необъяснимым, в нас просыпается древний страх перед миром, правила которого нам до конца не ясны. Мы продолжаем изучать свидетельства очевидцев, пытаясь отделить зерна от плевел и искусной лжи, чтобы понять, что же на самом деле движет предметами в тишине закрытых помещений. Быть может, физика будущего найдет способ объяснить то, что сегодня мы привыкли считать лишь ловким обманом. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
19: Руна дня на 11 августа. Давайте узнаем, что же нам напророчат руны в этот день, какой совет дадут Итак, у нас выпала руна Иса. Ну, здесь обдаст как холодной водой. Руна Иса символизирует замедление и даже полное замораживание процессов. Представьте, что вот кто-то нажал на паузу, и все зависло, как в старом компьютере, да, и ничего не работает, как ни старайся. Это руна льда, и она дает понять, что сейчас никуда не нужно торопиться, даже остановиться. Вот стоп во всех процессах в этот день, друзья. Конечно, овны и тельцы могут занервничать. Это любители контролировать все, а здесь придется остановиться. А вот ракам и рыбкам, любящим медленный ритм, это даже на руку. В работе не рассчитывайте на бурную активность и карьерные взлеты. Наоборот, любые начинания будут тормозиться. А может быть, коллеги могут показаться медлительными, не особо заинтересованными в работе. Попытки ускорить процесс только вызовут раздражение. Вот не пытайтесь, не рвите душу, все равно ничего сверхъестественного не произойдет. Важно также еще не лезть в конфликты, потому что усугубите ситуацию. Конечно, если все вокруг раздражает, все замедлилось, все медленные, и люди, которые с очень взрывным характером, могут быть раздраженными. И здесь ни в коем случае не вступаем в конфликты. Лучше разберите, пойдите завалы в ящиках, почистите почту в телефоне, удалите кучу хлама. Там всегда такое есть. И подумайте над тем, что давно откладывали. В отношениях руна Иса тоже говорит о холоде. Будет чувство отчуждения. Может, партнер в прямом смысле быть отмороженным. И в этот день, в принципе, люди могут казаться отчужденными, даже близкие. И здесь, знаете, не лезьте к ним с выяснениями отношений. Ничего хорошего из этого не выйдет. Вот тише воды, ниже травы. Самое мудрое решение. Если чувствуете холод со стороны партнера, ну, дайте ему время. Вместо этого можно заняться чем-то вместе. Чем-то, что не напрягает ни одного, ни второго. При гадании на здоровье Иса говорит о нечувствительности некоторых органов. Это могут быть нарушения, например, чувствительности пальцев или запахов, или звуков. Так что не удивляйтесь, если пропадет нюх или просядет слух. Также будьте осторожны с переохлаждением. Руна льда у нас, да, и потом могут быть сильнейшие проблемы. То есть кондиционер включаем на минимум. Болезни впоследствии переохлаждения никому не нужны. Еще, кстати, анемия возможна, так что едим побольше гречечки или пьем витаминки, особенно железо. Принимайте, благодарите, друзья, и, конечно же, берегите себя.
0: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
1: Школьник, который набрал 310 баллов на едином государственном экзамене о том, что ему не нашлось места ни в одном высшем учебном заведении, куда он подавал документы.
20: Тот самый человек, который набрал 310 баллов за ЕГЭ, и я не прохожу на бюджет ни в один вуз, куда я подавал документы. Я не знаю, что мне делать, ведь все, что было в моих силах, я сделал по максимуму. Я написал все ЕГЭ на 100, получил 10 баллов индивидуальных достижений. Я готовился 3 года последних, без остановки. Мне было очень тяжело смотреть на эти списки в госуслугах, когда олимпиадник, у которого 160 баллов, выше тебя, вытесняет тебя с бюджета буквально. Ну, я не знаю, что сказать. Я все равно сейчас не понимаю, а что от меня требуется. Я сделал все по максимуму, и я все равно пролетаю. Как это вообще так возможно? У меня уже нет времени что-то менять. Я хочу обратиться к десятиклассникам, девятиклассникам и так далее. Ребят, пишите олимпиады. Лучше вытеснять, чем быть вытесненным, как в моем случае.
0: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
19: Потери растут. За последнюю неделю на СВО погибло больше калининградцев, чем недели раньше. Эпидемия аварий. В Калининградской области жертв и травмированных в ДТП больше, чем в среднем по России. Предприниматели Калининграда загибаются. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Итак, как минимум 1652 жителя Калининградской области погибли на СВО. Это на 5 человек больше, чем сообщалось ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградец, вероятнее всего, намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось почти на 200 человек, до 17341 жителя округа, а в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным З-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
2: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников.
19: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, СВО превратилось в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Подтверждают это и сами участники СВО, которым посчастливилось выжить на фронте.
21: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
22: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику, а теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
19: Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Словом, те, кого отправлять на верную гибель, не так жалко. Впрочем, вопросы морали в части вербовки на верную погибель никого и никогда не волновали. Государственная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы, причем сотрудники могут приезжать к ним домой или на работу. Например, в Брянской области районы, показавшие лучшие результаты вербовки на СВО, получают премии из областного бюджета. А что, деньги не пахнут. При этом власти якобы проявляют заботу о семьях погибших.
2: В Калининградской области планируют упростить оформление выплаты к учебному году для семей погибших участников СВО. Сейчас за выплатой можно обратиться только в Центр социальной поддержки населения. После внесения изменений заявление начнут принимать и в МФЦ, где его зарегистрируют в день обращения. Если воспользоваться госуслугами, в течение 5 рабочих дней необходимые документы все равно придется представить в соцзащиту. Сократить хотят и срок беззаявительного назначения помощи, если все необходимые сведения уже есть в системе. Решения будут принимать за 5 рабочих дней вместо 7. Размер выплаты и круг получателей останутся прежними – 5000 рублей на ребенка от 6 до 18 лет из семьи погибшего участника спецоперации.
19: Жители региона массово гибнут не только в зоне боевых действий, но и в мирной жизни. Смертность на дорогах бьет рекорды. Только в аварии на выезде из Калининграда в воскресенье 9 августа погибли 3 человека. 25-летний водитель Митсубиси и 2 пассажира в возрасте 23 и 25 лет, которые находились в салоне сзади. При обгоне водитель Митсубиси не справился с управлением. Автомобиль врезался в дерево и превратился в груду металлолома. Людей из покореженного салона пришлось доставать спасателям.
2: В Калининградской области в ДТП гибнет и получает травмы больше людей, чем в среднем по России. Область заняла 21 место в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах за первое полугодие 2026 года. Годом ранее регион находился на 27 месте, следует из данных РИА Рейтинг. За полгода в Калининградской области зафиксировали 72 ДТП с пострадавшими на каждые 100 тысяч автомобилей. При этом число погибших и раненых остается выше среднероссийского уровня. В Калининградской области на 100 тысяч жителей пришлось 52 погибших и пострадавших в авариях, тогда как в среднем по России – 49. Самая низкая аварийность зафиксирована в Чечне – 10,7 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Хуже всего ситуация в Тыве и Калмыкии – там 200 и 197 ДТП соответственно.
19: Аналитики сравнивали регионы по данным МВД и Росстата, учитывая все виды транспорта – от легковых авто до автобусов. Рост в рейтинге ДТП означает, что дороги Калининградской области становятся все опаснее на фоне других субъектов Российской Федерации. И по большей части потому, что более трети дорог в регионе не соответствуют уровню качества. Ямы, провалы, отсутствие дорожных знаков и светофоров на аварийных участках – все это, как и лихачество водителей, сказывается на количестве погибших и пострадавших в автоавариях. А вот калининградскому бизнесу и опасных дорог не нужно. Он сам медленно, но уверенно умирает. Прессинг налогообложения на фоне продолжения СВО оказался убийственным для малого и среднего бизнеса. Вот как ситуацию описал гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых.
6: Упало количество туристов, снизились продажи, все в растерянности. У бизнеса, который вложился в туристическую инфраструктуру поселка Железнодорожный, плохое настроение. Я продолжаю работать, но вижу, что люди напряглись, и те проекты, которые ранее планировались, сейчас в стадии обдумывания дальнейших шагов. Дешевых денег сейчас нет, нет и конъюнктуры, чтобы можно было бы вложиться именно сейчас. Желание есть, проектная документация, пожалуйста, а дальше не идет. У меня новых заказов пока нет. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Я пока все заканчиваю, а потом, может быть, поменяю вообще направление. Буду писать мемуары.
19: Одной из причин снижения потока туристов стали проблемы с доступностью региона из-за перебоев с топливом. По словам предпринимателя, часть туристов из Калининграда не смогла добраться до железнодорожного. Дополнительным фактором стало и снижение интереса жителей других регионов к поездкам в Калининградскую область на фоне сложностей с логистикой, в частности, закрытия аэропорта Храброво, который в последнее время из-за атак БПЛА в других регионах все чаще отменяет и задерживает авиарейсы. В общем, грустная картина получается. И Калининградстат это также подтверждает. За последний год количество предприятий и организаций в Калининградской области сократилось на 618. При этом заместитель министра экономики Калининградской области Егор Карнаухов ранее заявлял, что несмотря на рост налоговой нагрузки, число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Видимо, у чиновников своя статистика, далека от реальности. По крайней мере, так легче выдавать желаемое за действительное. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Привет всем, с вами «Балтийский лоцман». Похоже, расслабляться рановато. Регионы снова начали без лишней огласки и шума вводить лимиты на продажу бензина. Воронежская и Липецкая области. С прошлых выходных отпускают строго по 30 литров в сутки на один автомобиль. В Красноярске и Кемерово пока немного щедрее, там дают по 40. Но самое показательное – это массовый запрет на налив топлива в канистры. Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Новосибирск – да фактически уже половина страны. Официально, разумеется, заявляют – это исключительная забота о безопасности, ведь риск пожаров якобы вырос. Серьезно? То есть до того, как на топливном рынке начался шторм, можно было наливать бензин хоть в пластиковый стаканчик, и никто о пожарной безопасности не переживал. А тут резко все вокруг стало воспламеняться? Давайте будем реалистами. Запрет на канистры – это просто попытка сбить ажиотаж и скрыть очевидное. Цель тут простая и прагматичная. Сделать так, чтобы в новостях и соцсетях не появлялись кадры с километровыми ночными очередями и людьми с полными канистрами. Нет канистры, человек не может сделать запас впрок, а значит, заправит положенные 30 литров и быстрее освободит место у колонки. Решение чисто косметическое, чтобы не раздражать глаз. Но это лишь борьба со следствием, а не с причиной. Реальная проблема гораздо глубже. Помните, как в конце июля, когда бензин снова появился на заправках, многие выдохнули? Подумали, что пик пройден, логистику наконец-то наладили, а перебои были лишь временными трудностями. Но давайте разберем подробно, что произошло на самом деле и почему это затишье было лишь короткой иллюзией. В июле, когда масштаб дефицита и резкий рост цен начали вызывать серьезное напряжение в обществе, власти включили ручной режим тушения пожара и просто залили возникшую дыру ресурсами, которые вообще не рассчитаны на долгую дистанцию. Во-первых, директивно отменили и отложили плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Заводам фактически дали жесткую команду: работайте на пределе возможностей, латайте все прямо на ходу, но выдайте объем на рынок прямо сейчас. Во-вторых, временно перекрыли экспорт и выгребли абсолютно все остатки из резервных хранилищ. В-третьих, оперативно обратились к соседям, в Беларусь и Казахстан, выкупив там все доступные излишки по максимальным ценам. На пару недель рынок действительно удалось насытить. На АЗЦ вернулись ключевые марки топлива, очереди спали, и отчеты снова стали выглядеть красиво. Но проблема в том, что завод не может игнорировать плановый ремонт бесконечно. Иначе оборудование просто выйдет из строя с концами, заклинит или произойдет масштабная авария. Поэтому временной оказалась вовсе не проблема. Временным оказалось ее декоративное решение. Искусственная заморозка не способна работать долго по определению. Отложенные летом ремонты на НПЗ все равно придется проводить. Переносить их дальше в осень просто смертельно опасно для производства. Резервы, которые выбросили на рынок в июле, выгребли до самого дна. Из Белоруссии и Казахстана забрали абсолютно все, что те могли отдать без ущерба для собственного населения. Теперь у самих соседей баланс поставок крайне напряженный. И там уже открыто заявляют о рисках дефицита на собственных автозаправках. Если добавить к этому тот факт, что регулярные инциденты на инфраструктурных объектах и ключевых установках первичной переработки нефти продолжаются, получается тупиковый расклад. Старые бреши заделать не успели, новые резервы взять банально негде, а на календаре – бархатный сезон, пик внутренних автопутешествий и аграрная страда, когда солярка и бензин уходят тысячами тонн. Оказалось, что июльские экстренные меры не ликвидировали системный кризис, а лишь отсрочили его проявление на пару недель. Теперь ситуация заходит на второй круг, но уже без прежнего запаса прочности. Когда крупные сетевые автозаправки начинают резать нормы выдачи топлива до 30 литров, мелкие независимые станции вообще закрываются или вывешивают таблички «топлива нет». Водителям грузовиков, коммерческой доставки и региональным перевозчикам приходится простаивать в километровых заторах, теряя рабочие смены и срывая графики поставок. В ближайшие недели проявятся реальные экономические последствия этой комбинации из отложенных ремонтов и опустевших складов. И отразятся они не в успокаивающих ведомственных отчетах, а на табло автозаправочных станций и в стоимости доставки абсолютно всех товаров. Когда дорожает или исчезает топливо, по цепочке мгновенно закладывается рост цен на все подряд. В ценник буханки хлеба, пакета молока, строительных материалов и бытовой техники включена стоимость километра пробега бензовоза и фуры. Дорожает литр на колонке, переписываются ценники на полках магазинов. В Калининградской области эти процессы ощущаются особенно остро. Любые колебания, сбои, логистические задержки и дефицит на общероссийском рынке доходят до территории области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных независимых заправок исчисляется буквально считанными днями. И любая заминка моментально провоцирует ажиотажный спрос. Выход из этого замкнутого круга требует времени и колоссальных ресурсов, которых прямо сейчас в свободном доступе нет. Введение лимитов и запрет на канистры лишь временно маскирует симптомы, но не лечит саму болезнь. Так что это теперь вопрос времени, когда на заправке вернутся и неадекватные ценники, и очереди из машин, и драки, и вранье по телевизору. Как бы ни хотелось списать все на вражескую пропаганду и происки врагов, бензина не будет ровно столько, сколько будет длиться специальная военная операция. Потому что его главное нет. Единственная причина – это беспилотники, которые летят со всех сторон и от которых горят заводы. Это факт. Для кого-то горький, но факт.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Татарстан под бомбежкой. В Нижнекамске атакован крупнейший нефтехимический завод России. Есть погибшие и раненые. Утром 10 августа город подвергся массированному налету беспилотников. Под удар попали промышленные и гражданские объекты, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Сообщается, что погибли 13 человек, еще 39 пострадали. По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в город направили 5 бригад скорой помощи из соседних населенных пунктов. В республике объявлен траур. Как следует из видео местных жителей, целью беспилотников мог стать один из крупнейших в России комплексов «Нижнекамск-Нефтехим», лидер по производству синтетических каучуков. В промзоне, где расположено это предприятие, также находятся НПЗ «Татнефти» и нефтеперерабатывающий комплекс «ТАИФ-НК». Судя по масштабу пожара, горит одна из установок переработки нефти, считает эксперт по энергетике Светлана Коптева.
8: Что именно там загорелось, ну, как можно понять. Это явно технологическая зона, это, скорее всего, установка первичной, а может и вторичной переработки нефти. И это очень важно, потому что если попало по Танеко, то это тяжелейший удар для этой компании. Там каждая установка особая. Вся эта компания относится, пожалуй, к классу ультрасовременных. Там одна из глубочайших, если не самая глубокая в России, переработка нефти с производством самого высококачественного бензина.
7: В июне беспилотники уже атаковали этот НПЗ, а в начале июля – ТАИФ-НК. Предприятие также подвергалось атаке в марте. Тогда погиб один человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. И жертв с каждым днем будет все больше, ведь системы ПВО не справляются, считает военный эксперт Александр Ткачев.
9: Мне кажется, что мы сейчас с вами сталкиваемся уже с системным развалом российской ПВО. То есть сейчас вся надежда именно на мобильные огневые группы в основном. Вот в таких случаях, как, например, НПЗ, потому что стандартных средств зенитно-ракетного типа просто не хватает. Да и самих ракет, точнее противоракет, не хватает. И вот почему мы видим так много стрекота. Каждый раз с мест, где происходит налет, огромное количество стрекота. Потому что ставят кучу мобильных огневых групп за неимением высокотехнологичных средств. И вот эти многочисленные мобильные огневые группы призваны перекрывать ошибки друг друга. Поэтому постепенно вот таких историй, как сегодня в Нижнекамске, будет все больше. И все больше будет жертв.
7: Кроме того, атака на Нижнекамск – это еще и колоссальный удар по экономике страны, которая никак не может оправиться от топливного кризиса, говорит эксперт по энергетике Светлана Коптева.
8: особенно в условиях бензинового дефицита. То есть тогда каждая выбитая установка первичной или вторичной переработки – это огромная проблема. Это, опять же, задержка с восстановлением. А как тут восстановиться, если буквально день через день бьют по НПЗ по пятому, шестому, седьмому, восьмому кругу? И вот, например, собственно говоря, Нижнекамское вот это вот нефтеперерабатывающее предприятие, если говорить про комплекс в целом, уже много раз было под атакой.
4: Однако эксперты говорят, ранее, после атак, настолько серьезных разрушений не было. Сейчас же пожар на предприятии разгорелся с такой силой, что его не могут потушить до сих пор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Радиолента. Прямая речь.
1: Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве Владимир Васин напомнил, какие отметки в паспорте являются обязательными.
5: В паспорте, конечно, нельзя делать никакие отметки самостоятельно, это самое главное. Нельзя расписываться на память, рисовать смайлики или оставлять какие-то очень интересные надписи. Паспорт – это основной документ гражданина Российской Федерации. Конечно, там существуют обязательные отметки. Их всего две. Первая отметка о вашем месте регистрации постоянного проживания, так называемый штамп о том, где вы прописаны. И вторая отметка – это воинская обязанность. Ставится тем, у кого она должна быть. Соответственно, это прежде всего мужчины, но и те женщины, которые проходят на сегодняшний момент службу, она тоже ставится. Есть необязательные отметки, которые ставятся по желанию гражданина. Я сразу скажу и рекомендую поставить штамп о ранее выданных паспортах. Их сотрудники ставят во всех случаях, если вы специально не отказались. Потому что как только вы обращаетесь в какой-то орган и вас спрашивают, а какой у вас был паспорт до этого, у вас всегда есть с собой штамп, вы можете его показать. Поэтому я рекомендую от этого не отказываться. Это вам только поможет при обращении с основным документом.
0: Главные новости дня.
4: Вечное СВО в МИД России исключили заморозку военных действий.

0: мирных переговоров. Заместитель главы российского МИДа Михаил Галузин заявил, что заморозка СВО не устраивает Москву.
1: Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения первопричин этого кризиса никакая заморозка невозможна. Американцы ведут себя непоследовательно. Сами за себя говорят продолжающиеся поставки американских вооружений киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и иное содействие, что не стыкуется со стремлением к миру.
0: Таким образом, хотя американские переговорщики возвращаются к дипломатии, однако старые противоречия за время паузы никуда не исчезли. Тем временем все больше разговоров о мире звучат среди российских политических элит. Например, мэр Москвы Сергей Собянин неожиданно крайне отрицательно высказался об экономике военного времени.
2: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая. И убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают.
0: Согласны с Собяниным и профессиональные экономисты. Экономика военного времени губит гражданские сектора, и люди с каждым днем беднеют все больше, говорит профессор экономики Игорь Липсиц.
3: И то, что сейчас происходит, это, сжатие здоровой ткани экономики. То есть больная ткань военная еще держится и пока растет даже, а вот гражданская, мирная ткань, которая дает возможность жить, она сжимается. И вот этот выпад мэра Собянина, это как раз про то. Он чует, что начинается умирание гражданской экономики. То есть мэр города Москвы выступил против попыток еще более активно развернуть экономику в сторону войны, понимая, что это угробит всех. И администрации местные, и население, то есть все начнут садиться, что называется, на голодный паек, и это будет катастрофа. То есть это даже уже вот в этой властной вертикали начинается понимание, что экономика входит в такую беду, из которой еще неизвестно, есть ли выход вообще.
0: Почему Собянин сделал такое заявление именно сейчас? Эксперты считают, в воздухе висит вопрос о том, куда повернет Россия в сентябре после выборов в Госдуму. Возможно, Владимир Путин решится на массовую мобилизацию, и его пытаются от этого предостеречь. Как пишут некоторые Z-каналы, призвать могут больше миллиона человек, и это изменит жизнь всей страны. Платить мобилизованным по 200-300 тысяч рублей в месяц возможности, скорее всего, уже не будет. И тут могут реализоваться самые мрачные сценарии, про которые в последние месяцы говорят экономисты. Закрытие границ, принудительный труд на военных предприятиях, изъятие вкладов населения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков о том, что переход на использование цифрового рубля будет добровольным.
6: Предлагаться будет выбор, что вы, если захотите, сможете оплатить товар не только обычным рублем наличным, либо банковским рублем, но еще и у вас есть возможность оплатить товар, услугу цифровым рублем. А дальше постепенно для нас все больше и больше понимая, кстати. Я же не зря сказал, что вот там 30, а может быть даже 40 банков сейчас для них не обязательно является цифровой рубль, а устремились сюда. Очевидно, они начнут предлагать разные продукты с использованием цифрового рубля, ну и таким образом привлекать клиентуру. Думаю, что это тоже будет завлекать людей, ну, поскольку новый вариант. Молодежь. Просто чтобы потрогать, пощупать, а что такое цифровой рубль, уверен, будет сама открывать эти счета и активно ими пользоваться. Вот, а так, если говорить, что вот что какая-то революция произойдет, ничего такого особенно заметного не произойдет.
4: На радио «Лента» потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске.

0: Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Продавцы одежды, которые потеряли товары после обстрелов Wildberries, заявили, что компания без их ведома продает остатки на китайском маркетплейсе.
2: Ну что, ребят, каждый день горят склады Wildberries, но что я увидела сегодня? Ту-ту-ту.
3: Вы давно заходили на AliExpress? А надо, ребят, пошлите, покажу.
2: Заходим на AliExpress, в поиске пишем свой бренд, мой бренд Lavita, добавляем платье, и что мы видим? Все наши топы, правда, не все, они сгорели практически все. Завышенная цена, рейтинг занижен, количество подтянуто. Больше всего скажу, что если вы заходите, даже размеры все подтянуты. То есть все количество и все проставлено полностью. Это что происходит?
4: Ребят, что за херня? Мои сгоревшие костюмы на электростале продаются на AliExpress. С моими фотографиями, с моими отзывами. Это что получается? Они ни хрена не сгорели? Получается, их вывезли. Сейчас их кто-то там продает.
0: Элементарная экономика о том, что в страну начали массово завозить женщин из Северной Кореи, в то время как для россиянок работы якобы не хватает.
5: В российские регионы начали организованно привозить северокорейских женщин. Их нанимают на швейные фабрики, агрофермы, пищевые производства и конвейерные производства. Минимальная оплата 480 рублей в час. И на минуточку, это 80 тысяч рублей в месяц при стандартной занятости. И речь о минималке. Кадровая компания готова направлять на заводы сразу по 40 женщин. И заметьте, еще недавно кореянок не устраивала зарплата 55 тысяч рублей. Делаем выводы. Их услышали и зарплату подняли. Напомним, глава Оренбурга Альберт Юмадилов признал, что попытка пригласить работников из Северной Кореи провалилась. На зарплату 55 тысяч рублей они работать не согласились. И тут возникает неудобный вопрос. А что в этой истории случилось с россиянками? У нас не осталось женщин, готовых работать за 80 тысяч в месяц? Страна годами говорит о необходимости повышать рождаемость, удерживать людей в регионах и защищать отечественный рынок труда. А дефицит работников тем временем закрывают импортом рабочей силы. Получается довольно странная демографическая политика. Своих призывают рожать, а на что тогда жить, если рабочие места отдают иностранкам?
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде их на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что он нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на которые люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Может, не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр, Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-Казахское ЭСП по удою России.
7: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Это еще не мобилизация, но это и не лучше. В Пензе группам по отлову мужчин на СВО выдали спецтранспорт. Скрытая мобилизация в Пензе набирает обороты. Теперь мужчин не просто похищают на улице посреди бела дня, а приходят за ними домой. Причем сотрудники таких групп не гнушаются физического насилия и обмана. Так сотрудник местного частного охранного предприятия Сергей Тепляков рассказал, как его чуть было не похитили прямо из двора собственного дома. Подъехали неизвестные в штатском. Один из них представился участковым и попросил предоставить документы.
9: Подъехала машина, вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. Вытащил телефон из кармана, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что, И вот тут вовремя сын подъехал.
8: Отбить Сергея помог подоспевший сын, который и снял происходящее на видео. Неизвестные нападавшие моментально сели в машину и скрылись.
10: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
8: Другому жителю Пензенской области Алексею Денисенко на помощь пришла жена. Его схватили, когда он косил траву в парке в качестве обязательных работ по решению суда. Двое неизвестных потребовали ехать с ними, пригрозив, что иначе будет хуже. Вместе с отловщиками была сотрудница местной администрации. Алексею пообещали, что его везут в администрацию для уточнения данных. Жена мужчины смогла догнать машину, заставила остановиться и вытащила мужа из автомобиля.
11: Слышь, мы проститутки, Кулак, а его как посадили? Ну мы здесь при чем?
12: А кто сажал?
8: В обоих случаях близкие спасенных мужчин говорят, что для облав использовали автомобили местной администрации. Это подтверждается данными о номерных знаках из открытых баз данных. Ситуация с похищением мужчин стала настолько массовой, что местные жители начали организованно с ней бороться. Например, в поселке Башмаково люди самоорганизовались в дружину и патрулируют населенный пункт, чтобы отбивать земляков. Некоторых участников дружины уже вызвали в полицию и угрожали отправить на СВО. Точечные облавы на мужчин начались в Пензенской области еще в июне. В сети сотни жалоб родственников о том, что их родных схватили просто посреди улицы, увезли в военкомат и силой заставили подписать контракт. Причем об этом близкие узнают через несколько дней, когда похищенный уже оказывается в учебке. Жители Пензы жалуются, что рекрутеры получают деньги за привлечение людей на контракт. Именно поэтому они действуют так агрессивно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
14: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Он прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
13: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
15: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
13: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
14: Ну вот еще кому-то не повезло. Нашему засадили, интересно. Прям в лоб.
13: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
16: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях мадяр показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
13: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
12: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
13: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
5: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
17: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
5: Американская разведка ведет удары. Военкор Романов о помощи Вашингтона Киеву.
18: Американская сторона бесплатно предоставляет Украине разведывательные данные, в том числе для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России. Об этом говорится в статье журнала The Atlantic. По словам американских и украинских источников, США по-прежнему предоставляют бесплатно только разведывательную информацию, в том числе пакеты данных для наведения ударов по позициям российских военных на Украине и по энергетической инфраструктуре в России, говорится в материале. Как в нем отмечается, в поддержку этого в действующей администрации выступает, в частности, директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Еще один привет пенсионным анкоришским токсикоманам. То, что осенью противник начнет наносить удары по объектам энергетики – очевидный факт. Является ли это очевидным для начальника генерального штаба Герасимова – вопрос открытый. И открыт он в контексте заблаговременного выстраивания воздушной обороны ключевых объектов энергетики южной части Российской Федерации.
5: Польша хочет долгой войны. Военкор Живов о позиции Навроцкого.
17: Сначала цитата польского президента. «Там, где бьют москаля, Польша будет помогать». Он, президент, заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Польше в конфликте с Россией. «Наш интерес в том, чтобы они воевали как можно дольше и как можно эффективнее. Мы с ними, но здесь Польша. Здесь наши интересы», — сказал он. Ранее Навроцкий заявлял, что Россия остается угрозой для стран Центральной и Восточной Европы, вне зависимости от ее политического устройства. Также глава МИД Польши Сикорский предложил сбивать российские баллистические ракеты польскими комплексами «Патриот» над Украиной, не дожидаясь их приближения к польской границе. И думаю, скоро они начнут это делать.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400, а в Ростовской области – «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
19: Прикиньте, что у нас сейчас так взорвалось сверху, что мы вообще от жизни, да?
20: Да.
13: Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
16: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна-купол-гарант» военные глушат спутниковую связь Starlink. Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна-купол-гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
13: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
21: Абсолютно пустые пляжи. Закрыли вход на пляж. Никого нет. Там сегодня что-то разорвали, что-то упало. В общем, все дымит, горит.
13: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь-С-1» в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлетка-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС «Каста-2Е2» также в Ростовской области. Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас? Информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците. Ведь производить такие системы крайне сложно. Особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу 2 крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК». Общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Говорят военкоры.
23: Ракеты пойдут через Турцию. Военкор подобный о возможной передаче атакам с Украины.
24: По данным ряда западных медиа, Украина намерена закупить у Турции крупную партию американского вооружения, в том числе дальнобойные ракеты «Атакамс». В пакет поставок, как утверждается, должны войти 70 баллистических ракет, 12 пусковых установок, а также кассетные боеприпасы. Общая стоимость контракта оценивается в $283 миллиона. Сделка возможна только при условии официального разрешения Вашингтона. Поскольку вооружение произведено в США, для его реэкспорта требуется согласие американских властей. По информации изданий, Госдепартамент США уже направил соответствующее уведомление в Конгресс. Предполагается, что передача техники может пройти через турецкие, болгарские и американские частные компании. Эксперты отмечают, если сделка все-таки состоится, то для Турции такая схема может быть выгодна с точки зрения оптимизации собственных арсеналов. Для Киева же получение «Атакамс» и пусковых установок означает расширение возможностей по поражению целей на большой дальности.
23: Глубокого тыла больше нет. Военкор, канал «Два майора» об ударах по Татарстану.
24: Противник нанес удары как по производственным, так и по гражданским объектам. Есть погибшие. В республике объявлен траур. Местные жители и мониторинговые каналы фиксируют взрывы, полеты дронов, а также дым и пожары в районе промышленной зоны. По предварительным данным, целью стал нефтехимический кластер. Введен режим угрозы атаки беспилотников, в ряде городов Закамья ограничена работа аэропортов. Это уже как минимум третья атака на промзону Нижнекамска в 2026 году, после 12 июня и 8 июля. На республику в целом регулярные налеты и десятки режимов беспилотной опасности с начала лета, особенно плотно в августе. Расстояние от линии фронта или ближайшего участка российско-украинской границы порядка 1200-1300 километров. Глубокий тыл, которого больше просто нет. Регулярные прорывы на такие дистанции к ключевым объектам топливно-энергетического комплекса и нефтехимии показывают. Противник продолжает насыщать небо дальними ударными беспилотниками, и отдельные машины все равно достигают цели.
23: Нож в спину. Военкор Романов о Турции, проливах и оружии для Украины.
18: Турция начала вводить ограничения на торговое судоходство в Черном море. Управление береговой охраны отказало в проходе через проливы некоторым судам, следующим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Снова нож в спину от турецких партнеров? Дальше еще новость. Украина закупила у Турции 70 ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня и десятки тысяч кассетных боеприпасов. Как указано в сопроводительном листе уведомления, первоначальная стоимость приобретения составляет приблизительно 28 миллионов долларов. Сразу вспоминаются пенсионные фанаты стамбульских переговоров. А еще в такие моменты вспоминаю, как Игорь Стрелков-Диркин когда-то предупреждал, что пока мы воюем с Украиной, на нас нападет Турция. Как-то такие прогнозы реалистичнее зазвучали.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Житель Москвы рассказал, что из-за задолженности перед бюджетом судебный пристав принуждает его подписать контракт с Министерством обороны.
3: Привет. Новая задачка тут опять образовалась. Вы, наверное, в курсе, что в городе Пенза неизвестные люди ездят, забирают должников, а должников по алиментам, по налогам, по другим каким-то вещам. И заставляют их подписывать контракт на СВО. Ну и вот, казалось бы, это где-то далеко, но это дошло даже до меня, когда у меня тоже есть долги перед бюджетом в виде субсидиарной ответственности. И мой пристав начал продавать мне контракт на СВО с целью приостановить мое исполнительное производство. Она, точнее, видите ли, устала заниматься выжиманием из меня долгов. Ну вот давайте все вместе подумаем, а что делать, правда, ну, людям-то? Что нам делать, как нам обезопасить себя, если ты не хочешь подписывать никакие контракты?
22: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Срочная служба в России все чаще оказывается не годом в армии, а дорогой к бессрочному контракту и отправке на войну. Солдатам обещают службу с беспилотниками и хорошую зарплату, но после подписи человек может оказаться совсем не там, куда его вербовали. Отказаться бывает сложно. Родственники рассказывают об угрозах, обмане, отобранных телефонах и документах, оформленных без свободного согласия. Сегодня разберемся, как срочников превращают в добровольцев, зачем армии понадобились десятки тысяч новых контрактников и почему обещание вернуться домой через год больше ничего не гарантирует.
6: Да, тема максимально тяжелая, но разобраться в ней нужно. Потому что одно дело читать сухие новости, а совсем другое понимать, как вся эта машина работает в реальности. На земле, так сказать.
4: Ну да, потому что на бумаге это все звучит гладко. Пришел, прочитал условия, ну, согласился и подписал.
7: Вот именно, на бумаге просто идеальная бюрократия. А в жизни это оборачивается колоссальным психологическим давлением, и сценарии-то очень похожие. Вот, например, известная история Александра Сафонова.
4: Ага.
7: Его призвали из Курской области в июле 26-го. Парню 19 лет, ну, почти 20, и спустя буквально две недели службы начинается просто дикий прессинг.
4: Слушай, прессинг — это вообще понятие растяжимое, мы же про армию говорим. Что конкретно там происходит?
7: Ну, смотри, его непрерывно обрабатывали в закрытом кабинете около 7 часов.
4: Ого, 7 часов.
7: Да, 7 часов убеждают подписать контракт с войсками беспилотных систем, и там в ход идут прямые угрозы, вплоть до угроз смертью. Открытым текстом срочников называют мясом и внушают, что отказ никого не спасет.
4: Подожди, это же какой-то полноценный допрос получается?
7: Хуже. На допросе у тебя есть статус, адвокат, может быть, а здесь ты никто. Итог понятен после такой изматывающей обработки, на бумаге появляется подпись. И это абсолютно системная история для 25 и 26 годов.
4: То есть это не разовые перегибы?
7: Вообще нет. Массово отбирают телефоны, сажают в карцер, лишают еды. Бывали случаи, когда заставляли подписывать документы прямо на полу эшелона, который уже везет людей куда-то в Приморье.
4: Слушай, я тут все-таки побуду скептиком. Но вот парню 19 или 20 лет. Юридически это совершеннолетний, взрослый человек.
7: Ну да.
4: На гражданке он может ипотеку взять, бизнес открыть. Если на тебя давят в офисе, ты можешь просто встать, сказать «нет», развернуться и выйти. Разве в армии он не может отказаться от этих разговоров?
7: А вот это главная иллюзия. Иллюзия взрослости, которой системе очень удобно прикрываться. Возраст нужен только для одного, чтобы подпись была легальной.
4: В смысле?
7: Ну, чтобы бумага имела силу. Но физически он уйти никуда не может. Обычный человек может выйти от начальника, а срочник не может выйти за ворота части. Тотальная изоляция.
4: А, то есть он все равно ночует в той же казарме?
7: Конечно. Офицер, который требует подпись, контролирует вообще все. Когда парень спит, что он ест, дадут ли ему позвонить матери, пойдет ли он в наряд.
4: Игра в одни ворота получается.
7: Абсолютно. Командиру даже не обязательно напрямую приказывать «подпиши». Достаточно создать невыносимые условия, легально, по уставу. Бесконечные наряды, лишение сна. И потом чиновники говорят, ну, он же сам ручку держал.
4: Ну, ручку-то он сам держал, да.
7: Держал-то сам, но альтернатива этой подписи не возвращение домой, а продолжение службы в аду, в которой ему специально устроили.
4: Хорошо, допустим, уйти он не может. Но чем пугают? Что заставляет сломаться? Понятно же, что нарядами вне очереди человека на бессрочный контракт не загонишь.
7: Пугают приграничьем. Это главный козырь. Угроза отправки туда, где идут реальные боевые действия.
4: Стоп. Официально же постоянно говорят, что срочники в боях не участвуют.
7: Официально – да. Их не отправляют штурмовать позиции. Но реальность такова, что война сама пришла в российское приграничье. В той же Курской области в 24-м году под ударами оказались как минимум 344 срочника.
4: Ничего себе.
7: И не менее 77 погибли. Причем это только те, кого удалось подтвердить.
4: То есть юридически они вроде как в тылу служат, а фактически сидят под бомбами.
7: Вот именно. Государство чертит линию на карте. Тут война, а тут просто охрана границы. Но для ракеты или дрона этой разницы нет. И на этом циничном моменте строится все давление.
4: Им так и говорят. Все равно поедешь под пули.
7: Да, прямым текстом говорят, ты в любом случае окажешься там, где стреляют. Только без контракта ты будешь сидеть там бесплатно, без статуса, без выплат за ранения.
4: А с контрактом с деньгами?
7: Да.
4: Слушай, у меня тут резонный вопрос возникает. Если армия по закону и так может отправить срочника в эту опасную зону, ну, в Курскую область, зачем им вообще выбивать подпись? Зачем этот спектакль на 7 часов взяли, посадили в грузовик и увезли?
7: А потому что подпись вешает кучу бюрократических проблем. Это же магия просто. Во-первых, призывник мгновенно становится добровольцем.
4: Статистика, значит.
7: Конечно. Командир выполняет план, получает премию. Во-вторых, контрактника можно уже вообще без всяких оговорок отправить прямо на линию фронта, хоть в танк посадить.
4: Срочника так нельзя.
6: Срочника дивизия, да. Ну и в-третьих, это дает огромный политический бонус государству. Конвейер работает, люди идут, и при этом не нужно произносить токсичное слово «мобилизация».
4: То есть, короче говоря, подпись – это чисто бюрократическое удобство, чтобы красивая цифра в отчете была.
6: 100%. И этот бюрократический голод очень хорошо объясняет, почему именно к лету 26-го года начали так прессовать.
4: А что случилось летом 26-го? Откуда такая срочность?
6: Стали создавать новые войска беспилотных систем. Это подавали как прорыв. И под это дело спустили просто гигантский план набора.
4: Большой план.
6: До конца 26-го года нужно было набрать почти 79 тысяч человек.
4: 79 тысяч? Операторов дронов? Это же целая армия?
6: Да. И почти 11 тысяч из них хотели сделать именно из срочников. Быстро перевести на контракт.
4: И как успехи? Набрали?
6: 50-я часть плана.
8: Жесть.
6: И что делает система, когда не может привлечь людей с улицы? Она начинает давить на тех, кто уже у нее в руках. На срочников. Их же ловить не надо, они уже в форме и пострижены. Нужна только подпись.
8: Ну слушай, управлять дроном – это же звучит как мечта, если уж ты попал в армию. В рекламе это показывают как технологичную работу, теплый бункер, монитор, джойстик. Это же не по грязи ползать с автоматом. Разве не логично, что многие сами соглашаются?
6: Логично. И реклама давит именно на это. Слоган негласный, но понятный. Джойстик вместо окопа. Но в жизни все вообще иначе. Во-первых, радиосигнал от пульта моментально пеленгуют.
8: То есть их вычисляют.
6: Да, и оператор становится приоритетной мишенью для артиллерии. Никакого безопасного бункера с кондиционером там нет. Это передовая. А во-вторых, и это главное, после подписи статус военного важнее статуса оператора.
8: Подожди, в смысле, у них могут забрать пульт и дать лопату?
6: Легко. Известна трагическая история Валерия Аверина. Студент, 23 года. В январе 26-го поверил рекламе, подписал контракт, даже отучился на оператора. А вскоре погиб в Луганской области.
8: И погиб он не за монитором?
6: Нет. Как выяснилось, командир на месте просто порвал все эти устные договоренности. Не хватает штурмовиков, берем оператора и отправляем в пехоту.
8: То есть человек думает, что идет на умную работу, а подписывает бумагу, которая делает его просто, ну, собственностью командира.
6: Именно так. Приказы не обсуждаются.
8: Жестко. Давай тогда про деньги поговорим. Это же еще один важный фактор. Вот солдат сломался под угрозами или просто подумал, ну, рискну. Подпишу на год, получу огромную региональную выплату. Куплю квартиру, закрою долги и ровно через год вернусь.
6: А вот это главный структурный обман во всей этой схеме.
8: В смысле обман?
6: Контракт на один год – это фикция. Указ о частичной мобилизации от сентября 22 года ведь никто не отменял.
8: Ага.
6: И этот указ автоматически делает все новые контракты бессрочными.
8: Подожди, то есть дата «один год» в контракте юридически ничего не значит?
6: Вообще ничего. Пустой звук. Уволиться сейчас можно только по трем причинам. Предельный возраст, инвалидность с категории «Д» или тюремный срок. Все. Тебе показывают красивую бумагу, где написано «на год», а по факту ты покупаешь билет в один конец.
8: Да уж. А еще ведь этот единый цифровой реестр?
6: Бумажные повестки – это уже прошлый век. Реестр собирает данные из налоговой, больниц, банков. Система видит призывника везде.
8: И электронная повестка считается врученной автоматом.
6: Да. Призыв стал таким непрерывным конвейером. Человек не может легально работать, водить машину, спрятаться на гражданке, что-то сложнее, и это тоже психологически давит.
8: Но я все равно хочу поспорить про деньги. Если посмотреть на выплаты, это же миллионы рублей сейчас. Если парень из бедного региона берет эти деньги, чтобы спасти семью от нищеты, это же его осознанный выбор, рыночный механизм. Разве можно называть это принуждением?
6: Ну, экономическая свобода тут совершенно иллюзорна. Давай посмотрим на хронологию. Сначала государство само призывает парня и отправляет его в приграничье под бомбы. Создает смертельную угрозу, причем бесплатно.
8: Так.
6: А потом приходит представитель того же государства и говорит: «Слушай, ты все равно рискуешь жизнью. Давай мы тебе за это миллион заплатим».
8: А, ну да. Звучит как рэкет из 90-х. Сначала разбили витрину, а потом пришли крышу предлагать. Только ставка – жизнь.
6: Идеальная аналогия. Искусственно создают угрозу, а потом предлагают от нее откупиться. Ну, или застраховаться контрактом. И умалчивают, что страховка бессрочная. Выбор между умереть бесплатно и умереть за деньги – это не свободный выбор. Это принуждение в финансовой обертке.
8: Картина мрачная вырисовывается, но ведь это же огромная бюрократическая система. Как она себя защищает? Вот родители узнают, что сына заставили подписать, они же начинают жаловаться, писать заявление. Что происходит в юридическом поле?
7: Включается круговая порука. В январе 26 года был случай. 9 семей написали коллективное заявление в военную прокуратуру.
8: Сразу 9?
7: Да, заявили, что принудили подписать контракты больше 100 срочников. Это масштабная история. И как думаешь, что официально ответили?
8: Ну, наверное, нарушений не выявлено, все по закону.
7: Слово в слово. Официальная позиция Министерства обороны – все строго добровольно. Прокурор приходит, командир достает из папки бумажку и говорит, вот подпись он совершеннолетний подписал сам.
8: А доказать угрозы нельзя.
7: Как ты их докажешь? Телефоны отобрали, аудио не записать, копии контрактов на руки не дают, говорят, ну, защита персональных данных.
8: Удобно устроились. Получается, родители остаются один на один со стеной.
7: Да, родители превращаются в частных следователей. Ищут свидетелей по чатам, по крупицам собирают информацию.
8: Но в медиа же проскакивают новости, что правозащитники поднимают шум и кого-то удается вернуть домой. Контракт аннулируют. Значит, можно бороться?
7: Бороться можно, но это ненормально. Правосудие не должно зависеть от того, стал ли пост матери вирусным в соцсетях. Если одного отбивают через скандал на всю страну, это значит, что в 99 других случаях система просто переварила человека тихо.
8: То есть всем чиновникам выгодно просто закрыть глаза?
7: Конечно. Министерству нужны цифры, округу выполнения плана, офицеру отсутствие жалоб от начальства. Настоящая добровольность – это когда рядом гражданский адвокат, есть время подумать и право отозвать подпись через пару дней, а не автограф, выбитый угрозами за закрытыми дверями. Ничего прозрачного в этой системе сейчас нет.
8: В общем, картина получается предельно ясная. Срочная служба стала удобным резервуаром, из которого армия набирает людей для продолжения войны. Молодому солдату обещают деньги, спокойную работу с дронами и короткий контракт. Но за подписью могут скрываться отправка в зону боевых действий и служба без понятной даты окончания. Когда согласие получают угрозами, обманом или административным давлением, называть такого человека добровольцем можно только на бумаге. Пока войне требуются новые люди, давление на срочников будет расти. А их родителям все чаще придется доказывать, что контракт вообще подписывался не по собственной воле. Проблема никуда не исчезла. Поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали, и берегите себя.
22: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: Потери растут. За последнюю неделю на СВО погибло больше калининградцев, чем недели раньше. Эпидемия аварий. В Калининградской области жертв и травмированных в ДТП больше, чем в среднем по России. Предприниматели Калининграда загибаются. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Итак, как минимум 1652 жителя Калининградской области погибли на СВО. Это на 5 человек больше, чем сообщалось ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградец, вероятнее всего, намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось почти на 200 человек, до 17341 жителя округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным З-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
10: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников.
9: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, СВО превратилось в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Подтверждают это и сами участники СВО, которым посчастливилось выжить на фронте.
11: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
14: По двое сходим на линии. Работаем. Раз идем, дрон зависнет. Нас не трогают. Искали технику. А теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
9: Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Словом, те, кого отправлять на верную гибель, не так жалко. Впрочем, вопросы морали в части вербовки на верную погибель никого и никогда не волновали. Государственная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы, причем сотрудники могут приезжать к ним домой или на работу. Например, в Брянской области районы, показавшие лучшие результаты вербовки на СВО, получают премии из областного бюджета. А что? Деньги не пахнут. При этом власти якобы проявляют заботу о семьях погибших.
10: В Калининградской области планируют упростить оформление выплаты к учебному году для семей погибших участников СВО. Сейчас за выплатой можно обратиться только в Центр социальной поддержки населения. После внесения изменений заявление начнут принимать и в МФЦ, где его зарегистрируют в день обращения. Если воспользоваться госуслугами, в течение 5 рабочих дней необходимые документы все равно придется представить в соцзащиту. Сократить хотят и срок беззаявительного назначения помощи, если все необходимые сведения уже есть в системе. Решения будут принимать за 5 рабочих дней вместо 7. Размер выплаты и круг получателей останутся прежними. 5000 рублей на ребенка от 6 до 18 лет из семьи погибшего участника спецоперации.
9: Жители региона массово гибнут не только в зоне боевых действий, но и в мирной жизни. Смертность на дорогах бьет рекорды. Только в аварии на выезде из Калининграда в воскресенье 9 августа погибли 3 человека. 25-летний водитель Митсубиси и 2 пассажира в возрасте 23 и 25 лет, которые находились в салоне сзади. При обгоне водитель Митсубиси не справился с управлением. Автомобиль врезался в дерево и превратился в груду металлолома. Людей из покореженного салона пришлось доставать спасателям.
10: В Калининградской области в ДТП гибнет и получает травмы больше людей, чем в среднем по России. Область заняла 21 место в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах за первое полугодие 2026 года. Годом ранее регион находился на 27 месте, следует из данных РИА Рейтинг. За полгода в Калининградской области зафиксировали 72 ДТП с пострадавшими на каждые 100 тысяч автомобилей. При этом число погибших и раненых остается выше среднероссийского уровня. В Калининградской области на 100 тысяч жителей пришлось 52 погибших и пострадавших в авариях, тогда как в среднем по России 49.
5: Самая низкая аварийность зафиксирована в Чечне – 10,7 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Хуже всего ситуация в Тыве и Калмыкии – там 200 и 197 ДТП соответственно.
9: Аналитики сравнивали регионы по данным МВД и Росстата, учитывая все виды транспорта – от легковых авто до автобусов. Рост в рейтинге ДТП означает, что дороги Калининградской области становятся все опаснее на фоне других субъектов Российской Федерации. И по большей части потому, что более трети дорог в регионе не соответствуют уровню качества. Ямы, провалы, отсутствие дорожных знаков и светофоров на аварийных участках – все это, как и лихачество водителей, сказывается на количестве погибших и пострадавших в автоавариях. А вот калининградскому бизнесу и опасных дорог не нужно. Он сам медленно, но уверенно умирает. Прессинг налогообложения на фоне продолжения СВО оказался убийственным для малого и среднего бизнеса. Вот как ситуацию описал гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых.
12: Упало количество туристов, снизились продажи. Все в растерянности. У бизнеса, который вложился в туристическую

0: который в последнее время из-за атак БПЛА в других регионах все чаще отменяет и задерживает авиарейсы. В общем, грустная картина получается. И Калининградстат это также подтверждает. За последний год количество предприятий и организаций в Калининградской области сократилось на 618. При этом заместитель министра экономики Калининградской области Егор Карнаухов ранее заявлял, что несмотря на рост налоговой нагрузки, число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Видимо, у чиновников своя статистика, далека от реальности. По крайней мере, так легче выдавать желаемое за действительное. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Привет всем, с вами «Балтийский лоцман». Похоже, расслабляться рановато. Регионы снова начали без лишней огласки и шума вводить лимиты на продажу бензина. Воронежская и Липецкая области. С прошлых выходных отпускают строго по 30 литров в сутки на один автомобиль. В Красноярске и Кемерово пока немного щедрее. Там дают по 40. Но самое показательное – это массовый запрет на налив топлива в канистры. Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Новосибирск – да фактически уже половина страны. Официально, разумеется, заявляют – это исключительная забота о безопасности, ведь риск пожаров якобы вырос. Серьезно? То есть до того, как на топливном рынке начался шторм, можно было наливать бензин хоть в пластиковый стаканчик, и никто о пожарной безопасности не переживал. А тут резко все вокруг стало воспламеняться? Давайте будем реалистами. Запрет на канистры – это просто попытка сбить ажиотаж и скрыть очевидное. Цель тут простая и прагматичная – сделать так, чтобы в новостях и соцсетях не появлялись кадры с километровыми ночными очередями и людьми с полными канистрами. Нет канистры – человек не может сделать запас впрок, а значит, заправит положенные 30 литров и быстрее освободит место у колонки. Решение чисто косметическое, чтобы не раздражать глаз. Но это лишь борьба со следствием, а не с причиной. Реальная проблема гораздо глубже. Помните, как в конце июля, когда бензин снова появился на заправках, многие выдохнули? Подумали, что пик пройден, логистику наконец-то наладили, а перебои были лишь временными трудностями. Но давайте разберем подробно, что произошло на самом деле и почему это затишье было лишь короткой иллюзией. В июле, когда масштаб дефицита и резкий рост цен начали вызывать серьезное напряжение в обществе, власти включили ручной режим тушения пожара и просто залили возникшую дыру ресурсами, которые вообще не рассчитаны на долгую дистанцию. Во-первых, директивно отменили и отложили плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Заводам фактически дали жесткую команду – работайте на пределе возможностей, латайте все прямо на ходу, но выдайте объем на рынок прямо сейчас. Во-вторых, временно перекрыли экспорт и выгребли абсолютно все остатки из резервных хранилищ. В-третьих, оперативно обратились к соседям – в Беларусь и Казахстан, выкупив там все доступные излишки по максимальным ценам. На пару недель рынок действительно удалось насытить. На АЗЦ вернулись ключевые марки топлива, очереди спали и отчеты снова стали выглядеть красиво. Но проблема в том, что завод не может игнорировать плановый ремонт бесконечно. Иначе оборудование просто выйдет из строя с концами, заклинит или произойдет масштабная авария. Поэтому временной оказалась вовсе не проблема. Временным оказалось ее декоративное решение. Искусственная заморозка не способна работать долго по определению. Отложенные летом ремонты на НПЗ все равно придется проводить. Переносить их дальше в осень просто смертельно опасно для производства. Резервы, которые выбросили на рынок в июле, выгребли до самого дна. Из Беларуси и Казахстана забрали абсолютно все, что те могли отдать без ущерба для собственного населения. Теперь у самих соседей баланс поставок крайне напряженный. И там уже открыто заявляют о рисках дефицита на собственных автозаправках. Если добавить к этому тот факт, что регулярные инциденты на инфраструктурных объектах и ключевых установках первичной переработки нефти продолжаются, получается тупиковый расклад. Старые бреши заделать не успели, новые резервы взять банально негде, а на календаре бархат.

0: солнцепечатный сезон, пик внутренних автопутешествий и аграрная страда, когда солярка и бензин уходят тысячами тонн. Оказалось, что июльские экстренные меры не ликвидировали системный кризис, а лишь отсрочили его проявление на пару недель. Теперь ситуация заходит на второй круг, но уже без прежнего запаса прочности. Когда крупные сетевые автозаправки начинают резать нормы выдачи топлива до 30 литров, мелкие независимые станции вообще закрываются или вывешивают таблички «топлива нет». Водителям грузовиков, коммерческой доставки и региональным перевозчикам приходится простаивать в километровых заторах, теряя рабочие смены и срывая графики поставок. В ближайшие недели проявятся реальные экономические последствия этой комбинации из отложенных ремонтов и опустевших складов. И отразятся они не в успокаивающих ведомственных отчетах, а на табло автозаправочных станций и в стоимости доставки абсолютно всех товаров. Когда дорожает или исчезает топливо, по цепочке мгновенно закладывается рост цен на все подряд. В ценник буханки хлеба, пакета молока, строительных материалов и бытовой техники включена стоимость километра пробега бензовоза и фуры. Дорожает литр на колонке, переписываются ценники на полках магазинов. В Калининградской области эти процессы ощущаются особенно остро. Любые колебания, сбои, логистические задержки и дефицит на общероссийском рынке доходят до территории области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных независимых заправок исчисляется буквально считанными днями. И любая заминка моментально провоцирует ажиотажный спрос. Выход из этого замкнутого круга требует времени и колоссальных ресурсов, которых прямо сейчас в свободном доступе нет. Введение лимитов и запрет на канистры лишь временно маскирует симптомы, но не лечит саму болезнь. Так что это теперь вопрос времени, когда на заправке вернутся и неадекватные ценники, и очереди из машин, и драки, и вранье по телевизору. Как бы ни хотелось списать все на вражескую пропаганду и происки врагов, бензина не будет ровно столько, сколько будет длиться специальная военная операция. Потому что его главное... Нет. Единственная причина – это беспилотники, которые летят со всех сторон и от которых горят заводы. Это факт. Для кого-то горький, но факт.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Жительницы Луганска рассказали, в каком плачевном состоянии сегодня находится некогда популярное место отдыха – парк 1 мая.
4: Луганск. Парк 1 мая. Здесь можно покататься на аттракционах, полюбоваться природой, вкусно покушать.
5: Можно было когда-то, но не сейчас.
4: Почти все аттракционы закрыты. Работает всего пару-тройку штучек, что в целом неудивительно, потому что их состояние оставляет желать лучшего.
5: Трава здесь не то что не покошена, ее здесь столько, что можно создать отдельный парк джунглей.
4: От ручейка здесь тоже ничего не осталось. Только лужа. Но больше всего пугает состояние зоопарка. Сейчас он закрыт для посещения, но животные все еще находятся внутри.
5: Везде стоит невыносимый запах, а сквозь щели можно увидеть, в каком состоянии находятся животные.
4: Очень жаль, что такое замечательное место находится в таком состоянии.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Турция поможет ВСУ. Анкара передаст Украине ракеты и другое оружие. В запланированные поставки входят 70 баллистических ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня, около 2500 неуправляемых реактивных ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Передача оружия начнется сразу после прохождения обязательной процедуры согласования с Вашингтоном, ведь именно в США Турция закупала это вооружение. Однако препятствовать Турции американцы явно не собираются. Госдеп уже направил в Конгресс два официальных уведомления о намерении одобрить реэкспорт американского вооружения из турецких запасов. Чем могут быть опасны ракеты «Атакамс» для России, рассказывает военный эксперт Юрий Федоров.
7: Что такое 70 ракет «Атакамс»? Это довольно большое количество по сравнению с теми количествами, которые Украина получала от Соединенных Штатов до сих пор. Дальность действия у нее не очень большая, 165 километров максимум, но она снабжена так называемыми кассетными боеголовками, то есть боеголовками, которые разбрасывают большое количество поражающих элементов. Ну, в общем, одна такая боеголовка «Атакамс» может уничтожить все живое на достаточно большой площади.
6: Таким образом, уже в ближайшее время Украина получит около 70 смертоносных баллистических ракет, которые практически невозможно сбить системами ПВО. Но и это еще не все. Крайне опасны и неуправляемые реактивные ракеты М-26, а их Украине дадут огромное количество, более 2500 штук, говорит военный эксперт Федоров.
7: Вот тут очень важно подчеркнуть. Получат 2500 неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймерсов» или М-270. Почему это важно? Потому что летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймерс», научились сбивать с траектории при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой и в районе Доброполья. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно увеличиться.
6: Это уже не первое решение Турции, которое откровенно бьет по России. Недавно страна ограничила движение коммерческих судов в Черном море через свои проливы. Уже несколько российских судов не получили транзитные разрешения для пересечения пролива Дарданелла. При этом, оказывается, заблокирован порт Новороссийск, ключевой российский центр экспорта нефти и зерна в этом регионе, говорит экономист Сергей Попов.
8: То есть Турция своим решением закрыла для международной торговли воды России и Украины во избежание потери имущества, жертв среди моряков и вполне возможного экологического бедствия. Я, кстати, думаю, что экологические соображения тут сыграли ключевую роль. Ну, сами посудите, Новороссийск – это крупнейший нефтеэкспортный порт России. Туда и оттуда постоянно идут многочисленные танкеры, на которые Украина, по сути дела, объявила охоту. И если там в Черном море разольется целый танкер нефти, то последствия будут абсолютно чудовищные.
6: Эксперт говорит, перекрытие проливов может создать новые сложности для экспортной торговли России. И это в то время, когда экспорт зерна в стране схлопнулся на треть, и аграрии несут существенные убытки, а нефтяники теряют все возможности воспользоваться взлетевшими ценами на нефть на внешних рынках из-за войны в Иране. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава Купинского района Новосибирской области Владимир Шубников потребовал от фермеров за 2-3 дня избавиться от всего поголовья свиней якобы из-за африканской чумы.
10: Такими шагами он скоро будет куплен к концу недели, либо в начале следующего месяца. Поголовье свиней у вас, у всех, если взять, оно прилично. Что мы будем с ним делать? У нас есть 2, максимум 3 дня, чтобы его убрать. Если, не дай бог, эта зараза приблизится к нам, работы будет очень много. Вместе с вами, нам вместе с вами, которые даже не заражены, они по закону проводятся за счет собственников животных. То есть все эти мероприятия будут проводиться за ваш счет. Но прокуратура потом через суды все средства, которые будут затрачены, 40 метров, будут изыскивать собственников этих животных. Поэтому я вас прошу честно откровенно, давайте вместе думать, и в ближайшие 20 дня нам свиней нужно убрать.
9: Криминальные новости.
6: Военный напал на пенсионерку и женщину с инвалидностью. Об этом 29-летняя жительница Юрги рассказала в кузбасском паблике. 24 июля ее 77-летняя бабушка вышла гулять со своей таксой на поводке. Возле подъезда на питомца напала собака бойцовской породы без поводка и намордника. Животное выгуливали двое мужчин, один из которых был в военной форме. В городе дислоцируется 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Ей проживает много военнослужащих. Бабушка просила хозяев убрать собаку, но вместо этого ее толкнули, она упала на асфальт, а собака переключилась на нее и разорвала ей кисть, рассказала внучка пенсионерки. Она выбежала на помощь и попыталась оттащить чужую собаку, но его хозяева начали толкать и ее, а мужчина в форме сильно ударил женщину кулаком в челюсть, разбил ей губу. Пострадавшая уточнила, что имеет инвалидность после травмы колена. Таксу удалось вырвать из зубов большой собаки и передать родственнице, которая забежала с ней в подъезд. Ночью такса скончалась на руках у хозяйки. Автор обращения рассказала, что для бабушки это стало тяжелой утратой. После нападения женщины вызвали скорую и полицию. У них зафиксировали побои и приняли заявление. Во время конфликта военный обронил жетон, по которому установили его личность, утверждает пострадавший. Но спустя 2 недели полиция так и не приняла никаких мер. В МВД Кузбасса после появления публикации заявили, что сотрудники выезжали на место происшествия. Опросили участников, очевидцев. Также выяснили, что агрессивная собака 30-летнего мужчины нападала на 77-летнюю жительницу Юрги и ее питомца. Но об участии в инциденте военнослужащего МВД не упоминает. Следственный комитет прекратил дело против полицейских, сломавших руку учительницы из Рязани, когда ее приняли за закладчицу. Как рассказала сама пострадавшая Валентина Волкова на странице ВКонтакте, ее адвокат первым получил соответствующее письмо следователя. В нем говорится о прекращении дела из-за отсутствия события преступления. Позже ей пришел ответ регионального управления СК, где указано другое основание – отсутствие в действиях сотрудников полиции состава преступления. Волкова также утверждает, что 2 и 7 июля она вместе с адвокатом участвовала в следственных действиях. Однако о закрытии дела следователь им не сообщал. Хотя первое письмо адвокату было датировано 3 июля. Инцидент с полицейскими произошел в мае прошлого года. Волкова рассказывала, что к ней подошел мужчина в гражданском, когда она фотографировала цветы на лужайке. Он скрутил ее и силой увел к служебной машине. Позднее у учительницы выявили перелом плеча, разрыв сухожилия и множественные гематомы. В июле 2025 года СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Российскую туристку жестоко избил в Абхазии местный житель, который должен был находиться под домашним арестом. По данным базы, нападение на 37-летнюю туристку из Черкесска произошло в Сухуми, возле кафе. Мужчина нанес женщине множественные удары. Ее госпитализировали с различными травмами, включая рваные раны лица. Нападавшим оказался 36-летний местный житель. Он также проходит фигурантом дела о похищении людей и должен был находиться под
11: под домашним арестом. После нападения силовикам не удалось его задержать. Мужчину уже несколько дней разыскивают. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
9: Радиолента. Прямая речь.
3: Телеведущий Владимир Соловьев в эфире авторской программы объяснил слушателям, что слухи о всеобщей мобилизации – это происки врагов, попутно обозвав россиян дебилами.
12: Слухи о том, что вот мобилизация. Это вранье врага, которое активно подхвачено в наших социальных сетях, которое распространяется, при этом никто не включает голову даже на секунду. Скажите мне, пожалуйста, а что обозначает мобилизация? Как вы себе это представляете? Значит, вот сейчас выходят и говорят, война, потому что ясно, что если проводить всеобщую мобилизацию, это должна быть война. Вот, значит, мы объявляем войну, и все идут на фронт. Какой? Вот все собрались и пошли на фронт. Значит, учитывая условия современной войны, это не Великая Отечественная по тому, как она ведется и какие должны быть знания, умения, навыки у бойца, вооружения. Это не тот народ, который проходил через Асавиахим и ДСАФ. Это не те люди, которые учились в школе на НВП. То есть в своей основе это уже выросло поколение, которое не очень хорошо вообще понимает, что от него хотят, и считает, что их задача ковыряться пальцем то в зубах, то в заднице, регулярно при этом не меняя пальцы. То есть это совсем другие люди. И вот вы хотите, что вот в это общество, в котором такое количество дебилов и отношение к ним пришли и сказали, граждане Отечества в опасности, да сознательные ребята и так уже там.
9: Главные новости дня.
13: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
14: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, не везде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
13: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
15: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
13: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
16: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. СОВО уже у детей, и вот стою. Ночь. Да. Не думаю, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
13: последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2, и хуже, двигатели машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
17: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть, не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
13: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Военнослужащий 6-й мотострелковой дивизии Максим Черных заявил, что обученных операторов беспилотников отправляют на штурмы, над военнослужащими издеваются и пристегивают их наручниками к гирям.
18: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Андрей Ремович, мы военнослужащие 3-го армейского корпуса 6-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. В отношении нас происходит нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение указов министра обороны Российской Федерации. Мы операторы ВПЛА и НРТК, обученные операторы. После того, как мы столкнулись с беспределом, мы подали соответственное заявление. Заявление мы подаем с июля месяца 2025 года. По настоящее время нас до сих пор никто не опросил, никто не взял во внимание наши доводы, видео, скриншоты, голосовые сообщения. Нам только говорят, что нарушений нет, ничего не выявлено. Либо открыто пишут, что вызвали, опросили должностных лиц, в отношении которых поданы заявления, они все отрицают. По факту никто никого никуда не опрашивал, не вызывал. С нас никто не брал ни доказательную базу, ни видео со всем происходящим беспределом. За место этого нас после наших обращений в очередной раз на сайт президента, на министра обороны, на Генеральную прокуратуру города Москвы. Все эти заявления спускаются снова в Новочеркасск, а там оттуда приходит ответ. Нарушений нет, ничего не выявлено. А потом поступают звонки в Новочеркасск и говорят: ребята, так вы же задним числом марта месяцем поданы в самовольное оставление части. Вы же ничего не добьетесь, мы же договоримся. Ну, то есть вот такая ситуация происходит. Вместо помощи и как-то нас уберечь от действия наших командований, от преступных действий нашего командования, да, разобраться в нашей ситуации, разобраться в том, почему ребята сидят пристегнутые гирями к наручникам, почему отдаются приказы по нам, как по операторам ВПЛА, почему операторы ВПЛА идут штурмовать обученные операторы ВПЛА и НРТК? И почему на это закрывают на все глаза и на другой беспредел, указанный в заявлениях? Мы пишем заявления, а ответы приходят от нашей же части, от наших же командиров. Ничего не выявлено, нарушений нет. А вы задним числом, марта месяцем поданы в самовольное оставление части. А потом нам поступают звонки после наших заявлений и говорят: ну, ребят, нам же вас надо как-то опросить, но вы же с марта месяца поданы в самовольное оставление части, хотя это является незаконным. То есть мы просим помощи, нас задним числом подают самовольное оставление части, хотя у нас есть документы о том, что заднее число нарушает действующее законодательство Российской Федерации. Обратите, пожалуйста, внимание.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
13: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
19: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
13: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
20: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
13: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
19: Ну вот еще кому-то не повезло. Почему засадили, интересно. Прям в лоб.
13: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
21: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
13: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
22: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
13: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
23: Ятаган в спину. Военкор канал Архангел спецназа о турецких ракетах для Киева.
24: Турецкая позиция в отношении России и Украины – предмет регулярных насмешек и споров. Турки постоянно говорят о том, что стремятся к миру, но на самом деле продолжают снабжать противника. И теперь Турция продаст Украине 70 баллистических ракет «Атакамс», и 12 установок М-270. Об этом говорится в сообщениях Госдепартамента США. Сделка проходит процедуру согласования реэкспорта американского оружия через Конгресс США. Помимо 70 ракет и пусковых, Украина должна получить 2524 реактивных снаряда с кассетной боевой частью и 47203-мм кассетных снарядов для самоходной артиллерийской установки 2С-7 «Пион». Причем «Атакмсы», по нашим данным, уже частично поставили на Украину. Сделать это из Турции посредством кучи балкеров и сухогрузов без особого труда и незаметно можно. Достаточно взглянуть на то, как активно ходят грузовые суда из Турции на Украину или в румынскую Констанцу. А передача ракет на фоне подготовки вооруженных сил Украины к активизации в осенний период становится все более заметной. Беспилотники украинская сторона накапливает. Ракеты «Фламинго» — то же самое. И про баллистику нельзя забывать. Будет горячо и непросто. Готовьтесь.
23: Опять подготовка к войне. Юрий Баранчик о новых заявлениях Родиона Мирошника.
0: На 5-й год войны наш дипломат призвал готовиться к долгой войне. То есть получается, что еще недолго воюем. Оптимистичная оценка. Конечно, бывало и хуже. 30-летняя или 100-летняя война. Но многим может показаться, что и 5 лет уже достаточно долго. По крайней мере, уже больше, чем Великая Отечественная. Говоря словами затертого до дыр Сунь Цзы, еще не бывало, чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству. Однако, если брать первоисточник, то вопросов еще больше. Дословно, ключевой фрагмент интервью Мирошника выглядит так. Европа продолжит финансировать Украину, и с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией. Во-первых, получается, что мы пассивная сторона конфликта, так как окончание войны зависит не от наших усилий, а от того, что будет делать противник. А как же цели, провозглашенные в начале специальной военной операции? Демилитаризация, денацификация и так далее. Во-вторых, это фактически означает, горизонт окончания войны увязывается уже не с нашими усилиями, не столько с положением непосредственно на фронте, сколько с устойчивостью западной коалиции. А значит, мы, мягко говоря, воюем не ту войну. Нам надо переждать или сломать ресурсную и политическую устойчивость не Украины, а Европы. Но тогда надо бить по Европе или как? Если противник рассматривается как система Украина плюс европейское финансирование плюс европейский военно-промышленный комплекс, то достижение даже крупных территориальных результатов автоматически войну не заканчивает, о чем много говорилось. А эта задача уже не на годы, а на десятилетия. Хватит ли у нас ресурсов? Вопрос скорее риторический.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
7: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
5: Абсолютно.
7: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами. Речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
5: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
7: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
5: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26-го года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
7: Стоп! Прямо на территории страны?
5: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок установок и запас до 120 ракет.
7: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
5: Валяй, это всегда полезно.
7: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
5: Ну да, процент осечек там колоссальный.
7: Вот именно. Плюс отклонение по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
5: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
7: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
5: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
7: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
5: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
7: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время?
5: Буквально покупается время. И Пхеньян выставляет за это время просто астрономический счет.
7: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
5: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
7: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
5: Именно. И в 2025 году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
7: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
5: Какой?
7: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
5: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
7: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
5: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
7: Бартер? И что идет в ход? Нефть?
5: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
7: Миллион баррелей? Слушай, но это же в два раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
5: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
7: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
5: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
7: Поясни мысль.
5: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
7: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
5: Используется так называемый теневой флот. Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми. А потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
7: И просто перекачивают нефть под покровом ночи с борта на борт.
5: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
7: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхует от голодных бунтов.
5: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
7: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
5: Да-да. Когда российская власть наложила вето в Совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
7: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
5: Почему ты так думаешь?
7: Ну как же, в декабре 2017 года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
5: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
7: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
5: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
7: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
5: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
7: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
5: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
7: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
5: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
7: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 2022 году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 2024 уже больше 13 тысяч.
5: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
7: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
5: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучались 100 женщин из КНДР.
7: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартап». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
5: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
7: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
5: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
7: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
5: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
7: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей? Им же на руки не дают.
5: Конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
7: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
5: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
7: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
5: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
7: Ну, слушай, если копнуть еще глубже, снаряд рано или поздно закончится. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
5: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
7: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
5: Ну смотри, передача технологий сегодня — это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
7: Полигонам? В смысле, к реальным боевым действиям?
5: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
7: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров.
5: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря, а теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
7: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы, то, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
5: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
7: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
5: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
7: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
5: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
7: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
5: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
7: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. Ресурсная база просто несопоставима.
5: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
7: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
5: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
7: То есть российская страна оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
5: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
7: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
5: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет. А по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в обмен на расходники.
7: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
5: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
7: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
5: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
7: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
5: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
7: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
5: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
8: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, не везде лимиты 40, 50, 200 литров.
6: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
10: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
13: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
9: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освожил детей и вот стою. Ночью. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
13: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2 и хуже, двигатели машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
17: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
13: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Радио Лента. Прямая речь.
12: Президент Владимир Путин пообещал восьмикласснику Вячеславу Казекину, который неделю назад приглашал главу государства посетить Бурятию, с поступлением в Суворовское училище.
14: Здорово. Вот неделю назад он вас приглашал.
15: Я помню.
14: Да, я теперь Владимир Владимирович приехал.
25: Спасибо, что откликнулись на мое приглашение. Я даже не ожидал, что вы так быстро приедете.
15: Спасибо, что пригласил.
25: Можно обратиться к вам как к верховному главнокомандующему?
15: Слушаю вас.
25: Помимо самбо я занимаюсь шахматами и авиамоделированием, но моя мечта – это стать пилотом и летать на сверхзвуковом истребителе. Я хочу поступить в Иркутское Суворовское военное училище. Попытка уже была у меня в 6 классе. Писали письмо с родителями Министерства обороны. Но я не знала о правиле, что туда можно поступать. Туда принимают либо в 5-й, либо в 10-й класс. Можно попросить вас о помощи в зачислении?
15: Да как попросить?
25: 8-й перехожу.
15: Следующего года. Пиши.
11: Главные новости дня.
2: Турция поможет ВСУ. Анкара передаст Украине ракеты и другое оружие. В запланированные поставки входят 70 баллистических ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня, около 2500 неуправляемых реактивных ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47000 кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Передача оружия начнется сразу после прохождения обязательной процедуры согласования с Вашингтоном, ведь именно в США Турция закупала это вооружение. Однако препятствовать Турции американцы явно не собираются. Госдеп уже направил в Конгресс 2 официальных уведомления о намерении одобрить реэкспорт американского вооружения из турецких запасов. Чем могут быть опасны ракеты «Атакамс» для России, рассказывает военный эксперт Юрий Федоров.
16: Еще такое 70 ракет.

0: Украине дадут огромное количество, более 2500 штук, говорит военный эксперт Федоров.
1: Вот тут очень важно подчеркнуть. Получат 2500 неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймерсов» или М2-270. Почему это важно? Потому что летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймерс», научились сбивать с траектории при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой и в районе Доброполья. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно увеличиться.
0: Это уже не первое решение Турции, которое откровенно бьет по России. Недавно страна ограничила движение коммерческих судов в Черном море через свои проливы. Уже несколько российских судов не получили транзитные разрешения для пересечения пролива Дарданелла. При этом, оказывается, заблокирован порт Новороссийск, ключевой российский центр экспорта нефти и зерна в этом регионе, говорит экономист Сергей Попов.
2: То есть Турция своим решением закрыла для международной торговли воды России и Украины во избежание потери имущества, жертв среди моряков и вполне возможного экологического бедствия. Я, кстати, думаю, что экологические соображения тут сыграли ключевую роль. Ну, сами посудите, Новороссийск – это крупнейший нефтеэкспортный порт России. Туда и оттуда постоянно идут многочисленные танкеры, на которые Украина, по сути дела, объявила охоту. И если там в Черном море разольется целый танкер нефти, то последствия будут абсолютно чудовищные.
0: Эксперт говорит, перекрытие проливов может создать новые сложности для экспортной торговли России. И это в то время, когда экспорт зерна в стране схлопнулся на треть, и аграрии несут существенные убытки, а нефтяники теряют все возможности воспользоваться взлетевшими ценами на нефть на внешних рынках из-за войны в Иране. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Сенатор Александр Шендерюк-Житков рассказал о новом законе о криптовалюте.
5: Закон ничего не меняет в этом порядке. Криптовалюта по-прежнему не может быть платежным средством на территории Российской Федерации. Соответственно, после принятия вот этого вступления в силу закона никто не сможет оплачивать с помощью криптовалюты товары. По крайней мере, в легальном поле Российской Федерации. Другое дело, что теперь обычные граждане, мы с вами, сможем криптовалюту инвестировать, сможем криптовалюту хранить, сможем криптовалюту обменивать на так называемые фиатные деньги, то есть в нашем случае с вами рубли. И мне кажется, было найдено очень грамотное решение, которое, с одной стороны, выводит рынок криптовалюты в белую, а с другой стороны, четко прописывает те границы, за которые криптовалюта не может заходить. Для граждан поменялось самое главное. Появляется, по сути дела, обменник, криптовалютный обменник, то есть лицензированная организация, которая будет заниматься обменом криптовалюты. Вот мне еще хотелось обратить ваше внимание на очень важную вещь. Разрешение криптовалюты с точки зрения инвестирования в Российской Федерации – это, с одной стороны, важная юридическая норма, которая позволяет эффективнее работать бизнесу, тем людям, которые задумывались инвестировать в криптовалюту. Но это еще и важный момент, чтобы быть очень ответственным к своим инвестициям. Нужно понимать, что криптовалюта – это очень высоковолатильный инструмент. Буквально за год стоимость криптовалюты, такой валюты, как биткоин, наверное, самой популярной валюты, могла достигать и 110, там 120 тысяч долларов за один биткоин и падала до 60. И это происходило буквально там за считанные месяцы. Это говорит о том, что если завтра вы придете в банк или в обменный пункт, может произойти следующее, что вы очень много потеряете.
3: На радио «Лента» шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники

0: Сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Ятаган в спину. Военкор канал «Архангел» спецназа о турецких ракетах для Киева.
3: Турецкая позиция в отношении России и Украины – предмет регулярных насмешек и споров. Турки постоянно говорят о том, что стремятся к миру, но на самом деле продолжают снабжать противника. И теперь Турция продаст Украине 70 баллистических ракет «Атакамс» и 12 установок М-270. Об этом говорится в сообщениях Госдепартамента США. Сделка проходит процедуру согласования реэкспорта американского оружия через Конгресс США. Помимо 70 ракет и пусковых, Украина должна получить 2524 реактивных снаряда с кассетной боевой частью и 47203-миллиметровых кассетных снарядов для самоходной артиллерийской установки 2С-7 «Пион». Причем «Атакамсы», по нашим данным, уже частично поставили на Украину. Сделать это из Турции посредством кучи балкеров и сухогрузов без особого труда и незаметно можно. Достаточно взглянуть на то, как активно ходят грузовые суда из Турции на Украину или в румынскую Констанцу. А передача ракет на фоне подготовки вооруженных сил Украины к активизации в осенний период становится все более заметной. Беспилотники украинская сторона накапливает, ракеты «Фламинго» — то же самое. И про баллистику нельзя забывать. Будет горячо и непросто. Готовьтесь.
2: Опять подготовка к войне. Юрий Баранчик о новых заявлениях Родиона Мирошника.
4: На 5-й год войны наш дипломат призвал готовиться к долгой войне. То есть получается, что еще недолго воюем. Оптимистичная оценка. Конечно, бывало и хуже. 30-летняя или 100-летняя война. Но многим может показаться, что и 5 лет уже достаточно долго. По крайней мере, уже больше, чем Великая Отечественная. Говоря словами затертого до дыр Сунь Цзы, еще не бывало, чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству. Однако, если брать первоисточник, то вопросов еще больше. Дословно, ключевой фрагмент интервью Мирошника выглядит так. Европа продолжит финансировать Украину, и с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией. Во-первых, получается, что мы пассивная сторона конфликта, так как окончание войны зависит не от наших усилий, а от того, что будет делать противник. А как же цели, провозглашенные в начале специальной военной операции? Демилитаризация, денацификация и так далее. Во-вторых, это фактически означает, горизонт окончания войны увязывается уже не с нашими усилиями, не столько с положением непосредственно на фронте, сколько с устойчивостью западной коалиции. А значит, мы, мягко говоря, воюем не ту войну. Нам надо переждать или сломать ресурсную и политическую устойчивость не Украины, а Европы. Но тогда надо бить по Европе или как? Если противник рассматривается как система Украина плюс европейское финансирование плюс европейский военно-промышленный комплекс, то достижение даже крупных территориальных результатов автоматически войну не заканчивает, о чем много говорилось. А эта задача уже не на годы, а на десятилетия. Хватит ли у нас ресурсов? Вопрос скорее риторический.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Ему только исполнилось 18. Срочника из Курской области угрозами заставили подписать контракт войска БПЛА. Его мать штурмует министерство. Александра Сафонова призвали на срочную службу в начале июля. Его распределили в Воронежскую область, а уже через несколько дней начали уговаривать подписывать контракт на СВО, рассказывает его мать. По ее словам, уговоры очень быстро перешли в угрозы.
6: 22 июля после 7 часов психологического давления он подписал контракт на службу в беспилотные войска. Сержант Чебышев давил на сына, говорил ему, что иначе сын станет грузом 200. Говорил, что призывники все равно сдохнут, потому что они фарш и мясо.
5: Мать написала обращение в военную прокуратуру Воронежского гарнизона и уже несколько раз была там на приеме. Конкретики пока мало, говорит женщина.
6: Я не знаю, почему так происходит. Теперь в понедельник пойду в прокуратуру. Хожу каждый день. Мне нужно аннулировать контракт. Поймите, это дети. Мой ребенок последние 4 года вообще просидел на дистанционном обучении дома. Мы же жили в приграничье, у меня еще 2 маленькие дочки».
5: Похожую историю рассказала мать срочника Андрея Шевцова. Парня принудили подписать контракт уже в конце службы.
7: «У меня ребенок служит срочную службу. Осталось до конца службы 3 месяца. И в итоге получилось то, что его тоже принудительно заставили подписать контракт. Я сейчас бью во все колокола, чтобы что-то сделать. Пишу везде, но пока везде тишина и другие ответы».
5: Илья Логинов прослужил на срочной службе всего месяц. Он попал в 141-й артиллерийский полк в приграничную Белгородскую область. Уже неделю парень не выходит на связь, рассказал его дядя Максим.
8: «Сидели они в блиндажах. Прежде чем случился удар, сержант оставил его за старшего и смылся. Это была последняя информация из разговора Ильи с его матерью. С тех пор мы ничего не слышали. Также объявились родители, у которых аналогичная ситуация, где сыновья служили вместе с Ильей. Только одному Богу известно, как им попала информация о гибели их детей. Блиндажи были разбиты, и в данное время, там, сейчас, идет раскопки блиндажей. Там были срочники».
5: В пропаже племянника мужчина винит руководство Минобороны, которое отправило парня без боевого опыта в опасную зону. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
9: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета. И оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше. Обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Ракеты пойдут через Турцию. Военкор подобный о возможной передаче атакам с Украины.
3: По данным ряда западных медиа, Украина намерена закупить у Турции крупную партию американского вооружения, в том числе дальнобойные ракеты «Атакамс». В пакет поставок, как утверждается, должны войти 70 баллистических ракет, 12 пусковых установок, а также кассетные боеприпасы. Общая стоимость контракта оценивается в 283 миллиона долларов. Сделка возможна только при условии официального разрешения Вашингтона. Поскольку вооружение произведено в США, для его реэкспорта требуется согласие американских властей. По информации изданий, Госдепартамент США уже направил соответствующее уведомление в Конгресс. Предполагается, что передача техники может пройти через турецкие, болгарские и американские частные компании. Эксперты отмечают, если сделка все-таки состоится, то для Турции такая схема может быть выгодна с точки зрения оптимизации собственных арсеналов. Для Киева же получение «Атакамс» и пусковых установок означает расширение возможностей по поражению целей на большой дальности.
2: Глубокого тыла больше нет. Военкор канал «Два майора» об ударах по Татарстану.
3: Противник нанес удары как по производственным, так и по гражданским объектам. Есть погибшие. В республике объявлен траур. Местные жители и мониторинговые каналы фиксируют взрывы, полеты дронов, а также дым и пожары в районе промышленной зоны. По предварительным данным, целью стал нефтехимический кластер. Введен режим угрозы атаки беспилотников в ряде городов Закамья, ограничена работа аэропортов. Это уже как минимум третья атака на промзону Нижнекамска в 2026 году, после 12 июня и 8 июля. На республику в целом регулярные налеты и десятки режимов беспилотной опасности с начала лета, особенно плотно в августе. Расстояние от линии фронта или ближайшего участка российско-украинской границы порядка 1200-1300 километров. Глубокий тыл, которого больше просто нет. Регулярные прорывы на такие дистанции к ключевым объектам топливно-энергетического комплекса и нефтехимии показывают. Противник продолжает насыщать небо дальними ударными беспилотниками, и отдельные машины все равно достигают цели.
2: Нож в спину. Военкор Романов о Турции, проливах и оружии для Украины.
10: Турция начала вводить ограничения на торговое судоходство в Черном море. Управление береговой охраны отказало в проходе через проливы некоторым судам, следующим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Снова нож в спину от турецких партнеров? Дальше еще новость. Украина закупила у Турции 70 ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня и десятки тысяч кассетных боеприпасов. Как указано в сопроводительном листе уведомления, первоначальная стоимость приобретения составляет приблизительно 28 миллионов долларов. Сразу вспоминаются пенсионные фанаты стамбульских переговоров. А еще в такие моменты вспоминаю, как Игорь Стрелков-Диркин когда-то предупреждал, что пока мы воюем с Украиной, на нас нападет Турция. Как-то такие прогнозы реалистичнее зазвучали.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
5: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
11: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
5: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
12: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
5: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
11: Ну вот еще кому-то не повезло. Мы засадили, интересно. Прям в лоб.
5: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
13: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
5: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
14: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
5: По данным военкора, ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
15: член общественного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ Инна Литвиненко о том, что формат единого государственного экзамена могут изменить из-за большой конкуренции между 100-бальниками и олимпиадниками.
16: В этом году максимально возможное было число именно 100-бальников, 100-бальников по ЕГЭ. И получается, они активно соперничали за бюджет. Места с олимпиадниками. Но, как мы с вами знаем, у абитуриентов, получивших первые места и призовые места по олимпиадам, именно всероссийским олимпиадам, у них приоритетное поступление. Только после этого могут рассчитывать на бюджетные места уже ребята, получившие максимальные баллы по ЕГЭ. Вот именно в этом году, да и в прошлом году, ребята с 100-бальники, действительно, их число растет и растет. Вот если мы посмотрим с вами на данные статистики, в 2025 году 100-бальников было 6820, а в 2026 году уже больше 8700. Безусловно, рост значительный. Очевидно, что в 2027 году таких еще будет больше. А если мы с вами посмотрим на статистику по олимпиадникам, то какая ситуация? В прошлом году их было 304, а в 2026 году уже 414. Рост не таков. Да, при этом призеров около 1500 олимпиадников. Это в прошлом году, в 2025, а в 2026 году там 1625. То есть, конечно, цифры в разы, да, 100-бальники превосходят по числу. Поэтому, конечно, их необходимо разделять, и вот это предложение, которое выдвинуто по поводу квотирования олимпиадников, оно актуально. И квотировать, видимо, придется не просто по всем вузам, а разделять, ну, все-таки региональные вузы и столичные вузы, потому что олимпиадники, безусловно, они претендуют именно на ведущие вузы. В первую очередь это, конечно же, МГУ, Высшая школа экономики, финансовый университет, МГИМО. И разграничить необходимо.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
17: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда вещь, которую вы точно оставили на столе, внезапно обнаруживается в запертом шкафу или падает прямо с потолка, или просто находится в том месте, где вы не ожидали ее увидеть? Этот удивительный и пугающий феномен в парапсихологии называется апортами, мгновенным появлением материальных предметов внутри изолированных закрытых пространств. Во времена бурного расцвета спиритизма в XIX веке на сеансах известных медиумов прямо из воздуха сыпались старинные монеты, живые цветы, покрытые утренней росой, и даже тяжелые фамильные драгоценности. Свидетели этих явлений, среди которых были и видные ученые того времени, божились, что любой подлог был абсолютно невозможен, ведь все помещения тщательно обыскивались до начала каждого эксперимента. Сторонники мистических концепций уверяют, что апорты – это результат работы специальных полтергейстов или мгновенная материализация мыслей медиума, способного на время разрывать ткань привычного пространства и времени. Известный исследователь психических феноменов Чарльз Рише предполагал, что человеческий мозг в состоянии особого глубокого транса может временно переводить материальные объекты в четвертое измерение, а затем возвращать их обратно в наш видимый трехмерный мир. Современные физики-квантовики, говоря о телепортации, сразу же уточняют, что на уровне квантовых состояний отдельных фотонов и атомов этот процесс действительно возможен и неоднократно доказан в лабораторных условиях. Однако перенос крупных макроскопических предметов, состоящих из триллионов атомов, требует такого колоссального объема энергии, который мгновенно испарил бы целую планету при попытке воплощения подобного сценария. Профессиональные иллюзионисты и бескомпромиссные разоблачители мифов, такие как Гарри Гудини, наглядно демонстрировали, что почти все салонные апорты были результатом гениальной ловкости рук, использования двойного дна в мебели и хитрых потайных тайников в одежде самих медиумов. Большая часть современных случаев внезапного появления вещей в запертых комнатах – это обычные бытовые фокусы или особенности нашей человеческой психики, которая легко забывает, куда мы сами положили тот или иной предмет в состоянии привычной рассеянности. И тем не менее, загадка остается открытой, ведь каждый раз, когда мы сталкиваемся с необъяснимым, в нас просыпается древний страх перед миром, правила которого нам до конца не ясны. Мы продолжаем изучать свидетельства очевидцев, пытаясь отделить зерна от плевел и искусной лжи, чтобы понять, что же на самом деле движет предметами в тишине закрытых помещений. Быть может, физика будущего найдет способ объяснить то, что сегодня мы привыкли считать лишь ловким обманом. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
18: Руна дня на 11 августа. Давайте узнаем, что же нам напророчат руны в этот день, какой совет дадут. Итак, у нас выпала руна Иса. Ну, здесь обдаст, как холодной водой. Руна Иса символизирует замедление и даже полное замораживание процессов. Представьте, что вот кто-то нажал на паузу, и все зависло, как в старом компьютере, да, и ничего не работает, как ни старайся. Это руна льда, и она дает понять, что сейчас никуда не нужно торопиться, даже остановиться. Вот стоп во всех процессах в этот день, друзья. Конечно, овны и тельцы могут занервничать. Это любители контролировать все, а здесь придется остановиться. А вот ракам и рыбкам, любящим медленный ритм, это даже на руку. В работе не рассчитывайте на бурную активность и карьерные взлеты. Наоборот, любые начинания будут тормозиться. А может быть, коллеги могут показаться медлительными, не особо заинтересованными в работе. Попытки ускорить процесс только вызовут раздражение. Вот не пытайтесь, не рвите душу, все равно ничего сверхъестественного не произойдет. Важно также еще не лезть в конфликты, потому что усугубите ситуацию. Конечно, если все вокруг раздражает, все замедлилось, все медленные, и люди, которые с очень взрывным характером, могут быть раздраженными. И здесь ни в коем случае не вступаем в конфликты. Лучше разберите, пойдите завалы в ящиках, почистите почту в телефоне, удалите кучу хлама. Там всегда такое есть. И подумайте над тем, что давно откладывали. В отношениях руна Иса тоже говорит о холоде. Будет чувство отчуждения. Может, партнер в прямом смысле быть отмороженным. И в этот день, в принципе, люди могут казаться отчужденными, даже близкие. И здесь, знаете, не лезьте к ним с выяснениями отношений. Ничего хорошего из этого не выйдет. Вот тише воды, ниже травы. Самое мудрое решение. Если чувствуете холод со стороны партнера, ну, дайте ему время. Вместо этого можно заняться чем-то вместе. Чем-то, что не напрягает ни одного, ни второго. При гадании на здоровье Иса говорит о нечувствительности некоторых органов. Это могут быть нарушения, например, чувствительности пальцев, или запахов, или звуков. Так что не удивляйтесь, если пропадет нюх или просядет слух. Также будьте осторожны с переохлаждением. Руна льда у нас, да, и потом могут быть сильнейшие проблемы. То есть кондиционер включаем на минимум. Болезни впоследствии переохлаждения никому не нужны. Еще, кстати, анемия возможна, так что едим побольше гречечки или пьем витаминки, особенно железо. Принимайте, благодарите, друзья, и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
0: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15.57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
15: Школьник, который набрал 310 баллов на едином государственном экзамене о том, что ему не нашлось места ни в одном высшем учебном заведении, куда он подавал документы.
19: Тот самый человек, который набрал 310 баллов за ЕГЭ, и я не прохожу на бюджет ни в один вуз, куда я подавал документы. Я не знаю, что мне делать, ведь все, что было в моих силах, я сделал по максимуму. Я написал все ЕГЭ на 100, получил 10 баллов индивидуальных достижений. Я готовился 3 года последних, без остановки. Мне было очень тяжело смотреть на эти списки в госуслугах, когда олимпиадник, у которого 160 баллов, выше тебя, вытесняет тебя с бюджета буквально. Ну, я не знаю, что сказать. Я все равно сейчас не понимаю, а что от меня требуется. Я сделал все по максимуму, и я все равно пролетаю. Как это вообще так возможно? У меня уже нет времени что-то менять. Я хочу обратиться к десятиклассникам, девятиклассникам и так далее. Ребят, пишите олимпиады. Лучше вытеснять, чем быть вытесненным, как в моем случае.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
20: Потери растут. За последнюю неделю на СВО погибло больше калининградцев, чем недели раньше. Эпидемия аварий. В Калининградской области жертв и травмированных в ДТП больше, чем в среднем по России. Предприниматели Калининграда загибаются. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Итак, как минимум 1652 жителя Калининградской области погибли на СВО. Это на 5 человек больше, чем сообщалось ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградец, вероятнее всего, намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось почти на 200 человек, до 17341 жителя округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным З-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
21: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников.
20: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, СВО превратилось в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Подтверждают это и сами участники СВО, которым посчастливилось выжить на фронте.
22: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
23: По двое сходим на линии. Работаем. Раз идем, дрон зависнет. Нас не трогают. Искали технику. А теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
20: Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Словом, те, кого отправлять на верную гибель, не так жалко. Впрочем, вопросы морали в части вербовки на верную погибель никого и никогда не волновали. Государственная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов, затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы, причем сотрудники могут приезжать к ним домой или на работу. Например, в Брянской области районы, показавшие лучшие результаты вербовки на СВО, получают премии из областного бюджета. А что, деньги не пахнут. При этом власти якобы проявляют заботу о семьях погибших.
21: В Калининградской области планируют упростить оформление выплаты к учебному году для семей погибших участников СВО. Сейчас за выплатой можно обратиться только в Центр социальной поддержки населения. После внесения изменений заявление начнут принимать и в МФЦ, где его зарегистрируют в день обращения. Если воспользоваться госуслугами, в течение 5 рабочих дней необходимые документы все равно придется представить в соцзащиту. Сократить хотят и срок беззаявительного назначения помощи, если все необходимые сведения уже есть в системе. Решения будут принимать за 5 рабочих дней вместо 7. Размер выплаты и круг получателей останутся прежними – 5000 рублей на ребенка от 6 до 18 лет из семьи погибшего участника спецоперации.
20: Жители региона массово гибнут не только в зоне боевых действий, но и в мирной жизни. Смертность на дорогах бьет рекорды. Только в аварии на выезде из Калининграда в воскресенье 9 августа погибли 3 человека. 25-летний водитель Митсубиси и 2 пассажира в возрасте 23 и 25 лет, которые находились в салоне сзади. При обгоне водитель Митсубиси не справился с управлением. Автомобиль врезался в дерево и превратился в груду металлолома. Людей из покореженного салона пришлось доставать спасателям.
21: В Калининградской области в ДТП гибнет и получает травмы больше людей, чем в среднем по России. Область заняла 21 место в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах за первое полугодие 2026 года. Годом ранее регион находился на 27 месте, следует из данных РИА Рейтинг. За полгода в Калининградской области зафиксировали 72 ДТП с пострадавшими на каждые 100 тысяч автомобилей. При этом число погибших и раненых остается выше среднероссийского уровня. В Калининградской области на 100 тысяч жителей пришлось 52 погибших и пострадавших в авариях, тогда как в среднем по России – 49. Самая низкая аварийность зафиксирована в Чечне – 10,7 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Хуже всего ситуация в Тыве и Калмыкии – там 200 и 197 ДТП соответственно.
20: Аналитики сравнивали регионы по данным МВД и Росстата, учитывая все виды транспорта – от легковых авто до автобусов. Рост в рейтинге ДТП означает, что дороги Калининградской области становятся все опаснее на фоне других субъектов Российской Федерации. И по большей части потому, что более трети дорог в регионе не соответствуют уровню качества. Ямы, провалы, отсутствие дорожных знаков и светофоров на аварийных участках – все это, как и лихачество водителей, сказывается на количестве погибших и пострадавших в автоавариях. А вот калининградскому бизнесу и опасных дорог не нужно. Он сам медленно, но уверенно умирает. Прессинг налогообложения на фоне продолжения СВО оказался убийственным для малого и среднего бизнеса. Вот как ситуацию описал гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых.
4: Упало количество туристов, снизились продажи, все в растерянности. У бизнеса, который вложился в туристическую инфраструктуру поселка Железнодорожный, плохое настроение. Я продолжаю работать, но вижу, что люди напряглись, и те проекты, которые ранее планировались, сейчас в стадии обдумывания дальнейших шагов. Дешевых денег сейчас нет, нет и конъюнктуры, чтобы можно было бы вложиться именно сейчас. Желание есть, проектная документация – пожалуйста, а дальше не идет. У меня новых заказов пока нет. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Я пока все заканчиваю, а потом, может быть, поменяю вообще направление. Буду писать мемуары.
20: Одной из причин снижения потока туристов стали проблемы с доступностью региона из-за перебоев с топливом. По словам предпринимателя, часть туристов из Калининграда не смогла добраться до железнодорожного. Дополнительным фактором стало и снижение интереса жителей других регионов к поездкам в Калининградскую область на фоне сложностей с логистикой, в частности, закрытия аэропорта Храброво, который в последнее время из-за атак БПЛА в других регионах все чаще отменяет и задерживает авиарейсы. В общем, грустная картина получается. И Калининградстат это также подтверждает. За последний год количество предприятий и организаций в Калининградской области сократилось на 618. При этом заместитель министра экономики Калининградской области Егор Карнаухов ранее заявлял, что несмотря на рост налоговой нагрузки, число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Видимо, у чиновников своя статистика, далека от реальности. По крайней мере, так легче выдавать желаемое за действительное. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
0: Привет всем, с вами «Балтийский лоцман». Похоже, расслабляться рановато. Регионы снова начали без лишней огласки и шума вводить лимиты на продажу бензина. Воронежская и Липецкая области. С прошлых выходных отпускают строго по 30 литров в сутки на один автомобиль. В Красноярске и Кемерово пока немного щедрее, там дают по 40. Но самое показательное – это массовый запрет на налив топлива в канистры. Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Новосибирск – да фактически уже половина страны. Официально, разумеется, заявляют – это исключительная забота о безопасности, ведь риск пожаров якобы вырос. Серьезно? То есть до того, как на топливном рынке начался шторм, можно было наливать бензин хоть в пластиковый стаканчик, и никто о пожарной безопасности не переживал. А тут резко все вокруг стало воспламеняться – давайте будем реалистами. Запрет на канистры – это просто попытка сбить ажиотаж и скрыть очевидное. Цель тут простая и прагматичная – сделать так, чтобы в новостях и соцсетях не появлялись кадры с километровыми ночными очередями и людьми с полными канистрами. Нет канистры – человек не может сделать запас впрок, а значит, заправит положенные 30 литров и быстрее освободит место у колонки. Решение чисто косметическое, чтобы не раздражать глаз. Но это лишь борьба со следствием, а не с причиной. Реальная проблема гораздо глубже. Помните, как в конце июля, когда бензин снова появился на заправках, многие выдохнули? Подумали, что пик пройден, логистику наконец-то наладили, а перебои были лишь временными трудностями. Но давайте разберем подробно, что произошло на самом деле и почему это затишье было лишь короткой иллюзией. В июле, когда масштаб дефицита и резкий рост цен начали вызывать серьезное напряжение в обществе, власти включили ручной режим тушения пожара и просто залили возникшую дыру ресурсами, которые вообще не рассчитаны на долгую дистанцию. Во-первых, директивно отменили и отложили плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Заводам фактически дали жесткую команду – работайте на пределе возможностей, латайте все прямо на ходу, но выдайте объем на рынок прямо сейчас. Во-вторых, временно перекрыли экспорт и выгребли абсолютно все остатки из резервных хранилищ. В-третьих, оперативно обратились к соседям – в Беларусь и Казахстан, выкупив там все доступные излишки по максимальным ценам. На пару недель рынок действительно удалось насытить. На АЗЦ вернулись ключевые марки топлива, очереди спали и отчеты снова стали выглядеть красиво. Но проблема в том, что завод не может игнорировать плановый ремонт бесконечно. Иначе оборудование просто выйдет из строя с концами, заклинит или произойдет масштабная авария. Поэтому временной оказалась вовсе не проблема. Временным оказалось ее декоративное решение. Искусственная заморозка не способна работать долго по определению. Отложенные летом ремонты на НПЗ все равно придется проводить. Переносить их дальше в осень просто смертельно опасно для производства. Резервы, которые выбросили на рынок в июле, выгребли до самого дна. Из Беларуси и Казахстана забрали абсолютно все, что те могли отдать без ущерба для собственного населения. Теперь у самих соседей баланс поставок крайне напряженный. И там уже открыто заявляют о рисках дефицита на собственных автозаправках. Если добавить к этому тот факт, что регулярные инциденты на инфраструктурных объектах и ключевых установках первичной переработки нефти продолжаются, получается тупиковый расклад. Старые бреши заделать не успели, новые резервы взять банально негде, а на календаре – бархатный сезон, пик внутренних автопутешествий и аграрная страда, когда солярка и бензин уходят тысячами тонн. Оказалось, что июльские экстренные меры не ликвидировали системный кризис, а лишь отсрочили его проявление на пару недель. Теперь ситуация заходит на второй круг, но уже без прежнего запаса прочности. Когда крупные сетевые автозаправки начинают резать нормы выдачи топлива до 30 литров, мелкие независимые станции вообще закрываются или вывешивают таблички «топлива нет». Водителям грузовиков, коммерческой доставки и региональным перевозчикам приходится простаивать в километровых заторах, теряя рабочие смены и срывая графики поставок. В ближайшие недели проявятся реальные экономические последствия этой комбинации из отложенных ремонтов и опустевших складов. И отразятся они не в успокаивающих ведомственных отчетах, а на табло автозаправочных станций и в стоимости доставки абсолютно всех товаров. Когда дорожает или исчезает топливо, по цепочке мгновенно закладывается рост цен на все подряд. В ценник буханки хлеба, пакета молока, строительных материалов и бытовой техники включена стоимость километра пробега бензовоза и фуры. Дорожает литр на колонке, переписываются ценники на полках магазинов. В Калининградской области эти процессы ощущаются особенно остро. Любые колебания, сбои, логистические задержки и дефицит на общероссийском рынке доходят до территории области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных независимых заправок исчисляется буквально считанными днями. И любая заминка моментально провоцирует ажиотажный спрос. Выход из этого замкнутого круга требует времени и колоссальных ресурсов, которых прямо сейчас в свободном доступе нет. Введение лимитов и запрет на канистры лишь временно маскирует симптомы, но не лечит саму болезнь. Так что это теперь вопрос времени, когда на заправке вернутся и неадекватные ценники, и очереди из машин, и драки, и вранье по телевизору. Как бы ни хотелось списать все на вражескую пропаганду и происки врагов, бензина не будет ровно столько, сколько будет длиться специальная военная операция. Потому что его главное... нет. Единственная причина – это беспилотники, которые летят со всех сторон и от которых горят заводы. Это факт. Для кого-то горький, но факт.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Татарстан под бомбежкой. В Нижнекамске атакован крупнейший нефтехимический завод России. Есть погибшие и раненые. Утром 10 августа город подвергся массированному налету беспилотников. Под удар попали промышленные и гражданские объекты, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Сообщается, что погибли 13 человек, еще 39 пострадали. По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в город направили 5 бригад скорой помощи из соседних населенных пунктов. В республике объявлен траур. Как следует из видео местных жителей, целью беспилотников мог стать один из крупнейших в России комплексов «Нижнекамск-Нефтехим», лидер по производству синтетических каучуков. В промзоне, где расположен
20: расположено это предприятие, также находятся НПЗ «Татнефти» и нефтеперерабатывающий комплекс «ТАИФ-НК». Судя по масштабу пожара, горит одна из установок переработки нефти, считает эксперт по энергетике Светлана Коптева.
3: Что именно там загорелось, ну, как можно понять. Это явно технологическая зона, это, скорее всего, установка первичной, а может и вторичной переработки нефти. И это очень важно, потому что если попало по Танеко, то это тяжелейший удар для этой компании. Там каждая установка особая. Вся эта компания относится, пожалуй, к классу ультрасовременных. Там одна из глубочайших, если не самая глубокая в России, переработка нефти с производством самого высококачественного бензина.
20: В июне беспилотники уже атаковали этот НПЗ, а в начале июля – ТАИФ-НК. Предприятие также подвергалось атаке в марте. Тогда погиб один человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. И жертв с каждым днем будет все больше, ведь системы ПВО не справляются, считает военный эксперт Александр Ткачев.
7: Мне кажется, что мы сейчас с вами сталкиваемся уже с системным развалом российской ПВО. То есть сейчас вся надежда именно на мобильные огневые группы в основном. Вот в таких случаях, как, например, НПЗ, потому что стандартных средств зенитно-ракетного типа просто не хватает. Да и самих ракет, точнее противоракет, не хватает. И вот почему мы видим так много стрекота. Каждый раз с мест, где происходит налет, огромное количество стрекота. Потому что ставят кучу мобильных огневых групп за неимением высокотехнологичных средств. И вот эти многочисленные мобильные огневые группы призваны перекрывать ошибки друг друга. Поэтому постепенно вот таких историй, как сегодня в Нижнекамске, будет все больше. И все больше будет жертв.
20: Кроме того, атака на Нижнекамск – это еще и колоссальный удар по экономике страны, которая никак не может оправиться от топливного кризиса, говорит эксперт по энергетике Светлана Коптева.
3: Особенно в условиях бензинового дефицита. То есть тогда каждая выбитая установка первичной или вторичной переработки – это огромные проблемы. Это, опять же, задержка с восстановлением. А как тут восстановиться, если буквально день через день бьют по НПЗ по пятому, шестому, седьмому, восьмому кругу? И вот, например, собственно говоря, Нижнекамское вот это вот нефтеперерабатывающее предприятие, если говорить про комплекс в целом, уже много раз было под атакой.
20: Однако эксперты говорят, ранее, после атак, настолько серьезных разрушений не было. Сейчас же пожар на предприятии разгорелся с такой силой, что его не могут потушить до сих пор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
15: Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве Владимир Васин напомнил, какие отметки в паспорте являются обязательными.
8: В паспорте, конечно, нельзя делать никакие отметки самостоятельно, это самое главное. Нельзя расписываться на память, рисовать смайлики или оставлять какие-то очень интересные надписи. Паспорт – это основной документ гражданина Российской Федерации. Конечно, там существуют обязательные отметки, их всего две. Первая – отметка о вашем месте регистрации постоянного проживания, так называемый штамп о том, где вы прописаны. И вторая отметка – это воинская обязанность. Ставится тем, у кого она должна быть. Соответственно, это прежде всего мужчины, но и те женщины, которые проходят на сегодняшний момент службу, она тоже ставится. Есть необязательные отметки, которые ставятся по желанию гражданина. Я сразу скажу и рекомендую поставить штамп о ранее выданных паспортах. Их сотрудники ставят во всех случаях, если вы специально не отказались. Потому что как только вы обращаетесь в какой-то орган и вас спрашивают, а какой у вас был паспорт до этого, у вас всегда есть с собой штамп, вы можете его показать. Поэтому я рекомендую от этого не отказываться. Это вам только поможет при обращении с основным документом.
1: Главные новости дня.
20: Вечное СВО в МИД России исключили заморозку военных действий на Украине. Причина известна. После нескольких месяцев паузы американские переговорщики возвращаются к российско-украинскому треку. Спецпосланник президента Штатов Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер на этой неделе могут посетить Киев и Москву. Об этом сообщило госагентство ТАСС. Последний раунд переговоров с участием России, Украины и Штатов прошел в середине февраля в Женеве. После этого процесс застопорился. В июне Уиткоф и Кушнер встретились в Давосе с Кириллом Дмитриевым, но вернуть стороны за стол полноценных переговоров тогда не получилось. Позже госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым констатировал, что дух Анкориджа испарился из-за действий российской стороны. И вот очередное доказательство кризиса мирных переговоров. Заместитель главы российского МИДа Михаил Галузин заявил, что заморозка СВО не устраивает Москву.
2: Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения первопричин этого кризиса никакая заморозка невозможна. Американцы ведут себя непоследовательно. Сами за себя говорят продолжающиеся поставки американских вооружений киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и иное содействие, что не стыкуется со стремлением к миру.
20: Таким образом, хотя американские переговорщики возвращаются к дипломатии, однако старые противоречия за время паузы никуда не исчезли. Тем временем все больше разговоров о мире звучат среди российских политических элит. Например, мэр Москвы Сергей Собянин неожиданно крайне отрицательно высказался об экономике военного времени.
9: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая. И убить

0: понимаешь, что это угробит всех. И администрации местные, и население. То есть все начнут садиться, что называется, на голодный паек, и это будет катастрофа. То есть это даже уже вот в этой властной вертикали начинается понимание, что экономика входит в такую беду, из которой еще неизвестно, есть ли выход вообще.
1: Почему Собянин сделал такое заявление именно сейчас? Эксперты считают, в воздухе висит вопрос о том, куда повернет Россия в сентябре после выборов в Госдуму. Возможно, Владимир Путин решится на массовую мобилизацию, и его пытаются от этого предостеречь. Как пишут некоторые Z-каналы, призвать могут больше миллиона человек, и это изменит жизнь всей страны. Платить мобилизованным по 200-300 тысяч рублей в месяц возможности, скорее всего, уже не будет. И тут могут реализоваться самые мрачные сценарии, про которые в последние месяцы говорят экономисты. Закрытие границ, принудительный труд на военных предприятиях, изъятие вкладов населения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков о том, что переход на использование цифрового рубля будет добровольным.
4: Предлагаться будет выбор, что вы, если захотите, сможете оплатить товар не только обычным рублем наличным, либо банковским рублем, но еще и у вас есть возможность оплатить товар, услугу цифровым рублем. А дальше постепенно для нас все больше и больше понимая, кстати. Я же не зря сказал, что вот там 30, а может быть даже 40 банков сейчас не, для них не обязательно является цифровой рубль, а устремились сюда. Очевидно, они начнут предлагать разные продукты с использованием цифрового рубля, ну и таким образом привлекать клиентуру. Думаю, что это тоже будет завлекать людей, ну, поскольку новый вариант. Молодежь. Просто чтобы потрогать, пощупать, а что такое цифровой рубль, уверен, будет сама открывать эти счета и активно ими пользоваться. Вот, а так, если говорить, что вот что какая-то революция произойдет, ничего такого особенно заметного не произойдет.
2: На радио «Лента» потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Продавцы одежды, которые потеряли товары после обстрелов Wildberries, заявили, что компания без их ведома продает остатки на китайском маркетплейсе.
6: Ну что, ребят, каждый день горят склады Wildberries, но что я увидела сегодня? Ту-ту-ту.
7: Вы давно заходили на AliExpress? А надо, ребят, пошлите, покажу.
6: Заходим на AliExpress, в поиске пишем свой бренд, мой бренд Lavita, добавляем платье, и что мы видим? Все наши топы, правда, не все, они сгорели практически все. Завышенная цена, рейтинг занижен, количество подтянуто. Больше всего скажу, что если вы заходите, даже размеры все подтянуты. То есть все количество и все проставлено полностью. Это что происходит?
8: Ребят, что за херня? Мои сгоревшие костюмы на электростале продаются на AliExpress. С моими фотографиями, с моими отзывами. Это что получается? Они ни хрена не сгорели? Получается, их вывезли. Сейчас их кто-то там продает.
5: Элементарная экономика о том, что в страну начали массово завозить женщин из Северной Кореи, в то время как для россиянок работы якобы не хватает.
9: В российские регионы начали организованно привозить северокорейских женщин. Их нанимают на швейные фабрики, агрофермы, пищевые производства и конвейерные производства. Минимальная оплата 480 рублей в час. И на минуточку, это 80 тысяч рублей в месяц при стандартной занятости.

0: И речь о минималке. Кадровая компания готова направлять на заводы сразу по 40 женщин. И заметьте, еще недавно кореянок не устраивала зарплата 55 тысяч рублей. Делаем выводы. Их услышали и зарплату подняли. Напомним, глава Оренбурга Альберт Юмадилов признал, что попытка пригласить работников из Северной Кореи провалилась. На зарплату 55 тысяч рублей они работать не согласились. И тут возникает неудобный вопрос. А что в этой истории случилось с россиянками? У нас не осталось женщин, готовых работать за 80 тысяч в месяц? Страна годами говорит о необходимости повышать рождаемость, удерживать людей в регионах и защищать отечественный рынок труда. А дефицит работников тем временем закрывают импортом рабочей силы. Получается довольно странная демографическая политика. Своих призывают рожать, а на что тогда жить, если рабочие места отдают иностранкам?
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь, да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле, но просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что он нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Может, не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр, Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуют. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-Казахское ЭСП по удою России.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Это еще не мобилизация, но это и не лучше. В Пензе группам по отлову мужчин на СВО выдали спецтранспорт. Скрытая мобилизация в Пензе набирает обороты. Теперь мужчин не просто похищают на улице посреди бела дня, а приходят за ними домой. Причем сотрудники таких групп не гнушаются физического насилия и обмана. Так сотрудник местного частного охранного предприятия Сергей Тепляков рассказал, как его чуть было не похитили прямо из двора собственного дома. Подъехали неизвестные в штатском. Один из них представился участковым и попросил предоставить документы.
4: Подъехала машина, вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. Вытащил телефон из кармана, а второй обошел сзади, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что? И вот тут вовремя сын подъехал.
3: Отбить Сергея помог подоспевший сын, который и снял происходящее на видео. Неизвестные нападавшие моментально сели в машину и скрылись.
5: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
3: Другому жителю Пензенской области Алексею Денисенко на помощь пришла жена. Его схватили, когда он косил траву в парке в качестве обязательных работ по решению суда. Двое неизвестных потребовали ехать с ними, пригрозив, что иначе будет хуже. Вместе с отловщиками была сотрудница местной администрации. Алексею пообещали, что его везут в администрацию для уточнения данных. Жена мужчины смогла догнать машину, заставила остановиться и вытащила мужа из автомобиля.
6: Слышь, мы проститутки, Кулач, а его как посадили? Ну мы здесь при чем?
7: А кто сажал?
3: В обоих случаях близкие спасенных мужчин говорят, что для облав использовали автомобили местной администрации. Это подтверждается данными о номерных знаках из открытых баз данных. Ситуация с похищением мужчин стала настолько массовой, что местные жители начали организованно с ней бороться. Например, в поселке Башмаково люди самоорганизовались в дружину и патрулируют населенный пункт, чтобы отбивать земляков. Некоторых участников дружины уже вызвали в полицию и угрожали отправить на СВО. Точечные облавы на мужчин начались в Пензенской области еще в июне. В сети сотни жалоб родственников о том, что их родных схватили просто посреди улицы, увезли в военкомат и силой заставили подписать контракт. Причем об этом близкие узнают через несколько дней, когда похищенный уже оказывается в учебке. Жители Пензы жалуются, что рекрутеры получают деньги за привлечение людей на контракт. Именно поэтому они действуют так агрессивно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
8: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Он прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну все знали, куда едем. Говорить. Все знали, на что идем.
7: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
9: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных, в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
7: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7000 машин, включая 3000 грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
8: Ну вот еще кому-то не повезло. Нашему засадили, интересно. Прям в лоб.
7: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
10: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
7: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
11: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
7: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
12: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
13: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
12: Американская разведка ведет удары. Военкор Романов о помощи Вашингтона Киеву.
14: Американская сторона бесплатно предоставляет Украине разведывательные данные, в том числе для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России. Об этом говорится в статье журнала The Atlantic. По словам американских и украинских источников, США по-прежнему предоставляют бесплатно только разведывательную информацию, в том числе пакеты данных для наведения ударов по позициям российских военных на Украине и по энергетической инфраструктуре в России, говорится в материале. Как в нем отмечается, в поддержку этого в действующей администрации выступает, в частности, директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Еще один привет пенсионным анкорежским токсикоманам. То, что осенью противник начнет наносить удары по объектам энергетики – очевидный факт. Является ли это очевидным для начальника генерального штаба Герасимова – вопрос открытый. И открыт он в контексте заблаговременного выстраивания воздушной обороны ключевых объектов энергетики южной части Российской Федерации.
12: Польша хочет долгой войны. Военкор Живов о позиции Навроцкого.
13: Сначала цитата польского президента. «Там, где бьют москаля, Польша будет помогать». Он, президент, заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Польше в конфликте с Россией. «Наш интерес в том, чтобы они воевали как можно дольше и как можно эффективнее. Мы с ними, но здесь Польша. Здесь наши интересы», — сказал он. Ранее Навроцкий заявлял, что Россия остается угрозой для стран Центральной и Восточной Европы, вне зависимости от ее политического устройства. Также глава МИД Польши Сикорский предложил сбивать российские баллистические ракеты польскими комплексами «Патриот» над Украиной, не дожидаясь их приближения к польской границе. И думаю, скоро они начнут это делать.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400, в Ростовской области – «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
15: Прикиньте, что сейчас так взорвалось вверху, что мы вообще от жизни, да?
16: Да.
3: Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна», «Купол», «Гарант» военные глушат спутниковую связь «Старлинг». Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна», «Купол», «Гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
3: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
17: Абсолютно пустые пляжи. Закрыли вход на пляж. Никого нет. Ну, там сегодня что-то разорвали, что-то упало. В общем, все дымит, горит.
3: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь-С-1» в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлетка-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС «Каста-2Е2» также в Ростовской области.
18: Туда же шли. Да, походу, блядь. Ёпта.
7: Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас? Информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците. Ведь производить такие системы крайне сложно. Особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу два крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК», общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
12: Ракеты пойдут через Турцию. Военкор подобные о возможной передаче атакам с Украины.
16: По данным ряда западных медиа, Украина намерена закупить у Турции крупную партию американского вооружения, в том числе дальнобойные ракеты «Атакамс». В пакет поставок, как утверждается, должны войти 70 баллистических ракет, 12 пусковых установок, а также кассетные боеприпасы. Общая стоимость контракта оценивается в 283 миллиона долларов. Сделка возможна только при условии официального разрешения Вашингтона. Поскольку вооружение произведено в США, для его реэкспорта требуется согласие американских властей. По информации изданий, Госдепартамент США уже направил соответствующее уведомление в Конгресс. Предполагается, что передача техники может пройти через турецкие, болгарские и американские частные компании. Эксперты отмечают, если сделка все-таки состоится, то для Турции такая схема может быть выгодна с точки зрения оптимизации собственных арсеналов. Для Киева же получение «Атакамс» и пусковых установок означает расширение возможностей по поражению целей на большой дальности.
12: Глубокого тыла больше нет. Военкор, канал «Два майора» об ударах по Татарстану.
16: Противник нанес удары как по производственным, так и по гражданским объектам. Есть погибшие. В республике объявлен траур. Местные жители и мониторинговые каналы фиксируют взрывы, полеты дронов, а также дым и пожары в районе промышленной зоны. По предварительным данным, целью стал нефтехимический кластер. Введен режим угрозы атаки беспилотников в ряде городов Закамья, ограничена работа аэропортов. Это уже как минимум третья атака на промзону Нижнекамска в 2026 году, после 12 июня и 8 июля. На республику в целом регулярные налеты и десятки режимов беспилотной опасности с начала лета, особенно плотно в августе. Расстояние от линии фронта или ближайшего участка российско-украинской границы порядка 1200-1300 километров. Глубокий тыл, которого больше просто нет. Регулярные прорывы на такие дистанции к ключевым объектам топливно-энергетического комплекса и нефтехимии показывают. Противник продолжает насыщать небо дальними ударными беспилотниками, и отдельные машины все равно достигают цели.
12: Нож в спину. Военкор Романов о Турции, проливах и оружии для Украины.
14: Турция начала вводить ограничения на торговое судоходство в Черном море. Управление береговой охраны отказало в проходе через проливы некоторым судам, следующим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Снова нож в спину от турецких партнеров? Дальше еще новость. Украина закупила у Турции 70 ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня и десятки тысяч кассетных боеприпасов. Как указано в сопроводительном листе уведомления, первоначальная стоимость приобретения составляет приблизительно 28 миллионов долларов. Сразу вспоминаются пенсионные фанаты стамбульских переговоров. А еще в такие моменты вспоминаю, как Игорь Стрелков-Диркин когда-то предупреждал, что пока мы воюем с Украиной, на нас нападет Турция. Как-то такие прогнозы реалистичнее зазвучали.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
19: Житель Москвы рассказал, что из-за задолженности перед бюджетом судебный пристав принуждает его подписать контракт с Министерством обороны.
20: Привет. Новая задачка тут опять образовалась. Вы, наверное, в курсе, что в городе Пенза неизвестные люди ездят, забирают должников, а должников по алиментам, по налогам, по другим каким-то вещам, и заставляют их подписывать контракт на СВО. Ну вот, казалось бы, это где-то далеко, но это дошло даже до меня, когда у меня тоже есть долги перед бюджетом в виде субсидиарной ответственности. И мой пристав начал продавать мне контракт на СВО с целью приостановить мое исполнительное производство. Она, точнее, видите ли, устала заниматься выжиманием из меня долгов. Ну вот давайте все вместе подумаем, а что делать, правда, ну, людям-то? Что нам делать, как нам обезопасить себя, если ты не хочешь подписывать никакие контракты?
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Срочная служба в России все чаще оказывается не годом в армии, а дорогой к бессрочному контракту и отправке на войну. Солдатам обещают службу с беспилотниками и хорошую зарплату, но после подписи человек может оказаться совсем не там, куда его вербовали. Отказаться бывает сложно. Родственники рассказывают об угрозах, обмане, отобранных телефонах и документах, оформленных без свободного согласия. Сегодня разберемся, как срочников превращают в добровольцев, зачем армии понадобились десятки тысяч новых контрактников и почему обещание вернуться домой через год больше ничего не гарантирует.
22: Да, тема максимально тяжелая, но разобраться в ней нужно. Потому что одно дело читать сухие новости, а совсем другое понимать, как вся эта машина работает в реальности. На земле, так сказать.
21: Ну да, потому что на бумаге это все звучит гладко. Пришел, прочитал условия, ну, согласился и подписал.
23: Вот именно, на бумаге просто идеальная бюрократия. А в жизни это оборачивается колоссальным психологическим давлением. И сценарии-то очень похожие. Вот, например, известная история Александра Сафонова.
21: Ага.
23: Его призвали из Курской области в июле 26-го. Парню 19 лет, ну, почти 20. И спустя буквально две недели службы начинается просто дикий прессинг.
21: Слушай, прессинг — это вообще понятие растяжимое. Мы же про армию говорим. Что конкретно там происходит?
23: Ну, смотри, его непрерывно обрабатывали в закрытом кабинете около 7 часов.
21: Ого, 7 часов.
23: Да, 7 часов убеждают подписать контракт с войсками беспилотных систем, и там в ход идут прямые угрозы, вплоть до угроз смертью. Открытым текстом срочников называют мясом и внушают, что отказ никого не спасет.
21: Подожди, это же какой-то полноценный допрос получается?
23: Хуже. На допросе у тебя есть статус, адвокат, может быть, а здесь ты никто. Итог понятен после такой изматывающей обработки, на бумаге появляется подпись. И это абсолютно системная история для 25 и 26 годов.
21: То есть это не разовые перегибы?
23: Вообще нет. Массово отбирают телефоны, сажают в карцер, лишают еды. Бывали случаи, когда заставляли подписывать документы прямо на полу эшелона, который уже везет людей куда-то в Приморье.
21: Слушай, я тут все-таки побуду скептиком. Но вот парню 19 или 20 лет. Юридически это совершеннолетний, взрослый человек.
23: Ну да.
21: На гражданке он может ипотеку взять, бизнес открыть. Если на тебя давят в офисе, ты можешь просто встать, сказать «нет», развернуться и выйти. Разве в армии он не может отказаться от этих разговоров?
23: А вот это главная иллюзия. Иллюзия взрослости, которой системе очень удобно прикрываться. Возраст нужен только для одного, чтобы подпись была легальной.
21: В смысле?
23: Ну, чтобы бумага имела силу. Но физически он уйти никуда не может. Обычный человек может выйти от начальника, а срочник не может выйти за ворота части. Тотальная изоляция.
21: А, то есть он все равно ночует в той же казарме?
23: Конечно. Офицер, который требует подпись, контролирует вообще все. Когда парень спит, что он ест, дадут ли ему позвонить матери, пойдет ли он в наряд.
21: Игра в одни ворота получается.
23: Абсолютно. Командиру даже не обязательно напрямую приказывать «подпиши». Достаточно создать невыносимые условия легально, по уставу. Бесконечные наряды, лишение сна. И потом чиновники говорят, ну, он же сам ручку держал.
21: Ну, ручку-то он сам держал, да.
23: Держал-то сам, но альтернатива этой подписи не возвращение домой, а продолжение службы в аду, в которой ему специально устроили.
21: Хорошо, допустим, уйти он не может. Но чем пугают? Что заставляет сломаться? Понятно же, что нарядами вне очереди человека на бессрочный контракт не загонишь.
23: Пугают приграничьем. Это главный козырь. Угроза отправки туда, где идут реальные боевые действия.
21: Стоп. Официально же постоянно говорят, что срочники в боях не участвуют.
23: Официально – да. Их не отправляют штурмовать позиции. Но реальность такова, что война сама пришла в российское приграничье. В той же Курской области в 24-м году под ударами оказались как минимум 344 срочника.
21: Ничего себе.
23: И не менее 77 погибли. Причем это только те, кого удалось подтвердить.
21: То есть юридически они вроде как в тылу служат, а фактически сидят под бомбами.
23: Вот именно. Государство чертит линию на карте. Тут война, а тут просто охрана границы. Но для ракеты или дрона этой разницы нет. И на этом циничном моменте строится все давление.
21: Им так и говорят. Все равно поедешь под пули.
23: Да, прямым текстом говорят, ты в любом случае окажешься там, где стреляют. Только без контракта ты будешь сидеть там бесплатно, без статуса, без выплат за ранение.
21: А с контрактом с деньгами?
23: Да.
21: Слушай, у меня тут резонный вопрос возникает. Если армия по закону и так может отправить срочника в эту опасную зону, ну, в Курскую область, зачем им вообще выбивать подпись? Зачем этот спектакль на 7 часов взяли, посадили в грузовик и увезли?
23: А потому что подпись вешает кучу бюрократических проблем. Это же магия просто. Во-первых, призывник мгновенно становится добровольцем.
21: Статистика, значит.
23: Конечно. Командир выполняет план, получает премию. Во-вторых, контрактника можно уже вообще без всяких оговорок отправить прямо на линию фронта, хоть в танк посадить.
21: Срочника так нельзя.
23: Срочник и дизия, да. Ну и в-третьих, это дает огромный политический бонус государству. Конвейер работает. Люди идут, и при этом не нужно произносить токсичное слово «мобилизация».
21: То есть, короче говоря, подпись – это чисто бюрократическое удобство, чтобы красивая цифра в отчете была.
23: 100%. И этот бюрократический голод очень хорошо объясняет, почему именно к лету 26-го года начали так прессовать.
21: А что случилось летом 26-го? Откуда такая срочность?
23: Стали создавать новые войска беспилотных систем. Это подавали как прорыв. И под это дело спустили просто гигантский план набора.
21: Большой план.
23: До конца 26-го года нужно было набрать почти 79 тысяч человек.
21: 79 тысяч. Операторов дронов? Это же целая армия?
23: Да. И почти 11 тысяч из них хотели сделать именно из срочников. Быстро перевести на контракт.
21: И как успехи? Набрали?
23: 50-я часть плана.
0: Жесть.
23: И что делает система, когда не может привлечь людей с улицы? Она начинает давить на тех, кто уже у нее в руках. На срочников. Их же ловить не надо, они уже в форме и пострижены. Нужна только подпись.
0: Ну слушай, управлять дроном – это же звучит как мечта, если уж ты попал в армию. В рекламе это показывают как технологичную работу, теплый бункер, монитор, джойстик. Это же не по грязи ползать с автоматом. Разве не логично, что многие сами соглашаются?
23: Логично. И реклама давит именно на это. Слоган негласный, но понятный. Джойстик вместо окопа. Но в жизни все вообще иначе. Во-первых, радиосигнал от пульта моментально пеленгуют.
21: То есть их вычисляют.
23: Да, и оператор становится приоритетной мишенью для артиллерии. Никакого безопасного бункера с кондиционером там нет. Это передовая. А во-вторых, и это главное, после подписи статус военного важнее статуса оператора.
21: Подожди, в смысле, у них могут забрать пульт и дать лопату?
23: Легко. Известна трагическая история Валерия Аверина. Студент 23 года. В январе 26-го поверил рекламе, подписал контракт, даже отучился на оператора. А вскоре погиб в Луганской области.
21: И погиб он не за монитором?
23: Нет. Как выяснилось, командир на месте просто порвал все эти устные договоренности. Не хватает штурмовиков, берем оператора и отправляем в пехоту.
21: То есть человек думает, что идет на умную работу, а подписывает бумагу, которая делает его просто, ну, собственностью командира.
23: Именно так.
22: Приказы не обсуждаются.
0: Жестко. Давай тогда про деньги поговорим. Это же еще один важный фактор. Вот солдат сломался под угрозами или просто подумал, ну, рискну. Подпишу на год, получу огромную региональную выплату. Куплю квартиру, закрою долги и ровно через год вернусь.
22: А вот это главный структурный обман во всей этой схеме.
0: В смысле обман?
22: Контракт на один год – это фикция. Указ о частичной мобилизации от сентября 2022 года ведь никто не отменял.
0: Ага.
22: И этот указ автоматически делает все новые контракты бессрочными.
0: Подожди, то есть дата «один год» в контракте юридически ничего не значит?
22: Вообще ничего. Пустой звук. Уволиться сейчас можно только по трем причинам. Предельный возраст, инвалидность с категории «Д» или тюремный срок. Все. Тебе показывают красивую бумагу, где написано «на год», а по факту ты покупаешь билет в один конец.
0: Да уж. А еще ведь этот единый цифровой реестр...
22: Бумажные повестки – это уже прошлый век. Реестр собирает данные из налоговой, больниц, банков. Система видит призывника везде.
0: И электронная повестка считается врученной автоматом.
22: Да. Призыв стал таким непрерывным конвейером. Человек не может легально работать, водить машину, спрятаться на гражданке, что-то сложнее, и это тоже психологически давит.
0: Но я все равно хочу поспорить про деньги. Если посмотреть на выплаты, это же миллион рублей сейчас. Если парень из бедного региона берет эти деньги, чтобы спасти семью от нищеты, это же его осознанный выбор, рыночный механизм. Разве можно называть это принуждением?
22: Ну... Экономическая свобода тут совершенно иллюзорна. Давай посмотрим на хронологию. Сначала государство само призывает парня и отправляет его в приграничье под бомбы. Создает смертельную угрозу, причем бесплатно.
0: Так.
22: А потом приходит представитель того же государства и говорит: «Слушай, ты все равно рискуешь жизнью. Давай мы тебе за это миллион заплатим».
0: А, ну да. Звучит как рэкет из 90-х. Сначала разбили витрину, а потом пришли крышу предлагать. Только ставка – жизнь.
22: Идеальная аналогия. Искусственно создают угрозу, а потом предлагают от нее откупиться. Ну, или застраховаться контрактом. И умалчивают, что страховка бессрочная. Выбор между умереть бесплатно и умереть за деньги – это не свободный выбор. Это принуждение в финансовой обертке.
0: Картина мрачная вырисовывается, но ведь это же огромная бюрократическая система. Как она себя защищает? Вот родители узнают, что сына заставили подписать, они же начинают жаловаться, писать заявление. Что происходит в юридическом поле?
22: Включается круговая порука. В январе 26 года был случай. 9 семей написали коллективное заявление в военную прокуратуру.
0: Сразу 9?
22: Да, заявили, что принудили подписать контракты больше 100 срочников. Это масштабная история. И как думаешь, что официально ответили?
0: Ну, наверное, нарушений не выявлено, все по закону.
22: Слово в слово. Официальная позиция Министерства обороны – все строго добровольно. Прокурор приходит, командир достает из папки бумажку и говорит: «Вот подпись, он совершеннолетний, подписал сам».
0: А доказать угрозы нельзя.
22: Как ты их докажешь? Телефоны отобрали, аудио не записать, копии контрактов на руки не дают, говорят, ну, защита персональных данных.
0: Удобно устроились. Получается, родители остаются один на один со стеной.
22: Да, родители превращаются в частных следователей. Ищут свидетелей по чатам, по крупицам собирают информацию.
0: Но в медиа же проскакивают новости, что правозащитники поднимают шум и кого-то удается вернуть домой. Контракт аннулируют. Значит, можно бороться?
22: Бороться можно, но это ненормально. Правосудие не должно зависеть от того, стал ли пост матери вирусным в соцсетях. Если одного отбивают через скандал на всю страну, это значит, что в 99 других случаях система просто переварила человека тихо.
0: То есть всем чиновникам выгодно просто закрыть глаза?
22: Конечно. Министерству нужны цифры, округу выполнения плана, офицеру отсутствие жалоб от начальства. Настоящая добровольность – это когда рядом гражданский адвокат, есть время подумать и право отозвать подпись через пару дней, а не автограф, выбитый угрозами за закрытыми дверями. Ничего прозрачного в этой системе сейчас нет.
0: В общем, картина, получается, предельно ясная. Срочная служба стала удобным резервуаром, из которого армия набирает людей для продолжения войны. –
21: Молодому солдату обещают деньги, спокойную работу с дронами и короткий контракт. Но за подписью могут скрываться отправка в зону боевых действий и служба без понятной даты окончания. Когда согласие получают угрозами, обманом или административным давлением, называть такого человека добровольцем можно только на бумаге. Пока войне требуются новые люди, давление на срочников будет расти. А их родителям все чаще придется доказывать, что контракт вообще подписывался не по собственной воле. Проблема никуда не исчезла, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали, и берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Потери растут. За последнюю неделю на СВО погибло больше калининградцев, чем недели раньше. Эпидемия аварий. В Калининградской области жертв и травмированных в ДТП больше, чем в среднем по России. Предприниматели Калининграда загибаются. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Итак, как минимум 1652 жителя Калининградской области погибли на СВО. Это на 5 человек больше, чем сообщалось ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградец, вероятнее всего, намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось почти на 200 человек, до 17341 жителя округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным З-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
4: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников.
2: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, СВО превратилось в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Подтверждают это и сами участники СВО, которым посчастливилось выжить на фронте.
5: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
6: По двое сходим на линии. Работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику. А теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
2: Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Словом, те, кого отправлять на верную гибель, не так жалко. Впрочем, вопросы морали в части вербовки на верную погибель никого и никогда не волновали. Государственная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы, причем сотрудники могут приезжать к ним домой или на работу. Например, в Брянской области районы, показавшие лучшие результаты вербовки на СВО, получают премии из областного бюджета. А что? Деньги не пахнут. При этом власти якобы проявляют заботу о семьях погибших.
8: В Калининградской области планируют упростить оформление выплаты к учебному году для семей погибших участников СВО. Сейчас за выплатой можно обратиться только в Центр социальной поддержки населения. После внесения изменений заявление начнут принимать и в МФЦ, где его зарегистрируют в день обращения. Если воспользоваться госуслугами, в течение 5 рабочих дней необходимые документы все равно придется представить в соцзащиту. Сократить хотят и срок беззаявительного назначения помощи, если все необходимые сведения уже есть в системе. Решения будут принимать за 5 рабочих дней вместо 7. Размер выплаты и круг получателей останутся прежними – 5000 рублей на ребенка от 6 до 18 лет из семьи погибшего участника спецоперации.
2: Жители региона массово гибнут не только в зоне боевых действий, но и в мирной жизни. Смертность на дорогах бьет рекорды. Только в аварии на выезде из Калининграда в воскресенье 9 августа погибли 3 человека. 25-летний водитель Митсубиси и 2 пассажира в возрасте 23 и 25 лет, которые находились в салоне сзади. При обгоне водитель Митсубиси не справился с управлением. Автомобиль врезался в дерево и превратился в груду металлолома. Людей из покореженного салона пришлось доставать спасателям.
8: В Калининградской области в ДТП гибнет и получает травмы больше людей, чем в среднем по России. Область заняла 21 место в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах за первое полугодие 2026 года. Годом ранее регион находился на 27 месте, следует из данных РИА Рейтинг. За полгода в Калининградской области зафиксировали 72 ДТП с пострадавшими на каждые 100 тысяч автомобилей. При этом число погибших и раненых остается выше среднероссийского уровня. В Калининградской области на 100 тысяч жителей пришлось 52 погибших и пострадавших в авариях, тогда как в среднем по России – 49. Самая низкая аварийность зафиксирована в Чечне – 10,7 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Хуже всего ситуация в Тыве и Калмыкии – там 200 и 197 ДТП соответственно.
2: Аналитики сравнивали регионы по данным МВД и Росстата, учитывая все виды транспорта – от легковых авто до автобусов. Рост в рейтинге ДТП означает, что дороги Калининградской области становятся все опаснее на фоне других субъектов Российской Федерации. И по большей части потому, что более трети дорог в регионе не соответствуют уровню качества. Ямы, провалы, отсутствие дорожных знаков и светофоров на аварийных участках – все это, как и лихачество водителей, сказывается на количестве погибших и пострадавших в автоавариях. А вот калининградскому бизнесу и опасных дорог не нужно. Он сам медленно, но уверенно умирает. Прессинг налогообложения на фоне продолжения СВО оказался убийственным для малого и среднего бизнеса. Вот как ситуацию описал гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых.
9: Упало количество туристов, снизились продажи, все в растерянности. У бизнеса, который вложился в туристическую инфраструктуру поселка Железнодорожный, плохое настроение. Я продолжаю работать, но вижу, что люди напряглись, и те проекты, которые ранее планировались, сейчас в стадии обдумывания дальнейших шагов. Дешевых денег сейчас нет, нет и конъюнктуры, чтобы можно было бы вложиться именно сейчас. Желание есть, проектная документация, пожалуйста, а дальше не идет. У меня новых заказов пока нет. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Я пока все заканчиваю, а потом, может быть, поменяю вообще направление. Буду писать мемуары.
2: Одной из причин снижения потока туристов стали проблемы с доступностью региона из-за перебоев с топливом. По словам предпринимателя, часть туристов из Калининграда не смогла добраться до железнодорожного. Дополнительным фактором стало и снижение интереса жителей других регионов к поездкам в Калининградскую область на фоне сложностей с логистикой, в частности, закрытия аэропорта Храброво, который в последнее время из-за атак БПЛА в других регионах все чаще отменяет и задерживает авиарейсы. В общем, грустная картина получается. И Калининградстат это также подтверждает. За последний год количество предприятий и организаций в Калининградской области сократилось на 618. При этом заместитель министра экономики Калининградской области Егор Карнаухов ранее заявлял, что несмотря на рост налоговой нагрузки, число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Видимо, у чиновников своя статистика, далека от реальности. По крайней мере, так легче выдавать желаемое за действительное. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: Привет всем, с вами «Балтийский лоцман». Похоже, расслабляться рановато. Регионы снова начали без лишней огласки и шума вводить лимиты на продажу бензина. Воронежская и Липецкая

сделать так, чтобы в новостях и соцсетях не появлялись кадры с километровыми ночными очередями и людьми с полными канистрами. Нет канистры, человек не может сделать запас впрок, а значит, заправит положенные 30 литров и быстрее освободит место у колонки. Решение чисто косметическое, чтобы не раздражать глаз. Но это лишь борьба со следствием, а не с причиной. Реальная проблема гораздо глубже. Помните, как в конце июля, когда бензин снова появился на заправках, многие выдохнули? Подумали, что пик пройден, логистику наконец-то наладили, а перебои были лишь временными трудностями. Но давайте разберем подробно, что произошло на самом деле и почему это затишье было лишь короткой иллюзией. В июле, когда масштаб дефицита и резкий рост цен начали вызывать серьезное напряжение в обществе, власти включили ручной режим тушения пожара и просто залили возникшую дыру ресурсами, которые вообще не рассчитаны на долгую дистанцию. Во-первых, директивно отменили и отложили плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Заводам фактически дали жесткую команду: работайте на пределе возможностей, латайте все прямо на ходу, но выдайте объем на рынок прямо сейчас. Во-вторых, временно перекрыли экспорт и выгребли абсолютно все остатки из резервных хранилищ. В-третьих, оперативно обратились к соседям, в Беларусь и Казахстан, выкупив там все доступные излишки по максимальным ценам. На пару недель рынок действительно удалось насытить. На АЗЦ вернулись ключевые марки топлива, очереди спали, и отчеты снова стали выглядеть красиво. Но проблема в том, что завод не может игнорировать плановый ремонт бесконечно. Иначе оборудование просто выйдет из строя с концами, заклинит или произойдет масштабная авария. Поэтому временной оказалась вовсе не проблема. Временным оказалось ее декоративное решение. Искусственная заморозка не способна работать долго по определению. Отложенные летом ремонты на НПЗ все равно придется проводить. Переносить их дальше в осень просто смертельно опасно для производства. Резервы, которые выбросили на рынок в июле, выгребли до самого дна. Из Белоруссии и Казахстана забрали абсолютно все, что те могли отдать без ущерба для собственного населения. Теперь у самих соседей баланс поставок крайне напряженный. И там уже открыто заявляют о рисках дефицита на собственных автозаправках. Если добавить к этому тот факт, что регулярные инциденты на инфраструктурных объектах и ключевых установках первичной переработки нефти продолжаются, получается тупиковый расклад. Старые бреши заделать не успели, новые резервы взять банально негде, а на календаре – бархатный сезон, пик внутренних автопутешествий и аграрная страда, когда солярка и бензин уходят тысячами тонн. Оказалось, что июльские экстренные меры не ликвидировали системный кризис, а лишь отсрочили его проявление на пару недель. Теперь ситуация заходит на второй круг, но уже без прежнего запаса прочности. Когда крупные сетевые автозаправки начинают резать нормы выдачи топлива до 30 литров, мелкие независимые станции вообще закрываются или вывешивают таблички «топлива нет». Водителям грузовиков, коммерческой доставки и региональным перевозчикам приходится простаивать в километровых заторах, теряя рабочие смены и срывая графики поставок. В ближайшие недели проявятся реальные экономические последствия этой комбинации из отложенных ремонтов и опустевших складов. И отразятся они не в успокаивающих ведомственных отчетах, а на табло автозаправочных станций и в стоимости доставки абсолютно всех товаров. Когда дорожает или исчезает топливо, по цепочке мгновенно закладывается рост цен на все подряд. В ценник буханки хлеба, пакета молока, строительных материалов и бытовой техники включена стоимость километра пробега бензовоза и фуры. Дорожает литр на колонке, переписываются ценники на полках магазинов. В Калининградской области эти процессы ощущаются особенно остро. Любые колебания, сбои, логистические задержки и дефицит на общероссийском рынке доходят до территории области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных независимых заправок исчисляется буквально считанными днями. И любая заминка моментально провоцирует ажиотажный спрос. Выход из этого замкнутого круга требует времени и колоссальных ресурсов, которых прямо сейчас в свободном доступе нет. Введение лимитов и запрет на канистры лишь временно маскирует симптомы, но не лечит саму болезнь. Так что это теперь вопрос времени, когда на заправки вернутся и неадекватные цели,

0: Ценники, и очереди из машин, и драки, и вранье по телевизору. Как бы ни хотелось списать все на вражескую пропаганду и происки врагов, бензина не будет ровно столько, сколько будет длиться специальная военная операция. Потому что его главное... Нет, единственная причина – это беспилотники, которые летят со всех сторон и от которых горят заводы. Это факт. Для кого-то горький, но факт.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительницы Луганска рассказали, в каком плачевном состоянии сегодня находится некогда популярное место отдыха – парк 1 мая.
4: Луганск. Парк 1 мая. Здесь можно покататься на аттракционах, полюбоваться природой, вкусно покушать.
5: Можно было когда-то, но не сейчас.
4: Почти все аттракционы закрыты. Работает всего пару-тройку штучек, что в целом неудивительно, потому что их состояние оставляет желать лучшего.
5: Трава здесь не то что не покошена, ее здесь столько, что можно создать отдельный парк джунглей.
4: От ручейка здесь тоже ничего не осталось. Только лужа. Но больше всего пугает состояние зоопарка. Сейчас он закрыт для посещения, но животные все еще находятся внутри.
5: Везде стоит невыносимый запах, а сквозь щели можно увидеть, в каком состоянии находятся животные.
4: Очень жаль, что такое замечательное место находится в таком состоянии.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Турция поможет ВСУ. Анкара передаст Украине ракеты и другое оружие. В запланированные поставки входят 70 баллистических ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня, около 2500 неуправляемых реактивных ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47000 кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Передача оружия начнется сразу после прохождения обязательной процедуры согласования с Вашингтоном, ведь именно в США Турция закупала это вооружение. Однако препятствовать Турции американцы явно не собираются. Госдеп уже направил в Конгресс 2 официальных уведомления о намерении одобрить реэкспорт американского вооружения из турецких запасов. Чем могут быть опасны ракеты «Атакамс» для России, рассказывает военный эксперт Юрий Федоров.
7: Что такое 70 ракет «Атакамс»? Это довольно большое количество по сравнению с теми количествами, которые Украина получала от Соединенных Штатов до сих пор. Дальность действия у нее не очень большая, 165 километров максимум, но она снабжена так называемыми кассетными боеголовками, то есть боеголовками, которые разбрасывают большое количество поражающих элементов. Ну, в общем, одна такая боеголовка «Атакамс» может уничтожить все живое на достаточно большой площади.
6: Таким образом, уже в ближайшее время Украина получит около 70 смертоносных баллистических ракет, которые практически невозможно сбить системами ПВО. Но и это еще не все. Крайне опасны и неуправляемые реактивные ракеты М-26, а их Украине дадут огромное количество, более 2500 штук, говорит военный эксперт Федоров.
7: вот тут очень важно подчеркнуть, получат 2500 неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймерсов» или М-270. Почему это важно? Потому что летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймерс», научились сбивать с траектории при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой и в районе Доброполья. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно увеличиться.
6: Это уже не первое решение Турции, которое откровенно бьет по России. Недавно страна ограничила движение коммерческих судов в Черном море через свои проливы. Уже несколько российских судов не получили транзитные разрешения для пересечения пролива Дарданелла. При этом, оказывается, заблокирован порт Новороссийск, ключевой российский центр экспорта нефти и зерна в этом регионе, говорит экономист Сергей Попов.
8: То есть Турция своим решением закрыла для международной торговли воды России и Украины во избежание потери имущества, жертв среди моряков и вполне возможного экологического бедствия. Я, кстати, думаю, что экологические соображения тут сыграли ключевую роль. Ну, сами посудите, Новороссийск – это крупнейший нефтеэкспортный порт России. Туда и оттуда постоянно идут многочисленные танкеры, на которые Украина, по сути дела, объявила охоту. И если там в Черном море разольется целый танкер нефти, то последствия будут абсолютно чудовищные.
6: Эксперт говорит, перекрытие проливов может создать новые сложности для экспортной торговли России. И это в то время, когда экспорт зерна в стране схлопнулся на треть, и аграрии несут существенные убытки, а нефтяники теряют все возможности воспользоваться взлетевшими ценами на нефть на внешних рынках из-за войны в Иране. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава Купинского района Новосибирской области Владимир Шубников потребовал от фермеров за 2-3 дня избавиться от всего поголовья свиней якобы из-за африканской чумы.
10: Такими шагами он скоро будет куплен к концу недели, либо в начале следующего месяца. Поголовье свиней у вас, у всех, если взять, оно приличное. Что мы будем с ним делать? У нас есть 2, максимум 3 дня, чтобы его убрать. Если, не дай бог, эта зараза приблизится к нам, работы будет очень много. Вместе с вами, нам вместе с вами, которые даже не заражены, они по закону проводятся за счет собственников животных. То есть все эти мероприятия будут проводиться за ваш счет. Но прокуратура потом через суды все средства, которые будут затрачены, 40 метров, будут взыскивать собственников этих животных. Поэтому я вас прошу честно откровенно, давайте вместе думать, и в ближайшие 2-3 дня нам свиней нужно убрать.
9: Криминальные новости.
11: Военный напал на пенсионерку и женщину с инвалидностью. Об этом 29-летняя жительница Юрги рассказала в кузбасском паблике. 24 июля ее 77-летняя бабушка вышла гулять со своей таксой на поводке. Возле подъезда на питомца напала собака бойцовской породы без поводка и намордника. Животное выгуливали двое мужчин, один из которых был в военной форме. В городе дислоцируется 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Ей проживает много военнослужащих. Бабушка просила хозяев убрать собаку, но вместо этого ее толкнули, она упала на асфальт, а собака переключилась на нее и разорвала ей кисть, рассказала внучка пенсионерки. Она выбежала на помощь и попыталась оттащить чужую собаку, но его хозяева начали толкать и ее, а мужчина в форме сильно ударил женщину кулаком в челюсть, разбил ей губу. Пострадавшая уточнила, что имеет лет инвалидность после травмы колена. Таксу удалось вырвать из зубов большой собаки и передать родственнице, которая забежала с ней в подъезд. Ночью такса скончалась на руках у хозяйки. Автор обращения рассказала, что для бабушки это стало тяжелой утратой. После нападения женщины вызвали скорую и полицию. У них зафиксировали побои и приняли заявление. Во время конфликта военный обронил жетон, по которому установили его личность, утверждает пострадавшая. Но спустя 2 недели полиция так и не приняла никаких мер. В МВД Кузбасса после появления публикации заявили, что сотрудники выезжали на место происшествия. Опросили участников, очевидцев. Также выяснили, что агрессивная собака 30-летнего мужчины нападала на 77-летнюю жительницу Юрги и ее питомца. Но об участии в инциденте военнослужащего МВД не упоминает. Следственный комитет прекратил дело против полицейских, сломавших руку учительницы из Рязани, когда ее приняли за закладчицу. Как рассказала сама пострадавшая Валентина Волкова на странице ВКонтакте, ее адвокат первым получил соответствующее письмо следователя. В нем говорится о прекращении дела из-за отсутствия события преступления. Позже ей пришел ответ регионального управления СК, где указано другое основание – отсутствие в действиях сотрудников полиции состава преступления. Волкова также утверждает, что 2 и 7 июля она вместе с адвокатом участвовала в следственных действиях. Однако о закрытии дела следователь им не сообщал. Хотя первое письмо адвокату было датировано 3 июля. Инцидент с полицейскими произошел в мае прошлого года. Волкова рассказывала, что к ней подошел мужчина в гражданском, когда она фотографировала цветы на лужайке. Он скрутил ее и силой увел к служебной машине. Позднее у учительницы выявили перелом плеча, разрыв сухожилия и множественные гематомы. В июле 2025 года СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Российскую туристку жестоко избил в Абхазии местный житель, который должен был находиться под домашним арестом. По данным базы, нападение на 37-летнюю туристку из Черкесска произошло в Сухуми, возле кафе. Мужчина нанес женщине множественные удары. Ее госпитализировали с различными травмами, включая рваные раны лица. Нападавшим оказался 36-летний местный житель. Он также проходит фигурантом дела о похищении людей и должен был находиться под домашним арестом. После нападения силовикам не удалось его задержать. Мужчину уже несколько дней разыскивают. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
9: Радиолента. Прямая речь.
3: Телеведущий Владимир Соловьев в эфире авторской программы объяснил слушателям, что слухи о всеобщей мобилизации – это происки врагов, попутно обозвав россиян дебилами.
12: Слухи о том, что вот мобилизация. Это вранье врага, которое активно подхвачено в наших социальных сетях, которое распространяется, при этом никто не включает голову даже на секунду. Скажите мне, пожалуйста, а что обозначает мобилизация? Как вы себе это представляете? Значит, вот сейчас выходят и говорят, война, потому что ясно, что если проводить всеобщую мобилизацию, то должна быть война. Вот, значит, мы объявляем войну, и все идут на фронт. Какой? Вот все собрались и пошли на фронт. Значит, учитывая условия современной войны, это не Великая Отечественная по тому, как она ведется и какие должны быть знания, умения, навыки у бойца, вооружения. Это не тот народ, который проходил через Асавиахим и ДСАФ. Это не те люди, которые учились в школе на НВП. То есть в своей основе это уже выросло поколение, которое не очень хорошо вообще понимает, что от него хотят, и считает, что их задача ковыряться пальцем то в зубах, то в заднице, регулярно при этом не меняя пальцы. То есть это совсем другие люди. И вот вы хотите, что вот в это общество, в котором такое количество дебилов и отношение к ним, пришли и сказали: граждане Отечества в опасности? Да сознательные ребята и так уже там.
9: Главные новости дня.
13: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
14: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, не везде лимиты 40, 50, 200 литров.
13: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
15: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
13: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
16: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освободил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думаю, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
13: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2, и хуже, двигатель машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
17: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
13: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Военнослужащий 6-й мотострелковой дивизии Максим Черных заявил, что обученных операторов беспилотников отправляют на штурмы, над военнослужащими издеваются и пристегивают их наручниками к гирям.
18: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Андрей Ремович, мы военнослужащие 3-го армейского корпуса 6-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. В отношении нас происходит нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение указов министра обороны Российской Федерации. Мы операторы ВПЛА и НРТК, обученные операторы. После того, как мы столкнулись с беспределом, мы подали соответственное заявление. Заявление мы подаем с июля месяца 2025 года. По настоящее время нас до сих пор никто не опросил, никто не взял во внимание наши доводы, видео, скриншоты, голосовые сообщения. Нам только говорят, что нарушений нет, ничего не выявлено. Либо открыто пишут, что вызвали, опросили должностных лиц, в отношении которых поданы заявления, они все отрицают. По факту никто никого никуда не опрашивал, не вызывал. С нас никто не брал ни доказательную базу, ни видео со всем происходящим беспределом. За место этого нас после наших обращений в очередной раз на сайт президента, на министра обороны, на Генеральную прокуратуру города Москвы. Все эти заявления спускаются снова в Новочеркасск, а там оттуда приходит ответ. Нарушений нет, ничего не выявлено. А потом поступают звонки в Новочеркасск и говорят: ребята, так вы же задним числом марта месяцем поданы в самовольное оставление части. Вы же ничего не добьетесь, мы же договоримся. Ну, то есть вот такая ситуация происходит. Вместо помощи и как-то нас уберечь от действия наших командований, от преступных действий нашего командования, да, разобраться в нашей ситуации, разобраться в том, почему ребята сидят пристегнутые гирями к наручникам, почему отдаются приказы по нам, как по операторам ВПЛА, почему операторы ВПЛА идут штурмовать, обученные операторы ВПЛА и НРТК, и почему на это закрывают на все глаза и на другой беспредел, указанный в заявлениях. Мы пишем заявление, ответы приходят от нашей же части, от наших же командиров. Ничего не выявлено, нарушений нет. А мы задним числом марта месяцем поданы в самовольное оставление части. А потом нам поступают звонки после наших заявлений и говорят: ну, ребят, нам же вас надо как-то опросить, но вы же с марта месяца поданы в самовольное оставление части, хотя это является незаконным. То есть мы просим помощи, нас задним числом подают самовольное оставление части, хотя у нас есть документы о том, что заднее число нарушает действующее законодательство Российской Федерации. Обратите, пожалуйста, внимание.
9: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
13: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
19: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
13: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
20: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
13: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
19: Ну вот еще кому-то не повезло. Почему засадили, интересно. Прям в лоб.
13: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
0: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
13: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
21: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
13: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Говорят военкоры.
23: Ятаган в спину. Военкор канал Архангел спецназа о турецких ракетах для Киева.
24: Турецкая позиция в отношении России и Украины – предмет регулярных насмешек и споров. Турки постоянно говорят о том, что стремятся к миру, но на самом деле продолжают снабжать противника. И теперь Турция продаст Украине 70 баллистических ракет «Атакамс» и 12 установок М-270. Об этом говорится в сообщениях Госдепартамента США. Сделка проходит процедуру согласования реэкспорта американского оружия через Конгресс США. Помимо 70 ракет и пусковых, Украина должна получить 2524 реактивных снаряда с кассетной боевой частью и 47203-миллиметровых кассетных снарядов для самоходной артиллерийской установки 2С-7 «Пион». Причем «Атакамсы», по нашим данным, уже частично поставили на Украину. Сделать это из Турции посредством кучи балкеров и сухогрузов без особого труда и незаметно можно. Достаточно взглянуть на то, как активно ходят грузовые суда из Турции на Украину или в румынскую Констанцу. А передача ракет на фоне подготовки вооруженных сил Украины к активизации в осенний период становится все более заметной. Беспилотники украинская сторона накапливает. Ракеты «Фламинго» — то же самое. И про баллистику нельзя забывать. Будет горячо и непросто. Готовьтесь.
23: Опять подготовка к войне. Юрий Баранчик о новых заявлениях Родиона Мирошника.
25: На пятый год войны наш дипломат призвал готовиться к долгой войне. То есть получается, что еще недолго воюем. Оптимистичная оценка. Конечно, бывало и хуже. 30-летняя или 100-летняя война. Но многим может показаться, что и 5 лет уже достаточно долго. По крайней мере, уже больше, чем Великая Отечественная. Говоря словами затертого до дыр Сунь Цзы, еще не бывало, чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству. Однако, если брать первоисточник, то вопросов еще больше. Дословно, ключевой фрагмент интервью Мирошника выглядит так. Европа продолжит финансировать Украину, и с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией. Во-первых, получается, что мы пассивная сторона конфликта, так как окончание войны зависит не от наших усилий, а от того, что будет делать противник. А как же цели, провозглашенные в начале специальной военной операции? Демилитаризация, денацификация и так далее. Во-вторых, это фактически означает, горизонт окончания войны увязывается уже не с нашими усилиями, не столько с положением непосредственно на фронте, сколько с устойчивостью западной коалиции. А значит, мы, мягко говоря, воюем не ту войну. Нам надо переждать или сломать ресурсную и политическую устойчивость не Украины, а Европы. Но тогда надо бить по Европе или как? Если противник рассматривается как система Украина плюс европейское финансирование плюс европейский военно-промышленный комплекс, то достижение даже крупных территориальных результатов автоматически войну не заканчивает, о чем много говорилось. А эта задача уже не на годы, а на десятилетия. Хватит ли у нас ресурсов? Вопрос скорее риторический.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
5: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
4: Абсолютно.
5: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами. Речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
4: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
5: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
4: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26-го года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
5: Стоп! Прямо на территории страны?
4: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и запас до 120 ракет.
5: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
4: Валяй, это всегда полезно.
5: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
4: Ну да, процент осечек там колоссальный.
5: Вот именно. Плюс отклонение по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
6: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
5: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
6: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
5: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
6: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
5: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время...
4: Буквально покупается время, и Пхеньян выставляет за это время просто астрономический счет.
5: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
4: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
5: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
4: Именно. И в 2025 году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
5: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
4: Какой?
5: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
4: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
5: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
4: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
5: Бартер? И что идет в ход? Нефть?
4: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
5: Миллион баррелей? Слушай, но это же в два раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
4: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
5: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
4: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
5: Поясни мысль.
4: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
5: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
4: Используется так называемый теневой флот. Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми. А потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
5: И просто перекачивают нефть под покровом ночи с борта на борт.
4: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
5: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхуют от голодных бунтов.
4: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
5: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
4: Да-да. Когда российская власть наложила вето в Совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
5: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
4: Почему ты так думаешь?
5: Ну как же, в декабре 17-го года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
4: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
5: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
4: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
5: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
4: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
5: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
4: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
5: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
4: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
5: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 22-м году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 24-м уже больше 13 тысяч.
4: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
5: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
4: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали 100 женщин из КНДР.
5: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартап». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
4: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
5: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
4: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
5: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
4: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
5: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
6: Конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
5: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
6: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
5: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
6: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
5: Ну слушай, если копнуть еще глубже, снаряд рано или поздно закончится. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
6: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
5: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
6: Ну смотри, передача технологий сегодня — это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
5: Полигонам? В смысле, к реальным боевым действиям?
6: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
5: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров.
6: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря, а теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
5: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы, то, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
6: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
5: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
6: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
5: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
6: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
5: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
6: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
5: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. Ресурсная база просто несопоставима.
6: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
5: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
6: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
5: То есть российская сторона оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
6: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
5: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
6: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет, а по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в обмен на расходники.
5: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
6: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
5: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
6: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
5: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
6: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
5: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
6: Вряд ли.
4: Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
8: Вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету нефти. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
7: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
10: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
7: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
11: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Поэтому уехали. Служил детей, и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что дожил до этого. Да. Грустно, печально.
7: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2 и хуже, двигатель машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
2: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть, не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
7: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Радио Лента. Прямая речь.
14: Президент Владимир Путин пообещал восьмикласснику Вячеславу Казекину, который неделю назад приглашал главу государства посетить Бурятию, с поступлением в Суворовское училище.
15: Здорово. Вот неделю назад да. Он вас приглашал.
16: Я помню.
15: Да, здорово. Я теперь Владимир Владимирович приехал.
17: Спасибо, что откликнулись на мое приглашение. Я даже не ожидал, что вы так быстро приедете.
16: Спасибо, что пригласил.
17: Можно обратиться к вам как к верховному главнокомандующему?
16: Слушаю вас.
17: Помимо самбо я занимаюсь шахматами и авиамоделированием, но моя мечта – это стать пилотом и летать на сверхзвуковом истребителе. Я хочу поступить в Иркутское Суворовское военное училище. Попытка уже была у меня в 6 классе. Писали письмо с родителями Министерства обороны. Но я не знал о правиле, что туда можно поступать, туда принимают либо в 5-й, либо в 10-й класс. Можно попросить вас о помощи в зачислении?
16: Да как обратить?
17: 8-й переходной.
15: Следующего года.
16: Пиши.
26: Главные новости дня.
27: Турция поможет ВСУ. Анкара передаст Украине ракеты и другое оружие. В запланированные поставки входят 70 баллистических ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня, около 2500 неуправляемых реактивных ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Передача оружия начнется сразу после прохождения обязательной процедуры согласования с Вашингтоном, ведь именно в США Турция закупала это вооружение. Однако препятствовать Турции американцы явно не собираются. Госдеп уже направил в Конгресс 2 официальных уведомления о намерении одобрить реэкспорт американского вооружения из турецких запасов. Чем могут быть опасны ракеты «Атакамс» для России, рассказывает военный эксперт Юрий Федоров.
28: Еще такое 70 ракет «Атакамс». Это довольно большое количество по сравнению с теми количествами, которые Украина получала от Соединенных Штатов до сих пор. Дальность действия у нее не очень большая, 165 километров максимум, но она снабжена так называемыми кассетными боеголовками, то есть боеголовками, которые разбрасывают большое количество поражающих элементов. Ну, в общем, одна такая боеголовка «Атакамс» может уничтожить все живое на достаточно большой площади.
27: Таким образом, уже в ближайшее время Украина получит около 70 смертоносных баллистических ракет, которые практически невозможно сбить системами ПВО. Но и это еще не все. Крайне опасны и неуправляемые реактивные ракеты М-26, а их Украине дадут огромное количество, более 2500 штук, говорит военный эксперт Федоров.
28: Вот тут очень важно подчеркнуть. Получат 2500 неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймерсов» или М-270. Почему это важно? Потому что летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймерс», научились сбивать с траектории при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой и в районе Доброполья. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно увеличиться.
27: Это уже не первое решение.

0: несут существенные убытки, а нефтяники теряют все возможности воспользоваться взлетевшими ценами на нефть на внешних рынках из-за войны в Иране. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Сенатор Александр Шендерюк-Житков рассказал о новом законе о криптовалюте.
3: Закон ничего не меняет в этом порядке. Криптовалюта по-прежнему не может быть платежным средством территории Российской Федерации. Соответственно, после принятия вот этого вступления в силу закона никто не сможет оплачивать с помощью криптовалюты товары. По крайней мере, в легальном поле Российской Федерации. Другое дело, что теперь обычные граждане, мы с вами, сможем криптовалюту инвестировать, сможем криптовалюту хранить, сможем криптовалюту обменивать на так называемые фиатные деньги, то есть в нашем случае с вами рубли. И мне кажется, было найдено очень грамотное решение, которое, с одной стороны, выводит рынок криптовалюты в белую, а с другой стороны, четко прописывает те границы, за которые криптовалюта не может заходить. Для граждан поменялось самое главное. Появляется, по сути дела, обменник, криптовалютный обменник, то есть лицензированная организация, которая будет заниматься обменом криптовалюты. Вот мне еще хотелось обратить ваше внимание на очень важную вещь. Разрешение криптовалюты с точки зрения инвестирования в Российской Федерации – это, с одной стороны, важная юридическая норма, которая позволяет эффективнее работать бизнесу, тем людям, которые задумывались инвестировать в криптовалюту. Но это еще и важный момент, чтобы быть очень ответственным к своим инвестициям. Нужно понимать, что криптовалюта – это очень высоковолатильный инструмент. Буквально за год стоимость криптовалюты, такой валюты, как биткоин, наверное, самой популярной валюты, могла достигать и 110, там 120 тысяч долларов за один биткоин и падала до 60. И это происходило буквально там за считанные месяцы. Это говорит о том, что если завтра вы придете в банк или в обменный пункт, может произойти следующее, что вы очень много потеряете.
1: На радио «Лента» шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Ятаган в спину. Военкор. Канал «Архангел» спецназа о турецких ракетах для Киева.
6: Турецкая позиция в отношении России и Украины – предмет регулярных насмешек и споров. Турки постоянно говорят о том, что стремятся к миру, но на самом деле продолжают снабжать противника. И теперь Турция продаст Украине 70 баллистических ракет «Атакамс» и 12 установок М-270. Об этом говорится в сообщениях Госдепартамента США. Сделка проходит процедуру согласования реэкспорта американского оружия через Конгресс США. Помимо 70 ракет и пусковых, Украина должна получить 2524 реактивных снаряда с кассетной боевой частью и 47 203-мм кассетных снарядов для самоходной артиллерийской установки 2С-7 «Пион». Причем «Атакамсы», по нашим данным, уже частично поставили на Украину. Сделать это из Турции посредством кучи балкеров и сухогрузов без особого труда и незаметно можно. Достаточно взглянуть на то, как активно ходят грузовые суда из Турции на Украину или в румынскую Констанцу. А передача ракет на фоне подготовки вооруженных сил Украины к активизации в осенний период становится все более заметной. Беспилотники украинская сторона накапливает, ракеты «Фламинго» — то же самое. И про баллистику нельзя забывать. Будет горячо и непросто. Готовьтесь.
5: Опять подготовка к войне. Юрий Баранчик о новых заявлениях Родиона Мирошника.
7: На 5-й год войны наш дипломат призвал готовиться к долгой войне. То есть получается, что еще недолго воюем. Оптимистичная оценка. Конечно, бывало и хуже. 30-летние или

0: Столетняя война. Многим может показаться, что и 5 лет уже достаточно долго. По крайней мере, уже больше, чем Великая Отечественная. Говоря словами затертого до дыр Сунь Цзы, еще не бывало, чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству. Однако, если брать первоисточник, то вопросов еще больше. Дословно, ключевой фрагмент интервью Мирошника выглядит так. Европа продолжит финансировать Украину, и с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией. Во-первых, получается, что мы пассивная сторона конфликта, так как окончание войны зависит не от наших усилий, а от того, что будет делать противник. А как же цели, провозглашенные в начале специальной военной операции? Демилитаризация, денацификация и так далее. Во-вторых, это фактически означает, горизонт окончания войны увязывается уже не с нашими усилиями, не столько с положением непосредственно на фронте, сколько с устойчивостью западной коалиции. А значит, мы, мягко говоря, воюем не ту войну. Нам надо переждать или сломать ресурсную и политическую устойчивость не Украины, а Европы. Но тогда надо бить по Европе или как? Если противник рассматривается как система Украина плюс европейское финансирование плюс европейский военно-промышленный комплекс, то достижение даже крупных территориальных результатов автоматически войну не заканчивает, о чем много говорилось. А эта задача уже не на годы, а на десятилетия. Хватит ли у нас ресурсов? Вопрос скорее риторический.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Ему только исполнилось 18. Срочника из Курской области угрозами заставили подписать контракт войска БПЛА. Его мать штурмует министерство. Александра Сафонова призвали на срочную службу в начале июля. Его распределили в Воронежскую область, а уже через несколько дней начали уговаривать подписывать контракт на СВО, рассказывает его мать. По ее словам, уговоры очень быстро перешли в угрозы.
3: 22 июля после 7 часов психологического давления он подписал контракт на службу в беспилотные войска. Сержант Чебышев давил на сына, говорил ему, что иначе сын станет грузом 200. Говорил, что призывники все равно сдохнут, потому что они фарш и мясо.
2: Мать написала обращение в военную прокуратуру Воронежского гарнизона и уже несколько раз была там на приеме. Конкретики пока мало, говорит женщина.
3: Я не знаю, почему так происходит. Теперь в понедельник пойду в прокуратуру. Хожу каждый день. Мне нужно аннулировать контракт. Поймите, это дети. Мой ребенок последние 4 года вообще просидел на дистанционном обучении дома. Мы же жили в приграничье, у меня еще 2 маленькие дочки.
2: Похожую историю рассказала мать срочника Андрея Шевцова. Парня принудили подписать контракт уже в конце службы.
4: У меня ребенок служит срочную службу. Осталось до конца службы 3 месяца. И в итоге получилось то, что его тоже принудительно заставили подписать контракт. Я сейчас бью во все колокола, чтобы что-то сделать. Пишу везде, но пока везде тишина и другие ответы.
2: Илья Логинов прослужил на срочной службе всего месяц. Он попал в 141-й артиллерийский полк в приграничную Белгородскую область. Уже неделю парень не выходит на связь, рассказал его дядя Максим.
5: Сидели они в блиндажах. Прежде чем случился удар, сержант оставил его за старшего и смылся. Это была последняя информация из разговора Ильи с его матерью. С тех пор мы ничего не слышали. Также объявились родители, у которых аналогичная ситуация, где сыновья служили вместе с Ильей. Только одному Богу известно, как им попала информация о гибели их детей. Блиндажи были разбиты, и в данное время, там, сейчас, идет раскопки блиндажей. Там были срочники.
2: В пропаже племянника мужчина винит руководство Минобороны, которое отправило парня без боевого опыта в опасную зону. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета. И оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше. Обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
7: Ракеты пойдут через Турцию. Военкор подобные о возможной передаче атакам с Украины.
8: По данным ряда западных медиа, Украина намерена закупить у Турции крупную партию американского вооружения. том числе дальнобойные ракеты «Атакамс». В пакет поставок, как утверждается, должны войти 70 баллистических ракет, 12 пусковых установок, а также кассетные боеприпасы. Общая стоимость контракта оценивается в $283 миллиона. Сделка возможна только при условии официального разрешения Вашингтона. Поскольку вооружение произведено в США, для его реэкспорта требуется согласие американских властей. По информации изданий, Госдепартамент США уже направил соответствующее уведомление в Конгресс. Предполагается, что передача техники может пройти через турецкие, болгарские и американские частные компании. Эксперты отмечают, если сделка все-таки состоится, то для Турции такая схема может быть выгодна с точки зрения оптимизации собственных арсеналов. Для Киева же получение «Атакамс» и пусковых установок означает расширение возможностей по поражению целей на большой дальности.
7: Глубокого тыла больше нет. Военкор, канал «Два майора» об ударах по Татарстану.
8: Противник нанес удары как по производственным, так и по гражданским объектам. Есть погибшие. В республике объявлен траур. Местные жители и мониторинговые каналы фиксируют взрывы, полеты дронов, а также дым и пожары в районе промышленной зоны. По предварительным данным, целью стал нефтехимический кластер. Введен режим угрозы атаки беспилотников в ряде городов Закамья, ограничена работа аэропортов. Это уже как минимум третья атака на промзону Нижнекамска в 2026 году, после 12 июня и 8 июля. На республику в целом регулярные налеты и десятки режимов беспилотной опасности с начала лета, особенно плотно в августе. Расстояние от линии фронта или ближайшего участка российско-украинской границы порядка 1200-1300 километров. Глубокий тыл, которого больше просто нет. Регулярные прорывы на такие дистанции к ключевым объектам топливно-энергетического комплекса и нефтехимии показывают. Противник продолжает насыщать небо дальними ударными беспилотниками, и отдельные машины все равно достигают цели.
7: Нож в спину. Военкор Романов о Турции, проливах и оружии для Украины.
9: Турция начала вводить ограничения на торговое судоходство в Черном море. Управление береговой охраны отказало в проходе через проливы некоторым судам, следующим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Снова нож в спину от турецких партнеров? Дальше еще новость. Украина закупила у Турции 70 ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня и десятки тысяч кассетных боеприпасов. Как указано в сопроводительном листе уведомления, первоначальная стоимость приобретения составляет приблизительно $28 миллионов. Сразу вспоминаются пенсионные фанаты стамбульских переговоров. А еще в такие моменты вспоминаю, как Игорь Стрелков-Диркин когда-то предупреждал, что пока мы воюем с Украиной, на нас нападет Турция. Как-то такие прогнозы реалистичнее зазвучали.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
2: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
10: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Говорить. Все знали, на что идем.
2: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
11: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
2: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
10: Ну вот еще кому-то не повезло. Даже мы засадили, интересно. Прям в лоб.
2: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
12: Когда одна-две мобильных группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях мадьяр показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
2: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
13: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
2: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
14: Член общественного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ Инна Литвиненко о том, что формат единого государственного экзамена могут изменить из-за большой конкуренции между 100-бальниками и олимпиадниками.
15: В этом году максимально возможное было число именно 100-бальников, 100-бальников по ЕГЭ. И получается, они активно соперничали за бюджет. Места с олимпиадниками. Но, как мы с вами знаем, у абитуриентов, получивших первые места и призовые места по олимпиадам, именно всероссийским олимпиадам, у них приоритетное поступление. Только после этого могут рассчитывать на бюджетные места уже ребята, получившие максимальные баллы по ЕГЭ. Вот именно в этом году, да и в прошлом году, ребята с 100-бальники, действительно, их число растет и растет. Вот если мы посмотрим с вами на данные статистики, в 2025 году 100-бальников было 6820, а в 2026 году уже больше 8700. Безусловно, рост значительный. Очевидно, что в 2027 году таких еще будет больше. А если мы с вами посмотрим на статистику по олимпиадникам, то какая ситуация? В прошлом году их было 304, а в 2026 году уже 414. Рост не таков. Да, при этом призеров около 1500 олимпиадников. Это в прошлом году, в 2025, а в 2026 году там 1625. То есть, конечно, цифры в разы, да, 100-бальники превосходят по числу. Поэтому, конечно, их необходимо разделять. И вот это предложение, которое выдвинуто по поводу квотирования олимпиадников, оно актуально. И квотировать, видимо, придется не просто по всем вузам, а разделять, например, все-таки региональные вузы и столичные вузы, потому что олимпиадники, безусловно, они претендуют именно на ведущие вузы. В первую очередь это, конечно же, МГУ, Высшая школа экономики, финансовый университет, МГИМО. И разграничить необходимо.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
16: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда вещь, которую вы точно оставили на столе, внезапно обнаруживается в запертом шкафу или падает прямо с потолка, или просто находится в том месте, где вы не ожидали ее увидеть? Этот удивительный и пугающий феномен в парапсихологии называется апортами, мгновенным появлением материальных предметов внутри изолированных закрытых пространств. Во времена бурного расцвета спиритизма в XIX веке на сеансах известных медиумов прямо из воздуха сыпались старинные монеты, живые цветы, покрытые утренней росой, и даже тяжелые фамильные драгоценности. Свидетели этих явлений, среди которых были и видные ученые того времени, божились, что любой подлог был абсолютно невозможен, ведь все помещения тщательно обыскивались до начала каждого эксперимента. Сторонники мистических концепций уверяют, что апорты — это результат работы специальных полтергейстов или мгновенная материализация мыслей медиума, способного на время разрывать ткань привычного пространства и времени. Известный исследователь психических феноменов Чарльз Рише предполагал, что человеческий мозг в состоянии особого глубокого транса может временно переводить материальные объекты в четвертое измерение, а затем возвращать их обратно в наш видимый трехмерный мир. Современные физики-квантовики, говоря о телепортации, сразу же уточняют, что на уровне квантовых состояний отдельных фотонов и атомов этот процесс действительно возможен и неоднократно доказан в лабораторных условиях. Однако перенос крупных макроскопических предметов, состоящих из триллионов атомов, требует такого колоссального объема энергии, который мгновенно испарил бы целую планету при попытке воплощения подобного сценария. Профессиональные иллюзионисты и бескомпромиссные разоблачители мифов, такие как Гарри Гудини, наглядно демонстрировали, что почти все салонные апорты были результатом гениальной ловкости рук, использования двойного дна в мебели и хитрых потайных тайников в одежде самих медиумов. Большая часть современных случаев внезапного появления вещей в запертых комнатах — это обычные бытовые фокусы или особенности нашей человеческой психики, которая легко забывает, куда мы сами положили тот или иной предмет в состоянии привычной рассеянности. И тем не менее, загадка остается открытой, ведь каждый раз, когда мы сталкиваемся с необъяснимым, в нас просыпается древний страх перед миром, правила которого нам до конца не ясны. Мы продолжаем изучать свидетельства очевидцев, пытаясь отделить зерна от плевел и искусной лжи, чтобы понять, что же на самом деле движет предметами в тишине закрытых помещений. Быть может, физика будущего найдет способ объяснить то, что сегодня мы привыкли считать лишь ловким обманом. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
17: Руна дня на 11 августа. Давайте узнаем, что же нам напророчат руны в этот день, какой совет дадут Итак, у нас выпала руна Иса. Ну, здесь обдаст как холодной водой. Руна Иса символизирует замедление и даже полное замораживание процессов. Представьте, что вот кто-то нажал на паузу, и все зависло, как в старом компьютере, да, и ничего не работает, как ни старайся. Это руна льда, и она дает понять, что сейчас никуда не нужно торопиться, даже остановиться. Вот стоп во всех процессах в этот день, друзья. Конечно, овны и тельцы могут занервничать. Это любители контролировать все, а здесь придется остановиться. А вот ракам и рыбкам, любящим медленный ритм, это даже на руку. В работе не рассчитывайте на бурную активность и карьерные взлеты. Наоборот, любые начинания будут тормозиться. А может быть, коллеги могут показаться медлительными, не особо заинтересованными в работе. Попытки ускорить процесс только вызовут раздражение. Вот не пытайтесь, не рвите душу, все равно ничего сверхъестественного не произойдет. Важно также еще не лезть в конфликты, потому что усугубите ситуацию. Конечно, если все вокруг раздражает, все замедлилось, все медленные, и люди, которые с очень взрывным характером, могут быть раздраженными. И здесь ни в коем случае не вступаем в конфликты. Лучше разберите, пойдите завалы в ящиках, почистите почту в телефоне, удалите кучу хлама. Там всегда такое есть. И подумайте над тем, что давно откладывали. В отношениях руна Иса тоже говорит о холоде. Будет чувство отчуждения. Может, партнер в прямом смысле быть отмороженным. И в этот день, в принципе, люди могут казаться отчужденными, даже близкие. И здесь, знаете, не лезьте к ним с выяснениями отношений. Ничего хорошего из этого не выйдет. Вот тише воды ниже травы. Самое мудрое решение. Если чувствуете холод со стороны партнера, ну, дайте ему время. Вместо этого можно заняться чем-то вместе. Чем-то, что не напрягает ни одного, ни второго. При гадании на здоровье Иса говорит о нечувствительности некоторых органов. Это могут быть нарушения, например, чувствительности пальцев или запахов, или звуков. Так что не удивляйтесь, если пропадет нюх или просядет слух. Также будьте осторожны с переохлаждением. Руна льда у нас, да, и потом могут быть сильнейшие проблемы. То есть кондиционер включаем на минимум. Болезни впоследствии переохлаждения никому не нужны. Еще, кстати, анемия возможна. Так что едим побольше гречечки или пьем витаминки, особенно железо. Принимайте, благодарите, друзья, и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
14: Школьник, который набрал 310 баллов на едином государственном экзамене о том, что ему не нашлось места ни в одном высшем учебном заведении, куда он подавал документы.
19: Тот самый человек, который набрал 310 баллов за ЕГЭ, и я не прохожу на бюджет ни в один вуз, куда я подавал документы. Я не знаю, что мне делать, ведь все, что было в моих силах, я сделал по максимуму. Я написал все ЕГЭ на 100, получил 10 баллов индивидуальных достижений. Я готовился 3 года последних, без остановки. Мне было очень тяжело смотреть на эти списки в госуслугах, когда олимпиадник, у которого 160 баллов, выше тебя, вытесняет тебя с бюджета буквально. Ну, я не знаю, что сказать. Я все равно сейчас не понимаю, а что от меня требуется. Я сделал все по максимуму, и я все равно пролетаю. Как это вообще так возможно? У меня уже нет времени что-то менять. Я хочу обратиться к девятиклассникам и так далее. Ребят, пишите олимпиады. Лучше вытеснять, чем быть вытесненным, как в моем случае.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
17: Потери растут. За последнюю неделю на СВО погибло больше калининградцев, чем недели раньше. Эпидемия аварий. В Калининградской области жертв и травмированных в ДТП больше, чем в среднем по России. Предприниматели Калининграда загибаются. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Итак, как минимум 1652 жителя Калининградской области погибли на СВО. Это на 5 человек больше, чем сообщалось ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградец, вероятнее всего, намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось почти на 200 человек, до 17341 жителя округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным З-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
20: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников.
17: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, СВО превратилась в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Подтверждают это и сами участники СВО, которым посчастливилось выжить на фронте.
21: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
22: По двое сходим на линии. Работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику. А теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
17: Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Словом, те, кого отправлять на верную гибель, не так жалко. Впрочем, вопросы морали в части вербовки на верную погибель никого и никогда не волновали. Государственная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы, причем сотрудники могут приезжать к ним домой или на работу. Например, в Брянской области районы, показавшие лучшие результаты вербовки на СВО, получают премии из областного бюджета. А что, деньги не пахнут. При этом власти якобы проявляют заботу о семьях погибших.
20: В Калининградской области планируют упростить оформление выплаты к учебному году для семей погибших участников СВО. Сейчас за выплатой можно обратиться только в Центр социальной поддержки населения. После внесения изменений заявление начнут принимать и в МФЦ, где его зарегистрируют в день обращения. Если воспользоваться госуслугами, в течение 5 рабочих дней необходимые документы все равно придется представить в соцзащиту. Сократить хотят и срок беззаявительного назначения помощи, если все необходимые сведения уже есть в системе. Решения будут принимать за 5 рабочих дней вместо 7. Размер выплаты и круг получателей останутся прежними – 5000 рублей на ребенка от 6 до 18 лет из семьи погибшего участника спецоперации.
17: Жители региона массово гибнут не только в зоне боевых действий, но и в мирной жизни. Смертность на дорогах бьет рекорды. Только в аварии на выезде из Калининграда в воскресенье 9 августа погибли 3 человека. 25-летний водитель Митсубиси и 2 пассажира в возрасте 23 и 25 лет, которые находились в салоне сзади. При обгоне водитель Митсубиси не справился с управлением. Автомобиль врезался в дерево и превратился в груду металлолома. Людей из покореженного салона пришлось доставать спасателям.
20: В Калининградской области в ДТП гибнет и получает травмы больше людей, чем в среднем по России. Область заняла 21 место в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах за первое полугодие 2026 года. Годом ранее регион находился на 27 месте, следует из данных РИА Рейтинг. За полгода в Калининградской области зафиксировали 72 ДТП с пострадавшими на каждые 100 тысяч автомобилей. При этом число погибших и раненых остается выше среднероссийского уровня. В Калининградской области на 100 тысяч жителей пришлось 52 погибших и пострадавших в авариях, тогда как в среднем по России – 49. Самая низкая аварийность зафиксирована в Чечне – 10,7 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Хуже всего ситуация в Тыве и Калмыкии. Там 200 и 197 ДТП соответственно.
0: Аналитики сравнивали регионы по данным МВД и Росстата, учитывая все виды транспорта – от легковых авто до автобусов. Рост в рейтинге ДТП означает, что дороги Калининградской области становятся все опаснее на фоне других субъектов Российской Федерации. И по большей части потому, что более трети дорог в регионе не соответствуют уровню качества. Ямы, провалы, отсутствие дорожных знаков и светофоров на аварийных участках – все это, как и лихачество водителей, сказывается на количестве погибших и пострадавших в автоавариях. А вот калининградскому бизнесу и опасных дорог не нужно. Он сам медленно, но уверенно умирает. Прессинг налогообложения на фоне продолжения СВО оказался убийственным для малого и среднего бизнеса. Вот как ситуацию описал гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых.
3: Упало количество туристов, снизились продажи, все в растерянности. У бизнеса, который вложился в туристическую инфраструктуру поселка Железнодорожный, плохое настроение. Я продолжаю работать, но вижу, что люди напряглись, и те проекты, которые ранее планировались, сейчас в стадии обдумывания дальнейших шагов. Дешевых денег сейчас нет, нет и конъюнктуры, чтобы можно было бы вложиться именно сейчас. Желание есть, проектная документация, пожалуйста, а дальше не идет. У меня новых заказов пока нет. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Я пока все заканчиваю, а потом, может быть, поменяю вообще направление. Буду писать мемуары.
0: Одной из причин снижения потока туристов стали проблемы с доступностью региона из-за перебоев с топливом. По словам предпринимателя, часть туристов из Калининграда не смогла добраться до Железнодорожного. Дополнительным фактором стало и снижение интереса жителей других регионов к поездкам в Калининградскую область на фоне сложностей с логистикой, в частности, закрытия аэропорта Храброво, который в последнее время из-за атак БПЛА в других регионах все чаще отменяет и задерживает авиарейсы. В общем, грустная картина получается. И Калининградстат это также подтверждает. За последний год количество предприятий и организаций в Калининградской области сократилось на 618. При этом заместитель министра экономики Калининградской области Егор Карнаухов ранее заявлял, что несмотря на рост налоговой нагрузки, число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Видимо, у чиновников своя статистика, далека от реальности. По крайней мере, так легче выдавать желаемое за действительное. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Привет всем, с вами «Балтийский лоцман». Похоже, расслабляться рановато. Регионы снова начали без лишней огласки и шума вводить лимиты на продажу бензина. Воронежская и Липецкая области. С прошлых выходных отпускают строго по 30 литров в сутки на один автомобиль. В Красноярске и Кемерово пока немного щедрее. Там дают по 40. Но самое показательное – это массовый запрет на налив топлива в канистры. Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Новосибирск – да фактически уже половина страны. Официально, разумеется, заявляют – это исключительная забота о безопасности, ведь риск пожаров якобы вырос. Серьезно? То есть до того, как на топливном рынке начался шторм, можно было наливать бензин хоть в пластиковый стаканчик, и никто о пожарной безопасности не переживал. А тут резко все вокруг стало воспламеняться? Давайте будем реалистами. Запрет на канистры – это просто попытка сбить ажиотаж и скрыть очевидное. Цель тут простая и прагматичная – сделать так, чтобы в новостях и соцсетях не появлялись кадры с километровыми ночными очередями и людьми с полными канистрами. Нет канистры – человек не может сделать запас впрок, а значит, заправит положенные 30 литров и быстрее освободит место у колонки. Решение чисто косметическое, чтобы не раздражать глаз. Но это лишь борьба со следствием, а не с причиной. Реальная проблема гораздо глубже. Помните, как в конце июля, когда бензин снова появился на заправках, многие выдохнули? Подумали, что пик пройден, логистику наконец-то наладили, а перебои были лишь временными трудностями. Но давайте разберем подробно, что произошло на самом деле и почему это затишье было лишь короткой иллюзией. В июле, когда масштаб дефицита и резкий рост цен начали вызывать серьезное напряжение в обществе, власти включили ручной режим тушения пожара и просто залили возникшую дыру ресурсами, которые вообще не рассчитаны на долгую дистанцию. Во-первых, директивно отменили и отложили плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Заводам фактически дали жесткую команду: работайте на пределе возможностей, латайте все прямо на ходу, но выдайте объем на рынок прямо сейчас. Во-вторых, временно перекрыли экспорт и выгребли абсолютно все остатки из резервных хранилищ. В-третьих, оперативно обратились к соседям, в Беларусь и Казахстан, выкупив там все доступные излишки по максимальным ценам. На пару недель рынок действительно удалось насытить. На АЗЦ вернулись ключевые марки топлива, очереди спали, и отчеты снова стали выглядеть красиво. Но проблема в том, что завод не может игнорировать плановый ремонт бесконечно. Иначе оборудование просто выйдет из строя с концами, заклинит или произойдет масштабная авария. Поэтому временной оказалась вовсе не проблема. Временным оказалось ее декоративное решение. Искусственная заморозка не способна работать долго по определению. Отложенные летом ремонты на НПЗ все равно придется проводить. Переносить их дальше в осень просто смертельно опасно для производства. Резервы, которые выбросили на рынок в июле, выгребли до самого дна. Из Беларуси и Казахстана забрали абсолютно все, что те могли отдать без ущерба для собственного населения. Теперь у самих соседей баланс поставок крайне напряженный. И там уже открыто заявляют о рисках дефицита на собственных автозаправках. Если добавить к этому тот факт, что регулярные инциденты на инфраструктурных объектах и ключевых установках первичной переработки нефти продолжаются, получается тупиковый расклад. Старые бреши заделать не успели, новые резервы взять банально негде, а на календаре – бархатный сезон, пик внутренних автопутешествий и аграрная страда, когда солярка и бензин уходят тысячами тонн. Оказалось, что июльские экстренные меры не ликвидировали системный кризис, а лишь отсрочили его проявление на пару недель. Теперь ситуация заходит на второй круг, но уже без прежнего запаса прочности. Когда крупные сетевые автозаправки начинают резать нормы выдачи топлива до 30 литров, мелкие независимые станции вообще закрываются или вывешивают таблички «топлива нет». Водителям грузовиков, коммерческой доставки и региональным перевозчикам приходится простаивать в километровых заторах, теряя рабочие смены и срывая графики поставок. В ближайшие недели проявятся реальные экономические последствия этой комбинации из отложенных ремонтов и опустевших складов. И отразятся они не в успокаивающих ведомственных отчетах, а на табло автозаправочных станций и в стоимости доставки абсолютно всех товаров. Когда дорожает или исчезает топливо, по цепочке мгновенно закладывается рост цен на все подряд. В ценник буханки хлеба, пакета молока, строительных материалов и бытовой техники включена стоимость километра пробега бензовоза и фуры. Дорожает литр на колонке, переписываются ценники на полках магазинов. В Калининградской области эти процессы ощущаются особенно остро. Любые колебания, сбои, логистические задержки и дефицит на общероссийском рынке доходят до территории области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных независимых заправок исчисляется буквально считанными днями. И любая заминка моментально провоцирует ажиотажный спрос. Выход из этого замкнутого круга требует времени и колоссальных ресурсов, которых прямо сейчас в свободном доступе нет. Введение лимитов и запрет на канистры лишь временно маскируют симптомы, но не лечат саму болезнь. Так что это теперь вопрос времени, когда на заправке вернутся и неадекватные ценники, и очереди из машин, и драки, и вранье по телевизору. Как бы ни хотелось списать все на вражескую пропаганду и происки врагов, бензина не будет ровно столько, сколько будет длиться специальная военная операция. Потому что его главное – нет. Единственная причина – это беспилотники, которые летят со всех сторон и от которых горят заводы. Это факт. Для кого-то горький, но факт.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Татарстан под бомбежкой. В Нижнекамске атакован крупнейший нефтехимический завод России. Есть погибшие и раненые. Утром 10 августа город подвергся массированному налету беспилотников. Под удар попали промышленные и гражданские объекты, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Сообщается, что погибли 13 человек, еще 39 пострадали. По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в город направили 5 бригад скорой помощи из соседних населенных пунктов. В республике объявлен траур. Как следует из видео местных жителей, целью беспилотников мог стать один из крупнейших в России комплексов «Нижнекамск-Нефтехим», лидер по производству синтетических каучуков. В промзоне, где расположено это предприятие, также находятся НПЗ «Татнефти» и нефтеперерабатывающий комплекс «ТАИФ-НК». Судя по масштабу пожара, горит одна из установок переработки нефти, считает эксперт по энергетике Светлана Коптева.
6: Что именно там загорелось, ну, как можно понять? Это явно технологическая зона, это, скорее всего, установка первичной, а может и вторичной переработки нефти. И это очень важно, потому что если попало по Танеку, то это тяжелейший удар для этой компании. Там каждая установка особая. Вся эта компания относится, пожалуй, к классу ультрасовременных. Там одна из глубочайших, если не самая глубокая в России, переработка нефти с производством самого высококачественного бензина.
5: В июне беспилотники уже атаковали этот НПЗ, а в начале июля – ТАИФ-НК. Предприятие также подвергалось атаке в марте. Тогда погиб один человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. И жертв с каждым днем будет все больше, ведь системы ПВО не справляются, считает военный эксперт Александр Ткачев.
8: Мне кажется, что мы сейчас с вами сталкиваемся уже с системным развалом российской ПВО. То есть сейчас вся надежда именно на мобильные огневые группы в основном. Вот в таких случаях, как, например, НПЗ, потому что стандартных средств зенитно-ракетного типа просто не хватает. Да и самих ракет, точнее противоракет, не хватает. И вот почему мы видим так много стрекота. Каждый раз с мест, где происходит налет, огромное количество стрекота. Потому что ставят кучу мобильных огневых групп за неимением высокотехнологичных средств. И вот эти многочисленные мобильные огневые группы призваны перекрывать ошибки друг друга. Поэтому постепенно вот таких историй, как сегодня в Нижнекамске, будет все больше. И все больше будет жертв.
5: Кроме того, атака на Нижнекамск – это еще и колоссальный удар по экономике страны, которая никак не может оправиться от топливного кризиса, говорит эксперт по энергетике Светлана Коптева.
6: Особенно в условиях бензинового дефицита. То есть тогда каждая выбитая установка первичной или вторичной переработки – это огромные проблемы. Это опять же, задержка с восстановлением. А как тут восстановиться, если буквально день через день бьют по НПЗ по 5-му, 6-му, 7-му, 8-му кругу? И вот, например, собственно говоря, Нижнекамское вот это вот нефтеперерабатывающее предприятие, если говорить про комплекс в целом, уже много раз было под атакой.
5: Однако эксперты говорят, ранее, после атак, настолько серьезных разрушений не было. Сейчас же пожар на предприятии разгорелся с такой силой, что его не могут потушить до сих пор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
14: Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве Владимир Васин напомнил, какие отметки в паспорте являются обязательными.
7: В паспорте, конечно, нельзя делать никакие отметки самостоятельно, это самое главное. Нельзя расписываться на память, рисовать смайлики или оставлять какие-то очень интересные надписи. Паспорт – это основной документ гражданина Российской Федерации. Конечно, там существуют обязательные отметки, их всего две. Первая отметка о вашем месте регистрации постоянного проживания, так называемый штамп о том, где вы прописаны. И вторая отметка – это воинская обязанность. Ставится тем, у кого она должна быть. Соответственно, это прежде всего мужчины, но и те женщины, которые проходят на сегодняшний момент службу, она тоже ставится. Есть необязательные отметки, которые ставятся по желанию гражданина. Я сразу скажу и рекомендую поставить штамп о ранее выданных паспортах. Их сотрудники ставят во всех случаях, если вы специально не отказались. Потому что как только вы обращаетесь в какой-то орган и вас спрашивают, а какой у вас был паспорт до этого, у вас всегда есть с собой штамп, вы можете его показать. Поэтому я рекомендую от этого не отказываться. Это вам только поможет при обращении с основным документом.
1: Главные новости дня.
5: Вечное СВО. В МИД России исключили заморозку военных действий на Украине. Причина известна. После нескольких месяцев паузы американские переговорщики возвращаются к российско-украинскому треку. Спецпосланник президента Штатов Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер на этой неделе могут посетить Киев и Москву. Об этом сообщило госагентство ТАСС. Последний раунд переговоров с участием России, Украины и Штатов прошел в середине февраля в Женеве. После этого процесс застопорился. В июне Уиткоф и Кушнер встретились в Давосе с Кириллом Дмитриевым, но вернуть стороны за стол полноценных переговоров тогда не получилось. Позже госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым констатировал, что дух Анкориджа испарился из-за действий российской стороны. И вот очередное доказательство кризиса мирных переговоров. Заместитель главы российского МИДа Михаил Галузин заявил, что заморозка СВО не устраивает Москву.
9: Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения первопричин этого кризиса никакая заморозка невозможна. Американцы ведут себя непоследовательно. Сами за себя говорят продолжающиеся поставки американских вооружений киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и иное содействие, что не стыкуется со стремлением к миру.
5: Таким образом, хотя американские переговорщики возвращаются к дипломатии, однако старые противоречия за время паузы никуда не исчезли. Тем временем все больше разговоров о мире звучат среди российских политических элит. Например, мэр Москвы Сергей Собянин неожиданно крайне отрицательно высказался об экономике военного времени.
11: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая. И убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают.
5: Согласны с Собяниным и профессиональные экономисты. Экономика военного времени губит гражданские сектора, и люди с каждым днем беднеют все больше, говорит профессор экономики Игорь Липсиц.
23: И то, что сейчас происходит, это, ну, как бы вам сказать, сжатие
10: здоровой ткани экономики. То есть больная ткань военная еще держится и пока растет даже, а вот гражданская, мирная ткань, которая дает возможность жить, она сжимается. И вот этот выпад мэра Собянина, это как раз про то. Он чует, что начинается умирание гражданской экономики. То есть мэр города Москвы выступил против попыток еще более активно развернуть экономику в сторону войны, понимая, что это угробит всех. И администрации местные, и население, то есть все начнут садиться, что называется, на голодный паек, и это будет катастрофа. То есть это даже уже вот в этой властной вертикали начинается понимание, что экономика входит в такую беду, из которой еще неизвестно, есть ли выход вообще.
2: Почему Собянин сделал такое заявление именно сейчас? Эксперты считают, в воздухе висит вопрос о том, куда повернет Россия в сентябре после выборов в Госдуму. Возможно, Владимир Путин решится на массовую мобилизацию, и его пытаются от этого предостеречь. Как пишут некоторые Z-каналы, призвать могут больше миллиона человек, и это изменит жизнь всей страны. Платить мобилизованным по 200-300 тысяч рублей в месяц возможности, скорее всего, уже не будет, и тут могут реализоваться самые мрачные сценарии, про которые в последние месяцы говорят экономисты. Закрытие границ, принудительный труд на военных предприятиях, изъятие вкладов населения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков о том, что переход на использование цифрового рубля будет добровольным.

0: Радіолента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радиолента самые важные высказывания дня.
0: Продавцы одежды, которые потеряли товары после обстрелов Wildberries, заявили, что компания без их ведома продает остатки на китайском маркетплейсе.
2: Ну что, ребят, каждый день горят склады Wildberries, но что я увидела сегодня? Ту-ту-ту.
3: Вы давно заходили на AliExpress? А надо, ребят, пошлите, покажу.
2: Заходим на AliExpress, в поиске пишем свой бренд, мой бренд Lavita, добавляем платье, и что мы видим? Все наши топы, правда, не все, они сгорели практически все. Завышенная цена, рейтинг занижен, количество подтянуто. Больше всего скажу, что если вы заходите, даже размеры все подтянуты. То есть все количество и все проставлено полностью. Это что происходит?
4: Ребят, что за херня? Мои сгоревшие костюмы на электростале продаются на AliExpress. С моими фотографиями, с моими отзывами. Это что получается? Они ни хрена не сгорели? Получается, их вывезли. Сейчас их кто-то там продает.
0: Элементарная экономика о том, что в страну начали массово завозить женщин из Северной Кореи, в то время как для россиянок работы якобы не хватает.
5: В российские регионы начали организованно привозить северокорейских женщин. Их нанимают на швейные фабрики, агрофермы, пищевые производства и конвейерные производства. Минимальная оплата 480 рублей в час. И на минуточку, это 80 тысяч рублей в месяц при стандартной занятости. И речь о минималке. Кадровая компания готова направлять на заводы сразу по 40 женщин. И заметьте, еще недавно кореянок не устраивала зарплата 55 тысяч рублей. Делаем выводы. Их услышали и зарплату подняли. Напомним, глава Оренбурга Альберт Юмадилов признал, что попытка пригласить работников из Северной Кореи провалилась. На зарплату 55 тысяч рублей они работать не согласились. И тут возникает неудобный вопрос. А что в этой истории случилось с россиянками? У нас не осталось женщин, готовых работать за 80 тысяч в месяц? Страна годами говорит о необходимости повышать рождаемость, удерживать людей в регионах и защищать отечественный рынок труда. А дефицит работников тем временем закрывают импортом рабочей силы. Получается довольно странная демографическая политика. Своих призывают рожать, а на что тогда жить, если рабочие места отдают иностранкам?
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле, но просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что он нужен не один, что их нужно

0: много. Но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки, и на которые люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше? В секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан. В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут возить теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахских. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр, Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Это еще не мобилизация, но это и не лучше. В Пензе группам по отлову мужчин на СВО выдали спецтранспорт. Скрытая мобилизация в Пензе набирает обороты. Теперь мужчин не просто похищают на улице посреди бела дня, а приходят за ними домой. Причем сотрудники таких групп не гнушаются физического насилия и обмана. Так сотрудник местного частного охранного предприятия Сергей Тепляков рассказал, как его чуть было не похитили прямо из двора собственного дома. Подъехали неизвестные в штатском. Один из них представился участковым и попросил предоставить документы.
3: Подъехала машина, вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним. предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. Вытащил телефон из кармана, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что? И вот тут вовремя сын подъехал.
2: Отбить Сергея помог подоспевший сын, который и снял происходящее на видео. Неизвестные нападавшие моментально сели в машину и скрылись.
4: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
2: Другому жителю Пензенской области Алексею Денисенко на помощь пришла жена. Его схватили, когда он косил траву в парке в качестве обязательных работ по решению суда. Двое неизвестных потребовали ехать с ними, пригрозив, что иначе будет хуже. Вместе с отловщиками была сотрудница местной администрации. Алексею пообещали, что его везут в администрацию для уточнения данных. Жена мужчины смогла догнать машину, заставила остановиться и вытащила мужа из автомобиля.
5: Слышь, мы проститутки, Кулак, а его как посадили? Ну мы здесь при чем?
6: А кто сажал?
2: В обоих случаях близкие спасенных мужчин говорят, что для облав использовали автомобили местной администрации. Это подтверждается данными о номерных знаках из открытых баз данных. Ситуация с похищением мужчин стала настолько массовой, что местные жители начали организованно с ней бороться. Например, в поселке Башмаково люди самоорганизовались в дружину и патрулируют населенный пункт, чтобы отбивать земляков. Некоторых участников дружины уже вызвали в полицию и угрожали отправить на СВО. Точечные облавы на мужчин начались в Пензенской области еще в июне. В сети сотни жалоб родственников о том, что их родных схватили просто посреди улицы, увезли в военкомат и силой заставили подписать контракт. Причем об этом близкие узнают через несколько дней, когда похищенный уже оказывается в учебке. Жители Пензы жалуются, что рекрутеры получают деньги за привлечение людей на контракт. Именно поэтому они действуют так агрессивно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
8: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
7: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
9: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
7: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
8: Ну вот еще кому-то не повезло. Почему засадили, интересно. Прям в лоб.
7: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
6: когда 1-2 мобильных группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
7: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
10: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
7: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
11: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
12: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
11: Американская разведка ведет удары. Военкор Романов о помощи Вашингтона Киеву.
13: Американская сторона бесплатно предоставляет Украине разведывательные данные, в том числе для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России. Об этом говорится в статье журнала The Atlantic. По словам американских и украинских источников, США по-прежнему предоставляют бесплатно только разведывательную информацию, в том числе пакеты данных для наведения ударов по позициям российских военных на Украине и по энергетической инфраструктуре в России, говорится в материале. Как в нем отмечается, в поддержку этого в действующей администрации выступает, в частности, директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Еще один привет пенсионным анкорежским токсикоманам. То, что осенью противник начнет наносить удары по объектам энергетики – очевидный факт. Является ли это очевидным для начальника генерального штаба Герасимова – вопрос открытый. И открыт он в контексте заблаговременного выстраивания воздушной обороны ключевых объектов энергетики южной части Российской Федерации.
11: Польша хочет долгой войны. Военкор Живов о позиции Навроцкого.
12: Сначала цитата польского президента. «Там, где бьют москаля, Польша будет помогать». Он, президент, заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Польше в конфликте с Россией. «Наш интерес в том, чтобы они воевали как можно дольше и как можно эффективнее. Мы с ними, но здесь Польша. Здесь наши интересы», — сказал он. Ранее Навроцкий заявлял, что Россия остается угрозой для стран Центральной и Восточной Европы, вне зависимости от ее политического устройства. Также глава МИД Польши Сикорский предложил сбивать российские баллистические ракеты польскими комплексами «Патриот» над Украиной, не дожидаясь их приближения к польской границе. И думаю, скоро они начнут это делать.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400, а в Ростовской области «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
14: Прикиньте, что сейчас так взорвалось вверху, что мы охуевшие от жизни, да?
15: Да.
7: Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна-купол-гарант» военные глушат спутниковую связь Starlink. Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна Купол Гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
7: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
16: Абсолютно пустые пляжи. Закрыли вход на пляж. Никого нет. И вон там сегодня что-то взорвали, что-то упало. В общем, все дымит, горит.
7: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь-С-1» в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлет К-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС «Каста-2Е2» также в Ростовской области. Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас? Информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците. Ведь производить такие системы крайне сложно. Особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу 2 крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК». Общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
11: Ракеты пойдут через Турцию. Военкор подобные о возможной передаче атакам с Украины.
17: По данным ряда западных медиа, Украина намерена закупить у Турции крупную партию американского вооружения, в том числе дальнобойные ракеты «Атакамс». В пакет поставок, как утверждается, должны войти 70 баллистических ракет, 12 пусковых установок, а также кассетные боеприпасы. Общая стоимость контракта оценивается в $283 миллиона. Сделка возможна только при условии официального разрешения Вашингтона. Поскольку вооружение произведено в США, для его реэкспорта требуется согласие американских властей. По информации изданий, Госдепартамент США уже направил соответствующее уведомление в Конгресс. Предполагается, что передача техники может пройти через турецкие, болгарские и американские частные компании. Эксперты отмечают, если сделка все-таки состоится, то для Турции такая схема может быть выгодна с точки зрения оптимизации собственных арсеналов. Для Киева же получение «Атакамс» и пусковых установок означает расширение возможностей по поражению целей на большой дальности.
11: Глубокого тыла больше нет. Военкор канал «Два майора» об ударах по Татарстану.
17: Противник нанес удары как по производственным, так и по гражданским объектам. Есть погибшие. В республике объявлен траур. Местные жители и мониторинговые каналы фиксируют взрывы, полеты дронов, а также дым и пожары в районе промышленной зоны. По предварительным данным, целью стал нефтехимический кластер. Введен режим угрозы атаки беспилотников в ряде городов Закамья, ограничена работа аэропортов. Это уже как минимум третья атака на промзону Нижнекамска в 2026 году, после 12 июня и 8 июля. На республику в целом регулярные налеты и десятки режимов беспилотной опасности с начала лета, особенно плотно в августе. Расстояние от линии фронта или ближайшего участка российско-украинской границы порядка 1200-1300 километров. Глубокий тыл, которого больше просто нет. Регулярные прорывы на такие дистанции к ключевым объектам топливно-энергетического комплекса и нефтехимии показывают. Противник продолжает насыщать небо дальними ударными беспилотниками, и отдельные машины все равно достигают цели.
11: Нож в спину. Военкор Романов о Турции, проливах и оружии для Украины.
13: Турция начала вводить ограничения на торговое судоходство в Черном море. Управление береговой охраны отказало в проходе через проливы некоторым судам, следующим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Снова нож в спину от турецких партнеров? Дальше еще новость. Украина закупила у Турции 70 ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня и десятки тысяч кассетных боеприпасов. Как указано в сопроводительном листе уведомления, первоначальная стоимость приобретения составляет приблизительно 28 миллионов долларов. Сразу вспоминаются пенсионные фанаты стамбульских переговоров. А еще в такие моменты вспоминаю, как Игорь Стрелков-Диркин когда-то предупреждал, что пока мы воюем с Украиной, на нас нападет Турция. Как-то такие прогнозы реалистичнее зазвучали.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
18: Житель Москвы рассказал, что из-за задолженности перед бюджетом судебный пристав принуждает его подписать контракт с Министерством обороны.
19: Привет. Новая задачка тут опять образовалась. Вы, наверное, в курсе, что в городе Пенза неизвестные люди ездят, забирают должников, а должников по алиментам, по налогам, по другим каким-то вещам. И заставляют их подписывать контракт на СВО. Ну и вот, казалось бы, это где-то далеко, но это дошло даже до меня, когда у меня тоже есть долги перед бюджетом в виде субсидиарной ответственности. И мой пристав начал продавать мне контракт на СВО с целью приостановить мое исполнительное производство. Она, видите ли, устала заниматься выжиманием из меня долгов. Ну вот давайте все вместе подумаем, а что делать, правда, ну, людям-то? Что нам делать, как нам обезопасить себя, если ты не хочешь подписывать никакие контракты?
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Срочная служба в России все чаще оказывается не годом в армии, а дорогой к бессрочному контракту и отправке на войну. Солдатам обещают службу с беспилотниками и хорошую зарплату, но после подписи человек может оказаться совсем не там, куда его вербовали. Отказаться бывает сложно. Родственники рассказывают об угрозах, обмане, отобранных телефонах и документах, оформленных без свободного согласия. Сегодня разберемся, как срочников превращают в добровольцев, зачем армии понадобились десятки тысяч новых контрактников и почему обещание вернуться домой через год больше ничего не гарантирует.
21: Да,
0: Тема максимально тяжелая, но разобраться в ней нужно. Потому что одно дело читать сухие новости, а совсем другое понимать, как вся эта машина работает в реальности. На земле, так сказать.
20: Ну да, потому что на бумаге это все звучит гладко. Пришел, прочитал условия, ну, согласился и подписал.
21: Вот именно, на бумаге просто идеальная бюрократия. А в жизни это оборачивается колоссальным психологическим давлением, и сценарии-то очень похожие. Вот, например, известная история Александра Сафонова.
20: Ага.
21: Его призвали из Курской области в июле 26-го. Парню 19 лет, ну, почти 20, и спустя буквально 2 недели службы начинается просто дикий прессинг.
20: Слушай, прессинг — это вообще понятие растяжимое, мы же про армию говорим. Что конкретно там происходит?
21: Ну, смотри, его непрерывно обрабатывали в закрытом кабинете около 7 часов.
20: Ого, 7 часов.
21: Да, 7 часов убеждают подписать контракт с войсками беспилотных систем, и там в ход идут прямые угрозы, вплоть до угроз смертью. Открытым текстом срочников называют мясом и внушают, что отказ никого не спасет.
20: Подожди, это же какой-то полноценный допрос получается?
21: Хуже. На допросе у тебя есть статус, адвокат, может быть, а здесь ты никто. Итог понятен после такой изматывающей обработки, на бумаге появляется подпись. И это абсолютно системная история для 25 и 26 годов.
20: То есть это не разовые перегибы?
21: Вообще нет. Массово отбирают телефоны, сажают в карцер, лишают еды. Бывали случаи, когда заставляли подписывать документы прямо на полу эшелона, который уже везет людей куда-то в Приморье.
20: Слушай, я тут все-таки побуду скептиком. Но вот парню 19 или 20 лет. Юридически это совершеннолетний, взрослый человек.
21: Ну да.
20: На гражданке он может ипотеку взять, бизнес открыть. Если на тебя давят в офисе, ты можешь просто встать, сказать «нет», развернуться и выйти. Разве в армии он не может отказаться от этих разговоров?
21: А вот это главная иллюзия. Иллюзия взрослости, которой системе очень удобно прикрываться. Возраст нужен только для одного, чтобы подпись была легальной.
20: В смысле?
21: Ну, чтобы бумага имела силу. Но физически он уйти никуда не может. Обычный человек может выйти от начальника, а срочник не может выйти за ворота части. Тотальная изоляция.
20: А, то есть он все равно ночует в той же казарме?
21: Конечно. Офицер, который требует подпись, контролирует вообще все. Когда парень спит, что он ест, дадут ли ему позвонить матери, пойдет ли он в наряд.
20: Игра в одни ворота получается.
21: Абсолютно. Командиру даже не обязательно напрямую приказывать «подпиши». Достаточно создать невыносимые условия, легально, по уставу. Бесконечные наряды, лишение сна. И потом чиновники говорят, ну, он же сам ручку держал.
20: Но ручку-то он сам держал, да.
21: Держал-то сам, но альтернатива этой подписи – не возвращение домой, а продолжение службы в аду, в которой ему специально устроили.
20: Хорошо, допустим, уйти он не может. Но чем пугают? Что заставляет сломаться? Понятно же, что нарядами вне очереди человека на бессрочный контракт не загонишь.
21: Пугают приграничьем. Это главный козырь. Угроза отправки туда, где идут реальные боевые действия.
20: Стоп. Официально же постоянно говорят, что срочники в боях не участвуют.
21: Официально – да. Их не отправляют штурмовать позиции. Но реальность такова, что война сама пришла в российское приграничье. В той же Курской области в 24-м году под ударами оказались как минимум 344 срочника.
20: Ничего себе.
21: И не менее 77 погибли. Причем это только те, кого удалось подтвердить.
20: То есть юридически они вроде как в тылу служат, а фактически сидят под бомбами.
21: Вот именно. Государство чертит линию на карте. Тут война, а тут просто охрана границы. Но для ракеты или дрона этой разницы нет. И на этом циничном моменте строится все давление.
20: Им так и говорят. Все равно поедешь под пули.
21: Да, прямым текстом говорят, ты в любом случае окажешься там, где стреляют. Только без контракта ты будешь сидеть там бесплатно, без статуса, без выплат за ранение.
20: А с контрактом с деньгами?
21: Да.
20: Слушай, у меня тут резонный вопрос возникает. Если армия по закону и так может отправить срочника в эту опасную зону, ну, в Курскую область, зачем им вообще выбивать подпись? Зачем этот спектакль на 7 часов взяли, посадили в грузовик и увезли?
21: А потому что подпись вешает кучу бюрократических проблем. Это же магия просто. Во-первых, призывник мгновенно становится добровольцем.
20: Статистика, значит.
21: Конечно. Командир выполняет план, получает премию. Во-вторых, контрактника можно уже вообще без всяких оговорок отправить прямо на линию фронта, хоть в танк посадить.
20: Срочника так нельзя.
21: Срочник и дивизия, да. Ну и в-третьих, это дает огромный политический бонус государству. Конвейер работает, люди идут, и при этом не нужно произносить токсичное слово «мобилизация».
20: То есть, короче говоря, подпись – это чисто бюрократическое удобство, чтобы красивая цифра в отчете была.
21: 100%. И этот бюрократический голод очень хорошо объясняет, почему именно к лету 26-го года начали так прессовать.
20: А что случилось летом 26-го? Откуда такая срочность?
21: Стали создавать новые войска беспилотных систем. Это подавали как прорыв. И под это дело спустили просто гигантский план набора.
20: Большой план.
21: До конца 26-го года нужно было набрать почти 79 тысяч человек.
20: 79 тысяч. Операторов дронов? Это же целая армия?
21: Да. И почти 11 тысяч из них хотели сделать именно из срочников. Быстро перевести на контракт.
20: И как успехи? Набрали?
21: 50-я часть плана.
3: Жесть.
21: И что делает система, когда не может привлечь людей с улицы? Она начинает давить на тех, кто уже у нее в руках. На срочников. Их же ловить не надо, они уже в форме и пострижены. Нужна только подпись.
3: Но слушай, управлять дроном – это же звучит как мечта, если уж ты попал в армию. В рекламе это показывают как технологичную работу, теплый бункер, монитор, джойстик. Это же не по грязи ползать с автоматом. Разве не логично, что многие сами соглашаются?
21: Логично. И реклама давит именно на это. Слоган негласный, но понятный. Джойстик вместо окопа. Но в жизни все вообще иначе. Во-первых, радиосигнал от пульта моментально пеленгуют.
20: То есть их вычисляют.
21: Да, и оператор становится приоритетной мишенью для артиллерии. Никакого безопасного бункера с кондиционером там нет. Это передовая. А во-вторых, и это главное, после подписи статус военного важнее статуса оператора.
20: Подожди, в смысле, у них могут забрать пульт и дать лопату?
21: Легко. Известна трагическая история Валерия Аверина. Студент, 23 года. В январе 26-го поверил рекламе, подписал контракт, даже отучился на оператора. А вскоре погиб в Луганской области.
20: И погиб он не за монитором?
21: Нет. Как выяснилось, командир на месте просто порвал все эти устные договоренности. Не хватает штурмовиков, берем оператора и отправляем в пехоту.
20: То есть человек думает, что идет на умную работу, а подписывает бумагу, которая делает его просто, ну, собственностью командира.
21: Именно так. Приказы не обсуждаются.
20: Жестко. Давай тогда про деньги поговорим. Это же еще один важный фактор. Вот солдат сломался под угрозами или просто подумал, ну, рискну. Подпишу на год, получу огромную региональную выплату. Куплю квартиру, закрою долги и ровно через год вернусь.
21: А вот это главный структурный обман во всей этой схеме.
20: В смысле обман?
21: Контракт на один год – это фикция. Указ о частичной мобилизации от сентября 22 года ведь никто не отменял.
20: Ага.
21: И этот указ автоматически делает все новые контракты бессрочными.
20: Подожди, то есть дата «один год» в контракте юридически ничего не значит?
21: Вообще ничего. Пустой звук. Уволиться сейчас можно только по трем причинам. Предельный возраст, инвалидность с категории «Д» или тюремный срок. Все. Тебе показывают красивую бумагу, где написано «на год», а по факту ты покупаешь билет в один конец.
20: Да уж. А еще ведь этот единый цифровой реестр?
21: Бумажные повестки – это уже прошлый век. Реестр собирает данные из налоговой, больниц, банков. Система видит призывника везде.
20: И электронная повестка считается врученной автоматом.
21: Да. Призыв стал таким непрерывным конвейером. Человек не может легально работать, водить машину, спрятаться на гражданке – что-то сложнее, и это тоже психологически давит.
20: Но я все равно хочу поспорить про деньги. Если посмотреть на выплаты, это же миллионы рублей сейчас. Если парень из бедного региона берет эти деньги, чтобы спасти семью от нищеты, это же его осознанный выбор, рыночный механизм. Разве можно называть это принуждением?
21: Ну, экономическая свобода тут совершенно иллюзорна. Давай посмотрим на хронологию. Сначала государство само призывает парня и отправляет его в приграничье под бомбы. Создает смертельную угрозу, причем бесплатно.
20: Так.
21: А потом приходит представитель того же государства и говорит: «Слушай, ты все равно рискуешь жизнью. Давай мы тебе за это миллион заплатим».
20: А, ну да. Звучит как рэкет из 90-х. Сначала разбили витрину, а потом пришли крышу предлагать. Только ставка – жизнь.
21: Идеальная аналогия. Искусственно создают угрозу, а потом предлагают от нее откупиться. Ну, или застраховаться контрактом. И умалчивают, что страховка бессрочная. Выбор между умереть бесплатно и умереть за деньги – это не свободный выбор. Это принуждение в финансовой обертке.
3: Картина мрачная вырисовывается, но ведь это же огромная бюрократическая система. Как она себя защищает? Вот родители узнают, что сына заставили подписать, они же начинают жаловаться, писать заявление. Что происходит в юридическом поле?
21: Включается круговая порука. В январе 26 года был случай. 9 семей написали коллективное заявление в военную прокуратуру.
3: Сразу 9?
21: Да, заявили, что принудили подписать контракты больше 100 срочников. Это масштабная история. И как думаешь, что официально ответили?
3: Ну, наверное, нарушений не выявлено, все по закону.
21: Слово в слово. Официальная позиция Министерства обороны – все строго добровольно. Прокурор приходит, командир достает из папки бумажку и говорит, вот подпись он совершеннолетний подписал сам.
3: А доказать угрозы нельзя.
21: Как ты их докажешь? Телефоны отобрали, аудио не записать, копии контрактов на руки не дают, говорят, ну, защита персональных данных.
3: Удобно устроились. Получается, родители остаются один на один со стеной.
21: Да, родители превращаются в частных следователей. Ищут свидетелей по чатам, по крупицам собирают информацию.
3: Но в медиа же проскакивают новости, что правозащитники поднимают шум и кого-то удается вернуть домой. Контракт аннулируют. Значит, можно бороться?
21: Бороться можно, но это ненормально. Правосудие не должно зависеть от того, стал ли пост матери вирусным в соцсетях. Если одного отбивают через скандал на всю страну, это значит, что в 99 других случаях система просто переварила человека тихо.
3: То есть всем чиновникам выгодно просто закрыть глаза?
21: Конечно. Министерству нужны цифры, округу выполнения плана, офицеру отсутствие жалоб от начальства. Настоящая добровольность – это когда рядом гражданский адвокат, есть время подумать и право отозвать подпись через пару дней, а не автограф, выбитый угрозами за закрытыми дверями. Ничего прозрачного в этой системе сейчас нет.
3: В общем, картина, получается, предельно ясная. Срочная служба стала удобным резервуаром, из которого армия набирает людей для продолжения войны.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Потери растут. За последнюю неделю на СВО погибло больше калининградцев, чем недели раньше. Эпидемия аварий. В Калининградской области жертв и травмированных в ДТП больше, чем в среднем по России. Предприниматели Калининграда загибаются. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Итак, как минимум 1652 жителя Калининградской области погибли на СВО. Это на 5 человек больше, чем сообщалось ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградец, вероятнее всего, намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось почти на 200 человек, до 17341 жителя округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным З-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
22: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников.
5: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, СВО превратилась в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Подтверждают это и сами участники СВО, которым посчастливилось выжить на фронте.
23: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
24: По двое сходим на линии. Работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику. А теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
5: Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Словом, те, кого отправлять на верную гибель, не так жалко. Впрочем, вопросы морали в части вербовки на верную погибель никого и никогда не волновали. Государственная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов, затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы, причем сотрудники могут приезжать к ним домой или на работу. Например, в Брянской области районы, показавшие лучшие результаты вербовки на СВО, получают премии из областного бюджета. А что, деньги не пахнут. При этом власти якобы проявляют заботу о семьях погибших.
2: В Калининградской области планируют упростить оформление выплаты к учебному году для семей погибших участников СВО. Сейчас за выплатой можно обратиться только в Центр социальной поддержки населения. После внесения изменений заявление начнут принимать и в МФЦ, где его зарегистрируют в день обращения. Если воспользоваться госуслугами, в течение 5 рабочих дней необходимые документы все равно придется представить в соцзащиту. Сократить хотят и срок беззаявительного назначения помощи, если все необходимые сведения уже есть в системе. Решения будут принимать за 5 рабочих дней вместо 7. Размер выплаты и круг получателей останутся прежними – 5000 рублей на ребенка от 6 до 18 лет из семьи погибшего участника спецоперации.
5: Жители региона массово гибнут не только в зоне боевых действий, но и в мирной жизни. Смертность на дорогах бьет рекорды. Только в аварии на выезде из Калининграда в воскресенье 9 августа погибли 3 человека. 25-летний водитель Митсубиси и 2 пассажира в возрасте 23 и 25 лет, которые находились в салоне сзади. При обгоне водитель Митсубиси не справился с управлением. Автомобиль врезался в дерево и превратился в груду металлолома. Людей из покореженного салона пришлось доставать спасателям.
2: В Калининградской области в ДТП гибнет и получает травмы больше людей, чем в среднем по России. Область заняла 21 место в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах за первое полугодие 2026 года. Годом ранее регион находился на 27 месте, следует из данных РИА Рейтинг. За полгода в Калининградской области зафиксировали 72 ДТП с пострадавшими на каждые 100 тысяч автомобилей. При этом число погибших и раненых остается выше среднероссийского уровня. В Калининградской области на 100 тысяч жителей пришлось 52 погибших и пострадавших в авариях, тогда как в среднем по России – 49. Самая низкая аварийность зафиксирована в Чечне – 10,7 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Хуже всего ситуация в Тыве и Калмыкии – там 200 и 197 ДТП соответственно.
5: Аналитики сравнивали регионы по данным МВД и Росстата, учитывая все виды транспорта – от легковых авто до автобусов. Рост в рейтинге ДТП означает, что дороги Калининградской области становятся все опаснее на фоне других субъектов Российской Федерации. И по большей части потому, что более трети дорог в регионе не соответствуют уровню качества. Ямы, провалы, отсутствие дорожных знаков и светофоров на аварийных участках – все это, как лихачество водителей, сказывается на количестве погибших и пострадавших в автоавариях. А вот калининградскому бизнесу и опасных дорог не нужно. Он сам медленно, но уверенно умирает. Прессинг налогообложения на фоне продолжения СВО оказался убийственным для малого и среднего бизнеса. Вот как ситуацию описал гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых.
8: Упало количество туристов, снизились продажи, все в растерянности. У бизнеса, который вложился в туристическую инфраструктуру поселка Железнодорожный, плохое настроение. Я продолжаю работать, но вижу, что люди напряглись, и те проекты, которые ранее планировались, сейчас в стадии обдумывания дальнейших шагов. Дешевых денег сейчас нет, нет и конъюнктуры, чтобы можно было бы вложиться именно сейчас. Желание есть, проектная документация, пожалуйста, а дальше не идет. У меня новых заказов пока нет. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Я пока все заканчиваю, а потом, может быть, поменяю вообще направление. Буду писать мемуары.
5: Одной из причин снижения потока туристов стали проблемы с доступностью региона из-за перебоев с топливом. По словам предпринимателя, часть туристов из Калининграда не смогла добраться до железнодорожного. Дополнительным фактором стало и снижение интереса жителей других регионов к поездкам в Калининградскую область на фоне сложностей с логистикой, в частности, закрытия аэропорта Храброво, который в последнее время из-за атак БПЛА в других регионах все чаще отменяет и задерживает авиарейсы. В общем, грустная картина получается. И Калининградстат это также подтверждает. За последний год количество предприятий и организаций в Калининградской области сократилось на 618. При этом заместитель министра экономики Калининградской области Егор Карнаухов ранее заявлял, что несмотря на рост налоговой нагрузки, число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Видимо, у чиновников своя статистика, далека от реальности. По крайней мере, так легче выдавать желаемое за действительное. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Привет всем, с вами «Балтийский лоцман». Похоже, расслабляться рановато. Регионы снова начали без лишней огласки и шума вводить лимиты на продажу бензина. Воронежская и Липецкая области. С прошлых выходных отпускают строго по 30 литров в сутки на один автомобиль. В Красноярске и Кемерово пока немного щедрее, там дают по 40. Но самое показательное – это массовый запрет на налив топлива в канистры. Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Новосибирск – да фактически уже половина страны. Официально, разумеется, заявляют – это исключительная забота о безопасности, ведь риск пожаров якобы вырос. Серьезно? То есть до того, как на топливном рынке начался шторм, можно было наливать бензин хоть в пластиковый стаканчик, и никто о пожарной безопасности не переживал. А тут резко все вокруг стало воспламеняться? Давайте будем реалистами. Запрет на канистры – это просто попытка сбить ажиотаж и скрыть очевидное. Цель тут простая и прагматичная – сделать так, чтобы в новостях и соцсетях не появлялись кадры с километровыми ночными очередями и людьми с полными канистрами. Нет канистры – человек не может сделать запас впрок, а значит, заправит положенные 30 литров и быстрее освободит место у колонки. Решение чисто косметическое, чтобы не раздражать глаз. Но это лишь борьба со следствием, а не с причиной. Реальная проблема гораздо глубже. Помните, как в конце июля, когда бензин снова появился на заправках, многие выдохнули? Подумали, что пик пройден, логистику наконец-то наладили, а перебои были лишь временными трудностями. Но давайте разберем подробно, что произошло на самом деле и почему это затишье было лишь короткой иллюзией. В июле, когда масштаб дефицита и резкий рост цен начали вызывать серьезное напряжение в обществе, власти включили ручной режим тушения пожара и просто залили возникшую дыру ресурсами, которые вообще не рассчитаны на долгую дистанцию. Во-первых, директивно отменили и отложили плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Заводам фактически дали жесткую команду – работайте на пределе возможностей, латайте все прямо на ходу, но выдайте объем на рынок прямо сейчас. Во-вторых, временно перекрыли экспорт и выгребли абсолютно все остатки из резервных хранилищ. В-третьих, оперативно обратились к соседям – в Беларусь и Казахстан, выкупив там все доступные излишки по максимальным ценам. На пару недель рынок действительно удалось насытить. На АЗЦ вернулись ключевые марки топлива, очереди спали и отчеты снова стали выглядеть красиво. Но проблема в том, что завод не может игнорировать плановый ремонт бесконечно. Иначе оборудование просто выйдет из строя с концами, заклинит или произойдет масштабная авария. Поэтому временной оказалась вовсе не проблема. Временным оказалось ее декоративное решение. Искусственная заморозка не способна работать долго по определению. Отложенные летом ремонты на НПЗ все равно придется проводить. Переносить их дальше в осень просто смертельно опасно для производства. Резервы, которые выбросили на рынок в июле, выгребли до самого дна. Из Беларуси и Казахстана забрали абсолютно все, что те могли отдать без ущерба для собственного населения. Теперь у самих соседей баланс поставок крайне напряженный. И там уже открыто заявляют о рисках дефицита на собственных автозаправках. Если добавить к этому тот факт, что регулярные инциденты на инфраструктурных объектах и ключевых установках первичной переработки нефти продолжаются, получается тупиковый расклад. Старые бреши заделать не успели, новые резервы взять банально негде, а на календаре – бархатный сезон, пик внутренних автопутешествий и аграрная страда, когда солярка и бензин уходят тысячами тонн. Оказалось, что июльские экстренные меры не ликвидировали системный кризис, а лишь отсрочили его проявление на пару недель. Теперь ситуация заходит на второй круг, но уже без прежнего запаса прочности. Когда крупные сетевые автозаправки начинают резать нормы выдачи топлива до 30 литров, мелкие независимые станции вообще закрываются или вывешивают таблички

0: территории области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных независимых заправок исчисляется буквально считанными днями. И любая заминка моментально провоцирует ажиотажный спрос. Выход из этого замкнутого круга требует времени и колоссальных ресурсов, которых прямо сейчас в свободном доступе нет. Введение лимитов и запрет на канистры лишь временно маскирует симптомы, но не лечит саму болезнь. Так что это теперь вопрос времени, когда на заправке вернутся и неадекватные ценники, и очереди из машин, и драки, и вранье по телевизору. Как бы ни хотелось списать все на вражескую пропаганду и происки врагов, бензина не будет ровно столько, сколько будет длиться специальная военная операция. Потому что его главное – нет. Единственная причина – это беспилотники, которые летят со всех сторон и от которых горят заводы. Это факт. Для кого-то горький, но факт.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительницы Луганска рассказали, в каком плачевном состоянии сегодня находится некогда популярное место отдыха – парк 1 мая.
4: Луганск. Парк 1 мая. Здесь можно покататься на аттракционах, полюбоваться природой, вкусно покушать.
5: Можно было когда-то, но не сейчас.
4: Почти все аттракционы закрыты. Работает всего пару-тройку штучек, что в целом неудивительно, потому что их состояние оставляет желать лучшего.
5: Трава здесь не то что не покошена, ее здесь столько, что можно создать отдельный парк джунглей.
4: От ручейка здесь тоже ничего не осталось. Только лужа. Но больше всего пугает состояние зоопарка. Сейчас он закрыт для посещения, но животные все еще находятся внутри.
5: Везде стоит невыносимый запах, а сквозь щели можно увидеть, в каком состоянии находятся животные.
4: Очень жаль, что такое замечательное место находится в таком состоянии.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Турция поможет ВСУ. Анкара передаст Украине ракеты и другое оружие. В запланированные поставки входят 70 баллистических ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня, около 2500 неуправляемых реактивных ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47000 кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Передача оружия начнется сразу после прохождения обязательной процедуры согласования с Вашингтоном, ведь именно в США Турция закупала это вооружение. Однако препятствовать Турции американцы явно не собираются. Госдеп уже направил в Конгресс 2 официальных уведомления о намерении одобрить реэкспорт американского вооружения из турецких запасов. Чем могут быть опасны ракеты «Атакамс» для России, рассказывает военный эксперт Юрий Федоров.
7: Что такое 70 ракет «Атакамс»? Это довольно большое количество по сравнению с теми количествами, которые Украина получала от Соединенных Штатов до сих пор. Дальность действия у нее не очень большая, 165 километров максимум, но она снабжена так называемыми кассетными боеголовками, то есть боеголовками, которые разбрасывают большое количество поражающих элементов. Ну, в общем, одна такая боеголовка «Атакамс»

0: Атакамс может, может уничтожить все живое на достаточно большой площади.
1: Таким образом, уже в ближайшее время Украина получит около 70 смертоносных баллистических ракет, которые практически невозможно сбить системами ПВО. Но и это еще не все. Крайне опасны и неуправляемые реактивные ракеты М-26, а их Украине дадут огромное количество, более 2500 штук, говорит военный эксперт Федоров.
0: Вот тут очень важно подчеркнуть. Получат 2500 неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймерсов» или М-270. Почему это важно? Потому что летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймерс», научились сбивать с траектории при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой и в районе Доброполья. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно увеличиться.
1: Это уже не первое решение Турции, которое откровенно бьет по России. Недавно страна ограничила движение коммерческих судов в Черном море через свои проливы. Уже несколько российских судов не получили транзитные разрешения для пересечения пролива Дарданелла. При этом, оказывается, заблокирован порт Новороссийск, ключевой российский центр экспорта нефти и зерна в этом регионе, говорит экономист Сергей Попов.
2: То есть Турция своим решением закрыла для международной торговли воды России и Украины во избежание потери имущества, жертв среди моряков и вполне возможного экологического бедствия. Я, кстати, думаю, что экологические соображения тут сыграли ключевую роль. Ну, сами посудите, Новороссийск – это крупнейший нефтеэкспортный порт России. Туда и оттуда постоянно идут многочисленные танкеры, на которые Украина, по сути дела, объявила охоту. И если там в Черном море разольется целый танкер нефти, то последствия будут абсолютно чудовищные.
1: Эксперт говорит, перекрытие проливов может создать новые сложности для экспортной торговли России. И это в то время, когда экспорт зерна в стране схлопнулся на треть, и аграрии несут существенные убытки, а нефтяники теряют все возможности воспользоваться взлетевшими ценами на нефть на внешних рынках из-за войны в Иране. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Глава Купинского района Новосибирской области Владимир Шубников потребовал от фермеров за 2-3 дня избавиться от всего поголовья свиней якобы из-за африканской чумы.
5: Такими шагами он скоро будет скуплен к концу недели, либо в начале следующего месяца. Поголовье свиней у вас, у всех, если взять, оно прилично. Что мы будем с ним делать? У нас есть 2, максимум 3 дня, чтобы его убрать. Если, не дай бог, эта зараза приблизится к нам, работы будет очень много. Вместе с вами, нам вместе с вами, которые даже не заражены, они по закону проводятся за счет собственников животных. То есть все эти мероприятия будут проводиться за ваш счет. Но прокуратура потом через суды все средства, которые будут затрачены, соразмерно будут взыскивать собственников этих животных. Поэтому я вас прошу честно откровенно, давайте вместе думать, и в ближайшие 20 дня на свиней нужно убрать.
3: Криминальные новости.
6: Военный напал на пенсионерку и женщину с инвалидностью. Об этом 29-летняя жительница Юрги рассказала в кузбасском паблике. 24 июля ее 77-летняя бабушка вышла гулять со своей таксой на поводке. Возле подъезда на питомца напала собака бойцовской породы без поводка и намордника. Животное выгуливали двое мужчин, один из которых был в военной форме. В городе дислоцируется 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Ей проживает много военнослужащих. Бабушка просила хозяев убрать собаку, но вместо этого ее толкнули, она упала на асфальт, а собака переключилась на нее и разорвала ей кисть, рассказала внучка пенсионерки. Она выбежала на помощь и попыталась оттащить чужую собаку, но его хозяева начали толкать и ее, а мужчина в форме сильно ударил женщину кулаком в челюсть, разбил ей губу. Пострадавшая уточнила, что имеет инвалидность после травмы колена. Таксу удалось вырвать из зубов большой собаки и передать родственнице, которая забежала с ней в подъезд. Ночью такса скончалась на руках у хозяйки. Автор обращения рассказала, что для бабушки это стало тяжелой утратой. После нападения женщины вызвали скорую и полицию. У них зафиксировали побои и приняли заявление. Во время конфликта военный обронил жетон, по которому установили его личность, утверждает пострадавший. Но спустя две недели полиция так и не приняла никаких мер. В МВД Кузбасса после появления публикации заявили, что сотрудники выезжали на место происшествия. Опросили участников, очевидцев. Также выяснили, что агрессивная собака 30-летнего мужчины нападала на 77-летнюю жительницу Юрги и ее питомца. Но об участии в инциденте военнослужащего МВД не упоминает. Следственный комитет прекратил дело против полицейских, сломавших руку учительницы из Рязани, когда ее приняли за закладчицу. Как рассказала сама пострадавшая Валентина Волкова на странице ВКонтакте, ее адвокат первым получил соответствующее письмо следователя. В нем говорится о прекращении дела из-за отсутствия события преступления. Позже ей пришел ответ регионального управления СК, где указано другое основание – отсутствие в действиях сотрудников полиции состава преступления. Волкова также утверждает, что 2 и 7 июля она вместе с адвокатом участвовала в следственных действиях, однако о закрытии дела следователь им не сообщал, хотя первое письмо адвокату было датировано 3 июля. Инцидент с полицейскими произошел в мае прошлого года. Волкова рассказывала, что к ней подошел мужчина в гражданском, когда она фотографировала цветы на лужайке. Он скрутил ее и силой увел к служебной машине. Позднее у учительницы выявили перелом плеча, разрыв сухожилия и множественные гематомы. В июле 2025 года СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Российскую туристку жестоко избил в Абхазии местный житель, который должен был находиться под домашним арестом. По данным базы, нападение на 37-летнюю туристку из Черкесска произошло в Сухуми, возле кафе. Мужчина нанес женщине множественные удары. Ее госпитализировали с различными травмами, включая рваные раны лица. Нападавшим оказался 36-летний местный житель. Он также проходит фигурантом дела о похищении людей и должен был находиться под домашним арестом. После нападения силовикам не удалось его задержать. Мужчину уже несколько дней разыскивают. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Телеведущий Владимир Соловьев в эфире авторской программы объяснил слушателям, что слухи о всеобщей мобилизации – это происки врагов, попутно обозвав россиян дебилами.
7: Слухи о том, что вот мобилизация. Это вранье врага, которое активно подхвачено в наших социальных сетях, которое распространяется, при этом никто не включает голову даже на секунду. Скажите мне, пожалуйста, а что обозначает мобилизация? Как вы себе это представляете? Значит, вот сейчас выходят и говорят, что война, потому что ясно, что если проводить всеобщую мобилизацию, то должна быть война. Вот, значит, мы объявляем войну, и все идут на фронт. Какой? Вот все собрались и пошли на фронт. Значит, учитывая условия современной войны, это не Великая Отечественная по тому, как она ведется и какие должны быть знания, умения, навыки у бойца, вооружения. Это не тот народ, который проходил через Асавиахим и ДСАФ. Это не те люди, которые учились в школе на НВП. То есть в своей основе это уже выросло поколение, которое не очень хорошо вообще понимает, что от него хотят, и считает, что их задача ковыряться пальцем то в зубах, то в заднице, регулярно при этом не меняя пальца. То есть это совсем другие люди. И вот вы хотите, что вот в это общество, в котором такое количество дебилов и отношение к ним, пришли и сказали: граждане Отечества в опасности? Да сознательные ребята и так уже там.
3: Главные новости дня.
1: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
8: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, нефти. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
1: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
9: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это, ну, неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
1: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
10: Вот дожились, да? Стою в очереди. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Заслужил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
1: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2 и хуже, двигатель машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
11: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
1: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: На Радио Лента. Потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
12: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Военнослужащий 6-й мотострелковой дивизии Максим Черных заявил, что обученных операторов беспилотников отправляют на штурмы, над военнослужащими издеваются и пристегивают их наручниками к гирям.
14: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Андрей Ремович, мы военнослужащие 3-го армейского корпуса 6-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. В отношении нас происходит нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение указов министра обороны Российской Федерации. Мы операторы ВПЛА и НРТК, обученные операторы. После того, как мы столкнулись с беспределом, мы подали соответственное заявление. Заявление мы подаем с июля месяца 2025 года. По настоящее время нас до сих пор никто не опросил, никто не взял во внимание наши доводы, видео, скриншоты, голосовые сообщения. Нам только говорят, что нарушений нет, ничего не выявлено. Либо открыто пишут, что вызвали, опросили должностных лиц, в отношении которых поданы заявления, они все отрицают. По факту никто никого никуда не опрашивал, не вызывал. С нас никто не брал ни доказательную базу, ни видео со всем происходящим беспределом. Заместо этого нас после наших обращений в очередной раз на сайт президента, на министра обороны, на генеральную прокуратуру города Москвы. Все эти заявления спускаются снова в Новочеркасск, а там оттуда приходит ответ. Нарушений нет, ничего не выявлено. А потом поступают звонки в Новочеркасск и говорят: ребята, так вы же задним числом марта месяцем поданы в самовольное оставление части. Вы же ничего не добьетесь, мы же договоримся. Ну, то есть вот такая ситуация происходит. Вместо помощи и как-то нас уберечь от действия наших командований, от преступных действий нашего командования, да, разобраться в нашей ситуации, разобраться в том, почему ребята сидят пристегнутые гирями к наручниками, почему отдаются приказы по нам, как по операторам ВПЛА, почему операторы ВПЛА идут штурмовать, обученные операторы ВПЛА и НРТК, и почему на это закрывают на все глаза и на другой беспредел, указанный в заявлениях. Пишем заявление, ответы приходят от нашей же части, от наших же командиров. Ничего не выявлено, нарушений нет. А вы задним числом марта месяцем поданы в самовольное оставление части. А потом нам поступают звонки после наших заявлений и говорят: ну, ребят, нам же вас надо как-то опросить, но вы же с марта месяца поданы в самовольное оставление части, хотя это является незаконным. То есть мы просим помощи, нас задним числом подают самовольное оставление части, хотя у нас есть документы о том, что заднее число нарушает действующее законодательство Российской Федерации. Обратите, пожалуйста, внимание.
12: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
1: УГ-24 огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
15: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
1: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
16: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
1: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
15: Ну вот еще кому-то не повезло.
1: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
17: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
1: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
18: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
1: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Говорят военкоры.
19: Ятаган в спину. Военкор канал Архангел спецназа о турецких ракетах для Киева.
20: Турецкая позиция в отношении России и Украины – предмет регулярных насмешек и споров. Турки постоянно говорят о том, что стремятся к миру, но на самом деле продолжают снабжать противника. И теперь Турция продаст Украине 70 баллистических ракет «Атакамс» и 12 установок М-270. Об этом говорится в сообщениях Госдепартамента США. Сделка проходит процедуру согласования реэкспорта американского оружия через Конгресс США. Помимо 70 ракет и пусковых, Украина должна получить 2524 реактивных снаряда с кассетной боевой частью и 47203-миллиметровых кассетных снарядов для самоходной артиллерийской установки 2С-7 «Пион». Причем «Атакамсы», по нашим данным, уже частично поставили на Украину. Сделать это из Турции посредством кучи балкеров и сухогрузов без особого труда и незаметно можно. Достаточно взглянуть на то, как активно ходят грузовые суда из Турции на Украину или в румынскую Констанцу. А передача ракет на фоне подготовки вооруженных сил Украины к активизации в осенний период становится все более заметной. Беспилотники украинская сторона накапливает. Ракеты «Фламинго» — то же самое. И про баллистику нельзя забывать. Будет горячо и непросто. Готовьтесь.
19: Опять подготовка к войне. Юрий Баранчик о новых заявлениях Родиона Мирошника.
21: На пятый год войны наш дипломат призвал готовиться к долгой войне.
0: То есть получается, что еще недолго воюем. Оптимистичная оценка. Конечно, бывало и хуже. 30-летняя или 100-летняя война. Но многим может показаться, что и 5 лет уже достаточно долго. По крайней мере, уже больше, чем Великая Отечественная. Говоря словами затертого до дыр Сунь Цзы, еще не бывало, чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству. Однако, если брать первоисточник, то вопросов еще больше. Дословно, ключевой фрагмент интервью Мирошника выглядит так. Европа продолжит финансировать Украину, и с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией. Во-первых, получается, что мы пассивная сторона конфликта, так как окончание войны зависит не от наших усилий, а от того, что будет делать противник. А как же цели, провозглашенные в начале специальной военной операции? Демилитаризация, денацификация и так далее. Во-вторых, это фактически означает, горизонт окончания войны увязывается уже не с нашими усилиями, не столько с положением непосредственно на фронте, сколько с устойчивостью западной коалиции. А значит, мы, мягко говоря, воюем не ту войну. Нам надо переждать или сломать ресурсную и политическую устойчивость не Украины, а Европы. Но тогда надо бить по Европе или как? Если противник рассматривается как система Украина плюс европейское финансирование плюс европейский военно-промышленный комплекс, то достижение даже крупных территориальных результатов автоматически войну не заканчивает, о чем много говорилось. А эта задача уже не на годы, а на десятилетия. Хватит ли у нас ресурсов? Вопрос скорее риторический.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
22: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
21: Абсолютно.
22: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами, речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
21: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
22: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
21: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26-го года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
22: Стоп! Прямо на территории страны?
21: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и запас до 120 ракет.
22: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
21: Валяй, это всегда полезно.
22: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
21: Ну да, процент осечек там колоссальный.
22: Вот именно. Плюс отклонения по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
23: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
22: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
23: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
22: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
23: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
22: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время...
23: буквально покупается время. И Пхеньянь выставляет за это время просто астрономический счет.
22: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
23: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
22: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
23: Именно. И в 2025 году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
22: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
23: Какой?
22: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
23: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможны. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
22: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
23: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
22: Бартер? И что идет в ход? Нефть?
23: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
22: Миллион баррелей? Слушай, но это же в два раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
23: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
22: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
23: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
22: Поясни мысль.
23: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
22: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
23: Используется так называемый теневой флот. Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми. А потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
22: И просто перекачивают нефть по покровам ночи с борта на борт.
23: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
22: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхуют от голодных бунтов.
23: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
22: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
23: Да-да. Когда российская власть наложила вето в Совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
22: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
23: Почему ты так думаешь?
22: Ну как же, в декабре 2017 года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
23: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
22: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
23: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
22: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
23: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
22: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
23: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
22: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
23: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
22: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 2022 году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 2024 уже больше 13 тысяч.
23: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
22: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
23: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали 100 женщин из КНДР.
22: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартаф». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
23: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
22: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
23: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
22: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
23: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
22: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
23: Это, конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
22: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
23: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
22: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
23: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
22: Ну слушай, если копнуть еще глубже, снаряд рано или поздно закончится. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
2: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
22: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
2: Ну смотри, передача технологий сегодня — это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
22: Полигонам? В смысле, к реальным боевым действиям?
2: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
22: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров?
2: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря. А теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
22: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы, то, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
2: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
22: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
2: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
22: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
2: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
22: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
2: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
22: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. Ресурсная база просто несопоставима.
2: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
22: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
2: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
22: То есть российская страна оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
2: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
22: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
2: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет, а по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в обмен на расходники.
22: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
2: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
22: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
2: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
22: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
23: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
22: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
23: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
8: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету нефти. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
5: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
9: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
5: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
6: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Поэтому уехали. Заслужил детей и вот стою. Ночью. Да.
3: Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
5: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2 и хуже, двигатели машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
7: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть, не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
5: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Радио Лента. Прямая речь.
11: Президент Владимир Путин пообещал восьмикласснику Вячеславу Казекину, который неделю назад приглашал главу государства посетить Бурятию, с поступлением в Суворовское училище.
24: Здорово. Вот неделю назад он вас приглашал.
25: Я помню.
24: Да, я теперь Владимир Владимирович приехал.
26: Спасибо, что откликнулись на мое приглашение. Я даже не ожидал, что вы так быстро приедете.
25: Спасибо, что пригласил.
26: Можно обратиться к вам как к верховному главнокомандующему?
25: Слушаю вас.
26: Помимо самбо я занимаюсь шахматами и авиамоделированием, но моя мечта – это стать пилотом и летать на сверхзвуковом истребителе. Я хочу поступить в Иркутское Суворовское военное училище. Попытка уже была у меня в 6 классе. Писали письмо с родителями Министерства обороны. Но я не знал о правиле, что туда можно поступать. Туда принимают либо в 5-й, либо в 10-й класс. Можно попросить вас о помощи в вычислении?
25: Да как обратить?
26: 8-й переходной.
24: Следующего года.
25: Пиши.
10: Главные новости дня.
1: Турция поможет ВСУ. Анкара передаст Украине ракеты и другое оружие. В запланированные поставки входят 70 баллистических ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня, около 2500 неуправляемых реактивных ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Передача оружия начнется сразу после прохождения обязательной процедуры согласования с Вашингтоном, ведь именно в США Турция закупала это вооружение. Однако препятствовать Турции американцы явно не собираются. Госдеп уже направил в Конгресс 2 официальных уведомления о намерении одобрить реэкспорт американского вооружения из турецких запасов. Чем могут быть опасны ракеты «Атакамс» для России, рассказывает военный эксперт Юрий Федоров.
27: Еще такое 70 ракет «Атакамс». Это довольно большое количество по сравнению с теми количествами, которые Украина получала от Соединенных Штатов до сих пор. Дальность действия у нее не очень большая, 165 километров максимум, но она снабжена так называемыми кассетными боеголовками, то есть боеголовками, которые разбрасывают большое количество поражающих элементов, элементов. Ну, в общем, одна такая боеголовка «Атакамс» может уничтожить все живое на достаточно большой площади.
1: Таким образом, уже в ближайшее время Украина получит около 70 смертоносных баллистических ракет, которые практически невозможно сбить системами ПВО. Но и это еще не все. Крайне опасны и неуправляемые реактивные ракеты М-26, а их Украине дадут огромное количество, более 2500 штук, говорит военный эксперт Федоров.
27: Вот тут очень важно подчеркнуть. Получат 2500 неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймерсов» или М-270. Почему это важно? Потому что летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймерс», научились сбивать с траектории при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой и в районе Доброполья. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно увеличиться.
1: Это уже не первое решение Турции, которое откровенно бьет по России. Недавно страна ограничила движение коммерческих судов в Черном море через свои проливы. Уже несколько российских судов не получили транзитные разрешения для пересечения пролива Дарданелла. При этом, оказывается, заблокирован порт Новороссийск, ключевой российский центр экспорта нефти и зерна в этом регионе, говорит экономист Сергей Попов.
13: То есть Турция своим решением закрыла для международной торговли воды России и Украины во избежание потери имущества, жертв среди моряков и вполне возможного экологического бедствия. Я, кстати, думаю, что экологические соображения тут сыграли ключевую роль. Ну, сами посудите, Новороссийск – это крупнейший нефтеэкспортный порт России. Туда и оттуда постоянно идут многочисленные танкеры, на которые Украина, по сути дела, объявила охоту. И если там в Черном море разольется целый танкер нефти, то последствия будут абсолютно чудовищные.
1: Эксперт говорит, перекрытие проливов может создать новые сложности для экспортной торговли России. И это в то время, когда экспорт зерна в стране схлопнулся на треть, и аграрии несут существенные убытки, а нефтяники теряют все возможности воспользоваться взлетевшими ценами на нефть на внешних рынках из-за войны в Иране. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Сенатор Александр Шендерюк-Житков рассказал о новом законе о криптовалюте.
14: Закон ничего не меняет в этом порядке. Криптовалюта по-прежнему не может быть платежным средством на территории Российской Федерации. Соответственно, после принятия вот этого вступления в силу закона никто не сможет оплачивать с помощью криптовалюты товары. По крайней мере, в легальном поле Российской Федерации. Другое дело, что теперь обычные граждане, мы с вами, сможем криптовалюту инвестировать, сможем криптовалюту хранить, сможем криптовалюту обменивать на так называемые фиатные деньги, то есть в нашем случае с вами рубли. И мне кажется, было найдено очень грамотное решение, которое, с одной стороны, выводит рынок криптовалюты в белую, а с другой стороны, четко прописывает те границы, за которые криптовалюта не может заходить. Для граждан поменялось самое главное. Появляется, по сути дела, обменник, криптовалютный обменник, то есть лицензированная организация, которая будет заниматься обменом криптовалюты. Вот мне еще хотелось обратить ваше внимание на очень важную вещь. Разрешение криптовалюты с точки зрения инвестирования в Российской Федерации – это, с одной стороны, важная юридическая норма, которая позволяет эффективнее работать бизнесу, тем людям, которые задумывались инвестировать в криптовалюту. Но это еще и важный момент, чтобы быть очень ответственным к своим инвестициям. Нужно понимать, что криптовалюта – это очень высоковолатильный инструмент. Буквально за год стоимость криптовалюты, такой валюты, как биткоин, наверное, самой популярной валюты, могла достигать и 110, там 120 тысяч долларов за один биткоин и падала до 60. И это происходило буквально там за считанные месяцы. Это говорит о том, что если завтра вы придете в банк или в обменный пункт, может произойти следующее, что вы очень много потеряете.
10: На радио Лента. Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».

0: балкеров и сухогрузов без особого труда и незаметно можно. Достаточно взглянуть на то, как активно ходят грузовые суда из Турции на Украину или в румынскую Констанцу. А передача ракет на фоне подготовки вооруженных сил Украины к активизации в осенний период становится все более заметной. Беспилотники украинская сторона накапливает. Ракеты «Фламинго» — то же самое. И про баллистику нельзя забывать. Будет горячо и непросто. Готовьтесь.
1: Опять подготовка к войне. Юрий Баранчик о новых заявлениях Родиона Мирошника.
2: На 5-й год войны наш дипломат призвал готовиться к долгой войне. То есть получается, что еще недолго воюем. Оптимистичная оценка. Конечно, бывало и хуже. 30-летняя или 100-летняя война. Но многим может показаться, что и 5 лет уже достаточно долго. По крайней мере, уже больше, чем Великая Отечественная. Говоря словами затертого до дыр Сунь Цзы, еще не бывало, чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству. Однако, если брать первоисточник, то вопросов еще больше. Дословно, ключевой фрагмент интервью Мирошника выглядит так. Европа продолжит финансировать Украину, и с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией. Во-первых, получается, что мы пассивная сторона конфликта, так как окончание войны зависит не от наших усилий, а от того, что будет делать противник. А как же цели, провозглашенные в начале специальной военной операции? Демилитаризация, денацификация и так далее. Во-вторых, это фактически означает, горизонт окончания войны увязывается уже не с нашими усилиями, не столько с положением непосредственно на фронте, сколько с устойчивостью западной коалиции. А значит, мы, мягко говоря, воюем не ту войну. Нам надо переждать или сломать ресурсную и политическую устойчивость не Украины, а Европы. Но тогда надо бить по Европе или как? Если противник рассматривается как система Украина плюс европейское финансирование плюс европейский военно-промышленный комплекс, то достижение даже крупных территориальных результатов автоматически войну не заканчивает, о чем много говорилось. А эта задача уже не на годы, а на десятилетия. Хватит ли у нас ресурсов? Вопрос скорее риторический.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Ему только исполнилось 18. Срочника из Курской области угрозами заставили подписать контракт войска БПЛА. Его мать штурмует министерство. Александра Сафонова призвали на срочную службу в начале июля. Его распределили в Воронежскую область, а уже через несколько дней начали уговаривать подписывать контракт на СВО, рассказывает его мать. По ее словам, уговоры очень быстро перешли в угрозы.
5: 22 июля после 7 часов психологического давления он подписал контракт на службу в беспилотные войска. Сержант Чебышев давил на сына, говорил ему, что иначе сын станет грузом 200. Говорил, что призывники все равно сдохнут, потому что они фарш и мясо.
4: Мать написала обращение в военную прокуратуру Воронежского гарнизона и уже несколько раз была там на приеме. Конкретики пока мало, говорит женщина.
5: Я не знаю, почему так происходит. Теперь в понедельник пойду в прокуратуру. Хожу каждый день. Мне нужно аннулировать контракт. Поймите, это дети. Мой ребенок последние 4 года вообще просидел на дистанционном обучении дома. Мы же жили в приграничье, у меня еще 2 маленькие дочки.
4: Похожую историю рассказала мать срочника Андрея Шевцова. Парня принудили подписать контракт уже в конце службы.
6: У меня ребенок служит срочную службу. Осталось до конца службы 3 месяца. И в итоге получилось то, что его тоже принудительно заставили подписать контракт. Я сейчас бью во все колокола, чтобы что-то сделать. Пишу везде, но пока везде тишина и другие ответы.
4: Илья Логинов прослужил на срочной службе всего месяц. Он попал в 141-й артиллерийский полк в приграничную Белгородскую область. Уже неделю парень не выходит на связь, рассказал его дядя Максим.
7: Сидели они в блиндажах. Прежде чем случился удар, сержант оставил его за старшего и смылся. Это была последняя информация из разговора Ильи с его матерью. С тех пор мы ничего не слышали. Также объявились родители, у которых аналогичная ситуация, где сыновья служили вместе с Ильей. Только одному Богу известно, как им попала информация о гибели их детей. Блиндажи были разбиты,

0: И в данное время, там, сейчас, идет раскопки блиндажей. Там были срочники.
1: В пропаже племянника мужчина винит руководство Минобороны, которое отправило парня без боевого опыта в опасную зону. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
1: Ракеты пойдут через Турцию. Военкор подобный о возможной передаче атакам с Украины.
4: По данным ряда западных медиа, Украина намерена закупить у Турции крупную партию американского вооружения, в том числе дальнобойные ракеты «Атакамс». В пакет поставок, как утверждается, должны войти 70 баллистических ракет, 12 пусковых установок, а также кассетные боеприпасы. Общая стоимость контракта оценивается в $283 миллиона. Сделка возможна только при условии официального разрешения Вашингтона. Поскольку вооружение произведено в США, для его реэкспорта требуется согласие американских властей. По информации изданий, Госдепартамент США уже направил соответствующее уведомление в Конгресс. Предполагается, что передача техники может пройти через турецкие, болгарские и американские частные компании. Эксперты отмечают, если сделка все-таки состоится, то для Турции такая схема может быть выгодна с точки зрения оптимизации собственных арсеналов. Для Киева же получение «Атакамс» и пусковых установок означает расширение возможностей по поражению целей на большой дальности.
1: Глубокого тыла больше нет. Военкор канал «Два майора» об ударах по Татарстану.
4: Противник нанес удары как по производственным, так и по гражданским объектам. Есть погибшие. В республике объявлен траур. Местные жители и мониторинговые каналы фиксируют взрывы, полеты дронов, а также дым и пожары в районе промышленной зоны. По предварительным данным, целью стал нефтехимический кластер. Введен режим угрозы атаки беспилотников в ряде городов Закамья, ограничена работа аэропортов. Это уже как минимум третья атака на промзону Нижнекамска в 2026 году, после 12 июня и 8 июля. На республику в целом регулярные налеты и десятки режимов беспилотной опасности с начала лета, особенно плотно в августе. Расстояние от линии фронта или ближайшего участка российско-украинской границы порядка 1200-1300 километров. Глубокий тыл, которого больше просто нет. Регулярные прорывы на такие дистанции к ключевым объектам топливно-энергетического комплекса и нефтехимии показывают. Противник продолжает насыщать небо дальними ударными беспилотниками, и отдельные машины все равно достигают цели.
1: Нож в спину. Военкор Романов о Турции, проливах и оружии для Украины.
5: Турция начала вводить ограничения на торговое судоходство в Черном море. Управление береговой охраны отказало в проходе через проливы некоторым судам, следующим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Снова нож в спину от турецких партнеров? Дальше еще новость. Украина закупила у Турции 70 ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня и десятки тысяч кассетных боеприпасов. Как указано в сопроводительном листе уведомления, первоначальная стоимость приобретения составляет приблизительно $28 миллионов. Сразу вспоминаются пенсионные фанаты стамбульских переговоров. А еще в такие моменты вспоминаю, как Игорь Стрелков-Диркин когда-то предупреждал, что пока мы воюем с Украиной, на нас нападет Турция. Как-то такие прогнозы реалистичнее зазвучали.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
6: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так, по рации. Ну, все знали, куда едем. Говорить. Все знали, на что идем.
1: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
7: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
1: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
6: Ну вот еще кому-то не повезло. Нашему засадили, интересно. Прям в лоб.
1: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
8: Когда одна-две мобильных группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
1: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
9: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
1: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Член Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ Инна Литвиненко о том, что формат единого государственного экзамена могут изменить из-за большой конкуренции между 100-бальниками и олимпиадниками.
11: В этом году максимально возможное было число именно 100-бальников, 100-бальников по ЕГЭ. И получается, они активно соперничали за бюджет. Места с олимпиадниками. Но, как мы с вами знаем, у абитуриентов, получивших первые места и призовые места по олимпиадам, именно всероссийским олимпиадам, у них приоритетное поступление. Только после этого могут рассчитывать на бюджетные места уже ребята, получившие максимальные баллы по ЕГЭ. Вот именно в этом году, да и в прошлом году, ребята с 100-бальники, действительно, их число растет и растет. Вот если мы посмотрим с вами на данные статистики, в 2025 году 100-бальников было 6820, а в 2026 году уже больше 8700. Безусловно, рост значительный. Очевидно, что в 2027 году таких еще будет больше. А если мы с вами посмотрим на статистику по олимпиадникам, то какая ситуация? В прошлом году их было 304, а в 2026 году уже 414. Рост не таков. Да, при этом призеров около 1500 олимпиадников. Это в прошлом году, в 2025, а в 2026 году там 1625. То есть, конечно, цифры в разы. Да, 100-бальники превосходят по числу. Поэтому, конечно, их необходимо разделять. И вот это предложение, которое выдвинуто по поводу квотирования олимпиадников, оно актуально. И квотировать, видимо, придется не просто по всем вузам, а разделять, например, все-таки региональные вузы и столичные вузы, потому что олимпиадники, безусловно, они претендуют именно на ведущие вузы. В первую очередь это, конечно же, МГУ, Высшая школа экономики, финансовый университет, МГИМО. И разграничить необходимо.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда вещь, которую вы точно оставили на столе, внезапно обнаруживается в запертом шкафу или падает прямо с потолка, или просто находится в том месте, где вы не ожидали ее увидеть? Этот удивительный и пугающий феномен в парапсихологии называется апортами, мгновенным появлением материальных предметов внутри изолированных закрытых пространств. Во времена бурного расцвета спиритизма в XIX веке на сеансах известных медиумов прямо из воздуха сыпались старинные монеты, живые цветы, покрытые утренней росой, и даже тяжелые фамильные драгоценности. Свидетели этих явлений, среди которых были и видные ученые того времени, божились, что любой подлог был абсолютно невозможен, ведь все помещения тщательно обыскивались до начала каждого эксперимента. Сторонники мистических концепций уверяют, что апорты — это результат работы специальных полтергейстов или мгновенная материализация мыслей медиума, способного на время разрывать ткань привычного пространства и времени. Известный исследователь психических феноменов Чарльз Рише предполагал, что человеческий мозг в состоянии особого глубокого транса может временно переводить материальные объекты в четвертое измерение, а затем возвращать их обратно в наш видимый трехмерный мир. Современные физики-квантовики, говоря о телепортации, сразу же уточняют, что на уровне квантовых состояний отдельных фотонов и атомов этот процесс действительно возможен и неоднократно доказан в лабораторных условиях. Однако перенос крупных макроскопических предметов, состоящих из триллионов атомов, требует такого колоссального объема энергии, который мгновенно испарил бы целую планету при попытке воплощения подобного сценария. Профессиональные иллюзионисты и бескомпромиссные разоблачители мифов, такие как Гарри Гудини, наглядно демонстрировали, что почти все салонные апорты были результатом гениальной ловкости рук, использования двойного дна в мебели и хитрых потайных тайников в одежде самих медиумов. Большая часть современных случаев внезапного появления вещей в запертых комнатах — это обычные бытовые фокусы или особенности нашей человеческой психики, которая легко забывает, куда мы сами положили тот или иной предмет в состоянии привычной рассеянности. И тем не менее, загадка остается открытой, ведь каждый раз, когда мы сталкиваемся с необъяснимым, в нас просыпается древний страх перед миром, правила которого нам до конца не ясны. Мы продолжаем изучать свидетельства очевидцев, пытаясь отделить зерна от плевел и искусной лжи, чтобы понять, что же на самом деле движет предметами в тишине закрытых помещений. Быть может, физика будущего найдет способ объяснить то, что сегодня мы привыкли считать лишь ловким обманом. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
13: Руна дня на 11 августа. Давайте узнаем, что же нам напророчат руны в этот день, какой совет дадут. Итак, у нас выпала руна Иса. Ну, здесь обдаст, как холодной водой. Руна Иса символизирует замедление и даже полное замораживание процессов. Представьте, что вот кто-то нажал на паузу, и все зависло, как в старом компьютере, да, и ничего не работает, как ни старайся. Это руна льда, и она дает понять, что сейчас никуда не нужно торопиться, даже остановиться. Вот стоп во всех процессах в этот день, друзья. Конечно, овны и тельцы могут занервничать. Это любители контролировать все, а здесь придется остановиться. А вот ракам и рыбкам, любящим медленный ритм, это даже на руку. В работе не рассчитывайте на бурную активность и карьерные взлеты. Наоборот, любые начинания будут тормозиться. А может быть, коллеги могут показаться медлительными, не особо заинтересованными в работе. Попытки ускорить процесс только вызовут раздражение. Вот не пытайтесь, не рвите душу, все равно ничего сверхъестественного не произойдет. Важно также еще не лезть в конфликты, потому что усугубите ситуацию. Конечно, если все вокруг раздражает, все замедлилось, все медленные, и люди, которые с очень взрывным характером, могут быть раздраженными. И здесь ни в коем случае не вступаем в конфликты. Лучше разберите, пойдите завалы в ящиках, почистите почту, в телефоне удалите кучу хлама. Там всегда такое есть. И подумайте над тем, что давно откладывали. В отношениях руна Иса тоже говорит о холоде. Будет чувство отчуждения. Может, партнер в прямом смысле быть отмороженным. И в этот день, в принципе, люди могут казаться отчужденными, даже близкие. И здесь, знаете, не лезьте к ним с выяснениями отношений. Ничего хорошего из этого не выйдет. Вот тише воды ниже травы. Самое мудрое решение. Если чувствуете холод со стороны партнера, ну, дайте ему время. Вместо этого можно заняться чем-то вместе. Чем-то, что не напрягает ни одного, ни второго. При гадании на здоровье Иса говорит о нечувствительности некоторых органов. Это могут быть нарушения, например, чувствительности пальцев или запахов, или звуков. Так что не удивляйтесь, если пропадет нюх или просядет слух. Также будьте осторожны с переохлаждением. Руна льда у нас, да, и потом могут быть сильнейшие проблемы. То есть кондиционер включаем на минимум. Болезни впоследствии переохлаждения никому не нужны. Еще, кстати, анемия возможна, так что едим побольше гречечки или пьем витаминки, особенно железо. Принимайте, благодарите, друзья, и, конечно же, берегите себя.
2: На радио «Лента» цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Школьник, который набрал 310 баллов на едином государственном экзамене о том, что ему не нашлось места ни в одном высшем учебном заведении, куда он подавал документы.
14: Тот самый человек, который набрал 310 баллов за ЕГЭ, и я не прохожу на бюджет ни в один вуз, куда я подавал документы. Я не знаю, что мне делать, ведь все, что было в моих силах, я сделал по максимуму. Я написал все ЕГЭ на 100, получил 10 баллов индивидуальных достижений. Я готовился 3 года последних, без остановки. Мне было очень тяжело смотреть на эти списки в госуслугах, когда олимпиадник, у которого 160 баллов, выше тебя, вытесняет тебя с бюджета буквально. Ну, я не знаю, что сказать. Я все равно сейчас не понимаю, а что от меня требуется. Я сделал все по максимуму, и я все равно пролетаю. Как это вообще так возможно? У меня уже нет времени что-то менять. Я хочу обратиться к десятиклассникам и так далее. Ребят, пишите олимпиады. Лучше вытеснять, чем быть вытесненным, как в моем случае.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Потери растут. За последнюю неделю на СВО погибло больше калининградцев, чем недели раньше. Эпидемия аварий. В Калининградской области жертв и травмированных в ДТП больше, чем в среднем по России. Предприниматели Калининграда загибаются. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Итак, как минимум 1652 жителя Калининградской области погибли на СВО. Это на 5 человек больше, чем сообщалось ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградец, вероятнее всего, намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось почти на 200 человек, до 17 341 жителя округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным З-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
15: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников.
13: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, СВО превратилась в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Подтверждают это и сами участники СВО, которым посчастливилось выжить на фронте.
16: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
17: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику. А теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
13: Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Словом, те, кого отправлять на верную гибель, не так жалко. Впрочем, вопросы морали в части вербовки на верную погибель никого и никогда не волновали. Государственная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы, причем сотрудники могут приезжать к ним домой или на работу. Например, в Брянской области районы, показавшие лучшие результаты вербовки на СВО, получают премии из областного бюджета. А что, деньги не пахнут. При этом власти якобы проявляют заботу о семьях погибших.
15: В Калининградской области планируют упростить оформление выплаты к учебному году для семей погибших участников СВО. Сейчас за выплатой можно обратиться только в Центр социальной поддержки населения. После внесения изменений заявление начнут принимать и в МФЦ, где его зарегистрируют в день обращения. Если воспользоваться госуслугами, в течение 5 рабочих дней необходимые документы все равно придется представить в соцзащиту. Сократить хотят и срок беззаявительного назначения помощи, если все необходимые сведения уже есть в системе. Решения будут принимать за 5 рабочих дней вместо 7. Размер выплаты и круг получателей останутся прежними – 5000 рублей на ребенка от 6 до 18 лет из семьи погибшего участника спецоперации.
13: Жители региона массово гибнут не только в зоне боевых действий, но и в мирной жизни. Смертность на дорогах бьет рекорды. Только в аварии на выезде из Калининграда в воскресенье 9 августа погибли 3 человека. 25-летний водитель Митсубиси и 2 пассажира в возрасте 23 и 25 лет, которые находились в салоне сзади. При обгоне водитель Митсубиси не справился с управлением. Автомобиль врезался в дерево и превратился в груду металлолома. Людей из покореженного салона пришлось доставать спасателям.
15: В Калининградской области в ДТП гибнет и получает травмы больше людей, чем в среднем по России. Область заняла 21 место в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах за первое полугодие 2026 года. Годом ранее регион находился на 27 месте, следует из данных РИА Рейтинг. За полгода в Калининградской области зафиксировали 72 ДТП с пострадавшими на каждые 100 тысяч автомобилей. При этом число погибших и раненых остается выше среднероссийского уровня. В Калининградской области на 100 тысяч жителей пришлось 52 погибших и пострадавших в авариях, тогда как в среднем по России – 49. Самая низкая аварийность зафиксирована в Чечне – 10,7 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Хуже всего ситуация в Тыве и Калмыкии. Там 200 и 197 ДТП соответственно.
18: Аналитики сравнивали регионы по данным МВД и Росстата, учитывая все виды транспорта – от легковых авто до автобусов. Рост в рейтинге ДТП означает, что дороги Калининградской области становятся все опаснее на фоне других субъектов Российской Федерации. И по большей части потому, что более трети дорог в регионе не соответствуют уровню качества. Ямы, провалы, отсутствие дорожных знаков и светофоров на аварийных участках – все это, как и лихачество водителей, сказывается на количестве погибших и пострадавших в автоавариях. А вот калининградскому бизнесу и опасных дорог не нужно. Он сам медленно, но уверенно умирает. Прессинг налогообложения на фоне продолжения СВО оказался убийственным для малого и среднего бизнеса. Вот как ситуацию описал гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых.
19: Упало количество туристов, снизились продажи, все в растерянности. У бизнеса, который вложился в туристическую инфраструктуру поселка Железнодорожный, плохое настроение. Я продолжаю работать, но вижу, что люди напряглись, и те проекты, которые ранее планировались, сейчас в стадии обдумывания дальнейших шагов. Дешевых денег сейчас нет, нет и конъюнктуры, чтобы можно было бы вложиться именно сейчас. Желание есть, проектная документация, пожалуйста, а дальше не идет. У меня новых заказов пока нет. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Я пока все заканчиваю, а потом, может быть, поменяю вообще направление. Буду писать мемуары.
18: Одной из причин снижения потока туристов стали проблемы с доступностью региона из-за перебоев с топливом. По словам предпринимателя, часть туристов из Калининграда не смогла добраться до Железнодорожного. Дополнительным фактором стало и снижение интереса жителей других регионов к поездкам в Калининградскую область на фоне сложностей с логистикой, в частности, закрытия аэропорта Храброво, который в последнее время из-за атак БПЛА в других регионах все чаще отменяет и задерживает авиарейсы. В общем, грустная картина получается. И Калининградстат это также подтверждает. За последний год количество предприятий и организаций в Калининградской области сократилось на 618. При этом заместитель министра экономики Калининградской области Егор Карнаухов ранее заявлял, что несмотря на рост налоговой нагрузки, число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Видимо, у чиновников своя статистика, далека от реальности. По крайней мере, так легче выдавать желаемое за действительное. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
20: Привет всем, с вами «Балтийский лоцман». Похоже, расслабляться рановато. Регионы снова начали без лишней огласки и шума вводить лимиты на продажу бензина. Воронежская и Липецкая области. С прошлых выходных отпускают строго по 30 литров в сутки на один автомобиль. В Красноярске и Кемерово пока немного щедрее. Там дают по 40. Но самое показательное – это массовый запрет на налив топлива в канистры. Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Новосибирск – да фактически уже половина страны. Официально, разумеется, заявляют – это исключительная забота о безопасности, ведь риск пожаров якобы вырос. Серьезно? То есть до того, как на топливном рынке начался шторм, можно было наливать бензин хоть в пластиковый стаканчик, и никто о пожарной безопасности не переживал. А тут резко все вокруг стало воспламеняться – давайте будем реалистами. Запрет на канистры – это просто попытка сбить ажиотаж и скрыть очевидное. Цель тут простая и прагматичная – сделать так, чтобы в новостях и соцсетях не появлялись кадры с километровыми ночными очередями и людьми с полными канистрами. Нет канистры – человек не может сделать запас впрок, а значит, заправит положенные 30 литров и быстрее освободит место у колонки. Решение чисто косметическое, чтобы не раздражать глаз. Но это лишь борьба со следствием, а не с причиной. Реальная проблема гораздо глубже. Помните, как в конце июля, когда бензин снова появился на заправках, многие выдохнули? Подумали, что пик пройден, логистику наконец-то наладили, а перебои были лишь временными трудностями. Но давайте разберем подробно, что произошло на самом деле и почему это затишье было лишь короткой иллюзией. В июле, когда масштаб дефицита и резкий рост цен начали вызывать серьезное напряжение в обществе, власти включили ручной режим тушения пожара и просто залили возникшую дыру ресурсами, которые вообще не рассчитаны на долгую дистанцию. Во-первых, директивно отменили и отложили плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Заводам фактически дали жесткую команду: работайте на пределе возможностей, латайте все прямо на ходу, но выдайте объем на рынок прямо сейчас. Во-вторых, временно перекрыли экспорт и выгребли абсолютно все остатки из резервных хранилищ. В-третьих, оперативно обратились к соседям, в Беларусь и Казахстан, выкупив там все доступные излишки по максимальным ценам. На пару недель рынок действительно удалось насытить. На АЗЦ вернулись ключевые марки топлива, очереди спали, и отчеты снова стали выглядеть красиво. Но проблема в том, что завод не может игнорировать плановый ремонт бесконечно. Иначе оборудование просто выйдет из строя с концами, заклинит или произойдет масштабная авария. Поэтому временной оказалась вовсе не проблема. Временным оказалось ее декоративное решение. Искусственная заморозка не способна работать долго по определению. Отложенные летом ремонты на НПЗ все равно придется проводить. Переносить их дальше в осень просто смертельно опасно для производства. Резервы, которые выбросили на рынок в июле, выгребли до самого дна. Из Беларуси и Казахстана забрали абсолютно все, что те могли отдать без ущерба для собственного населения. Теперь у самих соседей баланс поставок крайне напряженный. И там уже открыто заявляют о рисках дефицита на собственных автозаправках. Если добавить к этому тот факт, что регулярные инциденты на инфраструктурных объектах и ключевых установках первичной переработки нефти продолжаются, получается тупиковый расклад. Старые бреши заделать не успели, новые резервы взять банально негде, а на календаре – бархатный сезон, пик внутренних автопутешествий и аграрная страда, когда солярка и бензин уходят тысячами тонн. Оказалось, что июльские экстренные меры не ликвидировали системный кризис, а лишь отсрочили его проявление на пару недель. Теперь ситуация заходит на второй круг, но уже без прежнего запаса прочности. Когда крупные сетевые автозаправки начинают резать нормы выдачи топлива до 30 литров, мелкие независимые станции вообще закрываются или вывешивают таблички «топлива нет». Водителям грузовиков, коммерческой доставки и региональным перевозчикам приходится простаивать в километровых заторах, теряя рабочие смены и срывая графики поставок. В ближайшие недели проявятся реальные экономические последствия этой комбинации из отложенных ремонтов и опустевших складов. И отразятся они не в успокаивающих ведомственных отчетах, а на табло автозаправочных станций и в стоимости доставки абсолютно всех товаров. Когда дорожает или исчезает топливо, по цепочке мгновенно закладывается рост цен на все подряд. В ценник буханки хлеба, пакета молока, строительных материалов и бытовой техники включена стоимость километра пробега бензовоза и фуры. Дорожает литр на колонке, переписываются ценники на полках магазинов. В Калининградской области эти процессы ощущаются особенно остро. Любые колебания, сбои, логистические задержки и дефицит на общероссийском рынке доходят до территории области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных независимых заправок исчисляется буквально считанными днями. И любая заминка моментально провоцирует ажиотажный спрос. Выход из этого замкнутого круга требует времени и колоссальных ресурсов, которых прямо сейчас в свободном доступе нет. Введение лимитов и запрет на канистры лишь временно маскируют симптомы, но не лечат саму болезнь. Так что это теперь вопрос времени, когда на заправке вернутся и неадекватные ценники, и очереди из машин, и драки, и вранье по телевизору. Как бы ни хотелось списать все на вражескую пропаганду и происки врагов, бензина не будет ровно столько, сколько будет длиться специальная военная операция. Потому что его главное – нет. Единственная причина – это беспилотники, которые летят со всех сторон и от которых горят заводы. Это факт. Для кого-то горький, но факт.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Татарстан под бомбежкой. В Нижнекамске атакован крупнейший нефтехимический завод России. Есть погибшие и раненые. Утром 10 августа город подвергся массированному налету беспилотников. Под удар попали промышленные и гражданские объекты, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Сообщается, что погибли 13 человек, еще 39 пострадали. По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в город направили 5 бригад скорой помощи из соседних населенных пунктов. В республике объявлен траур. Как следует из видео местных жителей, целью беспилотников мог стать один из крупнейших в России комплексов «Нижнекамск-Нефтехим», лидер по производству синтетических каучуков. В промзоне, где расположено это предприятие, также находятся НПЗ «Татнефти» и нефтеперерабатывающий комплекс «ТАИФ-НК». Судя по масштабу пожара, горит одна из установок переработки нефти, считает эксперт по энергетике Светлана Коптева.
21: Что именно там загорелось, ну, как можно понять. Это явно технологическая зона, это, скорее всего, установка первичной, а может и вторичной переработки нефти. И это очень важно, потому что если попало по Танеку, то это тяжелейший удар для этой компании. Там каждая установка особая. Вся эта компания относится, пожалуй, к классу ультрасовременных. Там одна из глубочайших, если не самая глубокая в России, переработка нефти с производством самого высококачественного бензина.
0: В июне беспилотники уже атаковали этот НПЗ, а в начале июля – ТАИФ-НК. Предприятие также подвергалось атаке в марте. Тогда погиб один человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. И жертв с каждым днем будет все больше, ведь системы ПВО не справляются, считает военный эксперт Александр Ткачев.
22: Мне кажется, что мы сейчас с вами сталкиваемся уже с системным развалом российской ПВО. То есть сейчас вся надежда именно на мобильные огневые группы в основном. Вот в таких случаях, как, например, НПЗ, потому что стандартных средств зенитно-ракетного типа просто не хватает. Да и самих ракет, точнее противоракет, не хватает. И вот почему мы видим так много стрекота. Каждый раз с мест, где происходит налет, огромное количество стрекота. Потому что ставят кучу мобильных огневых групп за неимением высокотехнологичных средств. И вот эти многочисленные мобильные огневые группы призваны перекрывать ошибки друг друга. Поэтому постепенно вот таких историй, как сегодня в Нижнекамске, будет все больше. И все больше будет жертв.
0: Кроме того, атака на Нижнекамск – это еще и колоссальный удар по экономике страны, которая никак не может оправиться от топливного кризиса, говорит эксперт по энергетике Светлана Коптева.
21: Особенно в условиях бензинового дефицита. То есть тогда каждая выбитая установка первичной или вторичной переработки – это огромные проблемы. Это, опять же, задержка с восстановлением. А как тут восстановиться, если буквально день через день бьют по НПЗ – по 5-му, 6-му, 7-му, 8-му кругу. И вот, например, собственно говоря, Нижнекамское вот это вот нефтеперерабатывающее предприятие, если говорить про комплекс в целом, уже много раз было под атакой.
3: Однако эксперты говорят, ранее, после атак, настолько серьезных разрушений не было. Сейчас же пожар на предприятии разгорелся с такой силой, что его не могут потушить до сих пор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
2: «Радиолента. Прямая речь».
10: Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве Владимир Васин напомнил, какие отметки в паспорте являются обязательными.
5: В паспорте, конечно, нельзя делать никакие отметки самостоятельно, это самое главное. Нельзя расписываться на память, рисовать смайлики или оставлять какие-то очень интересные надписи. Паспорт – это основной документ гражданина Российской Федерации. Конечно, там существуют обязательные отметки. Их всего две. Первая отметка о вашем месте регистрации постоянного проживания, так называемый штамп о том, где вы прописаны. И вторая отметка – это воинская обязанность ставится тем, у кого она должна быть. Соответственно, это прежде всего мужчины, но и те женщины, которые проходят на сегодняшний момент службу, она тоже ставится. Есть необязательные отметки, которые ставятся по желанию гражданина. Я сразу скажу и рекомендую поставить штамп о ранее выданных паспортах. Их сотрудники ставят во всех случаях, если вы специально не отказались. Потому что как только вы обращаетесь в какой-то орган и вас спрашивают, а какой у вас был паспорт до этого, у вас всегда есть с собой штамп, вы можете его показать. Поэтому я рекомендую от этого не отказываться. Это вам только поможет при обращении с основным документом.
2: Главные новости дня.
3: Вечное СВО. В МИД России исключили заморозку военных действий на Украине. Причина известна. После нескольких месяцев паузы американские переговорщики возвращаются к российско-украинскому треку. Спецпосланник президента Штатов Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер на этой неделе могут посетить Киев и Москву. Об этом сообщило госагентство ТАСС. Последний раунд переговоров с участием России, Украины и Штатов прошел в середине февраля в Женеве. После этого процесс застопорился. В июне Уиткоф и Кушнер встретились в Давосе с Кириллом Дмитриевым, но вернуть стороны за стол полноценных переговоров тогда не получилось. Позже госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым констатировал, что дух Анкориджа испарился из-за действий российской стороны. И вот очередное доказательство кризиса мирных переговоров. Заместитель главы российского МИДа Михаил Галузин заявил, что заморозка СВО не устраивает Москву.
7: Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения первопричин этого кризиса никакая заморозка невозможна. Американцы ведут себя непоследовательно. Сами за себя говорят продолжающиеся поставки американских вооружений киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и иное содействие, что не стыкуется со стремлением к миру.
3: Таким образом, хотя американские переговорщики возвращаются к дипломатии, однако старые противоречия за время паузы никуда не исчезли. Тем временем все больше разговоров о мире звучат среди российских политических элит. Например, мэр Москвы Сергей Собянин неожиданно крайне отрицательно высказался об экономике военного времени.
23: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая. И убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают.
3: Согласны с Собяниным и профессиональные экономисты. Экономика военного времени губит гражданские сектора, и люди с каждым днем беднеют все больше, говорит профессор экономики Игорь Липсиц.
24: И то, что сейчас происходит, это, сжатие здоровой ткани экономики. То есть больная ткань военная еще держится и пока растет даже, а вот гражданская, мирная ткань, которая дает возможность жить, она сжимается. И вот этот вывод мэра Собянина, это как раз про то. он чует, что начинается умирание гражданской экономики. То есть мэр города Москвы выступил против попыток еще более активно развернуть экономику в сторону войны, понимая, что это угробит всех. И администрации местные, и население. То есть все начнут садиться, что называется, на голодный паек, и это будет катастрофа. То есть это даже уже вот в этой властной вертикали начинается понимание, что экономика входит в такую беду, из которой еще неизвестно, есть ли выход вообще.
0: Почему Собянин сделал такое заявление именно сейчас? Эксперты считают, в воздухе висит вопрос о том, куда повернет Россия в сентябре после выборов в Госдуму. Возможно, Владимир Путин решится на массовую мобилизацию, и его пытаются от этого предостеречь. Как пишут некоторые Z-каналы, призвать могут больше миллиона человек, и это изменит жизнь всей страны. Платить мобилизованным по 200-300 тысяч рублей в месяц возможности, скорее всего, уже не будет. И тут могут реализоваться самые мрачные сценарии, про которые в последние месяцы говорят экономисты. Закрытие границ, принудительный труд на военных предприятиях, изъятие вкладов населения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков о том, что переход на использование цифрового рубля будет добровольным.
1: Предлагаться будет выбор, что вы, если захотите, сможете оплатить товар не только обычным рублем наличным, либо банковским рублем, но еще и у вас есть возможность оплатить товар, услугу цифровым рублем. А дальше постепенно для нас все больше и больше понимая, кстати. Я же не зря сказал, что вот там 30, а может быть даже 40 банков сейчас не, для них не обязательно является цифровой рубль, а устремились сюда. Очевидно, они начнут предлагать разные продукты с использованием цифрового рубля, ну и таким образом привлекать клиентуру. Думаю, что это тоже будет завлекать людей, ну, поскольку новый вариант. Молодежь. Просто чтобы потрогать, пощупать, а что такое цифровой рубль, уверен, будет сама открывать эти счета и активно ими пользоваться. Вот, а так, если говорить, что, вот, что какая-то революция произойдет, ничего такого особенно заметного не произойдет.
2: На радио «Лента» потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Продавцы одежды, которые потеряли товары после обстрелов Wildberries, заявили, что компания без их ведома продает остатки на китайском маркетплейсе.
8: Ну что, ребят, каждый день горят склады Wildberries, но что я увидела сегодня? Ту-ту-ту.
9: Вы давно заходили на AliExpress? А надо, ребят, пошлите, покажу.
8: Заходим на AliExpress, в поиске пишем свой бренд, мой бренд Lavita, добавляем платье, и что мы видим? Все наши топы, правда, не все, они сгорели практически все. Завышенная цена, рейтинг занижен, количество подтянуто. Больше всего скажу, что если вы заходите, даже размеры все подтянуты. То есть все количество и все проставлено полностью. Это что происходит?
11: Ребят, что за херня? Мои сгоревшие костюмы на электростале продаются на AliExpress. С моими фотографиями, с моими отзывами. Это что получается? Они ни хрена не сгорели? Получается, их вывезли. Сейчас их кто-то там продает.
6: Элементарная экономика о том, что в страну начали массово завозить женщин из Северной Кореи, в то время как для россиянок работы якобы не хватает.
4: В российские регионы начали организованно привозить северокорейских женщин. Их нанимают на швейные фабрики, агрофермы, пищевые производства и конвейерные производства. Минимальная оплата 480 рублей в час. И на минуточку, это 80 тысяч рублей в месяц при стандартной занятости. И речь о минималке. Кадровая компания готова направлять на заводы сразу по 40 женщин. И заметьте, еще недавно кореянок не устраивала зарплата 55 тысяч рублей. Делаем выводы. Их услышали и зарплату подняли. Напомним, глава Оренбурга Альберт Юмадилов признал, что попытка пригласить работников из Северной Кореи провалилась. На зарплату 55 тысяч рублей они работать не согласились. И тут возникает неудобный вопрос. А что в этой истории случилось с россиянками? У нас не осталось женщин, готовых работать за 80 тысяч в месяц? Страна годами говорит о необходимости повышать рождаемость, удерживать людей в регионах и защищать отечественный рынок труда. А дефицит работников тем временем закрывают импортом рабочей силы.

офис. Это вот, представь себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше? В секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан. В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахских. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, состояние еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет.

0: И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Это еще не мобилизация, но это и не лучше. В Пензе группам по отлову мужчин на СВО выдали спецтранспорт. Скрытая мобилизация в Пензе набирает обороты. Теперь мужчин не просто похищают на улице посреди бела дня, а приходят за ними домой. Причем сотрудники таких групп не гнушаются физического насилия и обмана. Так, сотрудник местного частного охранного предприятия Сергей Тепляков рассказал, как его чуть было не похитили прямо из двора собственного дома. Подъехали неизвестные в штатском. Один из них представился участковым и попросил предоставить документы.
3: Подъехала машина, вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. Вытащил телефон из кармана, а второй обошел сзади, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что? И вот тут вовремя сын подъехал.
2: Отбить Сергея помог подоспевший сын, который и снял происходящее на видео. Неизвестные нападавшие моментально сели в машину и скрылись.
4: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
2: Другому жителю Пензенской области Алексею Денисенко на помощь пришла жена. Его схватили, когда он косил траву в парке в качестве обязательных работ по решению суда. Двое неизвестных потребовали ехать с ними, пригрозив, что иначе будет хуже. Вместе с отловщиками была сотрудница местной администрации. Алексею пообещали, что его везут в администрацию для уточнения данных. Жена мужчины смогла догнать машину, заставила остановиться и вытащила мужа из автомобиля.
5: Слышь, мы проститутки, а его как посадили, мы здесь при чем?
6: А кто сажал?
2: В обоих случаях близкие спасенных мужчин говорят, что для облав использовали автомобили местной администрации. Это подтверждается данными о номерных знаках из открытых баз данных. Ситуация с похищением мужчин стала настолько массовой, что местные жители начали организованно с ней бороться. Например, в поселке Башмаково люди самоорганизовались в дружину и патрулируют населенный пункт, чтобы отбивать земляков. Некоторых участников дружины уже вызвали в полицию и угрожали отправить на СВО. Точечные облавы на мужчин начались в Пензенской области еще в июне. В сети сотни жалоб родственников о том, что их родных схватили просто посреди улицы, увезли в военкомат и силой заставили подписать контракт. Причем об этом близкие узнают через несколько дней, когда похищенный уже оказывается в учебке. Жители Пензы жалуются, что рекрутеры получают деньги за привлечение людей на контракт. Именно поэтому они действуют так агрессивно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
8: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
7: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
9: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
7: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
8: еще кому-то не повезло. Даже мы засадили, интересно. Прям в лоб.
7: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
6: Когда одна-две мобильных группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
7: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
10: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
7: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
11: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
12: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
11: Американская разведка ведет удары. Военкор Романов о помощи Вашингтона Киеву.
13: Американская сторона бесплатно предоставляет Украине разведывательные данные, в том числе для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России. Об этом говорится в статье журнала The Atlantic. По словам американских и украинских источников, США по-прежнему предоставляют бесплатно только разведывательную информацию, в том числе пакеты данных для наведения ударов по позициям российских военных на Украине и по энергетической инфраструктуре в России, говорится в материале. Как в нем отмечается, в поддержку этого в действующей администрации выступает, в частности, директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Еще один привет пенсионным анкорежским токсикоманам. То, что осенью противник начнет наносить удары по объектам энергетики – очевидный факт. Является ли это очевидным для начальника генерального штаба Герасимова – вопрос открытый. И открыт он в контексте заблаговременного выстраивания воздушной обороны ключевых объектов энергетики южной части Российской Федерации.
11: Польша хочет долгой войны. Военкор Живов о позиции Навроцкого.
12: Сначала цитата польского президента. «Там, где бьют москаля, Польша будет помогать». Он, президент, заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Польше в конфликте с Россией. «Наш интерес в том, чтобы они воевали как можно дольше и как можно эффективнее. Мы с ними, но здесь Польша. «Здесь наши интересы», — сказал он. Ранее Навроцкий заявлял, что Россия остается угрозой для стран Центральной и Восточной Европы, вне зависимости от ее политического устройства. Также глава МИД Польши Сикорский предложил сбивать российские баллистические ракеты польскими комплексами «Патриот» над Украиной, не дожидаясь их приближения к польской границе. И думаю, скоро они начнут это делать.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400, а в Ростовской области «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
14: Прикиньте, что сейчас так взорвалось вверху, что мы вообще от жизни, да?
15: Да.
7: Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна-купол-гарант» военные глушат спутниковую связь Starlink. Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна Купол Гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
7: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
16: Абсолютно пустые пляжи. Закрыли вход на пляж. Никого нет. И вон там сегодня что-то взорвали, что-то упало. В общем, все дымит, горит.
7: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь С-1» в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлет К-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС К-102Е2 также в Ростовской области.

0: еще есть. Туда же шли. Да, походу, блин. Ёпта.
1: Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас? Информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците. Ведь производить такие системы крайне сложно. Особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу два крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК». Общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Ракеты пойдут через Турцию. Военкор подобные о возможной передаче атакам с Украины.
4: По данным ряда западных медиа, Украина намерена закупить у Турции крупную партию американского вооружения, в том числе дальнобойные ракеты «Атакамс». В пакет поставок, как утверждается, должны войти 70 баллистических ракет, 12 пусковых установок, а также кассетные боеприпасы. Общая стоимость контракта оценивается в $283 миллиона. Сделка возможна только при условии официального разрешения Вашингтона. Поскольку вооружение произведено в США, для его реэкспорта требуется согласие американских властей. По информации изданий, Госдепартамент США уже направил соответствующее уведомление в Конгресс. Предполагается, что передача техники может пройти через турецкие, болгарские и американские частные компании. Эксперты отмечают, если сделка все-таки состоится, то для Турции такая схема может быть выгодна с точки зрения оптимизации собственных арсеналов. Для Киева же получение «Атакамс» и пусковых установок означает расширение возможностей по поражению целей на большой дальности.
3: Глубокого тыла больше нет. Военкор, канал «Два майора» об ударах по Татарстану.
4: Противник нанес удары как по производственным, так и по гражданским объектам. Есть погибшие. В республике объявлен траур. Местные жители и мониторинговые каналы фиксируют взрывы, полеты дронов, а также дым и пожары в районе промышленной зоны. По предварительным данным, целью стал нефтехимический кластер. Введен режим угрозы атаки беспилотников в ряде городов Закамья, ограничена работа аэропортов. Это уже как минимум третья атака на промзону Нижнекамска в 2026 году, после 12 июня и 8 июля. На республику в целом регулярные налеты и десятки режимов беспилотной опасности с начала лета, особенно плотно в августе. Расстояние от линии фронта или ближайшего участка российско-украинской границы порядка 1200-1300 километров. Глубокий тыл, которого больше просто нет. Регулярные прорывы на такие дистанции к ключевым объектам топливно-энергетического комплекса и нефтехимии показывают. Противник продолжает насыщать небо дальними ударными беспилотниками, и отдельные машины все равно достигают цели.
3: Нож в спину. Военкор Романов о Турции, проливах и оружии для Украины.
5: Турция начала вводить ограничения на торговое судоходство в Черном море. Управление береговой охраны отказало в проходе через проливы некоторым судам, следующим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Снова нож в спину от турецких партнеров? Дальше еще новость. Украина закупила у Турции 70 ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня и десятки тысяч кассетных боеприпасов. Как указано в сопроводительном листе уведомления, первоначальная стоимость приобретения составляет приблизительно $28 миллионов. Сразу вспоминаются пенсионные фанаты стамбульских переговоров. А еще в такие моменты вспоминаю, как Игорь Стрелков-Диркин когда-то предупреждал, что пока мы воюем с Украиной, на нас нападет Турция. Как-то такие прогнозы реалистичнее зазвучали.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
7: Житель Москвы рассказал, что из-за задолженности перед бюджетом судебный пристав принуждает его подписать контракт с Министерством обороны.
8: Привет. Новая задачка тут опять образовалась. Вы, наверное, в курсе, что в городе Пенза неизвестные люди ездят, забирают должников, а должников по алиментам, по налогам, по другим каким-то вещам, и заставляют их подписывать контракт на СВО. Ну и вот, казалось бы, это где-то далеко, но это дошло даже до меня, когда у меня тоже есть долги перед бюджетом в виде субсидиарной ответственности. И мой пристав начал продавать мне контракт на СВО с целью приостановить мое исполнительное производство. Она, точнее, видите ли, устала заниматься выжиманием из меня долгов. Ну вот давайте все вместе подумаем, а что делать, правда, ну, людям-то? Что нам делать, как нам обезопасить себя, если ты не хочешь подписывать никакие контракты?
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Срочная служба в России все чаще оказывается не годом в армии, а дорогой к бессрочному контракту и отправке на войну. Солдатам обещают службу с беспилотниками и хорошую зарплату, но после подписи человек может оказаться совсем не там, куда его вербовали. Отказаться бывает сложно. Родственники рассказывают об угрозах, обмане, отобранных телефонах и документах, оформленных без свободного согласия. Сегодня разберемся, как срочников превращают в добровольцев, зачем армии понадобились десятки тысяч новых контрактников и почему обещание вернуться домой через год больше ничего не гарантирует.
10: Да, тема максимально тяжелая, но разобраться в ней нужно. Потому что одно дело читать сухие новости, а совсем другое понимать, как вся эта машина работает в реальности. На земле, так сказать.
9: Ну да, потому что на бумаге это все звучит гладко. Пришел, прочитал условия, ну, согласился и подписал.
11: Вот именно, на бумаге просто идеальная бюрократия. А в жизни это оборачивается колоссальным психологическим давлением, и сценарии-то очень похожие. Вот, например, известная история Александра Сафонова.
9: Ага.
11: Его призвали из Курской области в июле 26-го. Парню 19 лет, ну, почти 20, и спустя буквально 2 недели службы начинается просто дикий прессинг.
9: Слушай, прессинг — это вообще понятие растяжимое, мы же про армию говорим. Что конкретно там происходит?
11: Ну, смотри, его непрерывно обрабатывали в закрытом кабинете около 7 часов.
9: Ого, 7 часов.
11: Да, 7 часов убеждают подписать контракт с войсками беспилотных систем, и там в ход идут прямые угрозы, вплоть до угроз смертью. Открытым текстом срочников называют мясом и внушают, что отказ никого не спасет.
9: Подожди, это же какой-то полноценный допрос получается?
11: Хуже. На допросе у тебя есть статус, адвокат, может быть, а здесь ты никто. Итог понятен после такой изматывающей обработки, на бумаге появляется подпись. И это абсолютно системная история для 25 и 26 годов.
9: То есть это не разовые перегибы?
11: Вообще нет. Массово отбирают телефоны, сажают в карцер, лишают еды. Бывали случаи, когда заставляли подписывать документы прямо на полу эшелона, который уже везет людей куда-то в Приморье.
9: Слушай, я тут все-таки побуду скептиком. Но вот парню 19 или 20 лет. Юридически это совершеннолетний взрослый человек.
11: Ну да.
9: На гражданке он может ипотеку взять, бизнес открыть. Если на тебя давят в офисе, ты можешь просто встать, сказать «нет», развернуться и выйти. Разве в армии он не может отказаться от этих разговоров?
11: А вот это главная иллюзия. Иллюзия взрослости, которой системе очень удобно прикрываться. Возраст нужен только для одного, чтобы подпись была легальной.
9: В смысле?
11: Ну, чтобы бумага имела силу. Но физически он уйти никуда не может. Обычный человек может выйти от начальника, а срочник не может выйти за ворота части. Тотальная изоляция.
9: А, то есть он все равно ночует в той же казарме?
11: Конечно. Офицер, который требует подпись, контролирует вообще все. Когда парень спит, что он ест, дадут ли ему позвонить матери, пойдет ли он в наряд.
9: Игра в одни ворота получается.
11: Абсолютно. Командиру даже не обязательно напрямую приказывать «подпиши». Достаточно создать невыносимые условия, легально, по уставу. Бесконечные наряды, лишение сна. И потом чиновники говорят, ну, он же сам ручку держал.
9: Ну, ручку-то он сам держал, да.
11: Держал-то сам, но альтернатива этой подписи не возвращение домой, а продолжение службы в аду, в которой ему специально устроили.
9: Хорошо, допустим, уйти он не может. Но чем пугают? Что заставляет сломаться? Понятно же, что нарядами вне очереди человека на бессрочный контракт не загонишь.
11: Пугают приграничьем. Это главный козырь. Угроза отправки туда, где идут реальные боевые действия.
9: Стоп. Официально же постоянно говорят, что срочники в боях не участвуют.
11: Официально – да. Их не отправляют штурмовать позиции. Но реальность такова, что война сама пришла в российское приграничье. В той же Курской области в 24-м году под ударами оказались как минимум 344 срочника.
9: Ничего себе.
11: И не менее 77 погибли. Причем это только те, кого удалось подтвердить.
9: То есть юридически они вроде как в тылу служат, а фактически сидят под бомбами.
11: Вот именно. Государство чертит линию на карте. Тут война, а тут просто охрана границы. Но для ракеты или дрона этой разницы нет. И на этом циничном моменте строится все давление.
9: Им так и говорят. Все равно поедешь под пули.
11: Да, прямым текстом говорят, ты в любом случае окажешься там, где стреляют. Только без контракта ты будешь сидеть там бесплатно, без статуса, без выплат за ранение.
9: А с контрактом с деньгами?
11: Да.
9: Слушай, у меня тут резонный вопрос возникает. Если армия по закону и так может отправить срочника в эту опасную зону, ну, в Курскую область, зачем им вообще выбивать подпись? Зачем этот спектакль на 7 часов взяли, посадили в грузовик и увезли.
11: А потому что подпись вешает кучу бюрократических проблем. Это же магия просто. Во-первых, призывник мгновенно становится добровольцем.
9: Статистика, значит.
11: Конечно. Командир выполняет план, получает премию. Во-вторых, контрактника можно уже вообще без всяких оговорок отправить прямо на линию фронта, хоть в танк посадить.
9: Срочника так нельзя.
11: Срочник и дисер, да. Ну и в-третьих, это дает огромный политический бонус государству. Конвейер работает, люди идут, и при этом не нужно произносить токсичное слово «мобилизация».
9: То есть, короче говоря, подпись – это чисто бюрократическое удобство, чтобы красивая цифра в отчете была.
11: 100%. И этот бюрократический голод очень хорошо объясняет, почему именно к лету 26-го года начали так прессовать.
9: А что случилось летом 26-го? Откуда такая срочность?
11: Стали создавать новые войска беспилотных систем, это подавали как прорыв. И под это дело спустили просто гигантский план набора.
9: Большой план.
11: До конца 26-го года нужно было набрать почти 79 тысяч человек.
9: 79 тысяч? Операторов дронов? Это же целая армия?
11: Да. И почти 11 тысяч из них хотели сделать именно из срочников. Быстро перевести на контракт.
9: И как успехи? Набрали?
11: 50-я часть плана.
9: Жесть.
11: И что делает система, когда не может привлечь людей с улицы? Она начинает давить на тех, кто уже у нее в руках. На срочников. Их же ловить не надо, они уже в форме и пострижены. Нужна только подпись.
9: Ну слушай, управлять дроном – это же звучит как мечта, если уж ты попал в армию. В рекламе это показывают как технологичную работу, теплый бункер, монитор, джойстик. Это же не по грязи ползать с автоматом. Разве не логично, что многие сами соглашаются?
11: Логично. И реклама давит именно на это. Слоган негласный, но понятный. Джойстик вместо окопа. Но в жизни все вообще иначе. Во-первых, радиосигнал от пульта моментально пеленгуют.
9: То есть их вычисляют.
11: Да, и оператор становится приоритетной мишенью для артиллерии. Никакого безопасного бункера с кондиционером там нет. Это передовая. А во-вторых, и это главное, после подписи статус военного важнее статуса оператора.
9: Подожди, в смысле, у них могут забрать пульт и дать лопату?
11: Легко. Известна трагическая история Валерия Аверина. Студент 23 года. В январе 26-го поверил рекламе, подписал контракт, даже отучился на оператора. А вскоре погиб в Луганской области.
9: И погиб он не за монитором?
11: Нет. Как выяснилось, командир на месте просто порвал все эти устные договоренности. Не хватает штурмовиков, берем оператора и отправляем в пехоту.
9: То есть человек думает, что идет на умную работу, а подписывает бумагу, которая делает его просто, ну, собственностью командира.
11: Именно так.
10: Приказы не обсуждаются.
9: Жестко. Давай тогда про деньги поговорим. Это же еще один важный фактор. Вот солдат сломался под угрозами или просто подумал, ну, рискну. Подпишу на год, получу огромную региональную выплату. Куплю квартиру, закрою долги и ровно через год вернусь.
10: А вот это главный структурный обман во всей этой схеме.
9: В смысле обман?
10: Контракт на один год – это фикция. Указ о частичной мобилизации от сентября 22 года ведь никто не отменял.
9: Ага.
10: И этот указ автоматически делает все новые контракты бессрочными.
9: Подожди, то есть дата «один год» в контракте юридически ничего не значит?
10: Вообще ничего. Пустой звук. Уволиться сейчас можно только по трем причинам. Предельный возраст, инвалидность с категории «Д» или тюремный срок. Все. Тебе показывают красивую бумагу, где написано «на год», а по факту ты покупаешь билет в один конец.
9: Да уж. А еще ведь этот единый цифровой реестр?
10: Бумажные повестки – это уже прошлый век. Реестр собирает данные из налоговой, больниц, банков. Система видит призывника везде.
9: И электронная повестка считается врученной автоматом.
10: Да. Призыв стал таким непрерывным конвейером. Человек не может легально работать, водить машину, спрятаться на гражданке, что-то сложнее, и это тоже психологически давит.
9: Но я все равно хочу поспорить про деньги. Если посмотреть на выплаты, это же миллионы рублей сейчас. Если парень из бедного региона берет эти деньги, чтобы спасти семью от нищеты, это же его осознанный выбор, рыночный механизм. Разве можно называть это принуждением?
10: Ну, экономическая свобода тут совершенно иллюзорна. Давай посмотрим на хронологию. Сначала государство само призывает парня и отправляет его в приграничье под бомбы. Создает смертельную угрозу, причем бесплатно.
9: Так.
10: А потом приходит представитель того же государства и говорит: «Слушай, ты все равно рискуешь жизнью. Давай мы тебе за это миллион заплатим».
9: А, ну да. Звучит как рэкет из 90-х. Сначала разбили витрину, а потом пришли крышу предлагать. Только ставка – жизнь.
10: Идеальная аналогия. Искусственно создают угрозу, а потом предлагают от нее откупиться. Ну, или застраховаться контрактом. И умалчивают, что страховка бессрочная. Выбор между умереть бесплатно и умереть за деньги – это не свободный выбор. Это принуждение в финансовой обертке.
9: Картина мрачная вырисовывается, но ведь это же огромная бюрократическая система. Как она себя защищает? Вот родители узнают, что сына заставили подписать, они же начинают жаловаться, писать заявление. Что происходит в юридическом поле?
10: Включается круговая порука. В январе 26 года был случай. 9 семей написали коллективное заявление в военную прокуратуру.
9: Сразу 9?
10: Да, заявили, что принудили подписать контракты больше 100 срочников. Это масштабная история. И как думаешь, что официально ответили?
9: Ну, наверное, нарушений не выявлено, все по закону.
10: Слово в слово. Официальная позиция Министерства обороны – все строго добровольно. Прокурор приходит, командир достает из папки бумажку и говорит: «Вот подпись, он совершеннолетний, подписал сам».
9: А доказать угрозы нельзя.
10: Как ты их докажешь? Телефоны отобрали, аудио не записать, копии контрактов на руки не дают, говорят, ну, защита персональных данных.
9: Удобно устроились. Получается, родители остаются один на один со стеной.
10: Да, родители превращаются в частных следователей. Ищут свидетелей по чатам, по крупицам собирают информацию.
9: Но в медиа же проскакивают новости, что правозащитники поднимают шум и кого-то удается вернуть домой. Контракт аннулируют. Значит, можно бороться?
10: Бороться можно, но это ненормально. Правосудие не должно зависеть от того, стал ли пост матери вирусным в соцсетях. Если одного отбивают через скандал на всю страну, это значит, что в 99 других случаях система просто переварила человека тихо.
9: То есть всем чиновникам выгодно просто закрыть глаза?
10: Конечно. Министерству нужны цифры, округу выполнения плана, офицеру отсутствие жалоб от начальства. Настоящая добровольность – это когда рядом гражданский адвокат, есть время подумать и право отозвать подпись через пару дней, а не автограф, выбитый угрозами за закрытыми дверями. Ничего прозрачного в этой системе сейчас нет.
9: В общем, картина получается предельно ясная. Срочная служба стала удобным резервуаром, из которого армия набирает людей для продолжения войны. Молодому солдату обещают деньги, спокойную работу с дронами и короткий контракт. Но за подписью могут скрываться отправка в зону боевых действий и служба без понятной даты окончания. Когда согласие получают угрозами, обманом или административным давлением, называть такого человека добровольцем можно только на бумаге. Пока войне требуются новые люди, давление на срочников будет расти. А их родителям все чаще придется доказывать, что контракт вообще подписывался не по собственной воле. Проблема никуда не исчезла, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали, и берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Потери растут. За последнюю неделю на СВО погибло больше калининградцев, чем недели раньше. Эпидемия аварий. В Калининградской области жертв и травмированных в ДТП больше, чем в среднем по России. Предприниматели Калининграда загибаются. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Итак, как минимум 1652 жителя Калининградской области погибли на СВО. Это на 5 человек больше, чем сообщалось ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградец, вероятнее всего, намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось почти на 200 человек, до 17341 жителя округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным З-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
13: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников.
12: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, СВО превратилась в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Подтверждают это и сами участники СВО, которым посчастливилось выжить на фронте.
14: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
15: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику. А теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
12: Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Словом, те, кого отправлять на верную гибель, не так жалко. Впрочем, вопросы морали в части вербовки на верную погибель никого и никогда не волновали. Государственная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы, причем сотрудники могут приезжать к ним домой или на работу. Например, в Брянской области районы, показавшие лучшие результаты вербовки на СВО, получают премии из областного бюджета. А что, деньги не пахнут. При этом власти якобы проявляют заботу о семьях погибших.
13: В Калининградской области планируют упростить оформление выплаты к учебному году для семей погибших участников СВО. Сейчас за выплатой можно обратиться только в Центр социальной поддержки населения. После внесения изменений заявление начнут принимать и в МФЦ, где его зарегистрируют в день обращения. Если воспользоваться госуслугами, в течение 5 рабочих дней необходимые документы все равно придется представить в соцзащиту. Сократить хотят и срок беззаявительного назначения помощи, если все необходимые сведения уже есть в системе. Решения будут принимать за 5 рабочих дней вместо 7. Размер выплаты и круг получателей останутся прежними – 5000 рублей на ребенка от 6 до 18 лет из семьи погибшего участника спецоперации.
12: Жители региона массово гибнут не только в зоне боевых действий, но и в мирной жизни. Смертность на дорогах бьет рекорды. Только в аварии на выезде из Калининграда в воскресенье 9 августа погибли 3 человека. 25-летний водитель Митсубиси и 2 пассажира в возрасте 23 и 25 лет, которые находились в салоне сзади. При обгоне водитель Митсубиси не справился с управлением. Автомобиль врезался в дерево и превратился в груду металлолома. Людей из покореженного салона пришлось доставать спасателям.
13: В Калининградской области в ДТП гибнет и получает травмы больше людей, чем в среднем по России. Область заняла 21 место в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах за первое полугодие 2026 года. Годом ранее регион находился на 27 месте, следует из данных РИА Рейтинг. За полгода в Калининградской области зафиксировали 72 ДТП с пострадавшими на каждые 100 тысяч автомобилей. При этом число погибших и раненых остается выше среднероссийского уровня. В Калининградской области на 100 тысяч жителей пришлось 52 погибших и пострадавших в авариях, тогда как в среднем по России – 49. Самая низкая аварийность зафиксирована в Чечне – 10,7 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Хуже всего ситуация в Тыве и Калмыкии – там 200 и 197 ДТП соответственно.
12: Аналитики сравнивали регионы по данным МВД и Росстата, учитывая все виды транспорта – от легковых авто до автобусов. Рост в рейтинге ДТП означает, что дороги Калининградской области становятся все опаснее на фоне других субъектов Российской Федерации. И по большей части потому, что более трети дорог в регионе не соответствуют уровню качества. Ямы, провалы, отсутствие дорожных знаков и светофоров на аварийных участках – все это, как и лихачество водителей, сказывается на количестве погибших и пострадавших в автоавариях. А вот калининградскому бизнесу и опасных дорог не нужно. Он сам медленно, но уверенно умирает. Прессинг налогообложения на фоне продолжения СВО оказался убийственным для малого и среднего бизнеса. Вот как ситуацию описал гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых.
16: Упало количество туристов, снизились продажи, все в растерянности. У бизнеса, который вложился в туристическую инфраструктуру поселка Железнодорожный, плохое настроение. Я продолжаю работать, но вижу, что люди напряглись, и те проекты, которые ранее планировались, сейчас в стадии обдумывания дальнейших шагов. Дешевых денег сейчас нет, нет и конъюнктуры, чтобы можно было бы вложиться именно сейчас. Желание есть, проектная документация – пожалуйста, а дальше не идет. У меня новых заказов пока нет. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Я пока все заканчиваю, а потом, может быть, поменяю вообще направление. Буду писать мемуары.
12: Одной из причин снижения потока туристов стали проблемы с доступностью региона из-за перебоев с топливом. По словам предпринимателя, часть туристов из Калининграда не смогла добраться до железнодорожного. Дополнительным фактором стало и снижение интереса жителей других регионов к поездкам в Калининградскую область на фоне сложностей с логистикой, в частности, закрытия аэропорта Храброво, который в последнее время из-за атак БПЛА в других регионах все чаще отменяет и задерживает авиарейсы. В общем, грустная картина получается. И Калининградстат это также подтверждает. За последний год количество предприятий и организаций в Калининградской области сократилось на 618. При этом заместитель министра экономики Калининградской области Егор Карнаухов ранее заявлял, что несмотря на рост налоговой нагрузки, число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Видимо, у чиновников своя статистика, далека от реальности. По крайней мере, так легче выдавать желаемое за действительное. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
17: Привет всем, с вами «Балтийский лоцман». Похоже, расслабляться рановато. Регионы снова начали без лишней огласки и шума вводить лимиты на продажу бензина. Воронежская и Липецкая области. С прошлых выходных отпускают строго по 30 литров в сутки на один автомобиль. В Красноярске и Кемерово пока немного щедрее. Там дают по 40. Но самое показательное – это массовый запрет на налив топлива в канистры. Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Новосибирск – да фактически уже половина страны. Официально, разумеется, заявляют – это исключительная забота о безопасности, ведь риск пожаров якобы вырос. Серьезно? То есть до того, как на топливном рынке начался шторм, можно было наливать бензин хоть в пластиковый стаканчик, и никто о пожарной безопасности не переживал. А тут резко все вокруг стало воспламеняться – давайте будем реалистами. Запрет на канистры – это просто попытка сбить ажиотаж и скрыть очевидное. Цель тут простая и прагматичная – сделать так, чтобы в новостях и соцсетях не появлялись кадры с километровыми ночными очередями и людьми с полными канистрами. Нет канистры – человек не может сделать запас впрок, а значит, заправит положенные 30 литров и быстрее освободит место у колонки. Решение чисто косметическое, чтобы не раздражать глаз. Но это лишь борьба со следствием, а не с причиной. Реальная проблема гораздо глубже. Помните, как в конце июля, когда бензин снова появился на заправках, многие выдохнули? Подумали, что пик пройден, логистику наконец-то наладили, а перебои были лишь временными трудностями. Но давайте разберем подробно, что произошло на самом деле и почему это затишье было лишь короткой иллюзией. В июле, когда масштаб дефицита и резкий рост цен начали вызывать серьезное напряжение в обществе, власти включили ручной режим тушения пожара и просто залили возникшую дыру ресурсами, которые вообще не рассчитаны на долгую дистанцию. Во-первых, директивно отменили и отложили плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Заводам фактически дали жесткую команду – работайте на пределе возможностей, латайте все прямо на ходу, но выдайте объем на рынок прямо сейчас. Во-вторых, временно перекрыли экспорт и выгребли абсолютно все остатки из резервных хранилищ. В-третьих, оперативно обратились к соседям – в Беларусь и Казахстан, выкупив там все доступные излишки по максимальным ценам. На пару недель рынок действительно удалось насытить. На АЗЦ вернулись ключевые марки топлива, очереди спали и отчеты снова стали выглядеть красиво. Но проблема в том, что завод не может игнорировать плановый ремонт бесконечно. Иначе оборудование просто выйдет из строя с концами, заклинит или произойдет масштабная авария. Поэтому временной оказалась вовсе не проблема. Временным оказалось ее декоративное решение. Искусственная заморозка не способна работать долго по определению. Отложенные летом ремонты на НПЗ все равно придется проводить. Переносить их дальше в осень просто смертельно опасно для производства. Резервы, которые выбросили на рынок в июле, выгребли до самого дна. Из Белоруссии и Казахстана забрали абсолютно все, что те могли отдать без ущерба для собственного населения. Теперь у самих соседей баланс поставок крайне напряженный. И там уже открыто заявляют о рисках дефицита на собственных автозаправках. Если добавить к этому тот факт, что регулярные инциденты на инфраструктурных объектах и ключевых установках первичной переработки нефти продолжаются, получается тупиковый расклад. Старые бреши заделать не успели, новые резервы взять банально негде, а на календаре – бархатный сезон, пик внутренних автопутешествий и аграрная страда, когда солярка и бензин уходят тысячами тонн. Оказалось, что июльские экстренные меры не ликвидировали системный кризис, а лишь отсрочили его проявление на пару недель. Теперь ситуация заходит на второй круг, но уже без прежнего запаса прочности. Когда крупные сетевые автозаправки начинают резать нормы выдачи топлива до 30 литров, мелкие независимые станции вообще закрываются или вывешивают таблички «Топлива нет». Водителям грузовиков, коммерческой доставки и региональным перевозчикам приходится простаивать в километровых заторах, теряя рабочие смены и срывая графики поставок. В ближайшие недели проявятся реальные экономические последствия этой комбинации из отложенных ремонтов и опустевших складов. И отразятся они не в успокаивающих ведомственных отчетах, а на табло автозаправочных станций и в стоимости доставки абсолютно всех товаров. Когда дорожает или исчезает топливо, по цепочке мгновенно закладывается рост цен на все подряд. В ценник буханки хлеба, пакета молока, строительных материалов и бытовой техники включена стоимость километра пробега бензовоза и фуры. Дорожает литр на колонке, переписываются ценники на полках магазинов. В Калининградской области эти процессы ощущаются особенно остро. Любые колебания, сбои, логистические задержки и дефицит на общероссийском рынке доходят до территории области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных независимых заправок исчисляется буквально считанными днями. И любая заминка моментально провоцирует ажиотажный спрос. Выход из этого замкнутого круга требует времени и колоссальных ресурсов, которых прямо сейчас в свободном доступе нет. Введение лимитов и запрет на канистры лишь временно маскирует симптомы, но не лечит саму болезнь. Так что это теперь вопрос времени, когда на заправке вернутся и неадекватные ценники, и очереди из машин, и драки, и вранье по телевизору. Как бы ни хотелось списать все на вражескую пропаганду и происки врагов, бензина не будет ровно столько, сколько будет длиться специальная военная операция. Потому что его главное... Нет. Единственная причина – это беспилотники, которые летят со всех сторон и от которых горят заводы. Это факт. Для кого-то горький, но факт.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за

0: заброшена. Ее здесь столько, что можно создать отдельный парк джунглей.
1: От ручейка здесь тоже ничего не осталось. Только лужа. Но больше всего пугает состояние зоопарка. Сейчас он закрыт для посещения, но животные все еще находятся внутри.
0: Везде стоит невыносимый запах, а сквозь щели можно увидеть, в каком состоянии находятся животные.
1: Очень жаль, что такое замечательное место находится в таком состоянии.
2: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Турция поможет ВСУ. Анкара передаст Украине ракеты и другое оружие. В запланированные поставки входят 70 баллистических ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня, около 2500 неуправляемых реактивных ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Передача оружия начнется сразу после прохождения обязательной процедуры согласования с Вашингтоном, ведь именно в США Турция закупала это вооружение. Однако препятствовать Турции американцы явно не собираются. Госдеп уже направил в Конгресс 2 официальных уведомления о намерении одобрить реэкспорт американского вооружения из турецких запасов. Чем могут быть опасны ракеты «Атакамс» для России, рассказывает военный эксперт Юрий Федоров.
4: Что такое 70 ракет «Атакамс»? Это довольно большое количество по сравнению с теми количествами, которые Украина получала от Соединенных Штатов до сих пор. Дальность действия у нее не очень большая, 165 километров максимум, но она снабжена так называемыми кассетными боеголовками, то есть боеголовками, которые разбрасывают большое количество поражающих элементов. Ну, в общем, одна такая боеголовка «Атакамс» может уничтожить все живое на достаточно большой площади.
3: Таким образом, уже в ближайшее время Украина получит около 70 смертоносных баллистических ракет, которые практически невозможно сбить системами ПВО. Но и это еще не все. Крайне опасны и неуправляемые реактивные ракеты М-26, а их Украине дадут огромное количество, более 2500 штук, говорит военный эксперт Федоров.
4: Вот тут очень важно подчеркнуть. Получат 2500 неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймерсов» или М-270. Почему это важно? Потому что летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймерс», научились сбивать с траектории при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой и в районе Доброполья. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно увеличиться.
3: Это уже не первое решение Турции, которое откровенно бьет по России. Недавно страна ограничила движение коммерческих судов в Черном море через свои проливы. Уже несколько российских судов не получили транзитные разрешения для пересечения пролива Дарданелла. При этом, оказывается, заблокирован порт Новороссийск, ключевой российский центр экспорта нефти и зерна в этом регионе, говорит экономист Сергей Попов.
5: То есть Турция своим решением закрыла для международной торговли воды России и Украины во избежание потери имущества, жертв среди моряков и вполне возможного экологического бедствия. Я, кстати, думаю, что экологические соображения тут сыграли ключевую роль. Ну, сами посудите, Новороссийск – это крупнейший нефтеэкспортный порт России. Туда и оттуда постоянно идут многочисленные танкеры, на которые Украина, по сути дела, объявила охоту.

0: И если там в Черном море разольется целый танкер нефти, то последствия будут абсолютно чудовищные.
1: Эксперт говорит, перекрытие проливов может создать новые сложности для экспортной торговли России. И это в то время, когда экспорт зерна в стране схлопнулся на треть, и аграрии несут существенные убытки, а нефтяники теряют все возможности воспользоваться взлетевшими ценами на нефть на внешних рынках из-за войны в Иране. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава Купинского района Новосибирской области Владимир Шубников потребовал от фермеров за 2-3 дня избавиться от всего поголовья свиней якобы из-за африканской чумы.
4: Такими шагами он скоро будет куплен к концу недели, либо в начале следующего месяца. Поголовье свиней у вас, у всех, если взять, оно приличное. Что мы будем с ним делать? У нас есть 2, максимум 3 дня, чтобы его убрать. Если, не дай бог, эта зараза приблизится к нам, работы будет очень много. Вместе с вами, нам вместе с вами, которые даже не заражены, они по закону проводятся за счет собственников животных. То есть все эти мероприятия будут проводиться за ваш счет. Но прокуратура потом через суды все средства, которые будут затрачены, 40 лет, будут изыскивать собственников этих животных. Поэтому я вас вот прошу честно откровенно, давайте вместе думать, и в ближайшие 20 дня нам свиней нужно убрать. Это не смешно.
2: Криминальные новости.
5: Военный напал на пенсионерку и женщину с инвалидностью. Об этом 29-летняя жительница Юрги рассказала в кузбасском паблике. 24 июля ее 77-летняя бабушка вышла гулять со своей таксой на поводке. Возле подъезда на питомца напала собака бойцовской породы без поводка и намордника. Животное выгуливали двое мужчин, один из которых был в военной форме. В городе дислоцируется 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Ей проживает много военнослужащих. Бабушка просила хозяев убрать собаку, но вместо этого ее толкнули, она упала на асфальт, а собака переключилась на нее и разорвала ей кисть, рассказала внучка пенсионерки. Она выбежала на помощь и попыталась оттащить чужую собаку, но его хозяева начали толкать и ее, а мужчина в форме сильно ударил женщину кулаком в челюсть, разбил ей губу. Пострадавшая уточнила, что имеет инвалидность после травмы колена. Таксу удалось вырвать из зубов большой собаки и передать родственнице, которая забежала с ней в подъезд. Ночью такса скончалась на руках у хозяйки. Автор обращения рассказала, что для бабушки это стало тяжелой утратой. После нападения женщины вызвали скорую и полицию. У них зафиксировали побои и приняли заявление. Во время конфликта военный обронил жетон, по которому установили его личность, утверждает пострадавший. Но спустя 2 недели полиция так и не приняла никаких мер. В МВД Кузбасса после появления публикации заявили, что сотрудники выезжали на место происшествия. Опросили участников, очевидцев. Также выяснили, что агрессивная собака 30-летнего мужчины нападала на 77-летнюю жительницу Юрги и ее питомца. Но об участии в инциденте военнослужащего МВД не упоминает. Следственный комитет прекратил дело против полицейских, сломавших руку учительницы из Рязани, когда ее приняли за закладчицу. Как рассказала сама пострадавшая Валентина Волкова на странице ВКонтакте, ее адвокат первым получил соответствующее письмо следователя. В нем говорится о прекращении дела из-за отсутствия события преступления. Позже ей пришел ответ регионального управления СК, где указано другое основание – отсутствие в действиях сотрудников полиции версии состава преступления. Волкова также утверждает, что 2 и 7 июля она вместе с адвокатом участвовала в следственных действиях. Однако о закрытии дела следователь им не сообщал. Хотя первое письмо адвокату было датировано 3 июля. Инцидент с полицейскими произошел в мае прошлого года. Волкова рассказывала, что к ней подошел мужчина в гражданском, когда она фотографировала цветы на лужайке. Он скрутил ее и силой увел к служебной машине. Позднее у учительницы выявили перелом плеча, разрыв сухожилия и множественные гематомы. В июле 2025 года СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Российскую туристку жестоко избил в Абхазии местный житель, который должен был находиться под домашним арестом. По данным базы, нападение на 37-летнюю туристку из Черкесска произошло в Сухуми, возле кафе. Мужчина нанес женщине множественные удары. Ее госпитализировали с различными травмами, включая рваные раны лица. Нападавшим оказался 36-летний местный житель. Он также проходит фигурантом дела о похищении людей и должен был находиться под домашним арестом. После нападения силовикам не удалось его задержать. Мужчину уже несколько дней разыскивают. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Телеведущий Владимир Соловьев в эфире авторской программы объяснил слушателям, что слухи о всеобщей мобилизации – это происки врагов, попутно обозвав россиян дебилами.
6: Слухи о том, что вот мобилизация. Это вранье врага, которое активно подхвачено в наших социальных сетях, которое распространяется, при этом никто не включает голову даже на секунду. Скажите мне, пожалуйста, а что обозначает мобилизация? Как вы себе это представляете? Значит, вот сейчас выходят и говорят, война, потому что ясно, что если проводить всеобщую мобилизацию, это должна быть война. Вот, значит, мы объявляем войну, и все идут на фронт. Какой? Вот все собрались и пошли на фронт. Значит, учитывая условия современной войны, это не Великая Отечественная по тому, как она ведется и какие должны быть знания, умения, навыки у бойца, вооружения. Это не тот народ, который проходил через Асавиахим и ДСАФ. Это не те люди, которые учились в школе на НВП. То есть в своей основе это уже выросло поколение, которое не очень хорошо вообще понимает, что от него хотят, и считает, что их задача ковыряться пальцем то в зубах, то в заднице, регулярно при этом не меняя пальцы. То есть это совсем другие люди. И вот вы хотите, что вот в это общество, в котором такое количество дебилов и отношение к ним пришли и сказали: граждане Отечества в опасности? Да сознательные ребята и так уже там.
2: Главные новости дня.
7: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
8: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, не везде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
7: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
9: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это, ну, неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
7: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
10: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Служил детей, и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
7: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2 и хуже, двигатели машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
11: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть, не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
7: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Военнослужащий 6-й мотострелковой дивизии Максим Черных заявил, что обученных операторов беспилотников отправляют на штурмы, над военнослужащими издеваются и пристегивают их наручниками к гирям.
13: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Андрей Ремович, мы военнослужащие 3-го армейского корпуса 6-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. В отношении нас происходит нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение указов министра обороны Российской Федерации. Мы операторы ВПЛА и НРТК, обученные операторы. После того, как мы столкнулись с беспределом, мы подали соответственное заявление. Заявление мы подаем с июля месяца 2025 года. По настоящее время нас до сих пор никто не опросил, никто не взял во внимание наши доводы, видео, скриншоты, голосовые сообщения. Нам только говорят, что нарушений нет, ничего не выявлено. Либо открыто пишут, что вызвали, опросили должностных лиц, которые, в отношении которых поданы заявления, они все отрицают. По факту никто никого никуда не опрашивал, не вызывал. С нас никто не брал ни доказательную базу, ни видео со всем происходящим беспределом. За место этого нас после наших обращений в очередной раз на сайт президента, на министра обороны, на генеральную прокуратуру города Москвы. Все эти заявления спускаются снова в Новочеркасск, а там оттуда приходит ответ. Нарушений нет, ничего не выявлено. А потом поступают звонки в Новочеркасск и говорят: ребята, так вы же задним числом марта месяцем поданы в самовольное оставление части. Вы же ничего не добьетесь, мы же договоримся. Ну, то есть вот такая ситуация происходит. Вместо помощи и как-то нас уберечь от действия наших командований, от преступных действий нашего командования, да, разобраться в нашей ситуации, разобраться в том, почему ребята сидят пристегнутые гирями к наручниками, почему отдаются приказы по нам, как по операторам ДПЛА, почему операторы ВПЛА идут штурмовать, обученные операторы ВПЛА и НРТК, и почему на это закрывают на все глаза и на другой беспредел, указанный в заявлениях. Мы пишем заявления, а ответы приходят от нашей же части, от наших же командиров. Ничего не выявлено, нарушений нет. А вы задним числом марта месяцем поданы в самовольное оставление части. А потом нам поступают звонки после наших заявлений и говорят: ну, ребят, нам же вас надо как-то опросить, но вы же с марта месяца поданы в самовольное оставление части, хотя это является незаконным. То есть мы просим помощи, нас задним числом подают самовольное оставление части, хотя у нас есть документы о том, что заднее число нарушает действующее законодательство Российской Федерации. Обратите, пожалуйста, внимание.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
14: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Говорить. Все знали, на что идем.
7: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
15: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
7: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
14: Ну вот еще кому-то не повезло. Почему засадили, интересно. Прям в лоб.
7: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
16: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
7: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
17: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
7: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь, не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
7: Ятаган в спину. Военкор. Канал Архангел спецназа о турецких ракетах для Киева.
18: Турецкая позиция в отношении России и Украины – предмет регулярных насмешек и споров. Турки постоянно говорят о том, что стремятся к миру, но на самом деле продолжают снабжать противника. И теперь Турция продаст Украине 70 баллистических ракет «Атакамс» и 12 установок М-270. Об этом говорится в сообщениях Госдепартамента США. Сделка проходит процедуру согласования реэкспорта американского оружия через Конгресс США. Помимо 70 ракет и пусковых, Украина должна получить 2524 реактивных снаряда с кассетной боевой частью и 47203 миллиметровых кассетных снарядов для самоходной артиллерийской установки 2С-7 «Пион». Причем «Атакамсы», по нашим данным, уже частично поставили на Украину. Сделать это из Турции посредством кучи балкеров и сухогрузов без особого труда и незаметно можно. Достаточно взглянуть на то, как активно ходят грузовые суда из Турции на Украину или в румынскую Констанцу. А передача ракет на фоне подготовки вооруженных сил Украины к активизации в осенний период становится все более заметной. Беспилотники украинская сторона накапливает. Ракеты «Фламинго» — то же самое. И про баллистику нельзя забывать. Будет горячо и непросто. Готовьтесь.
7: Опять подготовка к войне. Юрий Баранчик о новых заявлениях Родиона Мирошника.
19: На 5-й год войны наш дипломат призвал готовиться к долгой войне. То есть получается, что еще недолго воюем. Оптимистичная оценка. Конечно, бывало и хуже. 30-летняя или 100-летняя война. Но многим может показаться, что и 5 лет уже достаточно долго. По крайней мере, уже больше, чем Великая Отечественная. Говоря словами затертого до дыр Сунь Цзы, еще не бывало, чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству. Однако, если брать первоисточник, то вопросов еще больше. Дословно, ключевой фрагмент интервью Мирошника выглядит так. Европа продолжит финансировать Украину, и с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией. Во-первых, получается, что мы пассивная сторона конфликта, так как окончание войны зависит не от наших усилий, а от того, что будет делать противник. А как же цели, провозглашенные в начале специальной военной операции? Демилитаризация, денацификация и так далее. Во-вторых, это фактически означает, горизонт окончания войны увязывается уже не с нашими усилиями, не столько с положением непосредственно на фронте, сколько с устойчивостью западной коалиции. А значит, мы, мягко говоря, воюем не ту войну. Нам надо переждать или сломать ресурсную и политическую устойчивость не Украины, а Европы. Но тогда надо бить по Европе или как? Если противник рассматривается как система Украина плюс европейское финансирование плюс европейский военно-промышленный комплекс, то достижение даже крупных территориальных результатов автоматически войну не заканчивает, о чем много говорилось. А эта задача уже не на годы, а на десятилетия. Хватит ли у нас ресурсов? Вопрос скорее риторический.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
0: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен. Но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
20: Абсолютно.
0: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами. Речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
20: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
0: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
20: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26-го года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
0: Стоп! Прямо на территории страны?
20: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и запас до 120 ракет.
0: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
20: Валяй, это всегда полезно.
0: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
20: Ну да, процент осечек там колоссальный.
0: Вот именно. Плюс отклонение по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
20: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
0: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
20: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
0: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
20: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
0: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время...
20: Буквально покупается время, и Пхеньян выставляет за это время просто астрономический счет.
0: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
20: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
0: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
20: Именно. И в 25-м году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
0: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
20: Какой?
0: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
20: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
0: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
20: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
0: Бартер? И что идет в ход? Нефть?
20: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
0: Миллион баррелей? Слушай, но это же в два раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
20: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
0: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
20: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
0: Поясни мысль.
20: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
0: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
20: Используется так называемый теневой флот. Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми. А потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
0: И просто перекачивают нефть под покровом ночи с борта на борт.
20: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
0: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхует от голодных бунтов.
20: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
0: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
20: Да-да. Когда российская власть наложила вето в Совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
0: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
20: Почему ты так думаешь?
0: Ну как же, в декабре 2017 года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
20: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
0: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
20: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
0: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
20: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
0: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
20: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
0: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
20: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
0: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 22-м году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 24-м уже больше 13 тысяч.
20: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
0: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
20: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали 100 женщин из КНДР.
0: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартаф». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
20: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
0: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
20: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
0: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
20: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
0: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
20: Конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
0: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
20: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
0: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
20: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
0: Ну слушай, если копнуть еще глубже, снаряд рано или поздно закончится. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
20: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
0: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
20: Ну смотри, передача технологий сегодня — это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
0: Полигонам? В смысле, к реальным боевым действиям?
20: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
0: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров.
20: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря. А теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
0: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы, то, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
20: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
0: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
20: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
0: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
20: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
0: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
20: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
0: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. Ресурсная база просто несопоставима.
20: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
0: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
20: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
0: То есть российская страна оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
20: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
0: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
20: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет. А по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в обмен на расходники.
0: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
20: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
0: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
20: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
0: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
20: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
0: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
20: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Wildberries, Воронеж. Больше нет. Очевидцы опубликовали горы пепла после атаки по одному из крупнейших складов маркетплейса.
21: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
22: Мы вот идем
21: в Воронеже, в ВБ больше нету.
1: В ночь на 11 августа жители Воронежской области проснулись от звуков летящих беспилотников и сильных взрывов. Через несколько минут после хлопков очевидцы сообщили о крупном пожаре. Судя по кадрам, загорелась территория логистического комплекса «Wildberries» в селе Александровка.
4: Вы знаете, почему-то внутри был оптимизм, и я думала, что у нас склад «Wildberries» не долбанут, потому что уже столько долбанули, и, может быть, в нашем регионе его защитят. Но сегодня я скоро проснулась, и собственно говоря, у меня нет слов.
1: Жители села Александровка рассказали, что в результате атаки ранены несколько человек. В самом маркетплейсе коротко сообщили, что под атаку снова попали логистические объекты компании. Сотрудники эвакуированы. Кроме того, в пресс-службе компании уверяют, товары не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты.
5: Антоха без работы остался, походу.
1: О каком товаре говорила пресс-служба Wildberries, продавцы не знают. Утром 11 августа склад под Воронежем сгорел дотла. Фото размещены во всех местных группах региона. Предприниматели считают, что такое витиеватое заявление компании может говорить о нежелании выплачивать компенсации. Губернатор Воронежской области Александр Гусев атаку на регион подтвердил и заявил, что пожар полностью ликвидировали.
5: Уже разгорелся, видать, отчетливо прям видно, облако уже ебало.
1: За последние три недели ВСУ уничтожили до 22% всех логистических площадей Wildberries, главного маркетплейса страны. Убытки его продавцов экономисты оценивают 215-280 миллиардов рублей. Склад в Воронежской области был одним из самых крупных. Площадь комплекса почти 153 тысячи квадратных метров. Объем хранения более 90 миллионов товарных позиций. В строительство объекта компания вложила около 11 миллиардов рублей.
5: Вон зарево, уж хорошо горит.
1: Крупнее складов в Воронежской области были только два склада в Подмосковье, в том числе полностью сгоревший ранее склад в Электростали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями поделился своим представлением об искусственном интеллекте.
22: Есть такая угроза, что через какое-то время, значит, будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают. И серое вещество скукоживается у них постепенно.
23: А вот это вот вопрос.
22: Как шагреневая кожа.
23: Я понял, о чем вы говорите. Я думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе? И выстроить инфраструктуру так, чтобы все думали головой.
22: А это возможно?
23: Возможно. Мы постараемся сделать все, что в наших силах.
22: Не, ну правда, это я уже без всякой иронии, да, ведь бум-бум-бум, нажимай кнопочки, и все выскакивает.
23: Я думаю то, что...
22: А вот такие, как вы, но их все будет меньше и меньше, да, они будут думать, развиваться и развивать эти технологии. Основная масса, и думать не надо.
2: Главные новости дня.
24: Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022 эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025 – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
6: Первая наша аллея славы в Тольятти, а вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
24: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
8: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело, там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на три выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
24: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
9: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
10: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить. Потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
11: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
25: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
26: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
27: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить? И условиями труда, и лечением, и прочее.
24: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава МВД Владимир Колокольцев пожаловался главе государства на принятый Госдумой закон об автоматической фиксации отсутствия ОСАГО.
28: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники нашей встречи, к сожалению, не все так просто, как сейчас вот предыдущие выступающие сказали по поводу полюса ОСАГО. Дело в том, что я лично предупреждал руководство Государственной Думы, что преждевременно принимать данный закон в силу неподготовленности и технической неспособности администрирования вот тех решений и тех пунктов, которые в этом законе находятся. В случае, если мы сейчас будем просто его администрировать, не решая технические проблемные вопросы, я просто не хочу всех собравшихся загружать, мы столкнемся с увеличением, с резким увеличением количества обжалуемых постановлений по делах об административных правонарушениях, что неизменно вызовет негативный общественный резонанс и усилит социальное давление. А нюансов там очень много. И отсутствует обеспечение полноты и актуальности данных страховой информационной системы, несостыковки, различные вопросы технического порядка. Мы сегодня к администрированию реально не можем приступить. Я даже готов, как говорится, любого назначенного представителя другого ведомства пригласить к нам в качестве третейского судьи, если можно так выразиться, чтобы он сам ознакомился с техническими возможностями для администрирования, чтобы он тоже вынес точно такой же вердикт. С принятием закона мы поспешили. Спасибо за внимание.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
7: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
12: Трасса до Крыма все еще под огнем. Военкор канал «Архангел» спецназа о защите логистики.
13: До стабильности на трассе в Новороссии еще много работы. Помнится, недавно звучало заявление о том, что угроза украинских беспилотников на трассе в Новороссии до Крыма была устранена, и эффективность вооруженных сил Украины по поражению логистики снизилась. К сожалению, как и предполагали, реальность все же оказалась несколько суровее. Изо дня в день продолжаются фиксации украинских беспилотников типа «Хорнет» и «Рам-2Х». Под удары все так же попадают бензовозы и другие грузовые машины. Да, сейчас к таким транспортным следствам выставляют мобильные огневые группы, которые прикрывают их от беспилотников. Но происходит это не везде. Недавняя атака беспилотников на целую колонну бензовозов показала, что в организации защиты все еще есть проблемы. И для эффективной борьбы с беспилотниками требуется массовость и опыт подразделений. В обеспечении защиты наших граждан, наших активов и стабильной логистики в Крым нужно действовать рационально и не спешить в громких словах и заявлениях. Требуется насыщение территорий мобильными огневыми группами, отрядами с дронами-перехватчиками и, конечно, организации более плотной радиолокационной защиты малыми радиолокационными станциями.
12: Турция тянется к Черному морю. Военкор Котенок о водном перемирии.
14: Турки готовятся и, в принципе, готовы взять под контроль всю акваторию Черного моря, пока как бы мягко предлагая свои условия по замораживанию боевых действий в водной среде. Глава МИД Турции Хакан Фидан озвучил условия водного моратория персонально для России и Украины на фоне участившихся атак на торговые суда. Более того, османы готовы разработать специальный механизм контроля за соблюдением моратория и подкрепить его силовой составляющей. Намерения декларируются самые что ни на есть благие и вкусные как бы для всех. Снижение рисков для судоходства и предотвращение дальнейших инцидентов в акватории Черного моря. Однако о водном моратории заговорили именно сейчас, когда Россия ударами с воздуха парализовала доставку военных грузов противнику в черноморские порты – Одессу, Николаев и другие. Лишило его возможности вести полноценную торговлю по морю. Все 4 года войны они имели такой профит. До этого, в период преимуществ в акватории и перманентных атак безэкипажными катерами и беспилотниками, не только корабельного состава Черноморского флота, но и гражданских судов Российской Федерации, а также пляжей и портов Крыма и Краснодарского края, к мораторию не прибегали. Вынос Черноморского флота в одну калитку устраивал всех, и прежде всего самих турок, которые получили прекрасную прекрасную возможность избавиться от своего векового противника на Черном море чужими руками. За турецкой инициативой четко просматривается стратегия удушения России на украинском театре военных действий.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Как матери вернули срочников домой. Родители парней из Тюмени добились отмены перевода сыновей на контрактную службу. Об этой истории в Тюмени знал каждый. Осенью прошлого года троих молодых парней забрали на службу в Читу. Через несколько недель им предложили перевестись в другую часть, якобы с лучшими условиями. Спустя пару дней на их счета поступило по 2 миллиона рублей. Оказалось, что от имени этих срочников оформлены контракты с Минобороны. Сами молодые люди утверждали, что никаких документов не подписывали. Родственники взялись отстаивать справедливость.
0: Парней вывезли в Ростов-на-Дону для прохождения контрактной службы. Оттуда их должны были отправить в зону боевых действий. Мы все были как на иголках.
1: Родители парней и адвокаты добились проведения экспертизы по почерку. Она показала, что подписи в документах поддельные. Военная прокуратура выявила нарушение при заключении контракта, и срочников вернули в Забайкальский край, а выплаты со счетов вернулись государству. Юрист Ольга Евстигнеева говорит, таких историй сейчас тьма. 4 срочника подписали контракт под давлением буквально на прошлой неделе.
4: Пацанов сломали. В результате 6-часовых учений под палящим солнцем

0: читать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета. Мой сын пытался подать рапорт о расторжении контракта, но руководство воинской части категорически отказывается принимать у него рапорт, ссылаясь на то, что уже ничего не сделать и обратной дороги нету.
1: Женщина наняла адвоката, который пытается аннулировать заключение контракта и восстановить солдата в статусе срочника. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше, сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка – военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка, она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно, самовольное оставление части, то есть простым языком дезертирство. Последствия, знаете, могут

0: быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
1: Говорят военкоры.
2: Каждую ночь лотерея смерти. Военкор Живов о гибели гражданских в российском тылу.
3: Ежедневно растет количество погибших гражданских людей в разных регионах России. Краснодарский край, Крым, Белгород, Нижнекамск и так далее. Почти каждый день жертвы, почти каждый день гибнут дети. Не считая ограничений в области интернета, никаких других серьезных мероприятий по переходу на военные рельсы не наблюдается. Получается, живем в мирное время, но есть нюанс. Каждую ночь проводится лотерея смерти, и кто-то в ней выигрывает, сам того не желая. Очень хотелось бы понять, кто и какие шаги предпринимает, чтобы избежать роста числа погибших гражданских, в том числе детей. Какие у этих мероприятий сроки и ресурсы? Люди не способны сбивать беспилотники над своим домом и не имеют доступа к данным, что им угрожает опасность. Этот вопрос сугубо введение государственных институтов. От них хотелось бы получать больше данных о том, как обезопасить себя и детей. Одних смс-ок с предупреждением об угрозах беспилотников недостаточно. Вы эту смс-ку не сможете использовать даже для обоснования, почему вы сегодня не вышли на работу на оборонное предприятие или нефтеперерабатывающий завод.
2: Следующий удар могут растянуть на несколько суток. Военкор канал «Старше Эды» о возможной новой волне атак.
4: Если пытаться прикинуть возможные новые шаги врага в войне, то в подавляющем большинстве они так или иначе будут связаны с вариантами ударов по российской территории. Гадать, где именно противник попытается предпринять атаку, не буду. Но предположу, что такой удар будет сопряжен с попыткой резко усилить дроновый террор, обеспечив применение нескольких тысяч дальнобойных дронов за 2-3 дня. Будет целью Москва или какая-то из крупных региональных столиц. Вопрос отдельный. Свои плюсы и минусы будут у любого варианта. Нам в данном случае нужно быть готовыми прежде всего психологически, потому что попыток раскачать ситуацию в сети будет наверняка куда больше, чем, собственно, военных результатов возможного удара. И политически, потому что практически наверняка удар будет сопряжен с активизацией разнообразных доброхотов с предложениями «прекращайте это все прямо сейчас, пусть будет мир». То, что это будет не мир, а подготовка к новой войне, доброхотов точно интересовать не будет. Воевать не им в любом случае.
2: Братушки закончились. Военкор-канал записки ветерана о Вучиче и поддержке Украины.
4: У российской патриотической общественности сгорело от обнимашек Зеленского с Вучичем и его визита в Сербию. Я лишь могу сказать словами императора Александра III. У России только два союзника. Ее армия и флот. Нужно прекращать надеяться на чью-либо помощь и превращаться в берсерка и крушить все вокруг. Тогда совсем другая карта пойдет. Вот увидите. В мире есть только право сильного. Слабых никто не любит, и их добивают. Но, судя по всему, к сожалению, у кого-то все еще теплится надежда на другой исход. Но его не будет. Тут тебе все. Вопросы от немца, чем помочь, чтобы убивать русских, рассказы Вучича о совместном с Израилем производстве дронов и приглашением в данный бизнес хохлов. Прибавим сюда обнимашки, встречи с почетным караулом и получим полное бинго. Кстати, тема сербских боеприпасов в арсеналах у хохла поднималась неоднократно, но никак балканских братушек за это не нагибали.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
5: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в два раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
6: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
5: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
5: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
8: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы. Конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
5: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Жительница поселка Отрадный, который граничит с Ялтой, пожаловалась главе Крыма Сергею Аксенову на длительное отсутствие электроэнергии и бездействие местных властей.
10: Сейчас хочу обратиться к главе нашей Республики Крым, к Сергею Валерьевичу. Сергей Валерьевич, я являюсь жительницей поселка Отрадного, который граничит с Ялтой. Сергей Валерьевич, у нас 19 дней нет света. 19 дней мы верим, ждем, надеемся и полагаемся на вас, то, что в скором времени вопрос этот решится. Но, тем не менее, с каждым днем наша вера, она начинает как бы таять. Наверное, от аномальной жары, поскольку аномальная жара очень сильно на нас тоже влияет. Сергей Валерьевич, я уверена, что вам докладывают все, что происходит, ваши сотрудники. Но, тем не менее, я сейчас, как обычно, обычный житель, который находится в этой ситуации, хочу вам обрисовать то, что происходит у нас. Неделю назад к нам приезжала мэр города Ялты. Сказала нам очень красивые, классные слова. Тем не менее, после ее отъезда что было сделано? Привезли несколько генераторов, поставили возле щитков. Один генератор стоит, работников нету никаких, он просто стоит рядом с щитком. И один подключили. Сегодня 3 дня он стоял, этот генератор возле щитка, и только сегодня подключили, и то подключили буквально 1-2 дома. И то это не жилые дома, это типа приотельные дома. Но я так понимаю, в связи с тем, что сейчас отдыхающих мало, скорее всего, там и людей нету. Вот такая вот у нас обстановка. Света нету, сотрудников нету, работников нету здесь, работы никакой не идет. Мы молчали, мы ждали, мы терпели. Но тем не менее, когда мы видим, что в Ялте частично включают свет, когда в Массандре, Алушта, Гурзуф, уже в других мелких поселках уже включают свет, мы единственные, кто 19 дней без света. 19 дней мы верим, надеемся и ждем, что все будет решено. Но тем не менее, каждый день мы выходим на улицу, и мы не видим никакой работы, которая бы проходила для решения этого вопроса. Только одни слова, одни обещания.
1: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
11: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На современном, залитом неоновыми огнями Ближнем Востоке, посреди роскошных небоскребов Дубая и Эр-Рияда, продолжает жить глубокая непоколебимая вера в параллельный мир. Миллионы образованных людей, инженеров, врачей и программистов абсолютно искренне верят в существование джиннов, разумных существ, созданных, согласно Корану, из чистого бездымного огня. В восточной культуре эти сущности не считаются персонажами детских сказок об Аладдине, а признаются вполне реальными соседями человечества, обладающими собственной свободой воли, способными принимать любые формы и невидимо влиять на наши жизни. Стоит вам зайти в заброшенный старый дом или пойти ночью вглубь пустыни, как местный житель обязательно предупредит вас о необходимости произнести защитную молитву, чтобы не разгневать скрытых хозяев этого места, которые могут расценить ваше присутствие как непрошенное вторжение. Мусульманские теологи и исследователи исламского мистицизма делят джиннов на множество видов, среди которых самыми опасными считаются ифриты – огромные злобные духи подземного мира, обладающие колоссальной разрушительной силой. Культура Востока – полна история о людях, которыми якобы овладели джинны, вызывая у них внезапную немоту, страшные припадки и способность внезапно заговорить на древних, давно забытых языках. Психиатры и антропологи, работающие в арабских странах, смотрят на этот феномен через призму этнопсихиатрии и социологии. Большинство случаев так называемой одержимости джиннами при детальном медицинском обследовании оказываются классическим проявлением шизофрении, эпилепсии или тяжелого биполярного расстройства личности, которые в суеверной среде традиционного общества интерпретируются в рамках привычной религиозной картины мира. Известный доктор Тарик Аль-Хабиб отмечает, что сеансы экзорцизма, проводимые местными муллами, иногда приносят временное облегчение пациентам исключительно за счет мощного эффекта плацебо и глубинного самовнушения. Тем не менее, вера в существ из бездымного огня остается важнейшей частью культурного кода современного Востока, напоминая нам о том, как причудливо могут переплетаться древние мифы и ультрасовременная реальность в одном пространстве. Мы продолжаем наблюдать за этим феноменом, понимая, что в мире, где технологии шагнули далеко вперед, потребность в объяснении необъяснимого остается константой человеческого духа. Возможно, джинны – это лишь метафора наших собственных внутренних демонов, с которыми мы вынуждены бороться ежедневно, независимо от того, находимся ли мы в тени древних руин или в офисе высокотехнологического центра. Эта связь времен не прерывается, создавая уникальный ландшафт, где молитва соседствует с программным кодом, а древние поверья – с цифровым прогрессом. Мы исследуем эти грани, чтобы понять, что скрыто в тени современного мегаполиса. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
5: Руна дня на 12 августа. Давайте спросим у рун, посмотрим, что же они нам напророчат в этот день. Итак, у нас выпала руна Тейвас. Ну, придется повоевать, посражаться за свое. Знаете, Тейвас – это руна воина. Она символизирует победу через усилия. Это битва, это стойкость. И будет день, когда придется побороться за свое, как на поле битвы, да? Это нелегкая прогулка, но результаты могут быть впечатляющими, если проявите твердость и решительность. В работе, конечно же, придется рвать, метать, чтобы достичь результата. Если есть какие-то спорные моменты, готовьтесь к битве с начальством или с коллегами. Здесь главное, не пасуйте перед трудностями. Будет ощущение, что без вас никто ничего не сделает. Поэтому берем бразды правления в свои руки, но не перегибаем палку, иначе можно, знаете, сжечь мосты. Вот поставьте перед собой четкую цель и не сдавайтесь, даже если будут препятствия. Тут либо пан, либо пропал, так что выжимаем максимум из ситуации. В отношениях Тейвас принесет волю к борьбе, если, например, давно назревали конфликты, они обязательно выйдут на первый план. И здесь не бойтесь вступать в диалог, но сделайте это разумно, иначе спор перерастет в скандал, а то и в драку, да? Как аукнется, так и откликнется. Помните об этом, и это хороший момент, чтобы поставить точки над «и» в отношениях. Прямота и честность – вот ваши ключевые моменты. Если что-то накопилось, не бойтесь высказаться, но постарайтесь сделать это без лишних эмоций и оскорблений, а то получите такую же обраточку. По здоровью прямая руна ничего плохого в себе не несет, а даже наоборот, сообщает о крепком здоровье и советует, может быть, перестать забивать себе голову и бегать по врачам. Вот не надумывайте, не ставьте сами себе диагнозы, хватит нагнетать. А вот в случае реального наличия какого-то заболевания, Тейвас всегда дает шанс на скорое выздоровление, дает вот этот вот импульс в теле, да, силу, внутренний дух, который включается и выводит ваше тело в здоровое состояние. Вот так вот принимайте, благодарите, боритесь экологично и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
9: Жительница Мариуполя рассказала о том, что в районе, где она живет, уже неделю нет воды, света, интернета и связи. А людям пенсионного возраста в отсутствии электроэнергии тяжело переносить 45-градусную жару.
13: Только не говорите, что я как-то негативно реагирую на ситуацию. Я не знаю, как можно позитивно реагировать на это все. На моем районе, где я живу, здесь нет уже 7 суток воды, света, интернета, связи, вообще ничего. Все, что можно было, уже испортилось. Надежда моя уже рухнула, что нам вообще что починят, с тем, что просто все эти дни, как и в 22-м году, точнее, не дни, а ночи, нас бомбят. Почему в Гугле написано, что у нас был шторм, если у нас были прилеты? И просто-напросто вчера прилетела последняя капля, так сказать, терпения. У нас просто горело там все, что только можно. Поэтому я не знаю, будет ли у нас вообще когда-то теперь свет. Ну, по крайней мере, в этом месяце. Так что, ну, конечно, хорошо, когда есть возможность хотя бы выехать, ну, к тем людям, у которых там генератор есть, хотя бы мобильное насчет того, чтобы куда-то поехать. Но старички, которые здесь живут в жаре 45-градусной, просто, ну, дай бог, чтобы они продержались. Лифты, ничего у нас и не было до отключения, ну, а теперь-то просто бабушки, старенькие, дедушки, кто лежачий, это вообще, ну, невозможно. То есть почему ничего, ну, не происходит, я как бы понимаю, потому что туда стреляют. А когда это остановится и что вообще поменяется, я не знаю, чего ожидать. Вот кто там политический эксперт, отвечайте, что у нас будет вообще дальше, как планировать вообще свою жизнь.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Удар ниже пояса. Из-за санкций в Калининградской области международные грузоперевозчики потеряли половину бизнеса и 7 тысяч работников. На отрасли стоит поставить крест. Лечить некому. Врачи стали самой дефицитной профессией на рынке труда Калининградской области. Чем грозит жителям дефицит кадров? Калининградские отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения в пользу квартир и апартаментов. Почему туристический поток иссякает? Итак, то, чего опасались эксперты, и то, от чего 4 года рьяно отмахивались чиновники, таки свершилось. Санкции задушили бизнес. Калининградская отрасль международных грузовых перевозок по сравнению с 2022 годом сократилась в 2 раза. Число компаний уменьшилось примерно на 900, а объем транспортного парка снизился наполовину. О критическом положении дел сообщил руководитель научно-образовательного центра развития транспорта и коммуникации «Юником Запад» Николай Харитошкин, отметив, что власти региона даже не пытаются вмешаться и исправить ситуацию с грузоперевозками. Словом, все печально и улучшений не предвидится, уверен предприниматель. Из-за санкций и ограничений на транзит через страны Евросоюза международные автоперевозчики Калининградской области не только потеряли около половины своего парка и бизнеса, но еще и лишились более 7500 рабочих мест, говорит Николай Харитошкин.
15: Результат изменения условий работы международных перевозчиков после введения санкционных ограничений катастрофический. Почти 8 тысяч жителей региона лишились работы, зарплаты и средств к существованию. В свою очередь, совокупный ущерб компаний, работающих в Калининградской области в сегменте международных грузоперевозок, составляет минимум 15 миллиардов рублей. И на что важно обратить внимание, так это на то, что сокращение отрасли связано не только с внешним влиянием, но и с недостаточной поддержкой со стороны региональных органов власти. Ситуация в международных перевозках стала одним из наиболее заметных последствий изменения логистических маршрутов Калининградской области после 2022 года. Компании столкнулись с ростом издержек, перестройкой схем доставки и ограничениями на традиционных европейских направлениях. Кто бы что ни говорил, на самом деле санкции убивают не только отдельные отрасли, а всю экономику. Мне страшно подумать, что будет, если специальная военная операция продолжится на длительное время. О бизнесе можно забыть.
14: Сложные времена переживает и здравоохранение региона. В Калининградской области острейший кадровый голод. В топе самых дефицитных профессий – врачи, автомеханики и даже повара.
16: По данным журнала «Профи», в июле 2026 года на одну вакансию врача приходится чуть больше одного резюме. То есть свободных мест почти в два раза больше, чем желающих их занять. В списке самых востребованных, но редких специалистов также медсестры, фармацевты, а автослесари и вовсе на вес золота. Словом, кадровый голод сохраняется не только в здравоохранении, но и в торговле, производстве, сфере услуг и среди рабочих специальностей.
14: Причем аналитики профильного портала по поиску работы Headhunter.ru рапортуют, что зарплата врачей в Калининградской области якобы подросла до 100 тысяч рублей. Цифра, без сомнения, неплохая, только вот что за ней стоит? Оклад, ночные переработки и стимулирующие бонусы, которые могут и не выплатить? А с другой стороны, если зарплаты у медиков такие вот симпатичные, то почему не хватает специалистов и жителям региона приходится буквально брать на абордаж больницы и поликлиники, чтобы попасть на прием к доктору? Кстати, параллельно с кадровым дефицитом темпы роста безработицы в регионе увеличились до 14%. Такого отрицательного подъема статисты давно не помнят.
16: Число официально незанятых трудовой деятельностью в Калининградской области достигло 3,5 тысяч человек, согласно Калининградстату. Только калининградское строительство потеряло почти 15% официально трудоустроенных. На конец июня на учете в центрах занятости региона 2412 человек имели официальный статус безработного. За год общая численность незанятых выросла на 13,9%, а безработных на более чем 14%. Рост безработицы в регионе фиксируется и увеличивается с осени 2025 года. Снижение официального трудоустройства наиболее отмечено в финансовом и страховом сегменте, а также в научной и технической деятельности.
14: О том, что людям не хватает средств к существованию, говорит и тот факт, что все чаще стали обращаться за помощью в поиске работы – люди с инвалидностью. С начала 2026 года в региональный кадровый центр поступило 294 обращения от этих соискателей, что на 40% больше, чем годом ранее. При этом, как отметили в ведомстве, трудоустроиться удалось только около трети обратившихся. Иными словами, работу получили лишь 82 человека. Средний уровень предлагаемой заработной платы по таким предложениям составляет от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Среди людей с инвалидностью наиболее востребованы специалисты инженерного профиля, программисты, кладовщики, комплектовщики, продавцы-кассиры. А вот в калининградских отелях вроде бы и рабочие места заняты, и персонал имеется, только вот обслуживать некого. Отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения на фоне падения спроса.
16: Число поездок с проживанием в Калининградскую область в первом полугодии снизилось на 7,5% по сравнению с прошлым годом. При этом регион стал лидером в стране по росту доли квартир и апартаментов в структуре бронирования жилья. Этот показатель увеличился на 15%, следует из данных сервиса путешествий Туту. Таким образом, рост альтернативного размещения происходит не на фоне расширения туристического потока, а в условиях его сокращения, отмечают аналитики. Калининградская область вошла в тройку регионов из топ-20 по бронированиям жилья, где зафиксировано снижение количества поездок. Больше падения оказалось только в Мурманской области на 8%. В свою очередь, эксперты отмечают, что рост доли апартаментов отнюдь является не признаком туристического бума, а индикатором структурного кризиса гостиничного рынка Калининградской области, которая по темпам роста числа туристических поездок сейчас значительно уступает другим регионам. Например, в Хабаровском крае этот показатель увеличился на 35%, в Московской области – на 33%, а в Новосибирской – на 32%.
14: И в продолжении туристической темы, а заодно напоследок, расскажем о мусорном вайбе в Зеленоградске. Что, между прочим, тоже косвенно объясняет снижение туристического потока. Жители курортного города устали вдыхать аромат антисанитарии и буквально молят избавить их от стихийного мусоросборника. В Зеленоградске серьезно опасаются нашествия крыс в центре из-за свалки у Курхауса. По словам очевидцев, на заднем дворе исторического здания и впритык к санаторному парку поставили сразу 10 открытых баков. Они вечно переполнены, вокруг валяются отходы, летают мухи, запах такой, что хочется надеть противогаз. Еще и стройматериалы складируют прямо в лесополосе – палеты и кирпичи. Люди просят Минприроды разобраться, ведь вряд ли туристы, проезжая мимо на такси, мечтают увидеть такой калининградский колорит. Впрочем, приезжие гости и так удивляются многому. Например, ценам за посещение уборных на побережье, доходящих до 1000 рублей. Но это уже другая история. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
17: Привет всем! С вами «Балтийский лоцман». Ну что, в Калининградской области только успели перевести дух после прошлых логистических авралов и снова здорово. Ключевой железнодорожный паром «Балтийск» официально уходит на длительный доковый ремонт со 2 сентября по 1 октября. Сначала судно на 4 дня притормозят в августе на профилактику и дефектовку узлов, а потом все, забирают на целый месяц на сухой док. Вот вам и бесперебойная логистическая цепочка. Помните, как совсем недавно, буквально в июле, на калининградском рынке абсолютно все выдохнули и радовались, что паром «Амбал» наконец-то вернулся из двухмесячного ремонта. Радость оказалась короткой и иллюзорной. Эстафета ремонта передана дальше. «Балтийск», который за один рейс тащит на себе до 150 тяжелых железнодорожных вагонов и цистерн, просто выбывает из игры прямо перед стартом осеннего сезона. Чтобы понимать реальный масштаб возникшей проблемы, достаточно посмотреть на цифры и механику работы линии. Один такой паром – это не просто грузовой пароход. Это полноценный плавучий железнодорожный состав. Выбывание судна такого класса на целый месяц автоматически срезает огромную долю всей провозной способности линии между Балтийском и Устлугой. И закрыть образовавшуюся дыру в грузовом балансе в один момент банально нечем. А почему вообще происходит эта бесконечная паромная чехарда? Да потому что весь этот морской мост держится на стареющих судах советской и зарубежной постройки, которые годами эксплуатируются на пределе своих технических возможностей. Резервных железнодорожных паромов аналогичного класса и вместимости у государства в Балтийском бассейне просто нет. Быстро построить новые суда такого размера или оперативно перебросить их с других изолированных морей физически невозможно. В итоге получается замкнутый круговорот. Одно судно чинит, другое ломается, третье встает на плановое обслуживание, а логистика региона постоянно находится в состоянии инфаркта. При этом более новые паромы, такие как маршал Рокоссовский и генерал Черняховский, и без того работают с предельной загрузкой. Они физически не способны впитать в себя тот гигантский объем грузов, который обычно перевозил Балтийск. В результате вся колоссальная нагрузка моментально перераспределяется на оставшийся флот, который и так ходит забитым под завязку в режиме круглосуточного аврала. Что это означает на практике для всей портовой и транспортной инфраструктуры? Это означает неизбежный и масштабный логистический затор на той стороне, в порту Усть-Луга. Железнодорожные цистерны с топливом, вагоны со стройматериалами, цементом, металлом и комбикормами начнут скапливаться на подходах к железнодорожным терминалам, выстраиваясь в многокилометровые пробки из составов. Сразу же включается жестокая бюрократическая машина распределения мест. Когда паромных мест начинает катастрофически не хватать, в порту вводится режим жестких приоритетов. Сначала на палубы загружают грузы по государственным контрактам, спецтехнику и социальные товары. А весь коммерческий бизнес отправляется в бессрочную очередь. Местные предприятия, застройщики и оптовые поставщики будут неделями ждать свои вагоны, уплачивая огромные штрафы за простой железнодорожных цистерн и задержку контейнеров. Особенный удар приходится по поставкам цемента и строительных материалов. Строительная отрасль Калининградской области напрямую зависит от ритмичности морских поставок. Как только один из главных грузовых паромов выбывает из строя, на калининградских складах начинается стремительный расход остатков. Сухой цемент в бигбэгах и навалом. Арматура, кирпич и газосиликатные блоки зависают на ленинградских терминалах. А калининградские застройщики вынуждены притормаживать работы на объектах. При этом расходы на логистику для местного бизнеса взлетают по экспоненте. Простой вагонов на путях ожидания стоит денег. Перевалка на альтернативные сухогрузы требует дополнительных операций. А страхование рисков в Балтийском море только дорожает. В конечном счете, каждый день простоя порода «Балтийск» на ремонте формирует огромный финансовый убыток, который цепочкой пойдет дальше по всему калининградскому рынку. Отдельно стоит взглянуть на ситуацию с горюче-смазочными материалами. Калининградская область не имеет собственных нефтеперерабатывающих мощностей и полностью зависит от ввоза бензина, дизеля и авиационного топлива в цистернах. Когда железнодорожный паром выпадает из схемы, доставка топлива переходит на танкеры и оставшиеся паромные мощности. Однако перевалка жидких грузов из цистерн в танкерные емкости – это сложный, долгий и дорогой процесс, который создает локальные сбои в ритмичности поставок на местные автозаправочные станции. И в этой ситуации самые большие опасения вызывает накопительный эффект. Если ремонт парома «Балтийск» затянется хотя бы на пару недель от запланированного срока, а с техникой такого возраста это происходит регулярно, логистическая система области войдет в глубокий глиссирующий кризис, затронув абсолютно все сферы жизни региона. Так что в ближайшие недели проявятся все экономические последствия этой паромной паузы. И отразятся они не в красивых отчетах, а на табло калининградских автозаправок, в сметах застройщиков и в чеках продуктовых магазинов. Когда дорожает или задерживается доставка, по цепочке закладывается рост цен абсолютно на все. От буханки хлеба до тонны цемента. В стоимость любого товара на калининградской полке напрямую заложена цена простоя судна и задержки вагона в порту. Регион в этой схеме всегда принимает удар первым. Любые логистические сбои на общероссийском рынке доходят до Калининградской области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных заправок и торговых сетей исчисляется буквально считанными днями, а любые задержки паромов моментально провоцируют ажиотажный спрос и спекуляции. Решение проблемы требует системного обновления флота, но прямо сейчас быстрых карт на руках нет. Запреты, лимиты и попытки перераспределить очереди лишь временно маскируют симптомы, пока ключевое судно стоит на ремонте в сухом доке. Вот такая картина. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь мнением. Удастся ли портовикам прикрыть тыл? Или сентябрь станет для калининградского бизнеса очередным жестким испытанием?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Лишних денег не бывает. Центробанк распорядился не требовать долги по кредитам с предпринимателей Wildberries, но есть один важный нюанс. Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам не требовать долги с бизнеса, пострадавшего от ударов по складам Wildberries. Однако сама компания владеет собственным банком, кредитовавшим многих из ее продавцов. Так вот, в банке Wildberries не снимают с пострадавших бизнесов обязательство продолжать выплаты.
19: Мы потеряли больше 80% товара. При этом у нас остались перед вами обязательства долговые в виде кредита и в виде оплаты за услуги реализации товара, которые вы нам насчитывали в минус. После продажи мы еще остаемся должны вам и должны еще доплатить за эту продажу.
20: Товар проданный за 2000, а мы вам должны за эту продажу 2500.
18: С 18 июля дроны атаковали 20 складов крупнейшего в стране маркетплейса. Компания Wildberries сообщила об уничтожении товара сотен тысяч предпринимателей и анонсировала для них меры поддержки. Например, выплаты пострадавшим, которые на деле оказались смехотворными.
0: выплата составляет 12% от розничной стоимости. Для тех, кто не совсем в сфере ВБ, объясняю, это ничтожно, крайне мало.
21: Я только что общалась с коллегами, и у них сгорело товары на 800 тысяч рублей. И как вы думаете, сколько от этой суммы заплатил Валберес? Может, хотя бы 100 тысяч? 2 тысячи рублей. 2, не 200.
22: Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей. Минус 500 000, плюс 10 тысяч. Спасибо, Валберес.
23: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
18: Аналитики оценивают убытки селлеров Wildberries почти в 300 миллиардов рублей. Тем временем Татьяна Ким запустила проект поддержки российских предпринимателей. Правда, поддержать их должны не сам маркетплейс и не государство. Поддержать россиян должны сами россияне. В крупнейших городах страны рекламная кампания с хэштегом «Корзина ВБ». Людей призывают покупать товары и таким образом помогать российским брендам. Такие вот меры поддержки. А тем временем страдают не только те предприниматели, которых коснулись непосредственно пожары на складах. Проблемы и у точек выдачи, куда практически перестал поступать товар.
24: В среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем. Валберес как партнер помогать нам не хочет. Я лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, помощь. На что Валберес ответил, что то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема.
18: При этом склады продолжают гореть. В ночь на 11 августа дроны атаковали крупнейший распределительный центр в пригороде Воронежа. Его открыли менее года назад. Погиб, по крайней мере, один человек. Еще 2 получили ранения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Помощник президента и экс-министр образования Андрей Фурсенко предложил усложнить единый государственный экзамен, чтобы решить проблему нехватки мест в вузах.
25: Видимо, что возникает большое количество стубальников, то это означает, что надо менять ЕГЭ. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить вот именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, то очень трудно. Тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из специалистов, кто из ребят, так сказать, действительно лучше всех. Это то же самое, кстати, касается Олимпиад. Я считаю, что часть Олимпиад, она тоже девальвировала себя. И думаю, что постепенно нам надо от значительного количества Олимпиад отказываться. Надо просто усложнять задачи. И не бояться того, что, будут меньшие баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников и так далее. Мы должны просто посмотреть и сказать, да, баллы уменьшились не потому, что люди, ребят, стали глупее, а потому что просто усложнили задачи.
26: Вас проклянут родители выпускников, простите.
25: Слушайте, а сейчас они не проклинают, когда вроде бы там мальчик, девочка получили там 300 баллов, а оказывается, что они не могут поступить в вуз, потому что таких много.
1: Главные новости дня.
18: Лучше купить канистру впрок. Сразу 2 НПЗ атаковали дроны за сутки. Полыхают заводы в Комсомольске-на-Амуре и Орске. Удручающие кадры густого дыма над местным нефтеперерабатывающим заводом публикуют жители Хабаровского края. Там горит комсомольский НПЗ «Роснефти» в Комсомольске-на-Амуре, один из ключевых поставщиков топлива для Дальнего Востока. На предприятии заявили, что огонь вспыхнул на вспомогательном оборудовании. Пострадавших якобы нет, а пожар уже потушили. Причины возгорания официально не называют, поэтому связан ли пожар с атакой беспилотников –
5: пока точно неизвестно. Комсомольск на Амуре находится более чем в 6500 километров от границы с Украиной. А вот в Орске, Оренбургской области, атаку беспилотников местные власти уже подтвердили. Под ударом оказался Орский НПЗ. Жители сообщают, что прогремела целая серия взрывов.
2: Еще взрыв.
3: Мне очень страшно. У нас тут, короче, вон прилетело сюда.
4: Ну все, нос. Сегодня дома.
5: На фоне нового удара в аэропорту Орска временно вводили ограничения на прием и отправку рейсов. Пострадавший в результате атаки Орский НПЗ находится почти в 2000 километров от границы с Украиной и входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Сейчас настолько дальние удары вглубь тылов России перестали быть редкостью и стали частью новой стратегии Украины, считает военный эксперт Александр Ткачев.
6: Перед нами уже системная работа по сверхдальним конкретным промышленным узлам. Вот это и есть главное изменение. Раньше российская промышленная география сама по себе была элементом защиты. Чем дальше предприятие от Украины, тем меньше средств ПВО требовалось вокруг него. А что же сейчас? А сейчас вот те самые размеры России стали играть против самой России. Невозможно одинаково плотно прикрыть сразу столько важных объектов. То есть, иными словами, расстояние окончательно перестало выполнять функцию стены.
5: Днем в Орске, уже после атаки на местный НПЗ, началась бензиновая паника. Увидев, что предприятие получило серьезные повреждения, местные жители выстроились в километровые очереди на заправках.
7: Да, очередь машин много. Вокзальное шоссе. Ёлки-палки, что там творится?
5: Получается, что только за один день повреждения получили сразу два нефтеперерабатывающих завода. И это при том, что бензиновый дефицит, который удалось немного потушить за счет импорта из Китая, Индии, Казахстана и даже Северной Кореи, разгорается с новой силой. Больше всего жалоб автомобилистов сейчас поступает из Сочи.
8: 10 августа, 8 часов вечера, на заправке стояли с 7 утра, приехал бензовоз, еще, говорят, полтора часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке. Город Сочи.
10: Вот и в Сочи пришел бензин апокалипсис. Вот такая огромная пробка у нас идет до заправки.
27: Все, ребят, приехали.
5: Эксперты говорят, предпосылок того, что в стране закончится бензиновый кризис, пока нет. Импорт бензина уже приносит свои сомнительные плоды, поскольку закупается в основном низкокачественное топливо. Россияне массово жалуются на поломки в двигателях китайских автомобилей. Именно они очень чувствительны к качеству бензина. По оценкам аналитиков, в России выведены из строя 65% производства бензина высшего качества. И когда эти мощности будут восстановлены, неизвестно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский о том, что российский зерновой рынок на пороге серьезного кризиса.
28: Как уже случилось, что экспорт сдулся, особенно в последние 10 дней, он просто в 3 раза обвалился. Годовой давности по отношению. В 3 раза ниже по темпам вывоза, и зерно стало неликвидным. А идет поступление нового урожая. Каждый день серьезные объемы вбрасываются в рынок, и острая нужда у крестьян к деньгам, получению денег для того, чтобы продолжать и уборочные работы, надо топливо закупать, и надо готовиться к севу. К осеннему на это деньги нужны, поэтому они вынуждены продавать, сейчас они не могут ждать. Вбрасывают в рынок, а там никого нет, никто их не ждет. И на фоне падения цен остановили закупки и переработчики. Главная, основная причина — это коллапсы в портах с отгрузками. Стал у нас Азовский бассейн 3 с лишним недели тому назад. Вообще встал. То есть отгрузки прекратились после атаки украинских дронов на эти суда, и там все встало, нагрузок нет. А это очень существенный кусок, это четверть экспортных отгрузок. Ну, естественно, это зерно куда было девать? А Ростов уже активно убирает, а тут же ростовское зерно сам грузится на экспорт. И вот его надо куда-то девать. И сейчас они уже в полный рост. С автотранспорта терминала не принимают, только железные дороги. А это значит, что еще и конкуренция несколько ослабла в условиях монополизации всей инфраструктуры черноморских отгрузок. Ну, вот итог. Я думаю, она могла бы выглядеть гораздо оптимистичнее, потому что это все-таки чужеродные и довольно большие компании с огромным институтом влияния на своих регуляторов, на свои правительства и так далее. И защищать там позиции некому.
1: На радио «Лента». Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
2: Депутат Михаил Делягин считает, что Дональд Трамп объявит крестовый поход против России, чтобы вместе с Европой завладеть ресурсами страны.
11: Демонстрировать успехи в отношении Ирана он не может, потому что Иран он бережет на ноябрьские довыборы. Соответственно, за чей счет ему демонстрировать успехи? Когда Иран ему дал по зубам, в общем, очень хорошо, да. Только за наш счет. Угу. И интересы его с английскими интересами в Европе вполне совпали. Сейчас он 5-7 выступит там на саммите в Стамбуле, на саммите НАТО. Я думаю, объявит крестовый поход против нас круче, чем Рейган. Они надеются нас уничтожить. Сформулируем это так. А их планы очень прозрачны. Есть Россия с ресурсами. Сейчас мы заберем ее ресурсы. Ну, не сейчас, там, в течение 4 лет. Заберем ее ресурсы. И все будет хорошо, будем продолжать развиваться.
2: Политичка о том, что Кремль тайно попросил Вашингтон о новой встрече на Аляске, но получил жесткий ультиматум.
12: Сразу несколько близких к администрации президента источников сообщили о том, что в конце июня Путин предложил Трампу новый неформальный саммит на Аляске. Но Белый дом выставил жесткий ультиматум по Украине. Предложение передали неформальные каналы, а в качестве локации символически предлагалась Аляска, где президенты уже встречались год назад. Формат предполагал беседу без галстуков для перезагрузки личных отношений. Однако администрация Трампа ответила на это предложение категорическим отказом. Белый дом четко дал понять, что время для просто разговоров прошло. Вашингтон прямо увязал любые будущие контакты лидеров с прогрессом по украинскому кейсу. Трамп ждет от Москвы конкретную и готовую к подписанию сделку по Украине на американских условиях. Никаких кулуарных встреч до согласования параметров мирного плана не будет.
2: Военный блогер Алексей Суконкин о проблемах с командованием и потерями.
13: К сожалению, со своей колокольни я не вижу никаких изменений в подходах к планированию и проведению наступательных операций. Короткоживущий рядовой состав по-прежнему продолжают жечь долгоживущие командиры, словно это восстанавливаемый в ближайшей перспективе ресурс. и словно в стране есть бесконечное количество денег на выплату страховок погибели. Время больших батальонов безвозвратно ушло. Жаль, что этого не хотят понимать те, кому война всего лишь стрелки на картах и свощавые доклады угодливых подчиненных.
2: МИГ России о том, что Украине, похоже, удалось разработать и запустить в производство свою первую баллистическую ракету.
0: Украинская частная компания сделала ракету FP-9, которая по размеру получилась крупнее российского «Искандера». В нее засунули мощную боеголовку весом 800 килограммов для уничтожения военных заводов и бункеров. Ракета может лететь на 855 километров, поэтому способна достать до Москвы или Санкт-Петербурга. Сбить ее почти невозможно, так как она падает на цель сверху на огромной скорости. Собрать такое сложное оружие во время войны помог частный бизнес, у которого нет бюрократии. Ракету разработали всего за пару лет, взяв за основу старые советские наработки. Чтобы производство не разбомбили, сборку деталей разбросали по разным секретным подземным цехам.
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Россиянка без оптимизма смотрит на свое будущее, но тем не менее надеется на парламентские выборы, на которые советует идти со своими ручками.
14: Вы заметили, что чем дальше, тем становится все хуже. И ощущение, как будто больше у нас никогда не будет ни спокойной, ни жизни, ни мира над головой. Спасибо за это, конечно же, правительству нашему, которое плевать на обычных людей, на их семьи. Единственное, во что я хочу верить, что все это скоро.

0: и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
0: Солдатская почта.
2: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
3: Под контролем университета заключается контракт. Знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
2: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
4: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
2: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
5: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке, ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
2: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей

0: и женщин. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в два раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей из добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
3: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали из Москвы.
2: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная. Продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
2: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
5: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
2: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Российский газ идет по кругу. Военкор «Синяя Z-борода» о поставках через Азербайджан.
7: С 15 ноября 2022 года по газопроводу Баку-Новофиля в составе системы Моздок-Гаджигабул идут бесперебойные поставки российского газа в Азербайджан по контракту «Газпрома», и это многое объясняет в плане отечественного национал-кукалдизма в отношении Баку. Азербайджан уже передал Украине более 40 миллионов долларов гуманитарной помощи, включая топливо для Министерства чрезвычайных ситуаций, генераторы и медикаменты. Также там налажено производство снарядов для вооруженных сил Украины. Но главное, что азерская компания «Сокар» объявила о поставках газа на украинский рынок. Фактически это российский газ. Ведь главное — бабки, а принципы подождут. Кроме того, в декабре 2024 года «Сокар» начала пилотные поставки газа в Словакию, а с 2025 года подписала 10-летний контракт с Германией на поставку 1,5 миллиарда кубометров газа в год. В Германию, где на оборонных заводах производится оружие для убийства русских людей, тот, кто хотел в 1991 году капитализма, наверное, не думал, что конкретно его будут убивать за его же счет. А оно вон как получилось. Удивительно.
6: Гигантские склады уходят в прошлое. Военкор, канал «Свидетели Байрактара» о москитной логистике Wildberries.
7: Москитные склады Wildberries. На войне, как на войне. Похоже, рынок маркетплейсов вступает в эру тактической мобильности. Прошла новость о том, что Wildberries разрешит открывать свои склады на площадях от 200 квадратов. Это будет фактически гибрид пункта выдачи заказов и склада. Если убрать в сторону экономические выкладки, бизнес учится у войны. В 2022-м, после череды громких ночных детонаций на крупных артиллерийских складах от прилетов «Хаймарс», стало очевидно — держать боеприпасы в одной корзине смертельно опасно. Решение было найдено довольно оперативно. Боеприпасы перестали лежать, они начали двигаться. Снарядные потоки курсировали по территориям, как подвижные арсеналы. Координаты точки выгрузки оперативно скидывались, к грузовику подтягивались малые машины, забирали ровно столько, сколько нужно, и растворялись в пространстве. Быстро встретились, быстро разъехались. Это спасло тысячи тонн опасного груза и позволило сохранить темп наступления, срыва которого и добивался противник. Тогда же изменились и армейские штабы российской армии. Громоздкие здания с кучей техники ушли в прошлое. Управление рассредоточилось по подземным городам в лесах и неприметным административным постройкам. Централизация убивает, рассредоточение спасает.
6: Сербская дружба снова дала трещину. Военкор Астрахань о Вучиче и Зеленском.
7: Тут на фоне обнимашек Вучича с Зеленским и откровений бывшего американского посла в Сербии о поставках оружия через третьи страны на Украину, опять оказалось, что братушки не совсем братушки. Шок. Ну я прямо даже не знаю, как наши патриотические эксперты опять могли так ошибаться. Ну сербы — православные братушки, и черепа правильной формы, и фестивали документального кино же проводили так хорошо. Победа за победой в мягкой силе шла. И только некоторые криптоукраинцы, замаскировавшиеся под русских, как-то подло показывали куски боеприпасов и их маркировки, утверждая, что они сербские. Чтобы расколоть наше общество и внести конфликты, конечно же. И вообще, эти ваши подробности скучные и одним заклепочникам интересны. А надо тут смысла генерировать. О, сколько нам открытий чудных.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Воевать некому, но мобилизации не будет. Темпы набора контрактников рекордно упали. Почему нет желающих пойти на СВО даже за большие деньги? 79 тысяч россиян ушли на СВО по итогам первого квартала, еще 93 тысячи во втором. Это значительно меньше прошлогоднего показателя, подсчитали журналисты. В основном это не добровольцы, а те, кого удалось завербовать, поясняет военный аналитик Руслан Левиев.
8: Это тоже мобилизация, но в другом формате. Вот ровно все это, то, что я перечислил, и так давным-давно происходит. И на срочников давным-давно давят, и активные профилактические беседы проводят там с задержанными по административным делам, с уголовниками, с пьяницами и прочим. Это и так давным-давно идет. Вот такая вот скрытая ползучая мобилизация.
2: Темпы набора контрактников все равно просели. Не помогло даже повышение выплат. В регионах, несмотря на общее падение доходов и урезание бюджетов, за подписание контракта предлагают порядка 2 миллионов рублей, что на 30% больше, чем в прошлом году. Кроме того, люди не хотят идти на СВО из-за высоких показателей смертности. Этого факта уже не скрыть. Едва ли не у каждого россиянина сейчас есть кто-то среди родственников или знакомых, кто служил или служит. Военные рассказывают, что большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя. Но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
9: Все, возвращаемся обратно. В той сумке у нас 3 человека. На ДНК хватит. Другой возможности не было.
2: Одна из главных причин резкого роста потерь – недостаточная подготовка бойцов. Виталий Комов живет в Санкт-Петербурге. Он с ужасом ждет осень, когда могут объявить вторую волну мобилизации. Из-за страха, что могут забрать на службу прямо с улицы, парень перестал выходить из дома.
10: Это уже война идет не людей, война беспилотников, роботов. Убивать-то будут людей, а люди-то неподготовленные. Если будут брать всех, конечно, это будут неподготовленные люди. Больше. Как минимум надо полгода, чтобы обучить простого человека воевать.
2: Времени на подготовку новых солдат нет, пишут военкоры. СВО идет уже 5-й год, а ее цели до сих пор не выполнены. При этом в Госдуме в 4-й раз за месяц призвали не верить сообщениям о подготовке новой мобилизации. Член Думского комитета по обороне Андрей Гурулев заявил, мол, предпосылок для этого нет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Каждую ночь лотерея смерти. Военкор Живов о гибели гражданских в российском тылу.
11: Ежедневно растет количество погибших гражданских людей в разных регионах России. Краснодарский край, Крым, Белгород, Нижнекамск и так далее. Почти каждый день жертвы, почти каждый день гибнут дети. Не считая ограничений в области интернета, никаких других серьезных мероприятий по переходу на военные рельсы не наблюдается. Получается, живем в мирное время, но есть нюанс. Каждую ночь проводится лотерея смерти, и кто-то в ней выигрывает, сам того не желая. Очень хотелось бы понять, кто и какие шаги предпринимает, чтобы избежать роста числа погибших гражданских, в том числе детей. Какие у этих мероприятий сроки и ресурсы? Люди не способны сбивать беспилотники над своим домом и не имеют доступа к данным, что им угрожает опасность. Этот вопрос сугубо введение государственных институтов. От них хотелось бы получать больше данных о том, как обезопасить себя и детей. Одних смс-ок с предупреждением об угрозах беспилотников недостаточно. Вы эту смс-ку не сможете использовать даже для обоснования, почему вы сегодня не вышли на работу на оборонное предприятие или нефтеперерабатывающий завод.
6: Следующий удар могут растянуть на несколько суток. Военкор-канал старше Эды о возможной новой волне атак.
7: Если пытаться прикинуть возможные новые шаги врага в войне, то в подавляющем большинстве они так или иначе будут связаны с вариантами ударов по российской территории. Гадать, где именно противник попытается предпринять атаку, не буду. Но предположу, что такой удар будет сопряжен с попыткой резко усилить дроновый террор, обеспечив применение нескольких тысяч дальнобойных дронов за 2-3 дня. Будет целью Москва или какая-то из крупных региональных столиц. Вопрос отдельный. Свои плюсы и минусы будут у любого варианта. Нам в данном случае нужно быть готовыми прежде всего психологически, потому что попыток раскачать ситуацию в сети будет наверняка куда больше, чем, собственно, военных результатов возможного удара. И политически, потому что практически наверняка удар будет сопряжен с активизацией разнообразных доброхотов с предложениями «прекращайте это все прямо сейчас, пусть будет мир». То, что это будет не мир, а подготовка к новой войне, доброхотов точно интересовать не будет. Воевать не им в любом случае.
6: Братушки закончились. Военкор-канал записки ветерана о Вучиче и поддержке Украины.
7: У российской патриотической общественности сгорело от обнимашек Зеленского с Вучичем и его визита в Сербию. Я лишь могу сказать словами императора Александра III. У России только два союзника – ее армия и флот. Нужно прекращать надеяться на чью-либо помощь и превращаться в берсерка и крушить все вокруг. Тогда совсем другая карта пойдет. Вот увидите. В мире есть только право сильного. Слабых никто не любит, и их добивают. Но, судя по всему, к сожалению, у кого-то все еще теплится надежда на другой исход. Но его не будет. Тут тебе все. Вопросы от немца, чем помочь, чтобы убивать русских, рассказы Вучича о совместном с Израилем производстве дронов и приглашением в данный бизнес хохлов. Прибавим сюда обнимашки, встречи с почетным караулом и получим полное бинго. Кстати, тема сербских боеприпасов в арсеналах у хохла поднималась неоднократно, но никак балканских братушек за это не нагибали.
12: Радио «Лента», 1557 АМ. На радио «Лента» «Шок дня».
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
12: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Блогер Ася Васянина раскритиковала фильм «Последний богатырь Колобок» и предложила вернуть на экраны былинных героев.
15: Русский фильм «Колобок» только вышел в прокат и уже вляпался в скандал. И на фоне этого мне бы хотелось с вами поднять и обсудить одну тему. С каких пор такие потрясающие советские фильмы, как «Илья Муромец», «Финист Ясный Сокол», «Садко» с потрясающими актерами, которые показали всю мощь нашей великолепной культуры, стали снимать «Колобка». Стали показывать фильмы, в которых наши богатыри выглядят откровенными дурачками. Я, как российский зритель, очень прошу наше Министерство культуры и наш русский кинематограф обратить внимание на то, что люди уже устали от того, что наша культура настолько опошлена. У нас великая страна, давайте мы покажем наших богатырей, наших защитников, наш фольклор, нашу культуру.
12: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
17: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения, потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
16: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
17: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
16: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
17: То есть это был...
16: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
17: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
18: Угу.
17: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это, ну, абсолютная оторванность планирования от реальности на Земле.
16: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
17: Ну, максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
16: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
17: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
16: Да, совершенно верно.
17: Вместо цветов, хлеба, соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
16: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева, но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
17: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
16: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
17: Жест доброй воли.
16: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
17: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
16: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
17: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
16: Но подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
17: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
16: То есть прошлое не опровергается?
17: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
16: Угу.
17: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
16: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
17: Какая?
16: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «нет, смена режима не является целью».
17: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
16: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
17: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
16: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территорий, которые контролировались месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
17: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
16: Именно.
17: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
16: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
17: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
16: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
17: Угу, в ноябре 22-го.
16: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
17: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
16: Точно.
17: Теперь, чтобы просто выполнить свою же конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
16: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
17: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
16: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
17: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
16: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
17: Давай.
16: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
17: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
16: Ага.
17: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
16: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
17: Вообще ни разу не упоминается, да.
16: Никто больше не призывает к переворотам. Просит просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
17: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
16: Это ты про Курск?
17: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
16: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
17: И вдруг?
16: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
17: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
16: Конечно, нет.
17: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
16: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
17: Продвинулись на 5 километров.
16: Отлично, создаем буферную зону.
17: Отступили на 10.
16: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
17: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
16: Угу. Это можно увидеть на карте.
17: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
16: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
17: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
16: Именно.
17: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
16: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
17: Слушай, ну это невероятно.
16: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
17: Хороший вопрос.
16: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
17: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
16: Так.
17: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
16: 3 секунды памяти?
17: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту.
18: И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
16: Да-да-да.
18: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
16: Однозначно.
18: Система не проснулась однажды утром с мыслью «а давайте-ка мы будем скромнее». Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
16: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
18: Да, эти линии методично пересекались.
16: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
18: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
16: Очень точно сказано.
18: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
16: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
18: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
16: Угу.
18: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «все цели достигнуты».
16: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание 2 разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
18: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
16: Да уж.
18: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. Если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
16: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. Отснесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело.
1: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
19: Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
20: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет. Это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
19: Радио «Лента». 15:57 АМ.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
21: Удар ниже пояса. Из-за санкций в Калининградской области международные грузоперевозчики потеряли половину бизнеса и 7 тысяч работников. На отрасли стоит поставить крест. Лечить некому. Врачи стали самой дефицитной профессией на рынке труда Калининградской области. Чем грозит жителям дефицит кадров? Калининградские отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения в пользу квартир и апартаментов. Почему туристический поток иссякает? Итак, то, чего опасались эксперты, и то, от чего 4 года рьяно отмахивались чиновники, таки свершилось. Санкции задушили бизнес. Калининградская отрасль международных грузовых перевозок по сравнению с 2022 годом сократилась в 2 раза. Число компаний уменьшилось примерно на 900, а объем транспортного парка снизился наполовину. О критическом положении дел сообщил руководитель научно-образовательного центра развития транспорта и коммуникации «Юником Запад» Николай Харитошкин, отметив, что власти региона даже не пытаются вмешаться и исправить ситуацию с грузоперевозками. Словом, все печально и улучшений не предвидится, уверен предприниматель. Из-за санкций и ограничений на транзит через страны Евросоюза международные автоперевозчики Калининградской области не только потеряли около половины своего парка и бизнеса, но еще и лишились более 7,5 тысяч рабочих мест, говорит Николай Харитошкин.
7: Результат изменения условий работы международных перевозчиков после введения санкционных ограничений катастрофический. Почти 8 тысяч жителей региона лишились работы, зарплаты и средств к существованию. В свою очередь, совокупный ущерб компаний, работающих в Калининградской области в сегменте международных грузоперевозок, составляет минимум 15 миллиардов рублей. И на что важно обратить внимание, так это на то, что сокращение отрасли связано не только с внешним влиянием, но и с недостаточной поддержкой со стороны региональных органов власти. Ситуация в международных перевозках стала одним из наиболее заметных последствий изменения логистических маршрутов Калининградской области после 2022 года. Компании столкнулись с ростом издержек, перестройкой схем доставки и ограничениями на традиционных европейских направлениях. Кто бы что ни говорил, на самом деле санкции убивают не только отдельные отрасли, а всю экономику. Мне страшно подумать, что будет, если специальная военная операция продолжится на длительное время. О бизнесе можно забыть.
21: Сложные времена переживает и здравоохранение региона. В Калининградской области острейший кадровый голод. В топе самых дефицитных профессий – врачи, автомеханики и даже повара.
0: По данным журнала «Профи», в июле 2026 года на одну вакансию врача приходится чуть больше одного резюме. То есть свободных мест почти в два раза больше, чем желающих их занять. В списке самых востребованных, но редких специалистов также медсестры, фармацевты, а автослесари и вовсе на вес золота. Словом, кадровый голод сохраняется не только в здравоохранении, но и в торговле, производстве, сфере услуг и среди рабочих специальностей.
21: Причем аналитики профильного портала по поиску работы Headhunter.ru рапортуют, что зарплата врачей в Калининградской области якобы подросла до 100 тысяч рублей. Цифра, без сомнения, неплохая, только вот что за ней стоит? Оклад, ночные переработки и стимулирующие бонусы, которые могут и не выплатить? А с другой стороны, если зарплаты у медиков такие вот симпатичные, то почему не хватает специалистов и жителям региона приходится буквально брать на абордаж больницы и поликлиники, чтобы попасть на прием к доктору? Кстати, параллельно с кадровым дефицитом темпы роста безработицы в регионе увеличились до 14%. Такого отрицательного подъема статисты давно не помнят.
0: Число официально незанятых трудовой деятельностью в Калининградской области достигло 3500 человек, согласно Калининградстату. Только калининградское строительство потеряло почти 15% официально трудоустроенных. На конец июня на учете в центрах занятости региона 2412 человек имели официальный статус безработного. За год общая численность незанятых выросла на 13,9%, а безработных на более чем 14%. Рост безработицы в регионе фиксируется и увеличивается с осени 2025 года. Снижение официального трудоустройства наиболее отмечено в финансовом и страховом сегменте, а также в научной и технической деятельности.
21: О том, что людям не хватает средств к существованию, говорит и тот факт, что все чаще стали обращаться за помощью в поиске работы – люди с инвалидностью. С начала 2026 года в региональный кадровый центр поступило 294 обращения от этих соискателей, что на 40% больше, чем годом ранее. При этом, как отметили в ведомстве, трудоустроиться удалось только около трети обратившихся. Иными словами, работу получили лишь 82 человека. Средний уровень предлагаемой заработной платы по таким предложениям составляет от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Среди людей с инвалидностью наиболее востребованы специалисты инженерного профиля, программисты, кладовщики, комплектовщики, продавцы-кассиры. А вот в калининградских отелях вроде бы и рабочие места заняты, и персонал имеется, только вот обслуживать некого. Отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения на фоне падения спроса.
0: Число поездок с проживанием в Калининградскую область в первом полугодии снизилось на 7,5% по сравнению с прошлым годом. При этом регион стал лидером в стране по росту доли квартир и апартаментов в структуре бронирования жилья. Этот показатель увеличился на 15%, следует из данных сервиса путешествий Туту. Таким образом, рост альтернативного размещения происходит не на фоне расширения туристического потока, а в условиях его сокращения, отмечают аналитики. Калининградская область вошла в тройку регионов из топ-20 по бронированию жилья, где зафиксировано снижение количества поездок. Больше падение оказалось только в Мурманской области на 8%. В свою очередь, эксперты отмечают, что рост доли апартаментов отнюдь является не признаком туристического бума, а индикатором структурного кризиса гостиничного рынка Калининградской области, которая по темпам роста числа туристических поездок сейчас значительно уступает другим регионам. Например, в Хабаровском крае этот показатель увеличился на 35%, в Московской области – на 33%, а в Новосибирской – на 32%.
21: И в продолжении туристической темы, а заодно напоследок, расскажем о мусорном вайбе в Зеленоградске. Что, между прочим, тоже косвенно объясняет снижение туристического потока. Жители курортного города устали вдыхать аромат антисанитарии и буквально молят избавить их от стихийного мусоросборника. В Зеленоградске серьезно опасаются нашествия крыс в центре из-за свалки у курхауса. По словам очевидцев, на заднем дворе исторического здания и впритык к санаторному парку поставили сразу 10 открытых баков. Они вечно переполнены, вокруг валяются отходы, летают мухи, запах такой, что хочется надеть противогаз. Еще и стройматериалы складируют прямо в лесополосе – палеты и кирпичи. Люди просят Минприроды разобраться, ведь вряд ли туристы, проезжая мимо на такси, мечтают увидеть такой калининградский колорит. Впрочем, приезжие гости и так удивляются многому. Например, ценам за посещение уборных на побережье, доходящих до 1000 рублей. Но это уже другая история. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Привет всем! С вами Балтийский лоцман. Ну что, в Калининградской области только успели перевести дух после прошлых логистических авралов и снова здорово. Ключевой железнодорожный паром «Балтийск» официально уходит на длительный доковый ремонт со 2 сентября по 1 октября. Сначала судно на 4 дня притормозят в августе на профилактику и дефектовку узлов, а потом все, забирают на целый месяц на сухой док. Вот вам и бесперебойная логистическая цепочка. Помните, как совсем недавно, буквально в июле, на калининградском рынке абсолютно все выдохнули и радовались, что паром «Амбал» наконец-то вернулся из двухмесячного ремонта. Радость оказалась короткой и иллюзорной. Эстафета ремонта передана дальше. «Балтийск», который за один рейс тащит на себе до 150 тяжелых железнодорожных вагонов и цистерн, просто выбывает из игры прямо перед стартом осеннего сезона. Чтобы понимать реальный масштаб возникшей проблемы, достаточно посмотреть на цифры и механику работы линии. Один такой паром – это не просто грузовой пароход. Это полноценный плавучий железнодорожный состав. Выбывание судна такого класса на целый месяц автоматически срезает огромную долю всей провозной способности линии между Балтийском и Устлугой. И закрыть образовавшуюся дыру в грузовом балансе в один момент банально нечем. А почему вообще происходит эта бесконечная паромная чехарда? Да потому что весь этот морской мост держится на стареющих судах советской и зарубежной постройки, которые годами эксплуатируются на пределе своих технических возможностей. Резервных железнодорожных паромов аналогичного класса и вместимости у государства в Балтийском бассейне просто нет. Быстро построить новые суда такого размера или оперативно перебросить их с других изолированных морей физически невозможно. В итоге получается замкнутый круговорот. Одно судно чинят, другое ломается, третье встает на плановое обслуживание, а логистика региона постоянно находится в состоянии инфаркта. При этом более новые паромы, такие как маршал Рокоссовский и генерал Черняховский, и без того работают с предельной загрузкой. Они физически не способны впитать в себя тот гигантский объем грузов, который обычно перевозил Балтийск. В результате вся колоссальная нагрузка моментально перераспределяется на оставшийся флот, который и так ходит забитым под завязку в режиме круглосуточного аврала. Что это означает на практике для всей портовой и транспортной инфраструктуры? Это означает неизбежный и масштабный логистический затор на той стороне, в порту Усть-Луга. Железнодорожные цистерны с топливом, вагоны со стройматериалами, цементом, металлом и комбикормами начнут скапливаться на подходах железнодорожным терминалам, выстраиваясь в многокилометровые пробки из составов. Сразу же включается жестокая бюрократическая машина распределения мест. Когда паромных мест начинает катастрофически не хватать, в порту вводится режим жестких приоритетов. Сначала на палубы загружают грузы по государственным контрактам, спецтехнику и социальные товары. А весь коммерческий бизнес отправляется в бессрочную очередь. Местные предприятия, застройщики и оптовые поставщики будут неделями ждать свои вагоны, уплачивая огромные штрафы за простой железнодорожных цистерн и задержку контейнеров. Особенный удар приходится по поставкам цемента и строительных материалов. Строительная отрасль Калининградской области напрямую зависит от ритмичности морских поставок. Как только один из главных грузовых паромов выбывает из строя, на калининградских складах начинается стремительный расход остатков. Сухой цемент в бигбэгах и навалом. Арматура, кирпич и газосиликатные блоки зависают на ленинградских терминалах. А калининградские застройщики вынуждены притормаживать работы на объектах. При этом расходы на логистику для местного бизнеса взлетают по экспоненте. Простой вагонов на путях ожидания стоит денег. Перевалка на альтернативные сухогрузы требует дополнительных операций. А страхование рисков в Балтийском море только дорожает. В конечном счете, каждый день простоя порода «Балтийск» на ремонте формирует огромный финансовый убыток, который цепочкой пойдет дальше по всему калининградскому рынку. Отдельно стоит взглянуть на ситуацию с горюче-смазочными материалами. Калининградская область не имеет собственных нефтеперерабатывающих мощностей и полностью зависит от ввоза бензина, дизеля и авиационного топлива в цистернах. Когда железнодорожный паром выпадает из схемы, доставка топлива переходит на танкеры и оставшиеся паромные мощности. Однако перевалка жидких грузов из цистерн в танкерные емкости – это сложный, долгий и дорогой процесс, который создает локальные сбои в ритмичности поставок на местные автозаправочные станции. И в этой ситуации самые большие опасения вызывает накопительный эффект. Если ремонт парома «Балтийск» затянется хотя бы на пару недель от запланированного срока, а с техникой такого возраста это происходит регулярно, логистическая система области войдет в глубокий глиссирующий кризис, затронув абсолютно все сферы жизни региона. Так что в ближайшие недели проявятся все экономические последствия этой паромной паузы. И отразятся они не в красивых отчетах, а на табло калининградских автозаправок, в сметах застройщиков и в чеках продуктовых магазинов. Когда дорожает или задерживается доставка, по цепочке закладывается рост цен абсолютно на все. От буханки хлеба до тонны цемента. В стоимость любого товара на калининградской полке напрямую заложена цена простоя судна и задержки вагона в порту. Регион в этой схеме всегда принимает удар первым. Любые логистические сбои на общероссийском рынке доходят до Калининградской области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных заправок и торговых сетей исчисляется буквально считанными днями, а любые задержки паромов моментально провоцируют ажиотажный спрос и спекуляции. Решение проблемы требует системного обновления флота, но прямо сейчас быстрых карт на руках нет. Запреты, лимиты и попытки перераспределить очереди лишь временно маскируют симптомы, пока ключевое судно стоит на ремонте в сухом доке. Вот такая картина. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь мнением. Удастся ли портовикам прикрыть тыл? Или сентябрь станет для калининградского бизнеса очередным жестким испытанием?
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ.
9: Радиолента. Прямая речь.
14: Жительница Воронежа дождалась интернета и выложила видео, в котором пожаловалась на отсутствие света, Wi-Fi и мобильного интернета.
10: В часах у нас 20 часов 30 минут. Я сижу в своей машине и заряжаю свой телефон, потому что у нас нет света во всем районе. А раз нет света, нет мобильного интернета. Ой, не мобильного, Wi-Fi. Нет Wi-Fi. Помимо этого, отключили мобильный интернет, причем не просто отключили, а нахрен заблокировали все, включая белые списки. Невозможно зайти ни в Озон, ни в Яндекс даже, ни в приложение оператора связи, никуда. То есть, по факту, если у тебя нет Wi-Fi, ты отрезан от мира. Даже позвонить никому невозможно, потому что нет соединения. И хорошо, что у меня есть хотя бы возможность зарядить телефон, чтобы записать это видео и потом впоследствии, когда появится интернет, его выложить. Но, честно говоря, я в недоумении, по какой причине нас лишают самых простых элементарных вещей, для каких целей кто это делает. Потому что, как мне думается, те люди, которые сидят наверху, у них есть и связь, и свет, и интернет, и у них все и никакая безопасность там не имеет никакого значения. Почему-то простые люди, простые граждане должны выживать в таких условиях, и это очень странно. Я думаю, что ни одно меня это заботит. Вероятнее всего, каждый

0: сели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022-го эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025-м – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
1: Первая наша аллея славы в Тольятти. А вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
0: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
2: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на 3 выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
0: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
3: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
4: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить. Потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
5: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
6: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
7: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
8: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить и условиями труда, и лечением, и прочее?
0: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Зет-военкор Максим Калашников об отсутствии денег в государственной казне и о мобилизации резервистов.
11: У нас очень опасный сейчас период наступает. У нас тоже накопилась усталость, раздражение.

0: нас будет к ноябрю выбран, у нас дефицит уже опять около 8 триллионов рублей. При плане в 3,8. У нас казна будет вычерпана в начале ноября. То есть 2 месяца нам придется жить, откуда-то беря деньги. Денег занять неоткуда. Аукционы по размещению облигаций федерального займа остановлены. Никто не дает долг. При этом на этот срок, поскольку переломить ход боевых действий с помощью там воздушной операции, там каких-то других вещей, они не могут. Они выбрали, видимо, и надо на эскалацию пойти, чтобы добиться каких-то занятий остатка Донбасса. Значит, это будет, скорее всего, призыв резервистов. И вот как раз призыв резервистов, это после выборов, это как раз момент, когда бюджет исчерпывается.
1: Криминальные новости.
2: В Крыму арестовали экс-депутата «Единоросса», во дворе у которого нашли тело 12-летней школьницы. Суд в Джанкойском районе отправил в СИЗО бывшего депутата сельсовета от «Единой России» Валентина Байду. По версии следствия, девочка на велосипеде приехала к Байде и попросила купить ей баллончик со сжиженным газом. После этого она надышалась газом, потеряла сознание, а в скорости умерла от острого отравления. Мужчина, испугавшись ответственности, оттащил тело ребенка на задний двор своего дома и пытался его закопать в яме, чтобы скрыть преступление, но не успел. К дому пришли полицейские, искавшие девочку. Мужчину задержали. Валентин Байда, директор Дома культуры в селе Чайкино. В 2019 году он был избран депутатом Чайкинского сельсовета от «Единой России», а в 2024 году вновь выдвигался от этой партии. Против него возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и вовлечении несовершеннолетней в антиобщественные действия. В Подмосковье пьяная мать вытолкнула свою 3-летнюю дочь с 9-го этажа. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство. По данным следствия, 28-летняя женщина была в квартире на улице Московское шоссе в Сергиевом Посаде с 2 детьми. В какой-то момент она столкнула через ограждение балкона свою дочь. 3-летний ребенок госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Женщину задержали. Она вину признала. Вскоре ей изберут меру пресечения. 24 участника одиозной банды «Центр КамАЗ» предстанут перед судом в Ульяновской области. О завершении расследования громкого уголовного дела сообщили в СК. Членов криминальной шайки обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем, мошенничестве, вымогательстве и в принуждении к совершению сделки. По данным следствия, в 2020 году инвалид-колясочник Эмиль Басыров сумел сколотить одну из самых мощных группировок региона. Ее участники пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений. Выступали за ненависть и агрессию к сотрудникам силовых структур. Деятельность банды была пресечена в 2025 году совместными усилиями Следственного комитета МВД, ФСБ и Росгвардии. Более 50 человек отравились после доставки суши в Салехарде. По данным 112, с 31 июля после употребления еды сальмонеллез лабораторно подтвердили у 51 человека. Среди заболевших 18 детей, большинство пострадавших лечится амбулаторно. В больнице остаются 8 человек, в том числе 3 детей. Их состояние оценивается как средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: В Москве и Московской области снова начались перебои с бензином на автозаправочных станциях, о чем рассказали участники дорожного движения.
4: Ну чё, привет всем! Не прошло и года, ё-моё. Смотрим, вот, начинается очередь. Да, Москва, очередь небольшая, но она уже опять заметна. Цены пока плюс-минус на уровне. Вон, 92-65-60, 95-71-90. Вот заправка «Роснефть». Это недалеко от 6-го километра МКАД. Но опять же, вот, смотрим, стоят люди. Думаю, чем дальше, тем больше будет все. Так что Не все благополучно в королевстве датском. Не все.
5: Кстати, про ситуацию с бензином. 11 августа уже очереди начинают появляться. А на некоторых заправках вообще бензина уже я не наблюдаю. Вот такие дела. Либо там 95-го нету, либо 92-го, либо он есть, но уже ценник большой. В общем, все равно ситуация это Московская область. Я думаю, в регионах опять плохая. Опять плохая, и цены конские, я уверен.
1: Главные новости дня.
6: Wildberries в Воронеже больше нет. Очевидцы публиковали горы пепла после атаки по одному из крупнейших складов маркетплейса.
7: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
8: Мы вот идем сейчас.
7: В Воронеже ВБ больше нету.
6: В ночь на 11 августа жители Воронежской области проснулись от звуков летящих беспилотников и сильных взрывов. Через несколько минут после хлопков очевидцы сообщили о крупном пожаре. Судя по кадрам, загорелась территория логистического комплекса «Wildberries» в селе Александровка.
9: Вы знаете, почему-то внутри был оптимизм, и я думала, что у нас склад «Wildberries» не долбанут, потому что уже столько долбанули, и, может быть, в нашем регионе его защитят. Но сегодня я с утра проснулась, и, собственно говоря, у меня нет слов.
6: Жители села Александровка рассказали, что в результате атаки ранены несколько человек. В самом маркетплейсе коротко сообщили, что под атаку снова попали логистические объекты компании. Сотрудники эвакуированы. Кроме того, в пресс-службе компании уверяют, товары не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты.
10: Антоха без работы остался, походу.
6: О каком товаре говорила пресс-служба Wildberries, продавцы не знают. Утром 11 августа склад под Воронежем сгорел дотла. Фото размещены во всех местных группах региона. Предприниматели считают, что такое витиеватое заявление компании может говорить о нежелании выплачивать компенсации. Губернатор Воронежской области Александр Гусев атаку на регион подтвердил и заявил, что пожар полностью ликвидировали.
10: Уже разгорелся, видать, отчетливо, прям видно, он в облаку уже ебал.
6: За последние три недели ВСУ уничтожили до 22% всех логистических площадей Wildberries, главного маркетплейса страны. Убытки его продавцов экономисты оценивают 215-280 миллиардов рублей. Склад в Воронежской области был одним из самых крупных. Площадь комплекса почти 153 тысячи квадратных метров. Объем хранения более 90 миллионов товарных позиций. В строительство объекта компания вложила около 11 миллиардов рублей.
10: Вон зарево, хорошо горит.
6: Крупнее складов в Воронежской области были только два склада в Подмосковье, в том числе полностью сгоревший ранее склад в Электростали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
8: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о решении Финляндии разместить ядерное оружие и о том, что вслед за ней также поступят все страны Балтии.
14: Финляндия с 1 июля полностью отменила национальный запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Закон действовал без малого 40 лет. В далеком 1987 году, окрыленные духом Рейкьявика, власти в Хельсинки согласились стать нейтральной безъядерной страной, закрепив обязательство никак не угрожать своему большому соседу, Советскому Союзу. Для тех, кто не знает или забыл, дух Рейкьявика, не путать с духом Анкориджа, это исторический термин, означает он коренной перелом в отношениях великих держав. Они взяли курс на глобальное разоружение и окончание холодной войны. Рональд Рейган и Михаил Сергеевич Горбачев проводили несколько раундов двусторонних переговоров, в том числе и в столице Исландии в 1986 году. Через год, в 1987 году, в Вашингтоне был подписан бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сокращенно ДРСМД. Прошли годы, и все вернулось обратно. ДРСМД прекратил свое существование. Финляндия вступила в НАТО, и в рамках интеграции в Альянс был отменен запрет на наличие в стране ядерного оружия. Свою атомную бомбу соседнее государство создавать не собирается, пока что. Но принять у себя чужое теперь может в рамках новой программы усиления национальной безопасности. Законодательный запрет снят. Так что примерно в 150 километрах от северной столицы Российской Федерации в перспективе могут быть размещены соответствующие системы массового поражения. Аналогичные решения намерены принять также страны Балтии, вдохновленные в том числе и финским примером. Россия обещает не оставить всю эту ситуацию без ответа. В общем и целом, дух Анкориджа, похоже, так и не стал духом Рейкьявика. Некий шанс, конечно, еще остается, но очень уж небольшой, скажем так. Определенные надежды на это были, но также не столь внушительные. На глазах меняется история. Время пошло вспять. Возможно, кто-то захочет увидеть в этом положительный момент. Мол, будет что детям и внукам рассказать. В случае, конечно, благополучного исхода. Надо ведь еще как-то дожить до светлого будущего, когда можно будет об этом, обо всем писать мемуары и рассказывать подрастающему поколению. И что нужно в этой связи отметить? Даже во времена холодной войны красные линии существовали. А теперь они стираются, опять же, на глазах. И процесс этот идет достаточно активно. Даже есть большой риск, что он станет бесконтрольным. При том, что новые красные линии чертить, похоже, никто не собирается.
8: Радио Лента. Прямая речь.
3: Россиянка, чей парень с бабушкой переехал из Донбасса на запад Украины, искренне удивлена, что там с ними ничего плохого не случилось.
15: Встречаюсь с молодым человеком из Донбасса, и 2 месяца назад он со своей бабушкой переехал оттуда на запад Украины, потому что, к сожалению, жизнь в его городе стала достаточно опасной. И меня иногда спрашивают, ну как их приняли на западе Украины? И, честно говоря, я тоже немного волновалась, потому что, например, бабушка всю жизнь разговаривала по-русски. И я не знала, как у нее получится сойтись с людьми, которые говорят всю жизнь на украинском языке. Но волновалась я зря, потому что в первый же день, когда они приехали, к ним приехала глава того населенного пункта, в который они переехали, спросила, как они доехали, что им нужно. привезли им необходимую на первое время мебель, привезли текстиль, и потом в течение первого месяца к ним приходили люди, то есть соседи, какие-то люди, живущие неподалеку и узнавшие, что вот у них теперь живут беженцы, и приносили им какие-то продукты, чтобы их поддержать. Вот некоторые даже старались с ними разговаривать на русском языке, хотя, как казалось, бабушка хорошо знает украинский, вот сейчас она спокойно разговаривает. И самое удивительное для меня, что за эти два месяца бабушка уже даже подружилась со всеми соседями, они дружат, общаются, ходят вместе в церковь, и это не может не радовать.
12: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в два раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
16: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
6: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
17: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
6: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
18: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
6: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Говорят военкоры.
20: Трасса до Крыма все еще под огнем. Военкор канал «Архангел» спецназа о защите логистики.
21: До стабильности на трассе в Новороссии еще много работы. Помнится, недавно звучало заявление о том, что угроза украинских беспилотников на трассе в Новороссии до Крыма была устранена, и эффективность вооруженных сил Украины по поражению логистики снизилась. К сожалению, как и предполагали, реальность все же оказалась несколько суровее. Изо дня в день продолжаются фиксации украинских беспилотников типа «Хорнет» и «Рам-2Х». Под удары все так же попадают бензовозы и другие грузовые машины. Да, сейчас к таким транспортным средствам выставляют мобильные огневые группы, которые прикрывают их от беспилотников. Но происходит это не везде. Недавняя атака беспилотников на целую колонну бензовозов показала, что в организации защиты все еще есть проблемы. И для эффективной борьбы с беспилотниками требуется массовость и опыт подразделений. В обеспечении защиты наших граждан, наших активов и стабильной логистики в Крым нужно действовать рационально и не спешить в громких словах и заявлениях. Требуется насыщение территорий мобильными огневыми группами, отрядами с дронами-перехватчиками и, конечно, организации более плотной радиолокационной защиты малыми радиолокационными станциями.
20: Турция тянется к Черному морю. Военкор Котинок о водном перемирии.
22: Турки готовятся и, в принципе, готовы взять под контроль всю акваторию Черного моря. Пока как бы мягко предлагая свои условия по замораживанию боевых действий в водной среде. Глава МИД Турции Хакан Фидан озвучил условия водного моратория персонально для России и Украины на фоне участившихся атак на торговые суда. Более того, османы готовы разработать специальный механизм контроля за соблюдением моратория и подкрепить его силовой составляющей. Намерения декларируются самые что ни на есть благие и вкусные как бы для всех. Снижение рисков для судоходства и предотвращение дальнейших инцидентов в акватории Черного моря. Однако о водном моратории заговорили именно сейчас, когда Россия ударами с воздуха парализовала доставку военных грузов противнику в черноморские порты – Одессу, Николаев и другие. Лишила его возможности вести полноценную торговлю по морю. Все 4 года войны они имели такой профит. До этого, в период преимуществ в акватории и перманентных атак безэкипажными катерами и беспилотниками, не только корабельного состава Черноморского флота, но и гражданских судов Российской Федерации, а также пляжей и портов Крыма и Краснодарского края, к мораторию не прибегали. Вынос Черноморского флота в одну калитку устраивал всех, и прежде всего самих турок, которые получили прекрасную возможность избавиться от своего векового противника на Черном море чужими руками. За турецкие инициативы четко просматривается стратегия удушения России на украинском театре военных действий.
19: Радио «Лента», 1557 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, фактах и в человеческих судьбах.
24: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот, когда впервые увидел эту цифру, я просто, ну, попытался перевести это в реальное время.
23: Угу. Это же получается...
24: Да, это получается, что все эти 7 дней каждую минуту, ну точнее, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
23: Просто вдумайся, да? И тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же по сути такая современная цифровая исповедальня.
24: Ну да, типа аналога советской кухни.
23: Абсолютно. То есть мы понимаем, что говорить на улице, на работе, там, ну не знаю, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
24: Да-да-да, он не осудит. Угу.
23: Экран – это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
24: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
23: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
24: Ну да, язык сломать не получилось.
23: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
24: Ну, давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
23: Давай, попробуй.
24: Вот этот всплеск в июне 26-го года, разве это не просто локальная паника? Но вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
23: Угу.
24: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди увидели дроны над Дворцовой площадью и испугались? Ну и логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
23: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региональной статистики.
24: Так? И что там в регионах?
23: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
24: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
23: Именно. Они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
24: То есть когда все это было просто картинкой по телевизору?
23: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
24: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
23: Вот именно, дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, ну, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
24: Давай посмотрим. Если откатиться, скажем, к данным весны 22-го года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
23: угу.
24: А противников 15-20%.
23: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажира в чужом автомобиле.
24: Так, на заднем сиденье.
23: Да. Он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
24: Ну и убеждает себя, что типа водитель профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
23: 100%. Это классическая реакция психики замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
24: А двери блокируются?
23: Вот, осенью 22-го года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
24: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
23: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26-го года цифры фиксируют исторический рекорд.
24: Это про переговоры?
23: Да.
24: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
23: Это минимум.
24: Слушай, Вару, тут я опять уточню. Слово «мир», оно же очень хитрое.
23: В каком плане?
24: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
23: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
24: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
23: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки. Без предварительных условий.
24: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
23: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
24: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
23: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
24: Ну, ключевая ставка в 16%, это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
23: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
24: В теории да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
23: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
24: В микрозаймы.
23: Да.
24: Но подожди, если банковский кредит под 20% это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
23: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
24: В день?
23: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
24: Жесть.
23: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны, это займы на еду, на макароны, на мясо.
24: Слушай, ну официально же говорят, что инфляция где-то в районе 6%. 6%, ну неприятно, но не катастрофа же.
23: Ой, ну эти 6% это же средняя температура по больнице, там в корзине куча регулируемых тарифов. А если взять анализ реальных кассовых чеков...
24: Реальная инфляция.
23: Да, продовольственная, хлеб, молоко, яйца, там рост там 11 до 17%. Плюс транспортные тарифы подскочили на четверть.
24: Ну вот и получается диссонанс. Человек смотрит по телевизору про стабильность и 6%, а потом идет в магазин, видит ценник на курицу, и математика не сходится.
23: 100%. И это рождает тотальное недоверие.
24: Но тут, тут защитники такой экономической модели обычно достают козырь.
23: Какой?
24: Они говорят, ну посмотрите на регионы. Туда же хлынул поток денег по контрактам. Их буквально залили деньгами. Разве эти миллионы не перекрывают инфляцию в той же Бурятии или Дагестане?
23: Это то, что называют финансовым допингом. Да, в 22-м и 23-м годах в депрессивные регионы пошли огромные суммы.
24: Это сработало как социальная анестетика. Лояльность купили, напряжение сняли.
23: На короткой дистанции – да. Но макроэкономику не обманешь. Какова цена этого допинга сейчас? К 26-му году.
24: И какова же?
23: Во-первых, эти деньги ничем не обеспечены. Они не созданы новые заводы или технологии. Они просто вывалились на рынок и сгорели в инфляции, разогнав цены на все от машин до квартир для всех остальных россиян.
24: А во-вторых, вымывание мужского населения, трудоспособного.
23: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
24: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
23: Но есть и третий фактор, самый тяжелый. Психологически. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
24: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
23: И система психологической помощи там просто не справляется. Ее почти нет на таком уровне.
24: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
23: Оптичными, например?
24: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
23: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там... всяких сертралинов за 25-й год выросли на 24%.
24: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
23: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
24: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
23: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
24: Это уже не сезонная хандра. Это, ну... физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
23: Да. В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
24: Меньше половины.
23: Меньше 50%, да. Половина страны просто отключилась.
24: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения, это же классика. Концепция Мартина Селигмана.
23: Выученная беспомощность.
24: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
23: То есть это не равнодушие, это биология, защитный механизм.
24: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю эмиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
23: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
24: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
23: Это как?
24: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
23: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
24: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
23: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
24: Давай.
23: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
24: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
23: Вот такая картина. 2/3 страны хотят мира. 8/10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто Россия. Живая, настоящая, смертельно уставшая Россия, которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Wildberries в Воронеже больше нет. Очевидцы опубликовали горы пепла после атаки по одному из крупнейших складов маркетплейса.
5: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
7: Мы вот идем сейчас.
5: В Воронеже ВБ больше нету.
4: В ночь на 11 августа жители Воронежской области проснулись от звуков летящих беспилотников и сильных взрывов. Через несколько минут после хлопков очевидцы сообщили о крупном пожаре. Судя по кадрам, загорелась территория логистического комплекса «Wildberries» в селе Александровка.
9: Вы знаете, почему-то внутри был оптимизм, и я думала, что у нас склад «Wildberries» не долбанут, потому что уже столько долбанули, и, может быть, в нашем регионе его защитят. Но сегодня я скоро проснулась, и, собственно говоря, у меня нет слов.
4: Жители села Александровка рассказали, что в результате атаки ранены несколько человек. В самом маркетплейсе коротко сообщили, что под атаку снова попали логистические объекты компании. Сотрудники эвакуированы. Кроме того, в пресс-службе компании уверяют, товары не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты.
0: Антоха без работы остался, походу.
6: О каком-то аварии говорила пресс-служба Wildberries. Продавцы не знают. Утром 11 августа склад под Воронежем сгорел дотла. Фото размещены во всех местных группах региона. Предприниматели считают, что такое витиеватое заявление компании может говорить о нежелании выплачивать компенсации. Губернатор Воронежской области Александр Гусев атаку на регион подтвердил и заявил, что пожар полностью ликвидировали.
0: Уже разгорелся, видать, отчетливо, прям видно, облако уже е...
6: За последние три недели ВСУ уничтожили до 22% всех логистических площадей Wildberries, главного маркетплейса страны. Убытки его продавцов экономисты оценивают 215-280 миллиардов рублей. Склад в Воронежской области был одним из самых крупных. Площадь комплекса почти 153 тысячи квадратных метров. Объем хранения более 90 миллионов товарных позиций. В строительство объекта компания вложила около 11 миллиардов рублей.
0: Вон зарево, хорошо горит.
6: Крупнее складов в Воронежской области были только два склада в Подмосковье, в том числе полностью сгоревший ранее склад в Электростали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
19: Радиолента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями поделился своим представлением об искусственном интеллекте.
1: Есть такая угроза, что через какое-то время, значит, будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают. И серое вещество скукоживается у них постепенно.
7: А вот это вот вопрос.
1: Как шагреневая кожа.
7: Я понял, о чем вы говорите. Я думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе? И выстроить инфраструктуру так, чтобы все думали головой.
1: А это возможно?
7: Возможно. Мы постараемся сделать все, что в наших силах.
1: Не, ну правда, это я уже без всякой иронии, да, ведь бум-бум-бум, нажимай кнопочки, и все выскакивает.
7: Я думаю то, что...
1: А вот такие, как вы, но их все будет меньше и меньше, да, они будут думать, развиваться и развивать эти технологии. Основная масса, и думать не надо.
19: Главные новости дня.
10: Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022 эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025 – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
11: Первая наша аллея славы в Тольятти. А вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
10: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских
8: российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
12: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело, там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на 3 выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
8: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
13: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
14: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить. Потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
15: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
25: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
26: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
27: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить и условиями труда, и лечением, и прочее?
8: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава МВД Владимир Колокольцев пожаловался главе государства на принятый Госдумой закон об автоматической фиксации отсутствия ОСАГО.
28: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники нашей встречи, к сожалению, не все так просто, как сейчас вот предыдущие выступающие сказали по поводу полюса ОСАГО. Дело в том, что я лично предупреждал руководство Государственной Думы, что преждевременно принимать данный закон в силу неподготовленности и технической неспособности администрирования вот тех решений и тех пунктов, которые в этом законе находятся. В случае, если мы сейчас будем просто его администрировать, не решая технические проблемные вопросы, я просто не хочу всех собравшихся загружать, мы столкнемся с увеличением, с резким увеличением количества обжалуемых постановлений по делах об административных правонарушениях, что неизменно вызовет негативный общественный резонанс и усилит социальное давление. А нюансов там очень много. И отсутствует обеспечение полноты и актуальности данных страховой информационной системы, несостыковки, различные вопросы технического порядка, мы сегодня к администрированию реально не можем приступить. Я даже готов, как говорится, любого назначенного представителя другого ведомства пригласить к нам в качестве третейского судьи, если можно так выразиться, чтобы он сам ознакомился с техническими возможностями для администрирования, чтобы он тоже вынес точно такой же вердикт. С принятием закона мы поспешили. Спасибо за внимание.
19: На радио «Лента» шок дня.
2: руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
19: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Трасса до Крыма все еще под огнем. Военкор канал «Архангел» спецназа о защите логистики.
17: До стабильности на трассе в Новороссии еще много работы. Помнится, недавно звучало заявление о том, что угроза украинских беспилотников на трассе в Новороссии до Крыма была устранена, и эффективность вооруженных сил Украины по поражению логистики снизилась. К сожалению, как и предполагали, реальность все же оказалась несколько суровее. Изо дня в день продолжаются фиксации украинских беспилотников типа «Хорнет» и «Рам-2Х». Под удары все так же попадают бензовозы и другие грузовые машины. Да, сейчас к таким транспортным средствам выставляют мобильные огневые группы, которые прикрывают их от беспилотников. Но происходит это не везде. Недавняя атака беспилотников на целую колонну бензовозов показала, что в организации защиты все еще есть проблемы. И для эффективной борьбы с беспилотниками требуется массовость и опыт подразделений. В обеспечении защиты наших граждан, наших активов и стабильной логистики в Крым нужно действовать рационально и не спешить в громких словах и заявлениях. Требуется насыщение территорий мобильными огневыми группами, отрядами с дронами-перехватчиками и, конечно, организации более плотной радиолокационной защиты малыми радиолокационными станциями.
16: Турция тянется к Черному морю. Военкор Котинок о водном перемирии.
18: Турки готовятся и, в принципе, готовы взять под контроль всю акваторию Черного моря, пока как бы мягко предлагая свои условия по замораживанию боевых действий в водной среде. Глава МИД Турции Хакан Фидан озвучил условия водного моратория персонально для России и Украины на фоне участившихся атак на торговые суда. Более того, османы готовы разработать специальный механизм контроля за соблюдением моратория и подкрепить его силовой составляющей. Намерения декларируются самые что ни на есть благие и вкусные как бы для всех. Снижение рисков для судоходства и предотвращение дальнейших инцидентов в акватории Черного моря. Однако о водном моратории заговорили именно сейчас, когда Россия ударами с воздуха парализовала доставку военных грузов противнику в черноморские порты – Одессу, Николаев и другие. Лишило его возможности вести полноценную торговлю по морю. Все 4 года войны они имели такой профит. До этого, в период преимуществ в акватории и перманентных атак безэкипажными катерами и беспилотниками, не только корабельного состава Черноморского флота, но и гражданских судов Российской Федерации, а также пляжей и портов Крыма и Краснодарского края, к мораторию не прибегали. Вынос Черноморского флота в одну калитку устраивал всех, и прежде всего самих турок, которые получили прекрасную возможность избавиться от своего векового противника на Черном море чужими руками. За турецкие инициативы четко просматривается стратегия удушения России на украинском театре военных действий.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
16: Как матери вернули срочников домой. Родители парней из Тюмени добились отмены перевода сыновей на контрактную службу. Об этой истории в Тюмени знал каждый. Осенью прошлого года 3 молодых парней забрали на службу в Читу. Через несколько недель им предложили перевестись в другую часть, якобы с лучшими условиями. Спустя пару дней на их счета поступило по 2 миллиона рублей. Оказалось, что от имени этих срочников оформлены контракты с Минобороны. Сами молодые люди утверждали, что никаких документов не подписывали. Родственники взялись отстаивать справедливость.
20: Парней вывезли в Ростов-на-Дону для прохождения контрактной службы. Оттуда их должны были отправить в зону боевых действий. Мы все были как на иголках.
16: Родители парня и адвокаты добились проведения экспертизы по почерку. Она показала, что подписи в документах поддельные. Военная прокуратура выявила нарушение при заключении контракта, и срочников вернули в Забайкальский край, а выплаты со счетов вернулись государству. Юрист Ольга Евстигнеева говорит, таких историй сейчас тьма. 4 срочника подписали контракт под давлением буквально на прошлой неделе.
0: Пацанов сломали. В результате 6-часовых учений под палящим солнцем и угрозой не бросить их на границу, где большая смертность, пацанов заставили подписать контракт. Нами, командой, как юристами, были поданы обращения во всевозможные инстанции по поводу защиты парней и нарушений подписания контракта. Но были получены ответы из Министерства обороны и военной прокуратуры, что все это в рамках закона.
16: Сейчас парни уже в Луганской области. Их в любое время могут отправить в зону боевых действий. Адвокаты требуют провести полноценную всестороннюю проверку обстоятельств заключения контрактов. Свою историю рассказала мать срочника Никиты Печаткина. Он подписал контракт 18 июня. Позже сын сообщил, что не собирался заключать контракт и не осознавал последствия своих действий.
4: Ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета». Мой сын пытался подать рапорт о расторжении контракта, но руководство воинской части категорически отказывается принимать у него рапорт, ссылаясь на то, что уже ничего не сделать и обратной дороги нету.
16: Женщина наняла адвоката, который пытается аннулировать заключение контракта и восстановить солдата в статусе срочника.

0: разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежные довольствия и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка, военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка. Она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно, самовольное оставление части, то есть простым языком дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения, это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
1: Говорят военкоры.
2: Каждую ночь лотерея смерти. Военкор Живов о гибели гражданских в российском тылу.
3: Ежедневно растет количество погибших гражданских людей в разных регионах России. Краснодарский край, Крым, Белгород, Нижнекамск и так далее. Почти каждый день жертвы, почти каждый день гибнут дети. Не считая ограничений в области интернета, никаких других серьезных мероприятий по переходу на военные рельсы не наблюдается. Получается, живем в мирное время, но...

0: Есть нюанс. Каждую ночь проводится лотерея смерти, и кто-то в ней выигрывает, сам того не желая. Очень хотелось бы понять, кто и какие шаги предпринимает, чтобы избежать роста числа погибших гражданских, в том числе детей. Какие у этих мероприятий сроки и ресурсы? Люди не способны сбивать беспилотники над своим домом и не имеют доступа к данным, что им угрожает опасность. Этот вопрос сугубо введение государственных институтов. От них хотелось бы получать больше данных о том, как обезопасить себя и детей. Одних смс-ок с предупреждением об угрозах беспилотников недостаточно. Вы эту смс-ку не сможете использовать даже для обоснования, почему вы сегодня не вышли на работу на оборонное предприятие или нефтеперерабатывающий завод.
1: Следующий удар могут растянуть на несколько суток. Военкор-канал старше Эды о возможной новой волне атак.
2: Если пытаться прикинуть возможные новые шаги врага в войне, то в подавляющем большинстве они так или иначе будут связаны с вариантами ударов по российской территории. Гадать, где именно противник попытается предпринять атаку, не буду. Но предположу, что такой удар будет сопряжен с попыткой резко усилить дроновый террор, обеспечив применение нескольких тысяч дальнобойных дронов за 2-3 дня. Будет целью Москва или какая-то из крупных региональных столиц. Вопрос отдельный. Свои плюсы и минусы будут у любого варианта. Нам в данном случае нужно быть готовыми прежде всего психологически, потому что попыток раскачать ситуацию в сети будет наверняка куда больше, чем, собственно, военных результатов возможного удара. И политически, потому что практически наверняка удар будет сопряжен с активизацией разнообразных доброхотов с предложениями «прекращайте это все прямо сейчас, пусть будет мир». То, что это будет не мир, а подготовка к новой войне, доброхотов точно интересовать не будет. Воевать не им в любом случае.
1: Братушки закончились. Военкор-канал, записки ветерана о Вучиче и поддержке Украины.
2: У российской патриотической общественности сгорело от обнимашек Зеленского с Вучичем и его визита в Сербию. Я лишь могу сказать словами императора Александра III. У России только два союзника. Ее армия и флот. Нужно прекращать надеяться на чью-либо помощь и превращаться в берсерка и крушить все вокруг. Тогда совсем другая карта пойдет. Вот увидите. В мире есть только право сильного. Слабых никто не любит, и их добивают. Но, судя по всему, к сожалению, у кого-то все еще теплится надежда на другой исход. Но его не будет. Тут тебе все. Вопросы от немца, чем помочь, чтобы убивать русских, рассказы Вучича о совместном с Израилем производстве дронов и приглашением в данный бизнес хохлов. Прибавим сюда обнимашки, встречи с почетным караулом и получим полное бинго. Кстати, тема сербских боеприпасов в арсеналах у хохла поднималась неоднократно, но никак балканских братушек за это не нагибали.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в два раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
5: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
4: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть, половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
4: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
7: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя его называть не буду, там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там, типа, пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что, типа, если тебя мобилизовали, то, ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
4: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Жительница поселка Отрадный, который граничит с Ялтой, пожаловалась главе Крыма Сергею Аксенову на длительное отсутствие электроэнергии и бездействие местных властей.
9: Сейчас хочу обратиться к главе нашей Республики Крым, к Сергею Валерьевичу. Сергей Валерьевич, я являюсь жительницей поселка Отрадного, который граничит с Ялтой. Сергей Валерьевич, у нас 19 дней нет света. 19 дней мы верим, ждем, надеемся и полагаемся на вас, то, что в скором времени вопрос этот решится. Но, тем не менее, с каждым днем наша вера, она начинает как бы таять. Наверное, от аномальной жары, поскольку аномальная жара очень сильно на нас тоже влияет. Сергей Валерьевич, я уверена, что вам докладывают все, что происходит, ваши сотрудники. Но, тем не менее, я сейчас, как обычно, житель, который находится в этой ситуации, хочу вам обрисовать то, что происходит у нас. Неделю назад к нам приезжала мэр города Ялты. Сказала нам очень красивые, классные слова. Тем не менее, после ее отъезда что было сделано? Привезли несколько генераторов, поставили возле щитков. Один генератор стоит, работников нету никаких, он просто стоит рядом с щитком. И один подключили. Сегодня 3 дня он стоял, этот генератор возле щитка, и только сегодня подключили, и то подключили буквально 1-2 дома. И то это не жилые дома, это типа приотельные дома. Но я так понимаю, в связи с тем, что сейчас отдыхающих мало, скорее всего, там и людей нету. Вот такая вот у нас обстановка. Света нету, сотрудников нету, работников нету здесь, работы никакой не идет. Мы молчали, мы ждали, мы терпели. Но тем не менее, когда мы видим, что в Ялте частично включают свет, когда в Масандре, Алушта, Гурзуф уже в других мелких поселках уже включают свет, мы единственные, кто 19 дней без света. 19 дней мы верим, надеемся и ждем, что все будет решено. Но тем не менее, каждый день мы выходим на улицу, и мы не видим никакой работы, которая бы проходила для решения этого вопроса. Только одни слова, одни обещания.
3: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
10: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На современном, залитом неоновыми огнями Ближнем Востоке, посреди роскошных небоскребов Дубая и Эр-Рияда, продолжает жить глубокая непоколебимая вера в параллельный мир. Миллионы образованных людей, инженеров, врачей и программистов абсолютно искренне верят в существование джиннов, разумных существ, созданных, согласно Корану, из чистого бездымного огня. В восточной культуре эти сущности не считаются персонажами детских сказок об Аладдине, а признаются вполне реальными соседями человечества, обладающими собственной свободой воли, способными принимать любые формы и невидимо влиять на наши жизни. Стоит вам зайти в заброшенный старый дом или пойти ночью вглубь пустыни, как местный житель обязательно предупредит вас о необходимости произнести защитную молитву, чтобы не разгневать скрытых хозяев этого места, которые могут расценить ваше присутствие как непрошенное вторжение. Мусульманские теологи и исследователи исламского мистицизма делят джиннов на множество видов, среди которых самыми опасными считаются ифриты – огромные злобные духи подземного мира, обладающие колоссальной разрушительной силой. Культура Востока – полная история о людях, которыми якобы овладели джинны, вызывая у них внезапную немоту, страшные припадки и способность внезапно заговорить на древних, давно забытых языках. Психиатры и антропологи, работающие в арабских странах, смотрят на этот феномен через призму этнопсихиатрии и социологии. Большинство случаев так называемой одержимости джиннами при детальном медицинском обследовании оказываются классическим проявлением шизофрении, эпилепсии или тяжелого биполярного расстройства личности, которые в суеверной среде традиционного общества интерпретируются в рамках привычной религиозной картины мира. Известный доктор Тарик Аль-Хабиб отмечает, что сеансы экзорцизма, проводимые местными муллами, иногда приносят временное облегчение пациентам исключительно за счет мощного эффекта плацебо и глубинного самовнушения. Тем не менее, вера в существ из бездымного огня остается важнейшей частью культурного кода современного Востока, напоминая нам о том, как причудливо могут переплетаться древние мифы и ультрасовременная реальность в одном пространстве. Мы продолжаем наблюдать за этим феноменом, понимая, что в мире, где технологии шагнули далеко вперед, потребность в объяснении необъяснимого остается константой человеческого духа. Возможно, джинны — это лишь метафора наших собственных внутренних демонов, с которыми мы вынуждены бороться ежедневно, независимо от того, находимся ли мы в тени древних руин или в офисе высокотехнологического центра. Эта связь времен не прерывается, создавая уникальный ландшафт, где молитва соседствует с программным кодом, а древние поверья — с цифровым прогрессом. Мы исследуем эти грани, чтобы понять, что скрыто в тени современного мегаполиса. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
4: Руна дня на 12 августа. Давайте спросим у рун, посмотрим, что же они нам напророчат в этот день. Итак, у нас выпала руна Тейвас. Ну, придется повоевать, посражаться за свое. Знаете, Тейвас – это руна воина. Она символизирует победу через усилия. Это битва, это стойкость. И будет день, когда придется побороться за свое, как на поле битвы, да? Это нелегкая прогулка, но результаты могут быть впечатляющими, если проявите твердость и решительность. В работе, конечно же, придется рвать, метать, чтобы достичь результата. Если есть какие-то спорные моменты, готовьтесь к битве с начальством или с коллегами. Здесь главное, не пасуйте перед трудностями. Будет ощущение, что без вас никто ничего не сделает. Поэтому берем бразды правления в свои руки, но не перегибаем палку, иначе можно, знаете, сжечь мосты. Вот поставьте перед собой четкую цель и не сдавайтесь, даже если будут препятствия. Тут либо пан, либо пропал, так что выжимаем максимум из ситуации. В отношениях Тейвас принесет волю к борьбе, если, например, давно назревали конфликты, они обязательно выйдут на первый план. И здесь не бойтесь вступать в диалог, но сделайте это разумно, иначе спор перерастет в скандал, а то и в драку, да? Как аукнется, так и откликнется. Помните об этом, и это хороший момент, чтобы поставить точки над «и» в отношениях. Прямота и честность – вот ваши ключевые моменты. Если что-то накопилось, не бойтесь высказаться, но постарайтесь сделать это без лишних эмоций и оскорблений, а то получите такую же обраточку. По здоровью прямая руна ничего плохого в себе не несет, а даже наоборот, сообщает о крепком здоровье и советует, может быть, перестать забивать себе голову и бегать по врачам. Вот не надумывайте, не ставьте сами себе диагнозы, хватит нагнетать. А вот в случае реального наличия какого-то заболевания, Тейвас всегда дает шанс на скорое выздоровление, дает вот этот вот импульс в теле, да, силу, внутренний дух, который включается и выводит ваше тело в здоровое состояние. Вот так вот принимайте, благодарите, боритесь экологично и, конечно же, берегите себя.
3: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
8: Жительница Мариуполя рассказала о том, что в районе, где она живет, уже неделю нет воды, света, интернета и связи. А людям пенсионного возраста в отсутствии электроэнергии тяжело переносить 45-градусную жару.
11: Только не говорите, что я как-то негативно реагирую на ситуацию. Я не знаю, как можно позитивно реагировать на это все. На моем районе, где я живу, здесь нет уже 7 суток воды, света, интернета, связи, вообще ничего. Все, что можно было, уже испортилось. Надежда моя уже рухнула, что нам вообще что починят, с тем, что просто все эти дни, как и в 22-м году, точнее, не дни, а ночи, нас бомбят. Почему в Гугле написано, что у нас был шторм, если у нас были прилеты? И просто-напросто вчера прилетела последняя капля, так сказать, терпения. У нас просто горело там все, что только можно. Поэтому я не знаю, будет ли у нас вообще когда-то теперь свет. Ну, по крайней мере, в этом месяце. Так что, ну, конечно, хорошо, когда есть возможность хотя бы выехать, ну, к тем людям, у которых там генератор есть, хотя бы мобильное насчет того, чтобы куда-то поехать. Но старички, которые здесь живут в жаре 45-градусной, просто, ну, дай бог, чтобы они продержались. Лифты, ничего у нас и не было до отключения, ну, а теперь это просто бабушки, старенькие, дедушки, кто лежачий, это вообще, ну, невозможно. То есть почему ничего, ну, не происходит, я как бы понимаю, потому что туда стреляют. А когда это остановится и что вообще поменяется, я не знаю, чего ожидать. Вот кто там политический эксперт, отвечайте, что у нас будет вообще дальше, как планировать вообще свою жизнь.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Удар ниже пояса. Из-за санкций в Калининградской области международные грузоперевозчики потеряли половину бизнеса и 7 тысяч работников. На отрасли стоит поставить крест. Лечить некому. Врачи стали самой дефицитной профессией на рынке труда Калининградской области. Чем грозит жителям дефицит кадров? Калининградские отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения в пользу квартир и апартаментов. Почему туристический поток иссякает? Итак, то, чего опасались эксперты, и то, от чего 4 года рьяно отмахивались чиновники, таки свершилось. Санкции задушили бизнес. Калининградская отрасль международных грузовых перевозок по сравнению с 2022 годом сократилась в 2 раза. Число компаний уменьшилось примерно на 900, а объем транспортного парка снизился наполовину. О критическом положении дел сообщил руководитель научно-образовательного центра развития транспорта и коммуникаций «Юником Запад» Николай Харитошкин, отметив, что власти региона даже не пытаются вмешаться и исправить ситуацию с грузоперевозками. «Словом, все печально и улучшений не предвидится», – уверен предприниматель. Из-за санкций и ограничений на транзит через страны Евросоюза международные автоперевозчики Калининградской области не только потеряли около половины своего парка и бизнеса, но еще и лишились более 7,5 тысяч рабочих мест, говорит Николай Харитошкин.
13: Результат изменения условий работы международных перевозчиков после введения санкционных ограничений катастрофический. Почти 8 тысяч жителей региона лишились работы, зарплаты и средств к существованию. В свою очередь, совокупный ущерб компаний, работающих в Калининградской области в сегменте международных грузоперевозок, составляет минимум 15 миллиардов рублей. И на что важно обратить внимание, так это на то, что сокращение отрасли связано не только с внешним влиянием, но и с недостаточной поддержкой со стороны региональных органов власти. Ситуация в международных перевозках стала одним из наиболее заметных последствий изменения логистических маршрутов Калининградской области после 2022 года. Компании столкнулись с ростом издержек, перестройкой схем доставки и ограничениями на традиционных европейских направлениях. Кто бы что ни говорил, на самом деле санкции убивают не только отдельные отрасли, а всю экономику. Мне страшно подумать, что будет, если специальная военная операция продолжится на длительное время. О бизнесе можно забыть.
12: Сложные времена переживает и здравоохранение региона. В Калининградской области острейший кадровый голод. В топе самых дефицитных профессий – врачи, автомеханики и даже повара.
14: По данным журнала «Профи», в июле 2026 года на одну вакансию врача приходится чуть больше одного резюме. То есть свободных мест почти в 2 раза больше, чем желающих их занять. В списке самых востребованных, но редких специалистов также медсестры, фармацевты, а автослесари и вовсе на вес золота. Словом, кадровый голод сохраняется не только в здравоохранении, но и в торговле, производстве, сфере услуг и среди рабочих специальностей.
12: Причем аналитики профильного портала по поиску работы Headhunter.ru рапортуют, что зарплата врачей в Калининградской области якобы подросла до 100 тысяч рублей. Цифра, без сомнения, неплохая, только вот что за ней стоит? Оклад, ночные переработки и стимулирующие бонусы, которые могут и не выплатить? А с другой стороны, если зарплаты у медиков такие вот симпатичные, то почему не хватает специалистов и жителям региона приходится буквально брать на абордаж больницы и поликлиники, чтобы попасть на прием к доктору? Кстати, параллельно с кадровым дефицитом темпы роста безработицы в регионе увеличились до 14%. Такого отрицательного подъема статисты давно не помнят.
14: Число официально незанятых трудовой деятельностью в Калининградской области достигло 3500 человек, согласно Калининградстату. Только калининградское строительство потеряло почти 15% официально трудоустроенных. На конец июня на учете в центрах занятости региона 2412 человек имели официальный статус безработного. За год общая численность незанятых выросла на 13,9%, а безработных на более чем 14%. Рост безработицы безработицы в регионе фиксируется и увеличивается с осени 2025 года. Снижение официального трудоустройства наиболее отмечено в финансовом и страховом сегменте, а также в научной и технической деятельности.
12: О том, что людям не хватает средств к существованию, говорит и тот факт, что все чаще стали обращаться за помощью в поиске работы – люди с инвалидностью. С начала 2026 года в региональный кадровый центр поступило 294 обращения от этих соискателей, что на 40% больше, чем годом ранее. При этом, как отметили в ведомстве, трудоустроиться удалось только около трети обратившихся. Иными словами, работу получили лишь 82 человека. Средний уровень предлагаемой заработной платы по таким предложениям составляет от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Среди людей с инвалидностью наиболее востребованы специалисты инженерного профиля, программисты, кладовщики, комплектовщики, продавцы-кассиры. А вот в калининградских отелях вроде бы и рабочие места заняты, и персонал имеется, только вот обслуживать некого. Отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения на фоне падения спроса.
14: Число поездок с проживанием в Калининградскую область в первом полугодии снизилось на 7,5% по сравнению с прошлым годом. При этом регион стал лидером в стране по росту доли квартир и апартаментов в структуре бронирования жилья. Этот показатель увеличился на 15%, следует из данных сервиса путешествий Туту. Таким образом, рост альтернативного размещения происходит не на фоне расширения туристического потока, а в условиях его сокращения, отмечают аналитики. Калининградская область вошла в тройку регионов из топ-20 по бронированиям жилья, где зафиксировано снижение количества поездок. Больше падение оказалось только в Мурманской области на 8%. В свою очередь, эксперты отмечают, что рост доли апартаментов отнюдь является не признаком туристического бума, а индикатором структурного кризиса гостиничного рынка Калининградской области, которая по темпам роста числа туристических поездок сейчас значительно уступает другим регионам. Например, в Хабаровском крае этот показатель увеличился на 35%, в Московской области – на 33%, а в Новосибирской – на 32%.
12: И в продолжении туристической темы, а заодно напоследок, расскажем о мусорном вайбе в Зеленоградске. Что, между прочим, тоже косвенно объясняет снижение туристического потока. Жители курортного города устали вдыхать аромат антисанитарии и буквально молят избавить их от стихийного мусоросборника. В Зеленоградске серьезно опасаются нашествия крыс в центре из-за свалки у курхауса. По словам очевидцев, на заднем дворе исторического здания и впритык к санаторному парку поставили сразу 10 открытых баков. Они вечно переполнены, вокруг валяются отходы, летают мухи, запах такой, что хочется надеть противогаз. Еще и стройматериалы складируют прямо в лесополосе – палеты и кирпичи. Люди просят Минприроды разобраться, ведь вряд ли туристы, проезжая мимо на такси, мечтают увидеть такой калининградский колорит. Впрочем, приезжие гости и так удивляются многому. Например, ценам за посещение уборных на побережье, доходящих до 1000 рублей. Но это уже другая история. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
15: Привет всем, с вами Балтийский лоцман. Ну что, в Калининградской области только успели перевести дух после прошлых логистических авралов и снова здорово. Ключевой железнодорожный паром «Балтийск» официально уходит на длительный доковый ремонт со 2 сентября по 1 октября. Сначала судно на 4 дня притормозят в августе на профилактику и дефектовку узлов. А потом все, забирают на целый месяц на сухой док. Вот вам и бесперебойная логистическая цепочка. Помните, как совсем недавно, буквально в июле, на калининградском рынке абсолютно все выдохнули и радовались, что паром «Амбал» наконец-то вернулся из двухмесячного ремонта. Радость оказалась короткой и иллюзорной. Эстафета ремонта передана дальше. «Балтийск», который за один рейс тащит на себе до 150 тяжелых железнодорожных вагонов и цистерн, просто выбывает из игры прямо перед стартом осеннего сезона. Чтобы понимать реальный масштаб возникшей проблемы, достаточно посмотреть на цифры и механику работы линии. Один такой паром – это не просто грузовой пароход. Это полноценный плавучий железнодорожный состав. Выбывание судна такого класса на целый месяц автоматически срезает огромную долю всей провозной способности линии между Балтийском и Устлугой. И закрыть образовавшуюся дыру в грузовом балансе в один момент банально нечем. А почему вообще происходит эта бесконечная паромная чехарда? Да потому что весь этот морской мост держится на стареющих судах советской и зарубежной постройки, которые годами эксплуатируются на пределе своих технических возможностей. Резервных железнодорожных паромов аналогичного класса и вместимости у государства в Балтийском бассейне просто нет. Быстро построить новые суда такого размера или оперативно перебросить их с других изолированных морей физически невозможно. В итоге получается замкнутый круговорот. Одно судно чинят, другое ломается, третье встает на плановое обслуживание, а логистика региона постоянно находится в состоянии инфаркта. При этом более новые паромы, такие как маршал Рокоссовский и генерал Черняховский, и без того работают с предельной загрузкой. Они физически не способны впитать в себя тот гигантский объем грузов, который обычно перевозил Балтийск. В результате вся колоссальная нагрузка моментально перераспределяется на оставшийся флот, который и так ходит забитым под завязку в режиме круглосуточного аврала. Что это означает на практике для всей портовой и транспортной инфраструктуры? Это означает неизбежный и масштабный логистический затор на той стороне, в порту Усть-Луга. Железнодорожные цистерны с топливом, вагоны со стройматериалами, цементом, металлом и комбикормами начнут скапливаться на подходах к железнодорожным терминалам, выстраиваясь в многокилометровые пробки из составов. Сразу же включается жестокая бюрократическая машина распределения мест. Когда паромных мест начинает катастрофически не хватать, в порту вводится режим жестких приоритетов. Сначала на палубы загружают грузы по государственным контрактам, спецтехнику и социальные товары. А весь коммерческий бизнес отправляется в бессрочную очередь. Местные предприятия, застройщики и оптовые поставщики будут неделями ждать свои вагоны, уплачивая огромные штрафы за простой железнодорожных цистерн и задержку контейнеров. Особенный удар приходится по поставкам цемента и строительных материалов. Строительная отрасль Калининградской области напрямую зависит от ритмичности морских поставок. Как только один из главных грузовых паромов выбывает из строя, на калининградских складах начинается стремительный расход остатков. Сухой цемент в бигбэгах и навалом. Арматура, кирпич и газосиликатные блоки зависают на ленинградских терминалах. А калининградские застройщики вынуждены притормаживать работы на объектах. При этом расходы на логистику для местного бизнеса взлетают по экспоненте. Простой вагонов на путях ожидания стоит денег. Перевалка на альтернативные сухогрузы требует дополнительных операций. А страхование рисков в Балтийском море только дорожает. В конечном счете, каждый день простоя порода «Балтийск» на ремонте формирует огромный финансовый убыток, который цепочкой пойдет дальше по всему калининградскому рынку. Отдельно стоит взглянуть на ситуацию с горюче-смазочными материалами. Калининградская область не имеет собственных нефтеперерабатывающих мощностей и полностью зависит от ввоза бензина, дизеля и авиационного топлива в цистернах. Когда железнодорожный паром выпадает из схемы, доставка топлива переходит на танкеры и оставшиеся паромные мощности. Однако перевалка жидких грузов из цистерн в танкерные емкости – это сложный, долгий и дорогой процесс, который создает локальные сбои в ритмичности поставок на местные автозаправочные станции. И в этой ситуации самые большие опасения вызывает накопительный эффект. Если ремонт парома «Балтийск» затянется хотя бы на пару недель от запланированного срока, а с техникой такого возраста это происходит регулярно, логистическая система области войдет в глубокий глиссирующий кризис, затронув абсолютно все сферы жизни региона. Так что в ближайшие недели проявятся все экономические последствия этой паромной паузы. И отразятся они не в красивых отчетах, а на табло калининградских автозаправок, в сметах застройщиков и в чеках продуктовых магазинов. Когда дорожает или задерживается доставка, по цепочке закладывается рост цен абсолютно на все. От буханки хлеба до тонны цемента. В стоимость любого товара на калининградской полке напрямую заложена цена простоя судна и задержки вагона в порту. Регион в этой схеме всегда принимает удар первым. Любые логистические сбои на общероссийском рынке доходят до Калининградской области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных заправок и торговых сетей исчисляется буквально считанными днями, а любые задержки паромов моментально провоцируют ажиотажный спрос и спекуляции. Решение проблемы требует системного обновления флота, но прямо сейчас быстрых карт на руках нет. Запреты, лимиты и попытки перераспределить очереди лишь временно маскируют симптомы, пока ключевое судно стоит на ремонте в сухом доке. Вот такая картина. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь мнением. Удастся ли портовикам прикрыть тыл? Или сентябрь станет для калининградского бизнеса очередным жестким испытанием?
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Лишних денег не бывает. Центробанк распорядился не требовать долги по кредитам с предпринимателей Wildberries, но есть один важный нюанс. Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам не требовать долги с бизнеса, пострадавшего от ударов по складам Wildberries. Однако сама компания владеет собственным банком, кредитовавшим многих из ее продавцов. Так вот, в банке Wildberries не снимают с пострадавших бизнесов обязательство продолжать выплаты.
16: Мы потеряли больше 80% товара. При этом у нас остались перед вами обязательства долговые в виде кредита и в виде оплаты за услуги реализации товара, которые вы нам насчитывали в минус. После продажи мы еще остаемся должны вам и должны еще доплатить за эту продажу.
17: Товар проданный за 2000, а мы вам должны за эту продажу 2500.
4: С 18 июля дроны атаковали 20 складов крупнейшего в стране маркетплейса. Компания Wildberries сообщила об уничтожении товара сотен тысяч предпринимателей и анонсировала для них меры поддержки. Например, выплаты пострадавшим, которые на деле оказались смехотворными.
18: Выплата составляет 12% от розничной стоимости. Для тех, кто не совсем в сфере ВБ, объясняю, это ничтожно, крайне мало.
19: Я только что общалась с коллегами, и у них сгорело товара на 800 тысяч рублей. И как вы думаете, сколько от этой суммы заплатил Wildberries? Может, хотя бы 100 тысяч? 2 тысячи рублей. 2, не 200.
20: Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей. Минус 500 000, плюс 10 тысяч. Спасибо, Wildberries.
21: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
4: Аналитики оценивают убытки селлеров Wildberries почти в 300 миллиардов рублей. Тем временем Татьяна Ким запустила проект поддержки российских предпринимателей. Правда, поддержать их должны не сам маркетплейс и не государство. Поддержать россиян должны сами россияне. В крупнейших городах страны рекламная кампания с хэштегом «Корзина ВБ». Людей призывают покупать товары и таким образом помогать российским брендам. Такие вот меры поддержки. А тем временем страдают не только те предприниматели, которых коснулись непосредственно пожары на складах. Проблемы и у точек выдачи, куда практически перестал поступать товар.
0: среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем. Валбрас как партнер помогать нам не хочет. Я лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, помощь. На что Валбрас ответил, что то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема.
1: При этом склады продолжают гореть. В ночь на 11 августа дроны атаковали крупнейший распределительный центр в пригороде Воронежа. Его открыли менее года назад. Погиб, по крайней мере, 1 человек. Еще 2 получили ранения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
8: Помощник президента и экс-министр образования Андрей Фурсенко предложил усложнить единый государственный экзамен, чтобы решить проблему нехватки мест в вузах.
22: Видим, что возникает большое количество стубальников, то это означает, что надо менять ЕГЭ. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить вот именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, то очень трудно. Тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из специалистов, кто из ребят, так сказать, действительно лучше всех. Это то же самое, кстати, касается Олимпиад. Я считаю, что часть Олимпиад, она тоже девальвировала себя. И думаю, что постепенно нам надо от значительного количества Олимпиад отказываться. Надо просто усложнять задачи. И не бояться того, что, будут меньшие баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников и так далее. Мы должны просто посмотреть и сказать, да, баллы уменьшились не потому, что люди, ребята стали глупее, а потому что просто усложнили задачи.
23: Вас проклянут родители выпускников, простите.
22: Слушайте, а сейчас они не проклинают, когда вроде бы там мальчик, девочка получили там 300 баллов, а оказывается, что они не могут поступить в вуз, потому что таких много.
3: Главные новости дня.
1: Лучше купить канистру впрок. Сразу 2 НПЗ атаковали дроны за сутки. Полыхают заводы в Комсомольске-на-Амуре и Орске. Удручающие кадры густого дыма над местным нефтеперерабатывающим заводом публикуют жители Хабаровского края. Там горит комсомольский НПЗ «Роснефти» в Комсомольске-на-Амуре, один из ключевых поставщиков топлива для Дальнего Востока. На предприятии заявили, что огонь вспыхнул на вспомогательном оборудовании. Пострадавших якобы нет, а пожар уже потушили. Причины возгорания официально не называют, поэтому связан ли пожар с атакой беспилотников – пока точно неизвестно. Комсомольск-на-Амуре находится более чем в 6,5 тысячах километров от границы с Украиной. А вот в Орске, Оренбургской области, атаку беспилотников местные власти уже подтвердили. Под ударом оказался Орский НПЗ. Жители сообщают, что прогремела целая серия взрывов.
24: Еще взрыв.
25: Мне очень страшно. У нас тут, короче, вон прилетело сюда.
26: Ну все, нос. Сегодня дома.
1: На фоне нового удара в аэропорту Орска временно вводили ограничения на прием и отправку рейсов. Пострадавший в результате атаки Орский НПЗ находится почти в 2 тысячах километров от границы с Украиной и входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Сейчас настолько дальние удары вглубь тылов России перестали быть редкостью и стали частью новой стратегии Украины, считает военный эксперт Александр Ткачев.
27: Перед нами уже системная работа по сверхдальним конкретным промышленным узлам. Вот это и есть главное изменение. Раньше российская промышленная география сама по себе была элементом защиты. Чем дальше предприятие от Украины, тем меньше средств ПВО требовалось вокруг него. А что же сейчас? А сейчас вот те самые размеры России стали играть против самой России. невозможно одинаково плотно прикрыть сразу столько важных объектов. То есть, иными словами, расстояние окончательно перестало выполнять функцию стены.
1: Днем в Орске, уже после атаки на местный НПЗ, началась бензиновая паника. Увидев, что предприятие получило серьезные повреждения, местные жители выстроились в километровые очереди на заправках.
2: Да, очередь очень много. Вокзальное шоссе. Ёлки-палки, что там творится?
1: Получается, что только за один день повреждения получили сразу два нефтеперерабатывающих завода. И это при том, что бензиновый дефицит, который удалось немного потушить за счет импорта из Китая, Индии, Казахстана и даже Северной Кореи, разгорается с новой силой. Больше всего жалоб автомобилистов сейчас поступает из Сочи.
5: 10 августа, 8 часов вечера, на заправке стояли с 7 утра, приехал бензовоз, еще, говорят, полтора часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке. Город Сочи.
6: Вот и в Сочи пришел бензиноапокалипсис. Вот такая огромная пробка у нас идет до заправки.
7: Все, ребят, приехали.
1: Эксперты говорят, предпосылок того, что в стране закончится бензиновый кризис, пока нет. Импорт бензина уже приносит свои сомнительные плоды, поскольку закупается в основном низкокачественное топливо. Россияне массово жалуются на поломки в двигателях китайских автомобилей. Именно они очень чувствительны к качеству бензина. По оценкам аналитиков, в России выведено из строя 65% производства бензина высшего качества. И когда эти мощности будут восстановлены, неизвестно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский о том, что российский зерновой рынок на пороге серьезного кризиса.
9: Так уже случилось, что экспорт сдулся. Особенно в последние 10 дней он просто в 3 раза обвалился. Годовой давности по отношению. В 3 раза ниже по темпам вывоза, и зерно стало неликвидным. А идет поступление нового урожая. Каждый день серьезные объемы вбрасываются в рынок, и острая нужда у крестьян к деньгам, получению денег для того, чтобы продолжать и уборочные работы, надо топливо закупать, и надо готовиться к севу. К осеннему на это деньги нужны. Поэтому они вынуждены продавать. Сейчас они не могут ждать. Вбрасывают в рынок, а там никого нет. Никто их не ждет. И на фоне падения цен остановили закупки и переработчики. Главная, основная причина – это коллапсы в портах с отгрузками. Встал у нас Азовский бассейн 3 с лишним недели тому назад. Вообще встал. То есть отгрузки прекратились после атаки украинских дронов на эти суда, и там все встало, нагрузок нет. А это очень существенный кусок, это четверть экспортных отгрузок. Ну, естественно, это зерно куда было девать? А Ростов уже активно убирает, а тут же ростовское зерно сам грузится на экспорт. И вот его надо куда-то девать. И сейчас они уже в полный рост. С автотранспорта терминала не принимают, только железные дороги. А это значит, что еще и конкуренция несколько ослабла в условиях монополизации всей инфраструктуры черноморских отгрузок. Ну, вот итог. Я думаю, она могла бы выглядеть гораздо оптимистичнее, потому что это все-таки чужеродные довольно большие компании с огромным институтом влияния на своих регуляторов, на свои правительства и так далее. И защищать там позиции некому.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
15: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
10: Депутат Михаил Делягин считает, что Дональд Трамп объявит крестовый поход против России, чтобы вместе с Европой завладеть ресурсами страны.
11: Демонстрировать успехи в отношении Ирана он не может, потому что Иран он бережет на ноябрьские довыборы. Соответственно, за чей счет ему демонстрировать успехи? Когда Иран ему дал по зубам, в общем, очень хорошо, да. Только за наш счет. Угу. И интересы его с английскими интересами в Европе вполне совпали. Сейчас он 5-7 выступит там на саммите в Стамбуле, на саммите НАТО. Я думаю, объявит крестовый поход против нас круче, чем Рейган. Они надеются нас уничтожить. Сформулируем это так. А их планы очень прозрачны. Есть Россия с ресурсами. Сейчас мы заберем ее ресурсы. Ну, не сейчас, там, в течение 4 лет. Заберем ее ресурсы. И все будет хорошо, будем продолжать развиваться.
10: Политичка о том, что Кремль тайно попросил Вашингтон о новой встрече на Аляске, но получил жесткий ультиматум.
12: Сразу несколько близких к администрации президента источников сообщили о том, что в конце июня Путин предложил Трампу новый неформальный саммит на Аляске. Но Белый дом выставил жесткий ультиматум по Украине. Предложение передали неформальные каналы, а в качестве локации символически предлагалась Аляска, где президенты уже встречались год назад. Формат предполагал беседу без галстуков для перезагрузки личных отношений. Однако администрация Трампа ответила на это предложение категорическим отказом. Белый дом четко дал понять, что время для просто разговоров прошло. Вашингтон прямо увязал любые будущие контакты лидеров с прогрессом по украинскому кейсу. Трамп ждет от Москвы конкретную и готовую к подписанию сделку по Украине на американских условиях. Никаких кулуарных встреч до согласования параметров мирного плана не будет.
10: Военный блогер Алексей Суконкин о проблемах с командованием и потерями.
13: К сожалению, со своей колокольни я не вижу никаких изменений в подходах к планированию и проведению наступательных операций. Короткоживущий рядовой состав по-прежнему продолжают жечь долгоживущие командиры, словно это восстанавливаемый в ближайшей перспективе ресурс. И словно в стране есть бесконечное количество денег на выплату страховок погибели. Время больших батальонов безвозвратно ушло. Жаль, что этого не хотят понимать те, кому война всего лишь стрелки на картах и свощавые доклады угодливых подчиненных.
10: МИГ России о том, что Украине, похоже, удалось разработать и запустить в производство свою первую баллистическую ракету.
14: Украинская частная компания сделала ракету FP-9, которая по размеру получилась крупнее российского «Искандера». В нее засунули мощную боеголовку весом 800 килограммов для уничтожения военных заводов и бункеров. Ракета может лететь на 855 километров, поэтому способна достать до Москвы или Санкт-Петербурга. Сбить ее почти невозможно, так как она падает на цель сверху на огромной скорости. Собрать такое сложное оружие во время войны помог частный бизнес, у которого нет бюрократии. Ракету разработали всего за пару лет, взяв за основу старые советские наработки. Чтобы производство не разбомбили, сборку деталей разбросали по разным секретным подземным цехам.
3: Радио Лента. Прямая речь.
16: Россиянка без оптимизма смотрит на свое будущее, но тем не менее надеется на парламентские выборы, на которые советует идти со своими ручками.
17: Вы заметили, что чем дальше, тем становится все хуже. И ощущение, как будто больше у нас никогда не будет ни спокойной жизни, ни мира над головой. Спасибо за это, конечно же, правительству нашему, которое плевать на обычных людей, на их семьи. Единственное, во что я хочу верить, что все это скоро закончится, но понимаю, что вряд ли. Скоро выборы, Я не могу сказать, что я сильно верю в то, что все будет справедливо. Но недавно я, кстати, прочитала очень важную вещь, что лучше брать обязательно свои ручки. Потому что, возможно, те ручки могут быть специальными чернилами, которые могут исчезать, и бюллетени остаются чистыми. Из-за этого их могут менять. Поэтому не знаю, сколько это правдивая информация, насколько нет, но думаю, стоит попытаться.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютно.

0: страны разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
1: Под контролем университета заключается контракт, знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
0: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
2: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
0: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
3: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
0: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
5: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
6: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас

0: кажется, вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали.
1: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная. Продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
2: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть, половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
1: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, это говорит москвич Михаил Некрасов.
3: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя я его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
1: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Российский газ идет по кругу. Военкор «Синяя Z-Борода» о поставках через Азербайджан.
6: С 15 ноября 2022 года по газопроводу Баку-Новофиля в составе системы «Моздок-Гаджигабул» идут бесперебойные поставки российского газа в Азербайджан по контракту «Газпрома». И это многое объясняет в плане отечественного национал-кукалдизма в отношении Баку. Азербайджан уже передал Украине более 40 миллионов долларов гуманитарной помощи, включая топливо для Министерства чрезвычайных ситуаций, генераторы и медикаменты. Также там налажено производство снарядов для вооруженных сил Украины. Но главное, что азерская компания «Сокар» объявила о поставках газа на украинский рынок. Фактически, это российский газ. Ведь главное — бабки, а принципы подождут. Кроме того, в декабре 2024 года «Сокар» начала пилотные поставки газа в Словакию, а с 2025 года подписала 10-летний контракт с Германией на поставку 1,5 миллиарда кубометров газа в год. В Германию, где на оборонных заводах производится оружие для убийства русских людей, тот, кто хотел в 1991 году капитализма, наверное, не думал, что конкретно его будут убивать за его же счет. А оно вон как получилось. Удивительно.
5: Гигантские склады уходят в прошлое. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о москитной логистике «Вайлдберрис».
6: Москитные склады «Вайлдберрис». На войне как на войне. Похоже, рынок маркетплейсов вступает в эру тактической мобильности. Прошла новость о том, что Wildberries разрешит открывать свои склады на площадях от 200 квадратов. Это будет фактически гибрид пункта выдачи заказов и склада. Если убрать в сторону экономические выкладки, бизнес учится у войны. В 2022-м, после череды громких ночных детонаций на крупных артиллерийских складах от прилетов «Хаймарс», стало очевидно – держать боеприпасы в одной корзине смертельно опасно. Решение было найдено довольно оперативно. Боеприпасы перестали лежать, они начали двигаться. Снарядные потоки курсировали по территориям, как подвижные арсеналы. Координаты точки выгрузки оперативно скидывались, к грузовику подтягивались малые машины, забирали ровно столько, сколько нужно, и растворялись в пространстве. Быстро встретились, быстро разъехались. Это спасло тысячи тонн опасного груза и позволило сохранить темп наступления, срыва которого и добивался противник. Тогда же изменились и армейские штабы российской армии. Громоздкие здания с кучей техники ушли в прошлое. Управление рассредоточилось по подземным городам в лесах и неприметным административным постройкам. Централизация убивает, рассредоточение спасает.
5: Сербская дружба снова дала трещину. Военкор Астрахань о Вучиче и Зеленском.
6: Тут на фоне обнимашек Вучича с Зеленским и откровений бывшего американского посла в Сербии о поставках оружия через третьи страны на Украину, опять оказалось, что братушки не совсем братушки. Шок. Но я прямо даже не знаю, как наши патриотические эксперты опять могли так ошибаться. Ну, сербы — православные братушки, и черепа правильной формы, и фестивали документального кино же проводили так хорошо. Победа за победой в мягкой силе шла. И только некоторые криптоукраинцы, замаскировавшиеся под русских, как-то подло показывали куски боеприпасов и их маркировки, утверждая, что они сербские. Чтобы расколоть наше общество и внести конфликты, конечно же. И вообще, эти ваши подробности скучные и одним заклепочникам интересны. А надо тут смысла генерировать. О, сколько нам открытий чудных.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
1: Воевать некому, но мобилизации не будет. Темпы набора контрактников рекордно упали. Почему нет желающих пойти на СВО даже за большие деньги? 79 тысяч россиян ушли на СВО по итогам первого квартала, еще 93 тысячи во втором. Это значительно меньше прошлогоднего показателя, подсчитали журналисты. В основном это не добровольцы, а те, кого удалось завербовать, поясняет военный аналитик Руслан Левиев.
7: Это тоже мобилизация, но в другом формате. Вот ровно все это, то, что я перечислил, и так давным-давно происходит. И на срочников давным-давно давят, и активные профилактические беседы проводят там с задержанными по административным делам, с уголовниками, с пьяницами и прочим. Это и так давным-давно идет. Вот такая вот скрытая ползучая мобилизация.
1: Темпы набора контрактников все равно просели. Не помогло даже повышение выплат. В регионах, несмотря на общее падение доходов и урезание бюджетов, за подписание контракта предлагают порядка 2 миллионов рублей, что на 30% больше, чем в прошлом году. Кроме того, люди не хотят идти на СВО из-за высоких показателей смертности. Этого факта уже не скрыть. Едва ли не у каждого россиянина сейчас есть кто-то среди родственников или знакомых, кто служил или служит. Военные рассказывают, что большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя. Но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
8: Все, возвращаемся обратно. Вот. В той сумке у нас 3 человека. На ДНК хватит. Другой возможности не было.
1: Одна из главных причин резкого роста потерь – недостаточная подготовка бойцов. Виталий Комов живет в Санкт-Петербурге. Он с ужасом ждет осень, когда могут объявить вторую волну мобилизации. Из-за страха, что могут забрать на службу прямо с улицы, парень перестал выходить из дома.
9: Это уже война идет не людей, война беспилотников, роботов. Убивать-то будут людей, а люди-то неподготовленные. Если будут брать всех, конечно, это будут неподготовленные люди. Больше. Как минимум надо полгода, чтобы обучить простого человека воевать.
1: Времени на подготовку новых солдат нет, пишут военкоры. СВО идет уже 5-й год, а ее цели до сих пор не выполнены. При этом в Госдуме в 4-й раз за месяц призвали не верить сообщениям о подготовке новой мобилизации. Член Думского комитета по обороне Андрей Гурулев заявил, мол, предпосылок для этого нет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Каждую ночь лотерея смерти. Военкор Живов о гибели гражданских в российском тылу.
10: Ежедневно растет количество погибших гражданских людей в разных регионах России. Краснодарский край, Крым, Белгород, Нижнекамск и так далее. Почти каждый день жертвы, почти каждый день гибнут дети. Не считая ограничений в области интернета, никаких других серьезных мероприятий по переходу на военные рельсы не наблюдается. Получается, живем в мирное время, но есть нюанс. Каждую ночь проводится лотерея смерти, и кто-то в ней выигрывает, сам того не желая. Очень хотелось бы понять, кто и какие шаги предпринимает, чтобы избежать роста числа погибших гражданских, в том числе детей. Какие у этих мероприятий сроки и ресурсы? Люди не способны сбивать беспилотники над своим домом и не имеют доступа к данным, что им угрожает опасность. Этот вопрос сугубо введение государственных институтов. От них хотелось бы получать больше данных о том, как обезопасить себя и детей. Одних смс-ок с предупреждением об угрозах беспилотников недостаточно. Вы эту смс-ку не сможете использовать даже для обоснования, почему вы сегодня не вышли на работу на оборонное предприятие или нефтеперерабатывающий завод.
5: Следующий удар могут растянуть на несколько суток. Военкор канал «Старше Эды» о возможной новой волне атак.
6: Если пытаться прикинуть возможные новые шаги врага в войне, то в подавляющем большинстве они так или иначе будут связаны с вариантами ударов по российской территории. Гадать, где именно противник попытается предпринять атаку, не буду. Но предположу, что такой удар будет сопряжен с попыткой резко усилить дроновый террор, обеспечив применение нескольких тысяч дальнобойных дронов за 2-3 дня. Будет целью Москва или какая-то из крупных региональных столиц. Вопрос отдельный. Свои плюсы и минусы будут у любого варианта. Нам в данном случае нужно быть готовыми прежде всего психологически, потому что попыток раскачать ситуацию в сети будет наверняка куда больше, чем, собственно, военных результатов возможного удара. И политически, потому что практически наверняка удар будет сопряжен с активизацией разнообразных доброхотов с предложениями «прекращайте это все прямо сейчас, пусть будет мир». То, что это будет не мир, а подготовка к новой войне, доброхотов точно интересовать не будет. Воевать не им в любом случае.
5: Братушки закончились. Военкор-канал записки ветерана о Вучиче и поддержке Украины.
6: У российской патриотической общественности сгорело от обнимашек Зеленского с Вучичем и его визита в Сербию. Я лишь могу сказать словами императора Александра III. У России только два союзника – ее армия и флот. Нужно прекращать надеяться на чью-либо помощь и превращаться в берсерка и крушить все вокруг. Тогда совсем другая карта пойдет. Вот увидите. В мире есть только право сильного. Слабых никто не любит, и их добивают. Но, судя по всему, к сожалению, у кого-то все еще теплится надежда на другой исход. Но его не будет. Тут тебе все. Вопросы от немца, чем помочь, чтобы убивать русских, рассказы Вучича о совместном с Израилем производстве дронов и приглашением в данный бизнес хохлов. Прибавим сюда обнимашки, встречи с почетным караулом и получим полное бинго. Кстати, тема сербских боеприпасов в арсеналах у хохла поднималась неоднократно. Но никак балканских братушек за это не нагибали.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Блогер Ася Васянина раскритиковала фильм «Последний богатырь Колобок» и предложила вернуть на экраны былинных героев.
13: Русский фильм «Колобок» только вышел в прокат и уже вляпался в скандал. И на фоне этого мне бы хотелось с вами поднять и обсудить одну тему. С каких пор такие потрясающие советские фильмы, как «Илья Муромец», «Финист Ясный Сокол», «Садко» с потрясающими актерами, которые показали всю мощь нашей великолепной культуры, стали снимать «Колобка»? стали показывать фильмы, в которых наши богатыри выглядят откровенными дурачками. Я, как российский зритель, очень прошу наше Министерство культуры и наш русский кинематограф обратить внимание на то, что люди уже устали от того, что наша культура настолько опошлена. У нас великая страна, давайте мы покажем наших богатырей, наших защитников, наш фольклор, нашу культуру.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
15: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения, потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
14: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
15: Да, колонны же шли прямо на Киев.
14: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
15: То есть это был...
14: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
15: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
14: Угу.
15: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
14: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
15: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
14: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
15: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
14: Да, совершенно верно.
15: Вместо цветов, хлеба, соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
14: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева, но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
15: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
14: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
15: Жест доброй воли.
14: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, ретроактивное переопределение целей.
15: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
14: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
15: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
14: Подожди. Вот Я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
15: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
14: То есть прошлое не опровергается?
15: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
14: Угу.
15: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
14: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
15: Какая?
14: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «Нет, смена режима не является целью».
15: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
14: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
15: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
14: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территорий, которые контролировались месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
15: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
14: Именно.
15: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
14: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
15: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
14: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
15: Угу, в ноябре 22-го.
14: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
15: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
14: Точно.
15: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
14: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
15: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
14: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
15: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
14: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
15: Давай.
14: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
15: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
14: Ага.
15: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
14: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
15: Вообще ни разу не упоминается, да.
14: Никто больше не призывает к переворотам. Просят просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
15: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
14: Это ты про Курск.
15: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
14: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
15: И вдруг...
14: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
15: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
14: Конечно, нет.
15: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
14: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
15: Продвинулись на 5 километров.
14: Отлично, создаем буферную зону.
15: Отступили на 10.
14: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
15: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
14: Угу, это можно увидеть на карте.
15: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
14: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
15: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
14: Именно.
15: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
14: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
15: Слушай, ну это невероятно.
14: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который ну просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
15: Хороший вопрос.
14: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
15: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
14: Так.
15: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
14: 3 секунды памяти?
15: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту. И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
14: Да-да-да.
15: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
14: Однозначно.
15: Система не проснулась однажды утром с мыслью, а давайте-ка мы будем скромнее. Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
16: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
15: Да, эти линии методично пересекались.
16: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
15: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
16: очень точно сказано.
15: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
16: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
15: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
16: Угу.
15: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «Все цели достигнуты».
16: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание двух разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
15: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
16: Да уж.
15: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. Если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
16: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. Отснесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
17: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет. Это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
18: Удар ниже пояса. Из-за санкций в Калининградской области международные грузоперевозчики потеряли половину бизнеса и 7 тысяч работников. На отрасли стоит поставить крест. Лечить некому. Врачи стали самой дефицитной профессией на рынке труда Калининградской области. Чем грозит жителям дефицит кадров? Калининградские отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения в пользу квартир и апартаментов. Почему туристический поток иссякает? Итак, то, чего опасались эксперты, и то, от чего 4 года рьяно отмахивались чиновники, таки свершилось. Санкции задушили бизнес. Калининградская отрасль международных грузовых перевозок по сравнению с 2022 годом сократилась в 2 раза. Число компаний уменьшилось примерно на 900, а объем транспортного парка снизился наполовину. О критическом положении дел сообщил руководитель научно-образовательного центра развития транспорта и коммуникаций «Юником Запад» Николай Харитошкин, отметив, что власти региона даже не пытаются вмешаться и исправить ситуацию с грузоперевозками. Словом, все печально и улучшений не предвидится, уверен предприниматель. Из-за санкций и ограничений на транзит через страны Евросоюза международные автоперевозчики Калининградской области не только потеряли около половины своего парка и бизнеса, но еще и лишились более 7,5 тысяч рабочих мест, говорит Николай Харитошкин.
19: Результат изменения условий работы международных перевозчиков после введения санкционных ограничений катастрофический. Почти 8 тысяч жителей региона лишились работы, зарплаты и средств к существованию. В свою очередь, совокупный ущерб компаний, работающих в Калининградской области в сегменте международных грузоперевозок, составляет минимум 15 миллиардов рублей. И на что важно обратить внимание, так это на то, что сокращение отрасли связано не только с внешним влиянием, но и с недостаточной поддержкой со стороны региональных органов власти. Ситуация в международных перевозках стала одним из наиболее заметных последствий изменения логистических маршрутов Калининградской области после 2022 года. Компании столкнулись с ростом издержек, перестройкой схем доставки и ограничениями на традиционных европейских направлениях. Кто бы что ни говорил, на самом деле санкции убивают не только отдельные отрасли, а всю экономику. Мне страшно подумать, что будет, если специальная военная операция продолжится на длительное время. О бизнесе можно забыть.
18: Сложные времена переживает и здравоохранение региона. В Калининградской области острейший кадровый голод. В топе самых дефицитных профессий – врачи, автомеханики и даже повара.
20: По данным журнала «Профи», в июле 2026 года на одну вакансию врача приходится чуть больше одного резюме. То есть свободных мест почти в 2 раза больше, чем желающих их занять. В списке самых востребованных, но редких специалистов также медсестры, фармацевты, а автослесари и вовсе на вес золота. Словом, кадровый голод сохраняется не только в здравоохранении, но и в торговле, производстве, сфере услуг и среди рабочих специальностей.
18: Причем аналитики профильного портала по поиску работы Headhunter.ru рапортуют, что зарплата врачей в Калининградской области якобы подросла до 100 тысяч рублей. Цифра, без сомнения, неплохая. Только вот что за ней стоит? Оклад, ночные переработки и стимулирующие бонусы, которые могут и не выплатить? А с другой стороны, если зарплаты у медиков такие вот симпатичные, то почему не хватает специалистов и жителям региона приходится буквально брать на абордаж больницы и поликлиники, чтобы попасть на прием к доктору? Кстати, параллельно с кадровым дефицитом темпы роста безработицы в регионе увеличились до 14%. Такого отрицательного подъема статисты давно не помнят.
20: Число официально незанятых трудовой деятельностью в Калининградской области достигло 3500 человек, согласно Калининградстату. Только калининградское строительство потеряло почти 15% официально трудоустроенных. На конец июня на учете в центрах занятости региона 2412 человек имели официальный статус безработного. За год общая численность незанятых выросла на 13,9%, а безработных на более чем 14%. Рост безработицы в регионе фиксируется и увеличивается с осени 2025 года. Снижение официального трудоустройства наиболее отмечено в финансовом и страховом сегменте, а также в научной и технической деятельности.
18: О том, что людям не хватает средств к существованию, говорит и тот факт, что все чаще стали обращаться за помощью в поиске работы – люди с инвалидностью. С начала 2026 года в региональный кадровый центр поступило 294 обращения от этих соискателей, что на 40% больше, чем годом ранее. При этом, как отметили в ведомстве, трудоустроиться удалось только около трети обратившихся. Иными словами, работу получили лишь 82 человека. Средний уровень предлагаемой заработной платы по таким предложениям составляет от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Среди людей с инвалидностью наиболее востребованы специалисты инженерного профиля, программисты, кладовщики, комплектовщики, продавцы-кассиры. А вот в калининградских отелях вроде бы и рабочие места заняты, и персонал имеется, только вот обслуживать некого. Отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения на фоне падения спроса.
20: Число поездок с проживанием в Калининградскую область в первом полугодии снизилось на 7,5% по сравнению с прошлым годом. При этом регион стал лидером в стране по росту доли квартир и апартаментов в структуре бронирования жилья. Этот показатель увеличился на 15%, следует из данных сервиса путешествий Туту. Таким образом, рост альтернативного размещения происходит не на фоне расширения туристического потока, а в условиях его сокращения, отмечают аналитики. Калининградская область вошла в тройку регионов из топ-20 по бронированиям жилья, где зафиксировано снижение количества поездок. Больше падения оказалось только в Мурманской области на 8%. В свою очередь, эксперты отмечают, что рост доли апартаментов отнюдь является не признаком туристического бума, а индикатором структурного кризиса гостиничного рынка Калининградской области, которая по темпам роста числа туристических поездок сейчас значительно уступает другим регионам. Например, в Хабаровском крае этот показатель увеличился на 35%, в Московской области – на 33%, а в Новосибирской – на 32%.
18: И в продолжении туристической темы, а заодно напоследок, расскажем о мусорном вайбе в Зеленоградске. Что, между прочим, тоже косвенно объясняет снижение туристического потока. Жители курортного города устали вдыхать аромат антисанитарии и буквально молят избавить их от стихийного мусоросборника. В Зеленоградске серьезно опасаются нашествия крыс в центре из-за свалки у Курхауса. По словам очевидцев, на заднем дворе исторического здания и впритык к санаторному парку поставили сразу 10 открытых баков. Они вечно переполнены, вокруг валяются отходы, летают мухи, запах такой, что хочется надеть противогаз. Еще и стройматериалы складируют прямо в лесополосе – палеты и кирпичи. Люди просят Минприроды разобраться, ведь вряд ли туристы, проезжая мимо на такси, мечтают увидеть такой калининградский колорит. Впрочем, приезжие гости и так удивляются многому. Например, ценам за посещение уборных на побережье, доходящих до 1000 рублей. Но это уже другая история. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
0: Привет всем, с вами Балтийский лоцман. Ну что, в
11: Калининградской области только успели перевести дух после прошлых логистических авралов и снова здорово. Ключевой железнодорожный паром «Балтийск» официально уходит на длительный доковый ремонт со 2 сентября по 1 октября. Сначала судно на 4 дня притормозят в августе на профилактику и дефектовку узлов, а потом все, забирают на целый месяц на сухой док. Вот вам и бесперебойная логистическая цепочка. Помните, как совсем недавно, буквально в июле, на калининградском рынке абсолютно все выдохнули и радовались, что паром «Амбал» наконец-то вернулся из двухмесячного ремонта? Радость оказалась короткой и иллюзорной. Эстафета ремонта передана дальше. «Балтийск», который за один рейс тащит на себе до 150 тяжелых железнодорожных вагонов и цистерн, просто выбывает из игры прямо перед стартом осеннего сезона. Чтобы понимать реальный масштаб возникшей проблемы, достаточно посмотреть на цифры и механику работы линии. Один такой паром – это не просто грузовой пароход. Это полноценный плавучий железнодорожный состав. Выбывание судна такого класса на целый месяц автоматически срезает огромную долю всей провозной способности линии между Балтийском и Устлугой. И закрыть образовавшуюся дыру в грузовом балансе в один момент банально нечем. А почему вообще происходит эта бесконечная паромная чехарда? Да потому что весь этот морской мост держится на стареющих судах советской и зарубежной постройки, которые годами эксплуатируются на пределе своих технических возможностей. Резервных железнодорожных паромов аналогичного класса и вместимости у государства в Балтийском бассейне просто нет. Быстро построить новые суда такого размера или оперативно перебросить их с других изолированных морей физически невозможно. В итоге получается замкнутый круговорот. Одно судно чинят, другое ломается, третье встает на плановое обслуживание, а логистика региона постоянно находится в состоянии инфаркта. При этом более новые паромы, такие как маршал Рокоссовский и генерал Черняховский, и без того работают с предельной загрузкой. Они физически не способны впитать в себя тот гигантский объем грузов, который обычно перевозил Балтийск. В результате вся колоссальная нагрузка моментально перераспределяется на оставшийся флот, который и так ходит забитым под завязку в режиме круглосуточного аврала. Что это означает на практике для всей портовой и транспортной инфраструктуры? Это означает неизбежный и масштабный логистический затор на той стороне, в порту Усть-Луга. Железнодорожные цистерны с топливом, вагоны со стройматериалами, цементом, металлом и комбикормами начнут скапливаться на подходах железнодорожным терминалам, выстраиваясь в многокилометровые пробки из составов. Сразу же включается жестокая бюрократическая машина распределения мест. Когда паромных мест начинает катастрофически не хватать, в порту вводится режим жестких приоритетов. Сначала на палубы загружают грузы по государственным контрактам, спецтехнику и социальные товары. А весь коммерческий бизнес отправляется в бессрочную очередь. Местные предприятия, застройщики и оптовые поставщики будут неделями ждать свои вагоны, уплачивая огромные штрафы за простой железнодорожных цистерн и задержку контейнеров. Особенный удар приходится по поставкам цемента и строительных материалов. Строительная отрасль Калининградской области напрямую зависит от ритмичности морских поставок. Как только один из главных грузовых паромов выбывает из строя, на калининградских складах начинается стремительный расход остатков. Сухой цемент в бигбэгах и навалом. Арматура, кирпич и газосиликатные блоки зависают на ленинградских терминалах. А калининградские застройщики вынуждены притормаживать работы на объектах. При этом расходы на логистику для местного бизнеса взлетают по экспоненте. Простой вагонов на путях ожидания стоит денег. Перевалка на альтернативные сухогрузы требует дополнительных операций. А страхование рисков в Балтийском море только дорожает. В конечном счете, каждый день простоя порода «Балтийск» на ремонте формирует огромный финансовый убыток, который цепочкой пойдет дальше по всему калининградскому рынку. Отдельно стоит взглянуть на ситуацию с горюче-смазочными материалами. Калининградская область не имеет собственных нефтеперерабатывающих мощностей и полностью зависит от ввоза бензина, дизеля и авиационного топлива в цистернах. Когда железнодорожный паром выпадает из схемы, доставка топлива переходит на танкеры и оставшиеся паромные мощности. Однако перевалка жидких грузов из цистерн в танкерные емкости – это сложный, долгий и дорогой процесс, который создает локальные сбои в ритмичности поставок на местные автозаправочные станции. И в этой ситуации самые большие опасения вызывает накопительный эффект. Если ремонт парома «Балтийск» затянется хотя бы на пару недель от запланированного срока, а с техникой такого возраста это происходит регулярно, логистическая система области войдет в глубокий глиссирующий кризис, затронув абсолютно все сферы жизни региона. Так что в ближайшие недели проявятся все экономические последствия этой паромной паузы. И отразятся они не в красивых отчетах, а на табло калининградских автозаправок, в сметах застройщиков и в чеках продуктовых магазинов. Когда дорожает или задерживается доставка, по цепочке закладывается рост цен абсолютно на все. От буханки хлеба до тонны цемента. В стоимость любого товара на калининградской полке напрямую заложена цена простоя судна и задержки вагона в порту. Регион в этой схеме всегда принимает удар первым. Любые логистические сбои на общероссийском рынке доходят до Калининградской области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных заправок и торговых сетей исчисляется буквально считанными днями, а любые задержки паромов моментально провоцируют ажиотажный спрос и спекуляции. Решение проблемы требует системного обновления флота, но прямо сейчас быстрых карт на руках нет. Запреты, лимиты и попытки перераспределить очереди лишь временно маскируют симптомы, пока ключевое судно стоит на ремонте в сухом доке. Вот такая картина. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь мнением. Удастся ли портовикам прикрыть тыл? Или сентябрь станет для калининградского бизнеса очередным жестким испытанием?
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
21: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
22: Жительница Воронежа дождалась интернета и выложила видео, в котором пожаловалась на отсутствие света, Wi-Fi и мобильного интернета.
23: В часах у нас 20 часов 30 минут. Я сижу в своей машине и заряжаю свой телефон, потому что у нас нет света во всем районе. А раз нет света, нет мобильного интернета. Ой, не мобильного, Wi-Fi. Нет Wi-Fi. Помимо этого отключили мобильный интернет, причем не просто отключили, а нахрен заблокировали все, включая белые списки. Невозможно зайти ни в Озон, ни в Яндекс даже, ни в приложение оператора связи, никуда. То есть, по факту, если у тебя нет Wi-Fi, ты отрезан от мира. Даже позвонить никому невозможно, потому что нет соединения. И хорошо, что у меня есть хотя бы возможность зарядить телефон, чтобы записать это видео и потом впоследствии, когда появится интернет, его выложить. Но, честно говоря, я в недоумении, по какой причине нас лишают самых простых элементарных вещей, для каких целей кто это делает. Потому что, как мне думается, те люди, которые сидят наверху, у них есть и связь, и свет, и интернет, и у них все и никакая безопасность там не имеет никакого значения. Почему-то простые люди, простые граждане должны выживать в таких условиях, и это очень странно. Я думаю, что ни одно меня это заботит. Вероятнее всего, каждый второй задает себе вопрос, а кто нас так качественно нахуивает, выдавая тотальный контроль за заботу о людях?
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2020 года

0: становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
1: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на 3 выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
0: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
2: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
3: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить. Потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
4: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
5: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
6: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
7: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить и условиями труда, и лечением, и прочее?
0: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Зет-военкор Максим Калашников об отсутствии денег в государственной казне и о мобилизации резервистов.
10: У нас очень опасный сейчас период наступает. У нас тоже накопилась усталость, раздражение. У нас будет к ноябрю выбран, у нас дефицит уже опять около 8 триллионов рублей. При плане в 3,8. У нас казна будет вычерпана в начале ноября. То есть 2 месяца нам придется жить, откуда-то беря деньги. Денег занять неоткуда. Аукционы по размещению облигаций федерального займа остановлены. Никто не дает долг. При этом на этот срок, поскольку переломить ход боевых действий с помощью там воздушной операции, там каких-то других вещей, они не могут. Они выбрали, видимо, и надо на эскалацию пойти, чтобы добиться каких-то занятий остатка Донбасса. Значит, это будет, скорее всего, призыв резервистов. И вот как раз призыв резервистов, это после выборов, это как раз момент, когда бюджет исчерпывается.
8: Криминальные новости.
11: В Крыму арестовали экс-депутата «Единоросса», во дворе у которого нашли тело 12-летней школьницы. Суд в Джанкойском районе отправил в СИЗО бывшего депутата сельсовета от «Единой России» Валентина Байду. По версии следствия, девочка на велосипеде приехала к Байде и попросила купить ей баллончик со сжиженным газом. После этого она надышалась газом, потеряла сознание, а в скорости умерла от острого отравления. Мужчина, испугавшись ответственности, оттащил тело ребенка на задний двор своего дома и пытался

0: его закопать в яме, чтобы скрыть преступление, но не успел. К дому пришли полицейские, искавшие девочку. Мужчину задержали. Валентин Байда, директор Дома культуры в селе Чайкино. В 2019 году он был избран депутатом Чайкинского сельсовета от «Единой России», а в 2024 году вновь выдвигался от этой партии. Против него возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и вовлечении несовершеннолетней в антиобщественные действия. В Подмосковье пьяная мать вытолкнула свою 3-летнюю дочь с 9-го этажа. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство. По данным следствия, 28-летняя женщина была в квартире на улице Московское шоссе в Сергиевом Посаде с двумя детьми. В какой-то момент она столкнула через ограждение балкона свою дочь. 3-летний ребенок госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Женщину задержали. Она вину признала. Вскоре ей изберут меру пресечения. 24 участника одиозной банды «Центр КАМАЗ» предстанут перед судом в Ульяновской области. О завершении расследования громкого уголовного дела сообщили в СК. Членов криминальной шайки обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем, мошенничестве, вымогательстве и в принуждении к совершению сделки. По данным следствия, в 2020 году инвалид-колясочник Эмиль Басыров сумел сколотить одну из самых мощных группировок региона. Ее участники пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений. Выступали за ненависть и агрессию к сотрудникам силовых структур. Деятельность банды была пресечена в 2025 году совместными усилиями Следственного комитета МВД, ФСБ и Росгвардии. Более 50 человек отравились после доставки суши в Салехарде. По данным 112, с 31 июля после употребления еды сальмонеллез лабораторно подтвердили у 51 человека. Среди заболевших 18 детей. Большинство пострадавших лечится амбулаторно. В больнице остаются 8 человек, в том числе 3 детей. Их состояние оценивается как средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: В Москве и Московской области снова начались перебои с бензином на автозаправочных станциях, о чем рассказали участники дорожного движения.
3: Ну чё, привет всем! Не прошло и года, ё-моё. Смотрим, вот, начинается очередь. Да, Москва, очередь небольшая, но она уже опять заметна. Цены пока плюс-минус на уровне. Вон, 92-й 65-60, 95-й 71-90. Вот, заправка «Роснефть». Это недалеко от 6-го километра МКАД. Но опять же, вот, смотрим, стоят люди. Думаю, чем дальше, тем больше будет все. Так что не все благополучно в королевстве датском. Не все.
4: Кстати, про ситуацию с бензином. 11 августа уже очереди начинают появляться. А на некоторых заправках вообще бензина уже я не наблюдаю. Вот такие дела. Либо там 95-го нету, либо 92-го, либо он есть, но уже ценник большой. В общем, все равно ситуация – это Московская область. Я думаю, в регионах опять плохая. Опять плохая, и цены конские, я уверен.
1: Главные новости дня.
5: Wildberries в Воронеже больше нет. Очевидцы опубликовали горы пепла после атаки по одному из крупнейших складов маркетплейса.
6: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
7: Мы вот идем сейчас.
6: В Воронеже ВБ больше нету.
5: В ночь на 11 августа жители Воронежской области проснулись от звуков летящих беспилотников и сильных взрывов. Через несколько минут после хлопков очевидцы сообщили о крупном пожаре. Судя по кадрам, загорелась территория логистического комплекса «Wildberries» в селе Александровка.
8: Вы знаете, почему-то внутри был оптимизм, и я думала, что у нас склад «Wildberries» не долбанут, потому что уже столько долбанули, и, может быть, в нашем регионе его защитят. Но сегодня я с утра проснулась, и... И, собственно говоря, у меня нет слов.
5: Жители села Александровка рассказали, что в результате атаки ранены несколько человек. В самом маркетплейсе коротко сообщили, что под атаку снова попали логистические объекты компании. Сотрудники эвакуированы. Кроме того, в пресс-службе компании уверяют, товары не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты.
7: Антоха без работы остался, походу.
5: О каком товаре говорила пресс-служба Wildberries, продавцы не знают. Утром 11 августа склад под Воронежем сгорел дотла. Фото размещены во всех местных группах региона. Предприниматели считают, что такое витиеватое заявление компании может говорить о нежелании выплачивать компенсации. Губернатор Воронежской области Александр Гусев атаку на регион подтвердил и заявил, что пожар полностью ликвидировали.
7: Уже разгорелся, видать, отчетливо, прям видно, облако уже ебало.
5: За последние три недели ВСУ уничтожили до 22% всех логистических площадей Wildberries, главного маркетплейса страны. Убытки его продавцов экономисты оценивают 215-280 миллиардов рублей. Склад в Воронежской области был одним из самых крупных. Площадь комплекса почти 153 тысячи квадратных метров. Объем хранения более 90 миллионов товарных позиций. В строительство объекта компания вложила около 11 миллиардов рублей.
7: Вон зарево, хорошо горит.
5: Крупнее складов в Воронежской области были только два склада в Подмосковье, в том числе полностью сгоревший ранее склад в Электростали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о решении Финляндии разместить ядерное оружие и о том, что вслед за ней также поступят все страны Балтии.
11: Финляндия с 1 июля полностью отменила национальный запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Закон действовал без малого 40 лет. В далеком 1987 году, окрыленные духом Рейкьявика, власти в Хельсинки согласились стать нейтральной безъядерной страной, закрепив обязательство никак не угрожать своему большому соседу, Советскому Союзу. Для тех, кто не знает или забыл, дух Рейкьявика, не путать с духом Анкориджа, это исторический термин, означает он коренной перелом в отношениях великих держав. Они взяли курс на глобальное разоружение и окончание холодной войны. Рональд Рейган и Михаил Сергеевич Горбачев проводили несколько раундов двусторонних переговоров, в том числе и в столице Исландии в 1986 году. Через год, в 1987 году, в Вашингтоне был подписан бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сокращенно ДРСМД. Прошли годы, и все вернулось обратно. ДРСМД прекратил свое существование. Финляндия вступила в НАТО, и в рамках интеграции в Альянс был отменен запрет на наличие в стране ядерного оружия. Свою атомную бомбу соседнее государство создавать не собирается, пока что. Но принять у себя чужое теперь может в рамках новой программы усиления национальной безопасности. Законодательный запрет снят. Так что примерно в 150 километрах от северной столицы Российской Федерации в перспективе могут быть размещены соответствующие системы массового поражения. Аналогичные решения намерены принять также страны Балтии, вдохновленные в том числе и финским примером. Россия обещает не оставить всю эту ситуацию без ответа. В общем и целом, дух Анкориджа, похоже, так и не стал духом Рейкьявика. Некий шанс, конечно, еще остается, но очень уж небольшой, скажем так. Определенные надежды на это были, но также не столь внушительные. На глазах меняется история. Время пошло вспять. Возможно, кто-то захочет увидеть в этом положительный момент. Мол, будет что детям и внукам рассказать. В случае, конечно, благополучного исхода. Надо ведь еще как-то дожить до светлого будущего, когда можно будет об этом, обо всем писать мемуары и рассказывать подрастающему поколению. И что нужно в этой связи отметить? Даже во времена холодной войны красные линии существовали. А теперь они стираются, опять же, на глазах. И процесс этот идет достаточно активно. Даже есть большой риск, что он станет бесконтрольным. При том, что новые красные линии чертить, похоже, никто не собирается.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Россиянка, чей парень с бабушкой переехал из Донбасса на запад Украины, искренне удивлена, что там с ними ничего плохого не случилось.
12: Встречаюсь с молодым человеком из Донбасса, и 2 месяца назад он со своей бабушкой переехал оттуда на запад Украины, потому что, к сожалению, жизнь в его городе стала достаточно опасной. И меня иногда спрашивают, ну как их приняли на западе Украины? И, честно говоря, я тоже немного волновалась, потому что, например, бабушка всю жизнь разговаривала по-русски. И я не знала, как у нее получится сойтись с людьми, которые говорят всю жизнь на украинском языке. Но волновалась я зря, потому что в первый же день, когда они приехали, к ним приехала глава того населенного пункта, в который они переехали, спросила, как они доехали, что им нужно. Привезли им необходимую на первое время мебель, привезли текстиль, и потом в течение первого месяца к ним приходили люди, то есть соседи, какие-то люди, живущие неподалеку и узнавшие, что вот у них теперь живут беженцы, и приносили им какие-то продукты, чтобы их поддержать. Вот некоторые даже старались с ними разговаривать на русском языке, хотя, как казалось, бабушка хорошо знает украинский, вот сейчас она спокойно разговаривает. И самое удивительное для меня, что за эти 2 месяца бабушка уже даже подружилась со всеми соседями, они дружат, общаются, ходят вместе в церковь, и это не может не радовать.
1: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
13: Мы видим все больше число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
5: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная. Продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
14: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
5: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
15: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя я его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
5: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
16: Трасса до Крыма все еще под огнем. Военкор канал «Архангел» спецназа о защите логистики.
17: До стабильности на трассе в Новороссии еще много работы. Помнится, недавно звучало заявление о том, что угроза украинских беспилотников на трассе в Новороссии до Крыма была устранена. И эффективность вооруженных сил Украины по поражению логистики снизилась. К сожалению, как и предполагали, реальность все же оказалась несколько суровее. Изо дня в день продолжаются фиксации украинских беспилотников типа «Хорнет» и «Рам-2Х». Под удары все так же попадают бензовозы и другие грузовые машины. Да, сейчас к таким транспортам следствием выставляют мобильные огневые группы, которые прикрывают их от беспилотников. Но происходит это не везде. Недавняя атака беспилотников на целую колонну бензовозов показала, что в организации защиты все еще есть проблемы. И для эффективной борьбы с беспилотниками требуется массовость и опыт подразделений. В обеспечении защиты наших граждан, наших активов и стабильной логистики в Крым нужно действовать рационально и не спешить в громких словах и заявлениях. Требуется насыщение территорий мобильными огневыми группами, отрядами с дронами-перехватчиками и, конечно, организации более плотной радиолокационной защиты малыми радиолокационными станциями.
16: Турция тянется к Черному морю. Военкор Котинок о водном перемирии.
18: Турки готовятся и, в принципе, готовы взять под контроль всю акваторию Черного моря. Пока как бы мягко предлагая свои условия по замораживанию боевых действий в водной среде. Глава МИД Турции Хакан Фидан озвучил условия водного моратория персонально для России и Украины на фоне участившихся атак на торговые суда. Более того, османы готовы разработать специальный механизм контроля за соблюдением моратория и подкрепить его силовой составляющей. Намерения декларируются самые что ни на есть благие и вкусные как бы для всех. Снижение рисков для судоходства и предотвращение дальнейших инцидентов в акватории Черного моря. Однако о водном моратории заговорили именно сейчас, когда Россия ударами с воздуха парализовала доставку военных грузов противнику в черноморские порты – Одессу, Николаев и другие. Лишило его возможности вести полноценную торговлю по морю. Все 4 года войны они имели такой профит. До этого, в период преимуществ в акватории и перманентных атак безэкипажными катерами и беспилотниками, не только корабельного состава Черноморского флота, но и гражданских судов Российской Федерации, а также пляжей и портов Крыма и Краснодарского края, к мораторию не прибегали. Вынос Черноморского флота в одну калитку устраивал всех, и прежде всего самих турок, которые получили прекрасную возможность избавиться от своего векового противника на Черном море чужими руками. За турецкой инициативой четко просматривается стратегия удушения России на украинском театре военных действий.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, в фактах и в человеческих судьбах.
20: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот, когда впервые увидел эту цифру, я просто, попытался перевести это в реальное время.
19: Угу. Это же получается...
20: Да, это получается, что все эти 7 дней... Каждую минуту, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
19: Просто вдумайся, да? И тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же, по сути, такая современная цифровая исповедальня.
20: Ну да, типа аналога советской кухни.
19: Абсолютно. То есть мы понимаем, что говорить на улице, на работе, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
20: Да-да-да, он не осудит. Угу.
19: Экран – это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
20: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
19: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
20: Ну да, язык сломать не получилось.
19: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
20: Ну, давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
19: Давай, попробуй.
20: Вот этот всплеск в июне 26-го года, разве это не просто локальная паника? Вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
19: Угу.
20: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди увидели дроны над Дворцовой площадью и испугались? Ну и логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
19: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региональной статистики.
20: Так? И что там в регионах?
19: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
20: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
19: Именно. Они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
20: То есть когда все это было просто картинкой по телевизору?
19: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
20: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
19: Вот именно. Дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, ну, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
20: Давай посмотрим. Если откатиться, скажем, к данным весны 22-го года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
19: угу,
20: а противников 15-20%.
19: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажиров в чужом автомобиле.
20: Так, на заднем сиденье.
19: Да. Он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
20: Ну и убеждает себя, что типа водитель профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
19: 100%. Это классическая реакция психики – замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
20: А двери блокируются?
19: Вот, осенью 22-го года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
20: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
19: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26-го года цифры фиксируют исторический рекорд.
20: Это про переговоры?
19: Да.
20: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
19: Это минимум.
20: Слушай, Вору, тут я опять уточню. Слово «мир», оно же очень хитрое.
19: В каком плане?
20: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
19: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
20: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
19: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки, без предварительных условий.
20: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
19: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
20: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
19: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
20: Ну, ключевая ставка в 16% – это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
19: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
20: В теории – да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
19: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
20: В микрозаймы.
19: Да.
20: Но подожди, если банковский кредит под 20% это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
19: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
20: В день?
19: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
20: Жесть.
19: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны, это займы на еду, на макароны, на мясо.
20: Слушай, ну официально же говорят, что инфляция где-то в районе 6%. 6%, ну, неприятно, но не катастрофа же.
19: Ой, ну эти 6% – это же средняя температура по больнице, там в корзине куча регулируемых тарифов. А если взять анализ реальных кассовых чеков…
20: Реальная инфляция.
19: Да, продовольственная, хлеб, молоко, яйца, там рост от 11% до 17%. Плюс транспортные тарифы подскочили на четверть.
20: Ну вот и получается диссонанс. человек смотрит по телевизору про стабильность и 6%, а потом идет в магазин, видит ценник на курицу, и математика не сходится.
19: 100%. И это рождает тотальное недоверие.
20: Но тут защитники такой экономической модели обычно достают козырь.
19: Какой?
20: Они говорят: ну посмотрите на регионы. Туда же хлынул поток денег по контрактам. Их буквально залили деньгами. Разве эти миллионы не перекрывают инфляцию в той же Бурятии или Дагестане?
19: Это то, что называют финансовым допингом. Да, в 22-м и 23-м годах в депрессивные регионы пошли огромные суммы.
20: Это сработало как социальная анестетика. Лояльность купили, напряжение сняли.
19: На короткой дистанции – да. Но макроэкономику не обманешь. Какова цена этого допинга сейчас? К 26-му году.
20: И какова же?
19: Во-первых, эти деньги ничем не обеспечены. Они не созданы новые заводы или технологии. Они просто вывалились на рынок и сгорели в инфляции, разогнав цены на все от машин до квартир для всех остальных россиян.
20: А во-вторых, вымывание мужского населения, трудоспособного.
19: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
20: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
19: Но есть и третий фактор, самый тяжелый. Психологически. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
20: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
19: И система психологической помощи там просто не справляется, ее почти нет на таком уровне.
20: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
19: Аптечными, например?
20: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
19: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там... всяких сертралинов за 25-й год выросли на 24%.
20: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
19: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
20: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
19: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
20: Это уже не сезонная хандра. Это, ну, физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
19: Да. В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
20: Меньше половины.
19: Меньше 50%. Да. Половина страны просто отключилась.
20: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения это же классика, концепция Мартина Селигмана.
19: Выученная беспомощность.
20: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
19: То есть это не равнодушие, это биология, защитный механизм.
20: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю эмиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
19: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
20: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
19: Это как?
20: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
19: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
20: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
19: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
20: Давай.
19: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
20: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
19: Вот такая картина. Две трети страны хотят мира. 8 из 10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто Россия. Живая, настоящая, смертельно уставшая Россия, которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ.
10: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Wildberries в Воронеже больше нет. Очевидцы опубликовали горы пепла после атаки по одному из крупнейших складов маркетплейса.
6: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
4: Мы вот идем.
6: В Воронеже ВБ больше нету.
5: В ночь на 11 августа жители Воронежской области проснулись от звуков летящих беспилотников и сильных взрывов. Через несколько минут после хлопков очевидцы сообщили о крупном пожаре. Судя по кадрам, загорелась территория логистического комплекса «Wildberries» в селе Александровка.
8: Вы знаете, почему-то внутри был оптимизм, и я думала, что у нас склад «Wildberries» не долбанут, потому что уже столько долбанули, и, может быть, в нашем регионе его защитят. Но сегодня я проснулась, и, собственно говоря, у меня нет слов.
5: Жители села Александровка рассказали, что в результате атаки ранены несколько человек. В самом маркетплейсе коротко сообщили, что под атаку снова попали логистические объекты компании. Сотрудники эвакуированы. Кроме того, в пресс-службе компании уверяют, товары не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты.
7: Антоха без работы остался, походу.
5: О каком товаре говорила пресс-служба Wildberries, продавцы не знают. Утром 11 августа склад под Воронежем сгорел дотла. Фото размещены во всех местных группах региона. Предприниматели считают, что такое витиеватое заявление компании может говорить о нежелании выплачивать компенсации. Губернатор Воронежской области Александр Гусев атаку на регион подтвердил и заявил, что пожар полностью ликвидировали.
7: Уже разгорелся, видать, отчетливо, прям видно, он в облаку уже ебал.
5: За последние три недели ВСУ уничтожили до 22% всех логистических площадей Wildberries, главного маркетплейса страны. Убытки его продавцов экономисты оценивают 215-280 миллиардов рублей. Склад в Воронежской области был одним из самых крупных. Площадь комплекса почти 153 тысячи квадратных метров. Объем хранения более 90 миллионов товарных позиций. В строительство объекта компания вложила около 11 миллиардов рублей.
7: Вон зарево, хорошо горит.
5: Крупнее складов в Воронежской области были только два склада в Подмосковье, в том числе полностью сгоревший ранее склад в Электростали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями поделился своим представлением об искусственном интеллекте.
0: Есть такая угроза, что через какое-то время, значит, будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают. И серое вещество скукоживается у них постепенно.
21: А вот это вот вопрос.
0: Как шагреневая кожа.
3: Я понял, о чем вы говорите. Я думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе и выстроить инфраструктуру так, чтобы все думали головой.
0: А это возможно?
3: Возможно. Мы постараемся сделать все, что в наших силах.
0: Не, ну правда, это я уже без всякой иронии, да, ведь нажимай кнопочки, и все выскакивает.
3: Я думаю то, что...
0: А вот такие, как вы, но их все будет меньше и меньше, да, они будут думать, развиваться и развивать эти технологии. Основная масса, и думать не надо.
21: Главные новости дня.
22: Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022 эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025 – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
23: Первая наша аллея славы в Тольятти. А вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
22: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
24: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества. Одно дело там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на 3 выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
22: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
25: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
26: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить. Потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
27: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
28: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
29: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
30: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить и условиями труда, и лечением, и прочее?
22: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Глава МВД Владимир Колокольцев пожаловался главе государства на принятый Госдумой закон об автоматической фиксации отсутствия ОСАГО.
11: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники нашей встречи, к сожалению, не все так просто, как сейчас вот предыдущие выступающие сказали по поводу полюса ОСАГО. Дело в том, что я лично предупреждал руководство Государственной Думы, что преждевременно принимать данный закон в силу неподготовленности и технической неспособности администрирования вот тех решений и тех пунктов, которые в этом законе находятся. В случае, если мы сейчас будем просто его администрировать, не решая технические проблемные вопросы, я просто не хочу всех собравшихся загружать, мы столкнемся с увеличением, с резким увеличением количества обжалуемых постановлений по делах об административных правонарушениях, что неизменно вызовет негативный общественный резонанс и усилит социальное давление. А нюансов там очень много. И отсутствует обеспечение полноты и актуальности данных страховой информационной системы, несостыковки, различные вопросы технического порядка. Мы сегодня к администрированию реально не можем приступить. Я даже готов, как говорится, любого назначенного представителя другого ведомства пригласить к нам в качестве третейского судьи, если можно так выразиться, чтобы он сам ознакомился с техническими возможностями для администрирования, чтобы он тоже вынес точно такой же вердикт. С принятием закона мы поспешили. Спасибо за внимание.
9: На радио «Лента» шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
9: Радио «Лента», 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Трасса до Крыма все еще под огнем. Военкор канал «Архангел» спецназа о защите логистики.
14: До стабильности на трассе в Новороссии еще много работы. Помнится, недавно звучало заявление о том, что угроза украинских беспилотников на трассе в Новороссии до Крыма была устранена, и эффективность вооруженных сил Украины по поражению логистики снизилась. К сожалению, как и предполагали, реальность все же оказалась несколько суровее. Изо дня в день продолжаются фиксации украинских беспилотников типа «Хорнет» и «Рам-2Х». Под удары все так же попадают бензовозы и другие грузовые машины. Да, сейчас к таким транспортным средствам выставляют мобильные огневые группы, которые прикрывают их от беспилотников. Но происходит это не везде. Недавняя атака беспилотников на целую колонну бензовозов показала, что в организации защиты все еще есть проблемы. И для эффективной борьбы с беспилотниками требуется массовость и опыт подразделений. В обеспечении защиты наших граждан, наших активов и стабильной логистики в Крым нужно действовать рационально и не спешить в громких словах и заявлениях. Требуется насыщение территорий мобильными огневыми группами, отрядами с дронами-перехватчиками и, конечно, организации более плотной радиолокационной защиты малыми радиолокационными станциями.
13: Турция тянется к Черному морю. Военкор «Котенок» о водном перемирии.
4: Турки готовятся и, в принципе, готовы взять под контроль всю акваторию Черного моря. Пока как бы мягко предлагая свои условия по замораживанию боевых действий в водной среде. Глава МИД Турции Хакан Фидан озвучил условия водного моратория персонально для России и Украины на фоне участившихся атак на торговые суда. Более того, османы готовы разработать специальный механизм контроля за соблюдением моратория и подкрепить его силовой составляющей. Намерения декларируются самые что ни на есть благие и вкусные как бы для всех. Снижение рисков для судоходства и предотвращение дальнейших инцидентов в акватории Черного моря. Однако о водном моратории заговорили именно сейчас, когда Россия ударами с воздуха парализовала доставку военных грузов противнику в черноморские порты – Одессу, Николаев и другие. Лишила его возможности вести полноценную торговлю по морю. Все 4 года войны они имели такой профит. До этого, в период преимуществ в акватории и перманентных атак безэкипажными катерами и беспилотниками, не только корабельного состава Черноморского флота, но и гражданских судов Российской Федерации, а также пляжей и портов Крыма и Краснодарского края, к мораторию не прибегали. Вынос Черноморского флота в одну калитку устраивал всех, и прежде всего самих турок, которые получили прекрасную возможность избавиться от своего векового противника на Черном море чужими руками. За турецкой инициативой четко просматривается стратегия удушения России на украинском театре военных действий.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Как матери вернули срочников домой. Родители парней из Тюмени добились отмены перевода сыновей на контрактную службу. Об этой истории в Тюмени знал каждый. Осенью прошлого года 3 молодых парней забрали на службу в Читу. Через несколько недель им предложили перевестись в другую часть, якобы с лучшими условиями. Спустя пару дней на их счета поступило по 2 миллиона рублей. Оказалось, что от имени этих срочников оформлены контракты с Минобороны. Сами молодые люди утверждали, что никаких документов не подписывали. Родственники взялись отстаивать справедливость.
7: Парней вывезли в Ростов-на-Дону для прохождения контрактной службы. Оттуда их должны были отправить в зону боевых действий. Мы все были как на иголках.
6: Родители парней и адвокаты добились проведения экспертизы по почерку. Она показала, что подписи в документах поддельные. Военная прокуратура выявила нарушение при заключении контрактов и срочников вернули в Забайкальский край, а выплаты со счетов вернулись государству. Юрист Ольга Евстигнеева говорит, таких историй сейчас тьма. 4 срочника подписали контракт под давлением буквально на прошлой неделе.
8: Пацанов сломали. В результате 6-часовых учений под палящим солнцем и угрозами бросить их на границу, где большая смертность, пацанов заставили подписать контракт. Нами, командой, как юристами, были поданы обращения во всевозможные инстанции по поводу защиты парней и нарушений подписания контракта. Но были получены ответы из Министерства обороны и военной прокуратуры, что все это в рамках закона.
6: Сейчас парни уже в Луганской области. Их в любое время могут отправить в зону боевых действий. Адвокаты требуют провести полноценную всестороннюю проверку обстоятельств заключения контрактов. Свою историю рассказала мать срочника Никиты Печаткина. Он подписал контракт 18 июня. Позже сын сообщил, что не собирался заключать контракт и не осознавал последствия своих действий.
10: Ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета. Мой сын пытался подать рапорт о расторжении контракта, но руководство воинской части категорически отказывается принимать у него рапорт, ссылаясь на то, что уже ничего не сделать и обратной дороги нету».
6: Женщина наняла адвоката, который пытается аннулировать заключение контракта и восстановить солдата в статусе срочника. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше –

0: военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка – военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка, она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно, самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
1: Говорят военкоры.
2: Каждую ночь лотерея смерти. Военкор Живов о гибели гражданских в российском тылу.
3: Ежедневно растет количество погибших гражданских людей в разных регионах России. Краснодарский край, Крым, Белгород, Нижнекамск и так далее. Почти каждый день жертв, почти каждый день гибнут дети. Не считая ограничений в области интернета, никаких других серьезных мероприятий по переходу на военные рельсы не наблюдается. Получается, живем в мирное время, но есть нюанс. Каждую ночь проводится лотерея смерти, и кто-то в ней выигрывает, сам того не желая. Очень хотелось бы понять, кто и какие шаги предпринимает, чтобы избежать роста числа погибших гражданских, в том числе детей. Какие у этих мероприятий сроки и ресурсы? Люди не способны сбивать беспилотники над своим домом и не имеют доступа к данным, что им угрожает опасность. Этот вопрос сугубо введение государственных институтов. От них хотелось бы получать больше данных о том, как обезопасить себя и детей. Одних смс-ок с предупреждением об угрозах беспилотников недостаточно. Вы эту смс-ку не сможете использовать даже для обоснования, почему вы сегодня не вышли на работу на оборонное предприятие или нефтеперерабатывающий завод.
2: Следующий удар могут растянуть на несколько суток. Военкор канал «Старше Эды» о возможной новой волне атак.
4: Если пытаться прикинуть возможные новые шаги врага в войне, то в подавляющем большинстве они так или иначе будут связаны с вариантами ударов по российской территории. Гадать, где именно противник попытается предпринять атаку, не буду. Но предположу, что такой удар будет сопряжен с попыткой резко усилить дроновый террор, обеспечив применение нескольких тысяч дальнобойных дронов за 2-3 дня. Будет целью Москва или какая-то из крупных региональных столиц. Вопрос отдельный. Свои плюсы и минусы будут у любого варианта. Нам в данном случае нужно быть готовыми прежде всего психологически, потому

0: Потому что попыток раскачать ситуацию в сети будет наверняка куда больше, чем, собственно, военных результатов возможного удара. И политически. Потому что практически наверняка удар будет сопряжен с активизацией разнообразных доброхотов с предложениями «прекращайте это все прямо сейчас, пусть будет мир». То, что это будет не мир, а подготовка к новой войне, доброхотов точно интересовать не будет. Воевать не им в любом случае.
1: Братушки закончились. Военкор-канал записки ветерана о Вучиче и поддержке Украины.
0: У российской патриотической общественности сгорело от обнимашек Зеленского с Вучичем и его визита в Сербию. Я лишь могу сказать словами императора Александра III. У России только два союзника – ее армия и флот. Нужно прекращать надеяться на чью-либо помощь и превращаться в берсерка и крушить все вокруг. Тогда совсем другая карта пойдет. Вот увидите. В мире есть только право сильного. Слабых никто не любит, и их добивают. Но, судя по всему, к сожалению, у кого-то все еще теплится надежда на другой исход. Но его не будет. Тут тебе все. Вопросы от немца, чем помочь, чтобы убивать русских, рассказы Вучича о совместном с Израилем производстве дронов и приглашением в данный бизнес хохлов. Прибавим сюда обнимашки, встречи с почетным караулом и получим полное бинго. Кстати, тема сербских боеприпасов в арсеналах у хохла поднималась неоднократно. Но никак балканских братушек за это не нагибали.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в два раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
4: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали из Москвы.
3: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная. Продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
3: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, это говорит москвич Михаил Некрасов.
6: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги и именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то... Ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
3: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
7: Жительница поселка Отрадный, который граничит с Ялтой, пожаловалась главе Крыма Сергею Аксенову на длительное отсутствие электроэнергии и бездействие местных властей.
8: Сейчас хочу обратиться к главе нашей Республики Крым, к Сергею Валерьевичу. Сергей Валерьевич, я являюсь жительницей поселка Отрадного, который граничит с Ялтой. Сергей Валерьевич, у нас 19 дней нет света. 19 дней мы верим, ждем, надеемся и полагаемся на вас, то, что в скором времени вопрос этот решится. Но, тем не менее, с каждым днем наша вера, она начинает как бы таять. Наверное, от аномальной жары, поскольку аномальная жара очень сильно на нас тоже влияет. Сергей Валерьевич, я уверена, что вам докладывают все, что происходит, ваши сотрудники. Но, тем не менее, я сейчас, как обычный житель, который находится в этой ситуации, хочу вам обрисовать то, что происходит у нас. Неделю назад к нам приезжала мэр города Ялты. Сказала нам очень красивые, классные слова. Тем не менее, после ее отъезда что было сделано? Привезли несколько генераторов, поставили возле щитков. Один генератор стоит, работников нету никаких, он просто стоит рядом с щитком. И один подключили. Сегодня 3 дня он стоял, этот генератор возле щитка, и только сегодня подключили, и то подключили буквально 1-2 дома. И то это не жилые дома, это типа приотельные дома. Но я так понимаю, в связи с тем, что сейчас отдыхающих мало, скорее всего, там и людей нету. Вот такая вот у нас обстановка. Света нету, сотрудников нету, работников нету здесь, работы никакой не идет. Мы молчали, мы ждали, мы терпели, но тем не менее, когда мы видим, что в Ялте частично включают свет, когда в Массандре, Алушта, Гурзуф, уже в других мелких поселках уже включают свет, мы единственные, кто 19 дней без света. 19 дней мы верим, надеемся и ждем, что все будет решено. Но тем не менее, каждый день мы выходим на улицу, и мы не видим никакой работы, которая бы проходила для решения этого вопроса. Только одни слова, одни обещания.
2: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
9: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На современном, залитом неоновыми огнями Ближнем Востоке, посреди роскошных небоскребов Дубая и Эр-Рияда, продолжает жить глубокая непоколебимая вера в параллельный мир. Миллионы образованных людей, инженеров, врачей и программистов абсолютно искренне верят в существование джиннов, разумных существ, созданных, согласно Корану, из чистого бездымного огня. В восточной культуре эти сущности не считаются персонажами детских сказок об Аладдине, а признаются вполне реальными соседями человечества, обладающими собственной свободой воли, способными принимать любые формы и невидимо влиять на наши жизни. Стоит вам зайти в заброшенный старый дом или пойти ночью вглубь пустыни, Как местный житель обязательно предупредит вас о необходимости произнести защитную молитву, чтобы не разгневать скрытых хозяев этого места, которые могут расценить ваше присутствие как непрошенное вторжение. Мусульманские теологи и исследователи исламского мистицизма делят джиннов на множество видов, среди которых самыми опасными считаются ифриты – огромные злобные духи подземного мира, обладающие колоссальной разрушительной силой. Культура Востока – полна история о людях, которыми якобы овладели джинны, вызывая у них внезапную немоту, страшные припадки и способность внезапно заговорить на древних, давно забытых языках. Психиатры и антропологи, работающие в арабских странах, смотрят на этот феномен через призму этнопсихиатрии и социологии. Большинство случаев, так называемой одержимости джиннами, при детальном медицинском обследовании оказываются классическим проявлением шизофрении, эпилепсии или тяжелого биполярного расстройства личности, которые в суеверной среде традиционного общества интерпретируются в рамках привычной религиозной картины мира. Известный доктор Тарик Аль-Хабиб отмечает, что сеансы экзорцизма, проводимые местными муллами, иногда приносят временное облегчение пациентам исключительно за счет мощного эффекта плацебо и глубинного самовнушения. Тем не менее, вера в существ из бездымного огня остается важнейшей частью культурного кода современного Востока, напоминая нам о том, как причудливо могут переплетаться древние мифы и ультрасовременная реальность в одном пространстве. Мы продолжаем наблюдать за этим феноменом, понимая, что в мире, где технологии шагнули далеко вперед, потребность в объяснении необъяснимого остается константой человеческого духа. Возможно, джинны – это лишь метафора наших собственных внутренних демонов, с которыми мы вынуждены бороться ежедневно, независимо от того, находимся ли мы в тени древних руин или в офисе высокотехнологического центра. Эта связь времен не прерывается, создавая уникальный ландшафт, где молитва соседствует с программным кодом, а древние поверья – с цифровым прогрессом. Мы исследуем эти грани, чтобы понять, что скрыто в тени современного мегаполиса. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Руна дня на 12 августа. Давайте спросим у рун, посмотрим, что же они нам напророчат в этот день. Итак, у нас выпала руна Тейвас. Ну, придется повоевать, посражаться за свое. Знаете, Тейвас – это руна воина. Она символизирует победу через усилия. Это битва, это стойкость. И будет день, когда придется побороться за свое, как на поле битвы, да? Это нелегкая прогулка, но результаты могут быть впечатляющими, если проявите твердость и решительность. В работе, конечно же, придется рвать, метать, чтобы достичь результата. Если есть какие-то спорные моменты, готовьтесь к битве с начальством или с коллегами. Здесь главное, не пасуйте перед трудностями. Будет ощущение, что без вас никто ничего не сделает. Поэтому берем бразды правления в свои руки, но не перегибаем палку, иначе можно, знаете, сжечь мосты. Вот поставьте перед собой четкую цель и не сдавайтесь, даже если будут препятствия. Тут либо пан, либо пропал, так что выжимаем максимум из ситуации. В отношениях Тайвас принесет волю к борьбе, если, например, давно назревали конфликты, они обязательно выйдут на первый план. И здесь не бойтесь вступать в диалог, но сделайте это разумно, иначе спор перерастет в скандал, а то и в драку, да? Как аукнется, так и откликнется. Помните об этом, и это хороший момент, чтобы поставить точки над «и» в отношениях. Прямота и честность – вот ваши ключевые моменты. Если что-то накопилось, не бойтесь высказаться, но постарайтесь сделать это без лишних эмоций и оскорблений, а то получите такую же обраточку. По здоровью прямая руна ничего плохого в себе не несет, а даже наоборот, сообщает о крепком здоровье и советует, может быть, перестать забивать себе голову и бегать по врачам. Вот не надумывайте, не ставьте сами себе диагнозы, хватит нагнетать. А вот в случае реального наличия какого-то заболевания, Тайвас всегда дает шанс на скорое выздоровление, дает вот этот вот импульс в теле, да, силу, внутренний дух, который включается и выводит ваше тело в здоровое состояние. Вот так вот принимайте, благодарите, боритесь экологично и, конечно же, берегите себя.
2: На радио «Лента». Цифра дня.
0: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
7: Жительница Мариуполя рассказала о том, что в районе, где она живет, уже неделю нет воды, света, интернета и связи. А людям пенсионного возраста в отсутствии электроэнергии тяжело переносить 45-градусную жару.
11: Только не говорите, что я как-то негативно реагирую на ситуацию. Я не знаю, как можно позитивно реагировать на это все. На моем районе, где я живу, здесь нет уже 7 суток воды, света, интернета, связи, вообще ничего. Все, что можно было, уже испортилось. Надежда моя уже рухнула, что нам вообще что починят, с тем, что просто все эти дни, как и в 22-м году, точнее, не дни, а ночи, нас бомбят. Почему в Гугле написано, что у нас был шторм, если у нас были прилеты? И просто-напросто вчера прилетела последняя капля, так сказать, терпения. У нас просто горело там все, что только можно. Поэтому я не знаю, будет ли у нас вообще когда-то теперь свет. Ну, по крайней мере, в этом месяце. Так что, ну, конечно, хорошо, когда есть возможность хотя бы выехать, ну, к тем людям, у которых там генератор есть, хотя бы мобильное насчет того, чтобы куда-то поехать. Но старички, которые здесь живут в жаре 45-градусной, просто, ну, дай бог, чтобы они продержались. Лифты, ничего у нас и не было до отключения, ну, а теперь это просто бабушки, старенькие, дедушки, кто лежачий, это вообще, ну, невозможно. То есть почему ничего, ну, не происходит, я как бы понимаю, потому что туда стреляют. А когда это остановится и что вообще поменяется, я не знаю, чего ожидать. Вот кто там политический эксперт, отвечайте, что у нас будет вообще дальше, как планировать вообще свою жизнь.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Удар ниже пояса. Из-за санкций в Калининградской области международные грузоперевозчики потеряли половину бизнеса и 7 тысяч работников. На отрасли стоит поставить крест. Лечить некому. Врачи стали самой дефицитной профессией на рынке труда Калининградской области. Чем грозит жителям дефицит кадров? Калининградские отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения в пользу квартир и апартаментов. Почему туристический поток иссякает? Итак, то, чего опасались эксперты, и то, от чего 4 года рьяно отмахивались чиновники, таки свершилось. Санкции задушили бизнес. Калининградская отрасль международных грузовых перевозок по сравнению с 2022 годом сократилась в 2 раза. Число компаний уменьшилось примерно на 900, а объем транспортного парка снизился наполовину. О критическом положении дел сообщил руководитель научно-образовательного центра развития транспорта и коммуникации «Юником Запад» Николай Харитошкин, отметив, что власти региона даже не пытаются вмешаться и исправить ситуацию с грузоперевозками. Словом, все печально и улучшений не предвидится, уверен предприниматель. Из-за санкций и ограничений на транзит через страны Евросоюза международные автоперевозчики Калининградской области не только потеряли около половины своего парка и бизнеса, но еще и лишились более 7500 рабочих мест, говорит Николай Харитошкин.
13: Результат изменения условий работы международных перевозчиков после введения санкционных ограничений катастрофический. Почти 8 тысяч жителей региона лишились работы, зарплаты и средств к существованию. В свою очередь, совокупный ущерб компаний, работающих в Калининградской области в сегменте международных грузоперевозок, составляет минимум 15 миллиардов рублей. И на что важно обратить внимание, так это на то, что сокращение отрасли связано не только с внешним влиянием, но и с недостаточной поддержкой со стороны региональных органов власти. Ситуация в международных перевозках стала одним из наиболее заметных последствий изменения логистических маршрутов Калининградской области после 2022 года. Компании столкнулись с ростом издержек, перестройкой схем доставки и ограничениями на традиционных европейских направлениях. Кто бы что ни говорил, на самом деле санкции убивают не только отдельные отрасли, а всю экономику. Мне страшно подумать, что будет, если специальная военная операция продолжится на длительное время. О бизнесе можно забыть.
12: Сложные времена переживает и здравоохранение региона. В Калининградской области острейший кадровый голод. В топе самых дефицитных профессий – врачи, автомеханики и даже повара.
14: По данным журнала «Профи», в июле 2026 года на одну вакансию врача приходится чуть больше одного резюме. То есть свободных мест почти в 2 раза больше, чем желающих их занять. В списке самых востребованных, но редких специалистов также медсестры, фармацевты, а автослесари и вовсе на вес золота. Словом, кадровый голод сохраняется не только в здравоохранении, но и в торговле, производстве, сфере услуг и среди рабочих специальностей.
12: Причем аналитики профильного портала по поиску работы Headhunter.ru рапортуют, что зарплата врачей в Калининградской области якобы подросла до 100 тысяч рублей. Цифра, без сомнения, неплохая, только вот что за ней стоит? Оклад, ночные переработки и стимулирующие бонусы, которые могут и не выплатить? А с другой стороны, если зарплаты у медиков такие вот симпатичные, то почему не хватает специалистов и жителям региона приходится буквально брать на абордаж больницы и поликлиники, чтобы попасть на прием к доктору? Кстати, параллельно с кадровым дефицитом темпы роста безработицы в регионе увеличились до 14%. Такого отрицательного подъема статисты давно не помнят.
14: Число официально незанятых трудовой деятельностью в Калининградской области достигло 3,5 тысяч человек, согласно Калининградстату. Только калининградское строительство потеряло почти 15% официально трудоустроенных. На конец июня на учете в центрах занятости региона 2412 человек имели официальный статус безработного. За год общая численность незанятых выросла на 13,9%, а безработных на более чем 14%. Рост безработицы в регионе фиксируется и увеличивается с осени 2025 года. Снижение официального трудоустройства наиболее отмечено в финансовом и страховом сегменте, а также в научной и технической деятельности.
12: О том, что людям не хватает средств к существованию, говорит и тот факт, что все чаще стали обращаться за помощью в поиске работы – люди с инвалидностью. С начала 2026 года в региональный кадровый центр поступило 294 обращения от этих соискателей, что на 40% больше, чем годом ранее. При этом, как отметили в ведомстве, трудоустроиться удалось только около трети обратившихся. Иными словами, работу получили лишь 82 человека. Средний уровень предлагаемой заработной платы по таким предложениям составляет от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Среди людей с инвалидностью наиболее востребованы специалисты инженерного профиля, программисты, кладовщики, комплектовщики, продавцы-кассиры. А вот в калининградских отелях вроде бы и рабочие места заняты, и персонал имеется, только вот обслуживать некого. Отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения на фоне падения спроса.
14: Число поездок с проживанием в Калининградскую область в первом полугодии снизилось на 7,5% по сравнению с прошлым годом. При этом регион стал лидером в стране по росту доли квартир и апартаментов в структуре бронирования жилья. Этот показатель увеличился на 15%, следует из данных сервиса путешествий Туту. Таким образом, рост альтернативного размещения происходит не на фоне расширения туристического потока, а в условиях его сокращения, отмечают аналитики. Калининградская область вошла в тройку регионов из топ-20 по бронированиям жилья, где зафиксировано снижение количества поездок. Больше падение оказалось только в Мурманской области на 8%. В свою очередь, эксперты отмечают, что рост доли апартаментов отнюдь является не признаком туристического бума, а индикатором структурного кризиса гостиничного рынка Калининградской области, которая по темпам роста числа туристических поездок сейчас значительно уступает другим регионам. Например, в Хабаровском крае этот показатель увеличился на 35%, в Московской области – на 33%, а в Новосибирской – на 32%.
12: И в продолжении туристической темы, а заодно напоследок, расскажем о мусорном вайбе в Зеленоградске. Что, между прочим, тоже косвенно объясняет снижение туристического потока. Жители курортного города устали вдыхать аромат антисанитарии и буквально молят избавить их от стихийного мусоросборника. В Зеленоградске серьезно опасаются нашествия крыс в центре из-за свалки у курхауса. По словам очевидцев, на заднем дворе исторического здания и впритык к санаторному парку поставили сразу 10 открытых баков. Они вечно переполнены, вокруг валяются отходы, летают мухи, запах такой, что хочется надеть противогаз. Еще и стройматериалы складируют прямо в лесополосе – палеты и кирпичи. Люди просят Минприроды разобраться, ведь вряд ли туристы, проезжая мимо на такси, мечтают увидеть такой калининградский колорит. Впрочем, приезжие гости и так удивляются многому. Например, ценам за посещение уборных на побережье, доходящих до 1000 рублей. Но это уже другая история. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента «Балтийский лоцман».
15: Привет всем, с вами «Балтийский лоцман». Ну что, в Калининградской области только успели перевести дух после прошлых логистических авралов и снова здорово. Ключевой железнодорожный паром «Балтийск» официально уходит на длительный доковый ремонт со 2 сентября по 1 октября. Сначала судно на 4 дня притормозят в августе на профилактику и дефектовку узлов, а потом все, забирают на целый месяц на сухой док. Вот вам и бесперебойная логистическая цепочка. Помните, как совсем недавно, буквально в июле, на калининградском рынке абсолютно все выдохнули и радовались, что паром «Амбал» наконец-то вернулся из двухмесячного ремонта. Радость оказалась короткой и иллюзорной. Эстафета ремонта передана дальше. «Балтийск», который за один рейс тащит на себе до 150 тяжелых железнодорожных вагонов и цистерн, просто выбывает из игры прямо перед стартом осеннего сезона. Чтобы понимать реальный масштаб возникшей проблемы, достаточно посмотреть на цифры и механику работы линии. Один такой паром – это не просто грузовой пароход. Это полноценный плавучий железнодорожный состав. Выбывание судна такого класса на целый месяц автоматически срезает огромную долю всей провозной способности линии между Балтийском и Устлугой. И закрыть образовавшуюся дыру в грузовом балансе в один момент банально нечем. А почему вообще происходит эта бесконечная паромная чехарда? Да потому что весь этот морской мост держится на стареющих судах советской и зарубежной постройки, которые годами эксплуатируются на пределе своих технических возможностей. Резервных железнодорожных паромов аналогичного класса и вместимости у государства в Балтийском бассейне просто нет. Быстро построить новые суда такого размера или оперативно перебросить их с других изолированных морей физически невозможно. В итоге получается замкнутый круговорот. Одно судно чинит, другое ломается, третье встает на плановое обслуживание, а логистика региона постоянно находится в состоянии инфаркта. При этом более новые паромы, такие как маршал Рокоссовский и генерал Черняховский, и без того работают с предельной загрузкой. Они физически не способны впитать в себя тот гигантский объем грузов, который обычно перевозил Балтийск. В результате вся колоссальная нагрузка моментально перераспределяется на оставшийся флот, который и так ходит забитым под завязку в режиме круглосуточного аврала. Что это означает на практике для всей портовой и транспортной инфраструктуры? Это означает неизбежный и масштабный логистический затор на той стороне, в порту Усть-Луга. Железнодорожные цистерны с топливом, вагоны со стройматериалами, цементом, металлом и комбикормами начнут скапливаться на подходах к железнодорожным терминалам, выстраиваясь в многокилометровые пробки из составов. Сразу же включается жестокая бюрократическая машина распределения мест. Когда паромных мест начинает катастрофически не хватать, в порту вводится режим жестких приоритетов. Сначала на палубы загружают грузы по государственным контрактам, спецтехнику и социальные товары. А весь коммерческий бизнес отправляется в бессрочную очередь. Местные предприятия, застройщики и оптовые поставщики будут неделями ждать свои вагоны, уплачивая огромные штрафы за простой железнодорожных цистерн и задержку контейнеров. Особенный удар приходится по поставкам цемента и строительных материалов. Строительная отрасль Калининградской области напрямую зависит от ритмичности морских поставок. Как только один из главных грузовых паромов выбывает из строя, на калининградских складах начинается стремительный расход остатков. Сухой цемент в бигбэгах и навалом. Арматура, кирпич и газосиликатные блоки зависают на ленинградских терминалах. А калининградские застройщики вынуждены притормаживать работы на объектах. При этом расходы на логистику для местного бизнеса взлетают по экспоненте. Простой вагонов на путях ожидания стоит денег. Перевалка на альтернативные сухогрузы требует дополнительных операций. А страхование рисков в Балтийском море только дорожает. В конечном счете, каждый день простоя порода «Балтийск» на ремонте формирует огромный финансовый убыток, который цепочкой пойдет дальше по всему калининградскому рынку. Отдельно стоит взглянуть на ситуацию с горюче-смазочными материалами. Калининградская область не имеет собственных нефтеперерабатывающих мощностей и полностью зависит от ввоза бензина, дизеля и авиационного топлива в цистернах. Когда железнодорожный паром выпадает из схемы, доставка топлива переходит на танкеры и оставшиеся паромные мощности. Однако перевалка жидких грузов из цистерн в танкерные емкости – это сложный, долгий и дорогой процесс, который создает локальные сбои в ритмичности поставок на местные автозаправочные станции. И в этой ситуации самые большие опасения вызывает накопительный эффект. Если ремонт парома «Балтийск» затянется хотя бы на пару недель от запланированного срока, а с техникой такого возраста это происходит регулярно, логистическая система области войдет в глубокий глиссирующий кризис, затронув абсолютно все сферы жизни региона. Так что в ближайшие недели проявятся все экономические последствия этой паромной паузы. И отразятся они не в красивых отчетах, а на табло калининградских автозаправок, в сметах застройщиков и в чеках продуктовых магазинов. Когда дорожает или задерживается доставка, по цепочке закладывается рост цен абсолютно на все. От буханки хлеба до тонны цемента. В стоимость любого товара на калининградской полке напрямую заложена цена простоя судна и задержки вагона в порту. Регион в этой схеме всегда принимает удар первым. Любые логистические сбои на общероссийском рынке доходят до Калининградской области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных заправок и торговых сетей исчисляется буквально считанными днями, а любые задержки паромов моментально провоцируют ажиотажный спрос и спекуляции. Решение проблемы требует системного обновления флота, но прямо сейчас быстрых карт на руках нет. Запреты, лимиты и попытки перераспределить очереди лишь временно маскируют симптомы, пока ключевое судно стоит на ремонте в сухом доке. Вот такая картина. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь мнением. Удастся ли портовикам прикрыть тыл? или сентябрь станет для калининградского бизнеса очередным жестким испытанием.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Лишних денег не бывает. Центробанк распорядился не требовать доходов.